Суть, конечно же, в том, что нет исчерпывающего взгляда на вещи. Мирской ли вы человек, или буддист, или христианин, нет исчерпывающего взгляда, который мог бы быть явным доказательством. Стать, как мы говорим в Америке, беспроигрышным аргументом, с которым все соглашаются, что он должен быть истиной. В какой-то мере окончательно доказать нельзя ничего. Вы не смотрели «Матрицу»? Нет доказательств, что вы не в бочке где-то со штекерами в голове. Нет способа узнать это. Есть рациональное доказательство, есть личное доказательство, есть даже социальное доказательство. Можно увидеть, как это работает в жизнях людей. Но все-таки к пониманию истины можно прийти. Но это никогда не через один доказуемый аргумент, только собирательно. Я верю, что совокупно можно прийти к пониманию истинности христианства. Я не обязательно буду распаковывать все эти аргументы по вечерам, но я буду каждый вечер показывать вам причину, почему вам надо пытаться выяснить, правда ли это. Я попробую мотивировать вас не спешить и даже быть терпеливым. Много ребят в этих местах, как Оксфорд или Манхэттен, откуда я, не могут оставаться и обдумать даже причины, почему христианство может быть истиной. Потому что они говорят, оно мне ничего не предлагает. Это просто неправда. Оно предлагает вам то, о чем я буду говорить сегодня и каждый вечер на этой неделе. Это веские вещи, но еще они в некотором смысле предоставляют аргумент в пользу истинности христианства. Я вам покажу. Они резонируют настолько глубоко, что вы начинаете задаваться вопросом. Но если они резонируют настолько глубоко, может это говорит нам что-то о природе вещей? Сегодня я хочу поговорить об удовлетворенности. И я хочу прочитать вам место из Библии, я не буду распаковывать. Весь этот текст — это Иоанна 6 глава, стихи с 25 по 35. Если у вас есть достаточно света там, где вы сидите, чтобы прочитать книгу, в которой находится этот текст, я не буду объяснять этот текст сегодня, я буду обращаться к нему. Здесь поднимаются некоторые темы, которые, я думаю, прольют свет на нашу тему. Иоанна 6 глава, стихи с 25 по 35. Иисус сказал им: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?» «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Прежде всего, я хотел бы показать вам такое понятие, как духовный голод. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли со мной над реальностью духовного голода. Иисус использует метафору. Это явно метафора. Он говорит: «Бог предлагает вам хлеб жизни, хлеб с неба». Это метафора в нескольких смыслах. В то время люди обычно не ели мясо. Только богатые люди могли его себе позволить. Мы с вами смотрим на мясо как на основу питания, но раньше для большинства людей этим был хлеб. Хлеб был тем, что держало людей на ногах, и по этой причине в былые времена хлеб был метафорой для жизни вообще и, конечно же, для силы. Но для иудеев, которые знали историю из книги «Исход», когда они находились в пути к обещанной земле в пустыне, книга «Исход» говорит, что Бог каждое утро посылал манну. Манна выглядела как иней на земле, но ее можно было собрать и испечь лепешку, своего рода хлеб. И она была очень сладкой. И вот когда Иисус говорит: «Бог дает вам хлеб с небес», Он говорит метафорически о чем-то мощном, потому что оно дает вам силу, и оно приятно. Это наслаждение. Сила и удовольствие — это метафора того, что можно назвать духовным наполнением, духовным удовлетворением. Или можно сказать духовным довольством.
Он говорит, что Бог это предлагает, но потом он говорит в 27 стихе: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Старайтесь не о пище тленной». Итак, Иисус расширяет эту метафору и говорит, что большинство из нас, может, все мы, ищем это духовное наполнение, удовлетворение и довольство в вещах, которые нас разочаруют. Может, не сразу. Если еда тлеет, она портится не сразу. Но через метафору тленной еды Иисус хочет передать, что есть духовный голод, есть желание к реализации и удовлетворению, которое есть у нас всех. И что мы ищем это в неправильных местах? Мы ожидаем, что вещи могут дать вам это, но в конце концов они тлеют, они разочаруют нас. Так что я сформулирую следующий тезис, и мы будем его с вами рассматривать. Все мы желаем чего-то, и когда мы молоды, даже не распознаем его как желание. Мы ищем что-то сверх того, что вам может дать обычная жизнь. Когда вы молоды, вы достаточно уверены, что если я сделаю правильный выбор в любви, если у меня будет правильный супруг или супруга, если я получу нужную карьеру, если я заработаю достаточно денег, если это и то, если все это произойдет, то когда-то в будущем я буду жить удовлетворенной жизнью. И вы не осознаете, потому что это осознание обычно занимает много лет, что в этих переживаниях я ищу нечто, предполагая, что оно в них есть, но его там нет. Вы ищете что-то, что сами переживания вам не смогут дать, никогда не смогут, потому что они тленны. И в результате с годами вы понимаете, что вы намного меньше счастливы, чем вы думали. Вы понимаете, насколько глубоко вы не удовлетворены на самом деле. И то, о чем вы думали, что это точно даст мне удовлетворение, точно наполнит меня, безусловно, даст мне чувство удовлетворенности в жизни, не сможет этого сделать. И вы начинаете видеть: «Я духовно голоден». Если вы не знаете, что вы духовно голодны на данный момент, это потому, что вы не узнаете духовный голод как таковой, потому что вы наивно думаете, что что-то в обычной жизни даст вам это, но оно не даст. Только Иисус. Это мой тезис. Есть много свидетельств, которым я хотел бы с вами поделиться, не полагайтесь только на меня. Есть известный классический писатель Гораций, который как-то сказал следующее: «Никто не живет довольным». Уоллес Стивенс, я просто прыгаю здесь по столетиям. Писатель Уоллес Стивенс сказал: «В момент довольствия я все еще чувствую нужду в каком-то нетленном блаженстве». Видите, здесь он начинает это небольшое феноменологическое описание того, о чем я буду говорить. «Даже в момент довольствия я все еще чувствую нужду в каком-то нетленном блаженстве». В то время, когда он доволен своей ситуацией, текущим переживанием, он тотчас же понимает, что не сможет удержаться за него. И оно тут же сменяется разочарованием, потому что все тлеет. Сам факт осознания, что он не сможет удержать это, заставляет его хотеть чего-то, что он смог бы удержать. Генрик Ибсен, норвежский драматург, у него есть интересная драма. Он на самом деле говорит об этой мысли не раз. Он говорит: когда вы забираете жизненную ложь у кого-либо, они теряют все свое счастье. И если вы спросите исследователей Ибсена, что такое жизненная ложь, о которой он упоминает в нескольких местах, жизненная ложь, согласно Ибсену, в том, что то, или это, или вот это, может дать вам счастье, потому что ничто не может. Это ложь жизни. Другими словами, вы предполагаете, что вы почувствуете себя в безопасности, почувствуете себя ценным, почувствуете себя достойным, когда вы получите это, или это, или это, то в какой-то момент жизнь отнимет от вас эту ложь, и тогда вы будете разрушены. Много лет назад, когда я только переехал в Нью-Йорк, я часто читал Village Voice. Это такая популярная центрально-городская либеральная газета, которая рассказывала достаточно много о том, что происходит в Нью-Йорке. Много хороших комментариев. И была женщина, которая когда-то писала для этой газеты, Синтия Хаймель. И Синтия Хаймель много лет проживала в Нью-Йорке. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе. Она знала значительное количество людей, которые хотели попасть в шоу-бизнес. Она, в принципе, даже приводит несколько имен.
Ради конфиденциальности я не стану их называть. Но она говорит, что знала много людей, это статья 1980 года, которые работали гардеробщиками за косметическими прилавками в Мейзис или охранниками в местном клубе. И вот, они попали в шоу-бизнес и стали великими знаменитостями. Вот что она говорит о них. Она заметила у всех них что-то общее, потому что она знала их до и после того, как они стали успешными. Она пишет следующее. «Та гигантская вещь, которой они добивались, это слава, которая должна была сделать все хорошо, которая должна была сделать их жизнесносной, которая должна была дать им личную реализацию и счастье, произошла. И ничего не изменилось. Они остались сами собой. Разочарованность заставила их выть и сделала несносными. Она имеет в виду тот факт, что люди, которые думали, что если я получу это, если я пробьюсь в Голливуд, стану актером или актрисой, которая получает 20 миллионов долларов за фильм, тогда все будет хорошо. Она говорит, что когда они обнаружили, что они все еще остаются с собой, разочарование сделало их намного более злыми и неприятными людьми, чем они были раньше. Она продолжает свою мысль немного злобно, но она, возможно, права. И напоследок она говорит вот что. «Я верю, что если Богу действительно хочется сыграть с нами злую шутку, Он исполняет наше самое заветное желание, а потом весело хихикает, когда мы начинаем понимать, что хотим покончить с собой». Между прочим, она не христианский писатель, но это глубоко по-библейски. «Богу действительно хочется сыграть с нами злую шутку, Он исполняет наше самое заветное желание, а потом весело хихикает, когда мы вдруг осознаем, или со временем осознаем, что хотим покончить с собой. То событие, которое должно было все исправить, ничего не сделало». Если вы слышите мои слова, и вы молодой студент Оксфорда, и говорите себе «Да, да, я слышал о всех этих разочарованиях, как бывают миллиардеры, чья жизнь несчастливая, но не я, я буду другим». Нет, не будете. Вы не будете другим, и никто никогда не будет другим. И если бы вы смогли понять это сейчас, что вас ожидают глубокие разочарования. Вы уверены, что есть вещи, которые обязательно принесут вам радость. Вы уверены, что они сделают вас полноценными, не сделают. И если вы бы знали это сейчас, это изменило бы курс вашей жизни. Я попытаюсь помочь вам это понять прямо сейчас. И, конечно, это Синтия Хаммель. Кстати, еще одну вещь сделайте. Пойдите как-то на YouTube и найдите Пегги Ли, песня 1969 года, и это все, что есть. Это классика. Она основана на новелле Томаса Манна «Разочарование». В общем, песня о женщине, которая идет по жизни, думая, что если я влюблена, то все будет хорошо. А в конце она говорит, «И это все, что есть в любви? Я не нашла удовлетворения». И она идет дальше, и постоянно чего-то не хватает. Заканчивается песня примерно так. Вы, наверное, думаете, если я так думаю о жизни, почему я просто не прекращу это все? Я думала об этом и почти уверена, что смерть разочарует меня точно так же, как и жизнь. Нет смысла с этим спешить. И, по сути, это удивительная песня, подтверждающая слова Синтии Хаммель, Горация, Ибсена и мои. И эти слова... Процитирую вашего земляка, который закончил хорошо в конечном счете. Его зовут Клайв Льюис. Он сформулировал эту тему, возможно, самым классическим образом в своих беседах по радио BBC о надежде. Вот что он говорит. Это подводит итог всему, о чем мы говорили. Большинство людей, если бы они действительно научились смотреть свои собственные сердца, то поняли бы, что хотят, и хотят остро нечто, что невозможно иметь в этом мире. Есть много вещей в этой жизни, которые вам это обещают, но они никогда не сдерживают своих обещаний. Страшное желание, возникающее в вас, когда мы впервые влюбляемся, или впервые думаем о какой-то зарубежной стране, или впервые находим предмет, который нас радует, это желание, которое ни брак, ни путешествие, ни учеба не смогут как следует удовлетворить. Я не говорю о том, что обычно называется неуспешным браком, или путешествиями и так далее. Я говорю о самых лучших. Всегда есть что-то, за что мы хватаемся в этот первый миг страстного желания, которое постепенно исчезает в реальности. Супруг может быть хорошим супругом, пейзаж может быть прекрасным, и работа вышла хорошая, но нечто, с большой буквы «нечто», нечто ускользнуло от нас. Таким образом, тезис
Это нечто. Вы ищете нечто, и обычно нужно несколько лет, чтобы даже осознать, что вы его ищете. Вы думаете, я просто хочу жить, жить и все. Нет, вы ищете что-то, что обычная жизнь не может вам дать, что жизнь вообще не может вам дать, и вы не понимаете, насколько вы не удовлетворены.

все еще где-то там. Я еще не достиг моего нечто, но оно еще где-то там. Или вы можете решить, что нечто не существует. Есть 4 способа достижения. Если вы еще думаете, что нечто где-то там, существует 4 категории. Стратегии борьбы с духовным голодом. Я уже дал вам одну. Я называю ее «молодая стратегия». Молодая стратегия в том, чтобы не знать, что вы несчастливы. Думать, что вы еще готовитесь к своему счастью, нужно еще поднатужиться. Постараться вот тут найти хорошую работу, сделать правильный ход. Вы несчастливы, но просто не осознаете этого. Вы просто чувствуете, ну, конечно, я несчастлив, я еще не сделал все то, что собираюсь сделать. Поэтому я называю это молодой и наивный подход. Это даже не признавать свой духовный голод. Но это пройдет. Второй подход, я называю его сердитый подход. Когда вы начинаете продвигаться по жизни и понимать, ничего -то не хватает. Один из вариантов реакции — это обвинять так называемые барьеры. Например, если вы жертва предубеждения или дискриминации. Если вы находитесь в обществе, которое не приемлет многих вещей, которые вы хотели бы делать, или если есть отдельные люди, которые обидели вас, вы начали бизнес, например, и ваш партнер фактически предает вас. Вы поверили на слово. Вы не подписали контракт. Партнер что-то сделал и разрушил вас. Теперь нет другого выхода. Другими словами, есть много вещей, которые разрушают ваше счастье. И вместо того, чтобы думать, что нечто не существует или нечто еще впереди, вы просто предполагаете, что все было бы хорошо, если бы не он, или она, или это, или эти правила. И вы становитесь активистом или становитесь линчевателем и преследуете того человека. Другими словами, вы озлобляетесь, и это как бы дает вам смысл жизни. На какое-то время. Это даже немного удовлетворяет, кстати. Это дает вам какое-то удовлетворение, пока, наконец, вы не прорываетесь сквозь этот барьер, и вы свободны получить эту работу, и тогда понимаете, что нечто там нет. Третья стратегия, кроме молодого и наивного и сердитого подходов, есть стратегия, которую можно назвать целеустремленным подходом. Даже Клайв Льюис говорит об этом в своих радиоразговорах, и в той главе «Просто христианство. Что о надежде?» Он говорит, «Вы просто предполагаете, что хотя я еще не нашел это нечто, мне нужно избавиться от этого супруга и найти лучшего. Избавиться от этой работы и найти лучшую. Мне надо избавиться от этого дома и найти лучший. Вы убеждены, что нечто все еще там. И просто меняете супругов, дома, работы и жен, уверенные, что в следующий раз, когда я сделаю это, нечто придет. Вы целеустремлены, вы неистовы. Четвертый подход — это отчаяние. Вы решаете винить себя. Когда вы не находите нечто где-то там, очень часто какие-то люди озлобляются. Другие люди неистовы, но много людей начинают обвинять себя. И они говорят, проблема во мне. Я недостаточно хорошо постарался. Я недостаточно поднялся по карьерной лестнице. Никто меня не любит, никто не хочет со мной встречаться. Что-то не так со мной, я некрасивый, я глупый. У меня проблемы с личной гигиеной, человек злится на себя. Фрэнсис Спаффорд, британский писатель, написал чрезвычайно забавную книгу «Непримирительный». И там есть место, где он говорит следующее. «Большинству людей нужно несколько лет, чтобы осознать, что человек склонен не только ошибаться и спотыкаться и случайно все портить, но у нас есть активная склонность к разрушению вещей. У человеческих существ есть активная склонность к разрушению вещей. Под вещами могут быть обещания, отношения, о которых мы настолько заботимся, что разрушаем и свое собственное благополучие, и других людей, а также материальные объекты, чей глянец так и просит поставить большую жирную царапину. Можно прожить достаточно длинный кусок своей взрослой жизни без осознания, что у вас есть активная склонность ломать вещи, но потом осознание приходит. В один из тех классических моментов взрослых провалов, когда ваш брак распался и карьера провалилась. Не обязательно так драматично, но вы лежите в ванной, и вы понимаете, что вам 39, и что ваша жизнь весьма отдаленно напоминает ту, которую, как вам казалось, вы всегда хотели. Но вы понимаете, что привели вас сюда длинная череда решений. Иными словами, он пытается сказать, что иногда, не находя нечто, вы начинаете ненавидеть себя. Вы начинаете чувствовать себя подавленным. Вы можете даже думать о суициде. То есть некоторые люди говорят, нечто все еще где-то там, но я его не нашел. Наивные, сердитые.

неистовые, подавленные. Некоторые люди все же понимают, что нечто не существует. Я хочу что-то, чего просто нет. Это выдумка, это неправильно. Есть три вещи, которые вы можете с этим сделать. И все эти три вещи кажутся улучшением, но я не уверен, что действительно им являются. Есть альтруистический способ. Есть много людей, которые говорят: «Я думал, я найду нечто в достижениях и успехе, получая вещи. А сейчас я понимаю, нечто не в вещах». И вы становитесь альтруистом, становитесь социальным активистом, становитесь на защиту бедных, вы просто теряете себя в том, чтобы творить добро. Вы теряете себя в делах добродетели или справедливости. Чарльз Тейлор, кстати, канадский философ, написал прекрасную книгу «Секулярный век». Он говорит о том факте, что если вы делаете это, если вы говорите: «Я найду себя, заботясь о других людях», он говорит, что очень часто в результате вы станете презирать бедных. Вам нужно иметь огромное количество внутреннего удовлетворения, чтобы идти и помогать нуждающимся. Тейлор говорит, что если его у вас нет, если вы пытаетесь найти его, найти удовлетворение или довольство через помощь другим людям, вы начнете их презирать, потому что им трудно помогать. Люди не хотят, чтобы им помогали. И вы станете контролировать и презирать тех самых людей, которым вы хотели помогать, потому что это невероятно истощает и на самом деле не работает. Третье, извините, следующая возможность. Люди говорят: «Ладно, нечто не найти», и они становятся... По-моему, это среднестатистическая британская утонченная светская личность за 45. Человек становится вот таким и говорит: «Да, когда я был молод, я думал, что нечто где-то там. Но сейчас я, конечно же, повзрослел. И осознал, что никто никогда не удовлетворен, никто никогда не доволен. Я перестал гнаться за солнечными зайчиками, перестал плакать на Луну. И я просто осознал, что на самом деле ничто не приносит удовлетворения, мне просто надо жить для самого себя». С этим есть две проблемы, и они очень серьезные. Одна в том, что это почти всегда создает определенное количество гордости и самоправедности. Циники, уточненные личности, они в какой-то степени ожесточают свои сердца. Очень часто, очень высокомерны по отношению к другим людям, невероятно высокомерны. Когда кто-либо выглядит счастливым, они просто смеются над ним, издеваются. Но хуже этого, когда вы решите, что если я хочу достичь самореализации, смысла, удовлетворения, радости, счастья, которых я пытаюсь достичь, просто нет, и вы ожесточаете против них свое сердце. Вы делаете себя бесчеловечным. Делает вас человеком, а не животным, именно то, что вы хотите этих вещей. Отличает человека от животного то, что вы хотите любви, хотите смысла, хотите удовлетворения. И есть последняя категория, и на нее у нас не хватит времени. Принцип, который утверждали восточные религии и древнегреческие стоики, и многие греческие философы. Они верили, что причина нашего постоянного неудовлетворения в том, что мы привязываемся к вещам, поэтому надо отвязаться. У буддизма есть вариант такого верования. Древний стоицизм также пример подобного. Причина вашего несчастья в ваших желаниях. Вы привязываете свое сердце к вещам, а потом теряете его. Поэтому ничего не любите слишком сильно. Просто оторвите себя, напоминайте себе, что все меняется, и вы никогда не найдете удовлетворения ни в чем. Несмотря на то, что это намного лучшее философское воспитание, чем просто циник, утонченный циник, который насмехается надо всем, это также ожесточает ваше сердце. Я думаю, это также делает вас бесчеловечным. Вот к чему мы пришли. Все хотят что-то, чего ничто в этой жизни не может вам дать. Если вы попробуете ожесточить ваше сердце, чтобы вас это не беспокоило, вы делаете себя бесчеловечным. Итак, мы подходим к одному очень-очень известному месту в книге Клайва Льюиса, где он говорит: «Утенок хочет плавать, потому что существует вода. Ребенок хочет есть, потому что существует молоко. И если я нахожу в себе страстное желание, которое этот мир не может удовлетворить, тогда это, возможно, означает, что я был создан для другого мира». В другом месте Клайв Льюис говорит: «Как могла неразумная вселенная произвести существа, одни только мечты которых намного сильнее, лучше и утонченнее, чем она сама? Разве рыбы жалуются на то, что море мокрое?»
Или если бы они жаловались, разве этот факт не был бы сильным веским доводом, что они не всегда были или не всегда будут исключительно водными существами? Если вы на самом деле продукт материалистической вселенной, почему же тогда вы не чувствуете себя здесь как дома? Видите, это веский аргумент. Наличие у нас желания, которое ничто в этом мире не может удовлетворить, как вы со временем поймете, и если вы не ожесточите свое сердце и не разрушите желание этого «нечто», и не лишите себя человечности, вы, по сути, скажете, как Пегги Ли. И это все, что здесь есть? И, конечно же, библейский ответ – нет. Какое решение предлагает христианство? Коротко анализ и в конце, собственно, предложение. Анализ, лучший анализ, который я знаю, приводит удивительный писатель, прекрасный теолог, святой Августин. Святой Августин говорит, что причина, почему нам присуща неудовлетворенность, это потому, что наша любовь в неправильном порядке. Августин говорит, то, что делает нас самим собой, это не то, во что мы верим, не то, о чем мы думаем, даже не то, что мы делаем, но то, что мы любим, особенно то, что мы любим больше всего. Стоики и буддисты говорят, ваша проблема в том, что вы любите вещи, оторвитесь от них. Августин говорит, нет, проблема в том, что вы не любите самые важные вещи больше всего, а менее важные вещи меньше, средневажные вещи средние. Вы любите вещи, которые вы не должны любить. Вещи, которые вы должны любить больше всего, менее всего, и вещи, которые вы должны любить менее всего, больше всего. Например, вот пример любви в неправильном порядке. Например, если вы любите свою карьеру больше, чем свою семью, вы разрушите свою семью, потому что ваша любовь в неправильном порядке. Нет ничего плохого в том, чтобы любить свою карьеру, но не вне порядка. Например, если вы любите зарабатывать деньги больше, чем любите справедливость, то станете эксплуатировать своих рабочих, потому что ваша любовь в неправильном порядке. Нет ничего плохого в том, чтобы любить зарабатывать деньги, но не в таком порядке. И если вы любите своих детей больше, чем вы любите Бога, вы подавите их своими ожиданиями, вы отгоните их, вы разрушите их, потому что они будут источником счастья и не смогут вам его дать. Августин говорит, что мы были созданы триединым Богом. Бог Троица, Отец, Сын и Дух Святой в одном лице. Это христианское понимание. И Бог по природе – Бог отношений. Отец, Сын и Дух Святой любили друг друга и знали друг друга на протяжении всей вечности, а мы созданы по Его образу, согласно Писанию, и поэтому мы созданы так, чтобы любить Его больше всего. И Августин говорит, не отрывай свое сердце, не ожесточай свое сердце. Не говори, «О, я думаю, нечто не существует», и превращай свое сердце во что-то твердое. Нет, проблема не в том, что вы любите слишком сильно. Проблема в том, что вы не любите Бога больше, чем все остальное. Не любите вещи меньше, любите Бога больше. И когда вы любите Бога в высшей степени, тогда и только тогда вы находите удовлетворение. Или скажем это по-другому. Святой Августин говорит, «Только любовь к неизменному принесет спокойствие». Если вы любите что угодно, что можно потерять, что угодно в мире, первое, оно не сможет заполнить ваше сердце. Ваше сердце намного глубже, чем вы думаете. Второе, вещи слишком хрупкие. Одна из вещей, которую мы с женой поняли, у нас есть три сына, есть невестки, есть внучки, у нас любящая семья. И мы поняли, что если даже вам повезло прожить длинную жизнь, если вы проживете долго, то всех других людей, которые для вас важны, вы увидите в могиле. И при этом повезло вам, потому что у вас долгая жизнь. И если единственный источник довольства и любви – это ваша семья, это невыносимо. Августин говорит, если вы любите Бога больше, чем что-либо еще, только тогда ваше сердце не будет постоянно разбитым, или вам не придется ожесточать его, чтобы справиться с разрывающей вас любовью, если вы любите что-либо больше, чем Бога. Бога нужно любить больше всего, потому что это единственное, что не может быть отнято от вас. И только когда вы любите Его больше всего, все становится на свои места. И вместо того, чтобы смотреть на вещи, как на глубокий источник удовлетворения, вы сможете наслаждаться их истинным предназначением. Вместо того, чтобы смотреть на деньги, как на средство приобретения удовлетворения, или на карьеру, как на путь к удовлетворению, она просто становится работой, хорошим способом использовать свои дары. Деньги становятся просто деньгами, прекрасным методом обеспечить семью.
Источник вашего удовлетворения не вещи, а Бог. И вот к чему мы приходим в конце. Если вы спросите, так вы говорите, что нужно только почувствовать Бога? Мне нужно просто пережить Божье присутствие? Нет. Я знаю по своему опыту, что когда я говорю о себе «хорошо, тебе нужно любить Бога больше, чем ты любишь Кэти», ты должен любить Бога больше, чем свою карьеру. Ты должен любить Бога. Просто должен любить Бога. Это так не работает. Разве ваше сердце так работает? Вы просто говорите ему, что делать? Нет. Вот как вы делаете. Иисус Христос не говорит, «Я даю вам хлеб». У меня есть прекрасный хлеб, у меня есть духовная сила, у меня есть связь с Богом, и я могу ее раздавать. Придите ко мне, и я вам ее раздам, и я дам вам это прекрасное чувство. Нет, Он говорит, «Я есть хлеб жизни». «Я есть хлеб жизни». А знаете, кроме соли и нескольких минералов, все, что мы едим, умерло для того, чтобы мы могли жить. Каждый кусочек, который вы едите, умер для того, чтобы вы могли жить. Вот как это работает. Заместительная жертва. Растение умерло, и когда вы едите хлеб, не только зерно умерло, но и хлеб должен быть разломлен на кусочки. Если хлеб останется целым, вы умрете от голода. Если хлеб ломается на кусочки, вы едите его и продолжаете жить. И когда Иисус Христос говорит, «Я есть хлеб жизни, это мое тело, ломимое за вас», вот что Он говорит, «Я Бог, становлюсь ломим, я Бог, становлюсь способным быть убитым, я Бог, становлюсь уязвимым, и я пришел на землю умереть на кресте за ваш грех». Вы говорите «грех», если Бог на самом деле вас создал. И если Он поддерживает вашу жизнь каждую минуту, что вы Ему должны? Вы должны Ему любовь. Если вы бы взяли ребенка и вырастили этого ребенка, и работали не покладая рук, чтобы отправить этого ребенка в колледж, и после этого тот ребенок иногда присылал вам рождественскую открытку, еле уделяя вам время, это неправильно. Это неправильно. Разве не так? Потому что этот ребенок в какой-то мере должен вам не только вежливость, но и любовь. А тем более в отношениях с Богом, и тот факт, что мы не живем для Бога, и мы не любим Его больше всего, это неправильно. Это более неправильно, чем даже в отношениях ребенка и родителя. И единственный способ для Бога восстановить эти отношения такой же, как и для вас. Если кто-то сделает вам зло, вы или прощаете их, вы берете на себя долг, или заставляете их платить. Если кто-то придет к вам домой, устраивает вечеринку, ломает вашу мебель, они могут сказать, «Ой, извините, я заплачу за нее». И вы говорите, «Нет, нет, я заплачу за это, я прощаю вас». Если было совершено какое-то зло, вам нужно платить за это, или кто-то должен заплатить за это. Чтобы Бог простил вас, долг должен быть оплачен. И Иисус Христос говорит, «Я пришел, чтобы вы могли жить. Я был ломим для того, чтобы вы были целы. И только когда я вижу, как Он это делает, мое сердце изменяется. Вы никогда не будете удовлетворены, разве только пока этого не увидите, пока не увидите эту любовь. Вы не можете заставить свое сердце любить, и просто какой-то Бог в воздухе, Бог любви, абстрактный Бог, никогда не изменит ваше сердце, а это изменит». И это начнет давать вам нечто. Ян Мартел написал «Жизнь Пи». Несколько лет назад по этой книге сняли фильм, который я не понял. Но он о Пи, и Пи — это персонаж, который исследует разные религии, и он склоняется к индуизму. Он думает о том, чтобы стать индусом, но потом он говорит с католическим священником, и священник начинает рассказывать Евангелие о приходе Иисуса Христа на землю, о Его смерти на кресте за наши грехи. И вот, что Пи говорит, когда он слышит евангельскую историю. «Когда Богу приходится переносить трудности, это я могу понять. Богам индуизма приходится разбираться с изрядным количеством воров, обидчиков, хулиганов и злодеев. Что такое Рамаяна, если не рассказ о том, как у Рамы выдался плохой день? Трудности? Да. Переломы удачи? Да. Предательство? Да. Но крест? Унижение? Смерть? Я не могу представить, чтобы Кришна согласился быть раздетым, избитым, униженным, протащенным по улице, а в довершение всего еще и распятым, да еще и простыми смертными. Я никогда не слышал, чтобы индусский бог умирал, но божество не должно быть запятнано смертью. Это неправильно. Неправильно было христианскому богу давать своему аватару умереть. Это как решить умереть кусочку себя, ведь смерть бога сына нельзя подделать. Если Бог на кресте — всего лишь симуляция человеческой трагедии, тогда страсти Христа превращаются в фарс Христа. Смерть Сына должна быть настоящей, и отец Мартин уверил меня, что его смерть была. Но однажды мертвый Бог — всегда мертвый Бог.
Даже воскреснув, Сын вовеки будет чувствовать во рту привкус смерти. Троица должна быть испорчена привкусом смерти. Должно быть, есть зловоние по правую руку Бога Отца. Ужас наверняка реален. Почему Бог пожелал с собой так поступить? Почему Он не оставил смерть для смертных? Почему запятнать то, что прекрасно? Зачем портить идеальное? Любовь. Это был ответ отца Мартина. Вот где мы найдем удовлетворение в понимании этого. Прекрасно. У нас сейчас будет немного времени для вопросов и ответов, я так думаю. Можно ли увидеть первый вопрос? Что вы скажете о миллионах мирских людей, которые живут, не скатываясь в разочарование? Неужели они никогда не осознавали, или, может быть, они тоже не способны жить счастливой и полной жизнью? Хороший вопрос. Но длинный. Верните его, пожалуйста. Так будет удобнее. Прежде всего, когда человек действительно живет в культуре, укорененной, в принципе, отделения, многие восточные культуры такие, много древних языческих культур были культурами стыда и чести. И многие культуры стыда и чести, насколько я помню, предлагают отделять свое сердце. Я думаю, западные культуры иногда переживают это более остро. Но все-таки, в конце концов, я бы предпочел оспорить вашу первоначальную предпосылку, что миллионы и миллионы людей не переживают разочарование. Я не знаю. С чего вы это взяли? Может, это сказывается мой возраст? Я служитель и провожу достаточно много времени с большим количеством людей. И я склонен думать, что разочарование имеет тенденцию расти с возрастом, и я все-таки думаю, что люди к нему скатываются. Все, что я могу сказать вам, это что есть определенные виды культур и даже определенные виды темпераментов и определенные виды семейных основ, которые делают человека более стоическим от природы, и ожидания, возможно, намного ниже в некоторых культурах. Это не означает, что траектория к разочарованию в них отсутствует. Я думаю, она там есть. Прекрасно. Можно следующий вопрос? Если я не могу найти полной удовлетворенности в прекрасном браке, стоит ли мне искать в нем хотя бы то, что он может дать? Конечно. Слава Богу, на этот вопрос я могу хорошо ответить. Возможно, я добавлю еще один пункт к этому вопросу, который вы не спросили. Но, как я сказал, я упомянул этот момент достаточно быстро. Это проблема, когда раскрываешь такие большие темы. Я сказал, что подход стоиков, культуры стыда и чести восточных стран в том, чтобы вы понизили ожидания, вы понизили привязанность своего сердца к любви, любви к объекту. Я знаю несколько стоических авторов, которые говорят, например, я забыл, как его зовут, один стоический древнегреческий автор пишет, «Целуя утром своего малютку сына, говори в своем сердце, завтра он может умереть, может быть, умрет через неделю. Просто удостоверься, что твое сердце не слишком сильно привязано к ребенку». Я действительно думаю, что опасность брака без Бога в вашей жизни или в том, что вы превратите своего любимого в своего спасителя, любовь этого человека — именно то, что помогает вам чувствовать себя хорошо. Эрнест Беккер, лауреат Пулитцеровской премии, автор «Отрицание смерти», говорит следующее. Без Бога, он был атеистом, без Бога практически невозможно не сделать из своего возлюбленного того, кто должен дать вам то, что ваш возлюбленный дать вам не может, потому что некое человеческое существо не может вам этого дать. Если столько вашего желания будет возложено на счастье в этом человеке, если столько вашего самоутверждения возложено на этого человека, когда у этого человека будут проблемы, вы распадетесь, потому что не сможете дать им то, в чем они нуждаются, потому что в какой-то степени вы любите их слишком сильно, как бы сказал Августин. Другая вероятность — это оторваться и воспринимать вашего супруга вроде как бизнес-партнера и не привязываться слишком близко. Оба эти подхода, эти альтернативы ужасны. Без Бога вы пойдете одним или другим путем в вашем браке. Это не означает, что нет людей, которые достаточно хорошо плетутся рядом. Это, кажется, британская пословица «плестись вместе».
Все-таки я серьезно верю, что если вы поставите Бога в центре, это снимает давление с брака. А также оберегает вас от того, чтобы вы слишком сильно отрывали свое сердце от своего супруга. Дела могут сильно пойти на подъем. Только потому, что человеческие существа часто не удовлетворены, еще не означает, что Бог есть. Не стоит ли нам просто понизить свои ожидания? Я уже дважды сказал это, и это совершенно правильный вопрос. Проблема в том, что я говорю с вами только несколько минут по вечерам. И у меня нет возможности по-дружески выслушивать вас и рассказывать все в деталях. Я уже упоминал, что завтра Оз будет рассказывать в обеденное время об истине. Как понять, является ли это истиной? Я не проходил это сегодня, я не говорил о причинах, почему христианство истина, но я могу сказать вам, даже если вы студенты Оксфорда, вы можете просто слышать, что нет хороших аргументов, подтверждающих правдивость христианства, и это неправда. Они продолжают выходить. 3 или 4 книги за последних 3-4 года. В некоторых случаях люди, которые не являются христианами, предоставляют очень сильные аргументы, что сознание, человеческое сознание — это сильное доказательство, что есть что-то больше, чем просто работа природных процессов. Том Нагел, профессор университета Нью-Йорка, написал книгу «Разум и космос», в которой он доказывает, что нельзя считать человеческое сознание просто результатом эволюционных процессов. И есть большое количество других. Если вы хотите послушать, есть много сильных аргументов, почему христианство верно. Сегодня я просто хотел вам показать, почему мы заинтересованы в его истинности. Если это возможно, почему бы вам хотя бы не выделить время для исследования? Это, в принципе, все, что я хочу сегодня достичь. Если Бог любящий, тогда почему Он позволяет отнимать у нас вещи, которые мы любим? Это вопрос о страданиях. Кстати, вы говорите о страданиях в какой-то день. Пятница. Я не хочу, чтобы вы думали, что Оз Гиннес как панацея на все вопросы. На все вопросы, которые я оставил неотвеченными. В каком-то смысле это вопрос страданий. Почему Бог дает злу и страданиям место в мире? Потому что, по сути, зло и страдания забирают то, что мы любим. Я просто скажу об этом две вещи. Философский вопрос, почему Бог позволяет страдания? По сути, лучший ответ такой. Если мы с вами не можем найти объяснение, почему Бог позволяет миру продолжать существовать со всем злом и страданиями, христианское понимание в том, что Бог закончит их однажды, но пока что Он решил этого еще не делать. И Он разрешает им продолжаться. Если вы задаете вопрос, почему Бог позволяет этому продолжаться? Почему Он не остановит это сейчас? Ответ в том, что у меня нет хорошего ответа. Если вы говорите, что этого ответа недостаточно, почему? Алвин Плантинга, христианский философ, преподаватель в Нотр-Даме, много лет сказал, что есть скрытая предпосылка, когда люди размышляют следующим образом. Бог не разрешил бы страданиям продолжаться без хорошей причины. Хорошей причины для этого не существует, поэтому Бога не существует, или Он плохой. Можно я опять повторю это для вас? Если бы существовал добрый, всемогущий Бог, то Он не позволил бы злу и страданиям происходить без какой-либо хорошей причины. Нет хорошей причины всем происходящим ужасным вещам. Поэтому или Бог не существует, или Он не добрый, или Он не всемогущий. И Плантинга говорит, что тут есть скрытая предпосылка. И скрытая предпосылка здесь, если мы с вами не можем придумать достаточно хорошей причины, почему Бог еще не оставил зло и страдания, то такой причины быть не может. Подумайте об этом. Это непоследовательно. Когда вы говорите, что нет никакой хорошей причины, это означает, что мы не можем придумать достаточно хорошую причину. И Чарльз Тейлор в своей книге «Секулярный век» показывает, что до приблизительно 1500 года люди знали, что зло и страдания были ужасной вещью.
Он говорит, что этого по сути не было аж до Лиссабонского землетрясения в 1756 году. Во-первых, никто не говорил, что из-за зла и страданий я не могу верить в Бога. Он говорит, что для этого нужно было современное мышление. Оно заключается в том, что если я не могу найти достаточно хорошей причины, почему Бог что-то делает или не делает, то такой причины нет. И он говорит, это современное мышление. Древние люди говорили, если есть Бог, должно быть что-то превыше нашего понимания. Современные люди не верят в это. Они верят в свои силы исчерпывающего надзора. Они думают, что если я не смогу найти хорошей причины, почему зло и страдания не прекратились, такой причины нет. Тейлор и Пландинга говорят, и я говорю, это непоследовательно. Конечно, может быть причины, и поскольку вы не можете это доказать, вы не можете доказать Бога наличием страданий и зла. Но, еще можно сказать, христианство — единственная религия, которая говорит, что Бог пришел и принимал участие в страданиях. Итак, мы не знаем причину, почему Бог позволяет быть злу и страданиям, но мы знаем, в чем причины нет. Причина не в том, что Он нас не любит, потому что Он не пришел бы и не разделил бы наши страдания. И на самом деле нету ни одной религии, которая бы осмелилась сказать, что Бог страдал с нами, и это огромный эмоционально-психологический ресурс. У христианства нет бесспорного ответа, почему Бог позволяет злу и страданиям существовать. Но оно много чего говорит нам и предлагает нам помощь. Будет ли время для еще одного или нет? Могут ли другие религии предложить то, что вы описываете? Прекрасный вопрос. Прошлым вечером я сказал более ясно то, что мог бы сказать сегодня. Помните, как в конце я сказал, что Августин верил и учил, что причина нашего недовольства в том, что наша любовь находится в неправильном порядке? Это можно проследить на одном уровне. Если я люблю мою карьеру больше, чем мою семью, в конце моя карьера взрывается, потому что моя личная жизнь идет на спад. Если вы не любите вещи в правильном порядке, это разрушает вашу жизнь. И потом он продолжает эту мысль. Если есть Бог, тогда вы должны не просто верить в Бога, но любить Его. Ваше сердце должно быть более поглощено Богом, чем чем-либо другим. Тогда вы не будете делать идолов. Вы не будете брать вашего супруга, вашу карьеру и превращать их в свой главный источник удовлетворения, которым он никогда не может быть. И вам не придется ожесточать свое сердце и отрываться от них. Он, в принципе, говорит, что Бог, в какой-то степени любая религия, которая верит в Бога и велит любить Бога, может предложить вам на том же уровне. Другие религии также могут предложить Бога что-то больше этого мира, что поможет вам справиться с вашим недовольством. В самом конце я хотел показать, что христианство особенно тем... Я буду говорить о себе. Мое сердце не просто переключается, когда я ему говорю что-то делать. Оно должно увлечься красотой чего-то. Я не могу просто сказать себе «люби это». Оно должно захватить мое внимание. И, конечно, евангельская история о том, как Иисус Христос стал хлебом и был разломлен на кусочки, стал уязвимым, и делая это добровольно ради меня. Это история, это не абстракция. Это достаточно неотразимо, не для всех. Но я думаю, что оно дает вот эту сердечную привязанность, которая вам нужна для того, чтобы получить удовлетворение. Поэтому я бы сказал, что христианство дает вам ресурсы, которые другие религии дать не могут. Но все-таки ответ в том, что другие религии могут дать вам ресурсы, которые секуляризм дать не может. Поэтому мой ответ, в принципе, такой же, как и вчера. Может, не так ясно. Будем заканчивать понемногу. Да, мы уже подходим к концу. И если на ваш вопрос не успели дать ответ, Тим с радостью останется ненадолго в конце, если вы хотите задать ваш вопрос лично. Спасибо, Тим. Ханна придет закончить этот вечер. Вот моя последняя мысль. Я уже говорил, следующие две обеденные встречи будут очень важными. Если на ответы, которые вы задавали здесь, вы хотите получить больше информации, больше помощи, приходите, обращайтесь к Озу. И во-вторых, Ханна только что сказала, если ваши вопросы не были заданы, я буду здесь недолго, можете их задавать или нет. Всегда очень интересно видеть людей с разных концов мира, они подходят ко мне очень по-разному. Одни более прямо, другие более косвенно, но я буду здесь. Я хотел бы сказать еще одну вещь. Когда Иисус говорит «Я хлеб жизни», это означает, что Он не распределитель какой-то духовной силы. Он не пророк или мудрец.
Он не кто-то, с кем, если нажать правильную кнопку или делать правильные вещи, у вас будет такое чувство. Когда он говорит, что «я хлеб жизни», это означает, что вам надо принять меня, чтобы получить это довольствие. Он не просто даст вам какое-то чувство удовлетворения, вам нужно иметь его. «Я хлеб жизни, возьмите меня». И, конечно, то, что мы называем Господней вечерей, преломлением тела Христа, выливанием из чаши, единственная причина, почему мы можем иметь жизнь, потому что на кресте тело Христа было преломлено. Единственной причиной, почему наша жажда может быть утолена, потому что на кресте Христос сказал «Я жажду» и взял на себя наше наказание. Только когда я верю в Него и говорю «Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, я хочу отношений с тобой». Только когда вы его принимаете, что все это значит? А об этом некоторые дискуссионные группы, о которых вы услышите, в которых вы можете поучаствовать. И Иисуса вам нужно узнать лично. Это очень отличается от других религий. Пророки и мудрецы говорят, что вам нужно что-то сделать, чтобы прийти к Богу. Иисус — единственный основатель большой религии, который говорит «Я Бог, пришел, чтобы обрести вас». И поэтому, чтобы обрести вечную жизнь, и обрести удовлетворение, и обрести смысл, и обрести свободу, идентичность, надежду, вам надо обрести меня самого. Я могу прийти в вашу жизнь, вы можете иметь отношения со мной. Вам нужно выяснить, что это значит. Ханна, пожалуйста.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня нам предстоит ответить на вопрос, в чем теория эволюции противоречит Библии. Конечно, очень кратко, потому что мы имеем очень ограниченное время. Слово «эволюция» в наши дни приобрело другое значение, неизвестное раньше. Когда-то оно означало методичное, планомерное, подверженное порядку развития. Теперь это слово приобрело среди эволюционистов значение абсолютной всеобъемлющей силы, заложенной в материи, которая стремится к усовершенствованию. Дарвин не был убежденным атеистом, знаете ли вы об этом? В одно время он даже изучал богословие. В последнем параграфе книги «Происхождение видов» он говорит о, читаю, цитирую, «о жизни с ее различными свойствами, которую вначале вдохнул Творец одну или несколько простейших форм». Дарвину, однако, было трудно допустить то, что Творец совершил бесчисленное количество творческих актов, вызывая к существованию сотни тысяч различных видов растений и животных. Его теория была реакцией против господствующего в то время взгляда неизменяемости животных и растений. Доведенная до предельной логики, эта теория не оставляла больше места для Творца и не нуждалась в нем. Проще говоря, теория Дарвина так много уповала на слепой случай и так называемый естественный отбор, что стала краеугольным камнем теоретиков-безбожников для построения учения всеобщей органической эволюции, совершенно исключающей Бога из картины порядка природы. Джордж Бернард Шоу, известный английский драматург, однажды заметил относительно теории Дарвина следующее. Теория эволюции появилась как раз в то время, когда весь мир был сыт по горло различными идеями о том, как все произошло через произвольный, независимый Божий акт. Многие только ожидали появления такой теории. Они охотно ухватились за нее и развили ее далеко за пределы науки и буквально создали из нее новую форму религии. Полемика между христианством и теорией естественного отбора является хорошим примером для того, как люди могут реагировать, настраиваясь против богословской догмы, которая в данном случае следовала учению Библии и отражала действительную мысль Священного Писания. Хотя теория Дарвина не имела убедительных доказательств правоты, она не имеет их и теперь. Мы уже упоминали не раз об этом в предыдущих беседах, в радиобеседах. Все же люди приняли ее как религиозную догму на веру. Приняли на веру, как мы, христиане, на веру принимаем существование Бога. Она давала единственно возможное объяснение неверующим о появлении жизни на земле и являлась альтернативой идеи Божьего творчества. Но мы, верующие люди, знаем, верим тому, что написано в Священном Писании, что Бог сотворил человека по образу и подобию Божию. Человек – творение Божие, а не продукт эволюции. Что же значит «сотворил по образу и подобию Божию»? Сотворение по подобию Божию означает именно ту разницу, которую мы видим между человеком и животным. Человек отличается от животного не только качественно, но по своей сущности, в принципе отличается. Человек – уникальный продукт творческих сил Бога-творца. Согласно Библии, сотворением человека была завершена творческая деятельность Бога. Бог сотворил человека по своему подобию, вдохнул в него жизнь, поэтому человек стал душою живою или живущую. Человек – существо, имеющее самосознание, врожденное чувство стыда имеет человек, чувство чести, которое присуще только человеку. Человек имеет свободную волю, то есть право на самосуждение, самоопределение. Человек получил
прекрасно развитые органы чувств, способность мыслить отвлеченно, и, что самое важное, богосознание. По подобию Божию означает еще и то, что человек имеет разум, который отражает безграничные качества Бога. Человек – это свободное интеллектуальное существо. Властью свободного выбора он может приобрести нечто от Божьего знания, от Божьей праведности, от Божьей святости. И хотя человек является только тем, чем есть, то есть неисправимым грешником, он может быть искупленным от греха, так говорит Библия, то есть спасенным в библейском значении этого слова. Это то и имел в виду апостол Павел, когда писал христианам в городе Колоссянам писал: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись у нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Колоссянам 3 глава, стих 9. Библия говорит, что тело человека было создано из земного праха, а духа он получил из дыхания Божия. Так говорит 7 стих 2 главы Библии. Что означает прах земной? Этого никто точно сказать не может. По этому поводу есть разные мнения. Однако это совсем не значит, что Бог замешал земную пыль в грязь и слепил из нее подобие человека. Каждый образованный человек знает, что человеческое тело состоит из различных элементов, которые также содержатся и в земле. Один выдающийся химик, исследователь Библии, говорит, что по его предположению прах означает мельчайшие частицы материи, то есть то, что мы могли бы сегодня назвать химическими элементами. Так или иначе, Бог передал, вложил свою жизнь инертную массу земного праха. Его божественное дыхание оживило материю и преобразовало ее в живое тело. Эта уникальная комбинация праха и божественной силы произвела чудесное творение. Имя его – человек. Ты – мой друг, мой брат, моя сестра. По подобию Божию означает также и то, что на человека возложено определенное задание. Его обязанностью является смотреть за всем Божьим творением, управлять землей. Какие качества необходимы для выполнения этого задания, великого задания? Разум нужен, творческое начало, воля нужна. Эти качества нужны для выполнения возложенной на человека задачи. Как известно, ни одно животное не обладает этими качествами. Только человек может разумно строить дома, мосты, электровычислительные машины, корабли для межпланетного путешествия.

отличается от животного по своей сущности, а не степенью эволюционного развития. Бог создал человека своим, так сказать, соучастником. С ним он желает иметь общение. Бог ожидает от человека также и послушания, и понимания своей ответственности. Вместе с тем Бог дал человеку свободу выбора – повиноваться Богу или не повиноваться. Поэтому человек определяет свое будущее своими решениями в настоящем. Сегодня. Эволюционист, отвергающий возможность сверхъестественного, имеет право на свою точку зрения, но это только его точка зрения. Эволюционист может указать на достижение науки для подтверждения своих убеждений, но христианин также может указать на выводы науки, которые говорят, что превосходящая разум сложность всего существующего, главное, разумная жизнь, исключает возможность случая и естественного отбора. Это тоже говорит наука. Христианин не знает, как сотворил Бог человека, но знает, для чего он сотворил. Христианин может с уверенностью сказать, что он есть достояние Божие. И может с уверенностью смотреть на все Божье творение и, познавая смысл бытия по Слову Божьему, с уверенностью сказать: «Я результат Божьего творческого акта, я его творение, я человек». Чело, обращенное к вечности. На этом мы заканчиваем нашу радиобеседу. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Если Бог знает будущее, значит, Он знает, и какие поступки я совершу. Значит ли это, что мой выбор предопределен, и я не свободна? Об этом мы спросим.

0: Гости нашей студии – священнослужители, специалист в области естественных наук Сергей Викторович Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова вас приветствовать в нашей студии. Ну так как же быть со свободой воли?
1: Я думаю, что так как все-таки это область естественных наук, которой мы касаемся, то было бы хорошо, чтобы ответы на этот вопрос были бы из области науки. Потому что, в общем-то, из области богословия на эту тему есть множество различных интерпретаций. Вот. Интересно было бы взглянуть это именно вот таким образом. Что Вселенная нам говорит о предопределении?
0: Она что-то говорит?
1: В некоторых физических законах мы увидим немножко противоположный принцип, как раз принцип неопределенности. И это очень важный закон. Он позволяет формироваться материи совершенно произвольно. Фактически такое ощущение, что во Вселенной есть, помимо закона порядка, есть еще определенный закон хаоса. И он очень важен. Очень важен тогда, когда формируется первоначальные, так скажем, пылинки Вселенной. Я как-то говорил об этом, был библейский текст. И меня он удивил, когда я впервые его прочитал. Он записан в книге «Притчи».

0: Время, несколько лет я мучился с тем, что не мог даже найти ответ на этот вопрос. Вот. Но прежде чем мы к нему подойдем, я хотел бы немножко напомнить о том, чего мы коснулись, когда говорили о квантовой физике. Фактически мы увидели, что квантовая физика, хоть мир мельчайших частиц, иногда с непонятным поведением, но на сегодняшний день это самое наилучшее и гармоничное объяснение, предсказывающее поведение материи на много-намного порядков. И поэтому квантовая физика сегодня как раз является хорошей, закономерной наукой, которая позволяет нам определять поведение материи, в том числе и манипулировать ею.
1: А простите, а что в этом микромире ведет себя не так?
0: Есть необычные свойства, которые непонятны для нас, для человека, понимающего классическую физику. Для нас знакомо поведение пушечных ядер, бильярдных шаров,
1: планет, вращающихся вокруг Солнца.
0: Да, гравитацию. А в том мире, в этом микромире существуют некие вероятности, некие потенциалы возможностей или океаны потенциальных возможностей. К примеру, никогда невозможно посчитать энергию частицы и местоположение, если я не путаю. В общем, есть такой принцип неопределенности. По-моему, впервые его сформулировал Гейзенберг. И невозможно высчитать вот эти два момента одновременно. И вообще электрон ведет себя не как обычно, как мы привыкли его воспринимать. Крутится по орбитам вокруг мячика-шарика, атома. Он переходит с орбиты на орбиту мгновенно. Исчезает, появляется. Бывает такое состояние этих частиц, электронов, фотонов, что они создают из себя парную частицу, или есть парные частицы. Допустим, если их разделить даже свинцовой стеной размером со всю Вселенную, то что бы вы ни производили с одной частью этой частицы, вторая будет реагировать на это, часть ее будет реагировать.
1: Да как?
0: И, казалось бы, она нарушает даже практически законы скорости света. Сложно попробовать объяснить этот процесс, но пока хорошо просто, чтобы это закрепилось в нашем мышлении, что это феномен, существует подобная вещь. Есть понятие вот такой парной частицы или суперпозиции. Есть, когда волна и частица – это практически одно и то же. Либо, иначе говоря, так, материя и энергия, между ними ставится знак «равно».
1: Странно.
0: И иногда это даже ведет к некоторым философским доводам. Что тогда есть материя? Что тогда есть вещество? А где найти эту границу между материей и энергией? Практический пример, чтобы это не было просто философией, приведу такой. Если взять, допустим, ядерную реакцию на основе плутона или урана, из которого, или водорода, из которого произвели ядерный взрыв или термоядерный взрыв, фактически мы превратили материю в энергию. Вот переход, да? А это значит, в этой материи нашлась такая энергия. Хотя до этого мы говорили, что мир, когда электрон вращается на огромное расстояние от ядра, довольно-таки пустой. И в то же время, смотрите, какое колоссальное количество энергии в этой материи. Тогда что же есть материя? Не можно ли поставить знак равно, что тот внутренний потенциал, который находится в этих частицах, он фактически может быть равен и вот этой волне, волне энергии, которая есть? Этот стол...
1: Да, трудно понять.
0: Этот стол состоит из частиц, которые состоят из молекул, допустим, углерода. В ней содержатся атомы. И если найти подходящую силу, давление, скорость для разбивания атома, ядра атома углерода, то тоже можно произвести огромное количество энергии. Кушаете ли вы дома, не знаю, манную кашу, где есть сахар, где есть углерод? Если произвести манипуляции тоже с разделением атомов даже в обычном сахаре, то тоже можно произвести огромное количество энергии. Считайте, в каждой ложке у вас огромное количество атомных бомб. Ну, если по-простому говорить. И отсюда возникает вот очень такое новое понятие. Посмотрите, как интересно устроено наше мироздание. Фактически стираются границы между потенциалом, между несуществованием чего-либо, находящимся в состоянии энергии и в то же время материализации. Здесь можно задуматься, если говорить о религии, о вере, о Боге, о Библии,

0: о следующем моменте. К примеру, в Библии говорится, что Бог творил этот мир словом. Фактически Он сказал, это просто слово для нас, для человека, и оно появилось. Фактически Он произвел процесс наоборот. Энергию превратил в материю.
1: А, кстати, ученые в лабораториях там, с помощью какого-то специального оборудования это могут сделать?
0: Наоборот, получается.
1: Ну нет, не материю в энергию, а энергию в материю.
0: Вот, фактически это синтезирование вещества, да, на Большом адронном коллайдере производит новое вещество, но сталкивая вещество. Угу. Обычно вещество, которое очень нестабильно, или антивещество, оно сталкиваясь, нигилирует и исчезает. И поэтому такие вещи долго, в долгом состоянии невозможно. Теоретически на микросекунды. Угу. Что-то есть. Но вот что присуще нашему Творцу, то Он умеет энергию, которая находится в хаотичном, в потенциальном состоянии, ее успокаивать, и она становится материей. Вот такая интересная штука.
1: Хотелось бы на это посмотреть.
0: Да, и, в общем-то, достойно восхищения, если читать книгу пророка Иова, где говорится, когда он творил землю, многие восхищались, смотрели, угу. Когда он создавал землю. И я бы тоже с удовольствием посмотрел бы, как все это делается.
1: Вы знаете, но все равно ведь, наверное, вот эти вот законы превращения, это как-то просчитано, есть какие-то формулы, величины можно высчитать. А при чем здесь принцип неопределенности?
0: Неопределенность, она дает возможность лепить из нее все, что хочешь. То есть на уровне микроструктуры материи, субатомных частиц, состояние пространства-времени, состояние микроструктуры материи находится, когда из нее производится все, что душе угодно, так скажем, потенциал возможностей. И хорошо, что вы подвели к этой мысли, потому что она как раз касается первоначально заданного вами вопроса относительно предопределены ли наши действия, угу. Предопределены ли наши поступки и так далее. Когда-то, когда я прочитал цитату Альберта Эйнштейна, кстати, она у меня с собой, я ее процитирую, он сказал так, и это заставило меня задуматься по поводу того, что вы спросили. Он говорит так: «Если Бог – существо всемогущее, тогда все, что происходит, включая все человеческие деяния, все человеческие мысли, чувства и стремления, а также и его работа. Как можно считать людей ответственными за свои поступки и мысли перед таким всемогущим существом? Наказывая и награждая других, он в определенной степени выносит суждение и самому себе. Как это можно совместить с благостью, с праведностью, которую ему приписывают?» Немножко расшифрую эту фразу. В Библии есть такой текст, который говорит, что им, то есть Богом, все живет, движется и существует. То есть получается, Бог ответственен за каждое движение атома, элементарных частиц. А если атом является основой для молекул, в том числе биологических молекул, в том числе для нейронных клеток в моей голове, в том числе для всего остального комплекса физиологии в моей голове, то управляя всеми частицами и задавая им направление, предопределенность и так далее, он каким-то образом получается и вместо меня и думает.
1: Ну, это получается только если он в каждый момент времени каждой частицей управляет. А если он когда-то это запустил, весь этот механизм, он теперь работает сам по себе?
0: Да, вот в том-то весь и момент, что когда ученые проводили эксперимент, известный такой эксперимент, который называется «Эксперимент с двумя щелями», там в результате этого эксперимента было видно, что материя ведет себя непредсказуемо. Существует некий закон неопределенности. Угу. Которая для меня потом в дальнейшем послужила и доказательством, и объяснением, что нет, это неправильно, что Бог управляет всем, особенно на этом микроуровне. Он задал уже определенный закон неопределенности, закон неопределенного поведения материи, частиц. Я немножко скажу о сути этого эксперимента. Может быть,
1: да, давайте.
0: Кто-то вспомнит, может быть, кто-то где-то читал или есть возможность будет посмотреть. Он заключается в том, что когда в физическом мире мы, к примеру, с большой скоростью пытаемся выстрелить, ну, допустим, материей крупной, либо какими-нибудь теннисными шариками, в прорезь какую-нибудь в стене, то шарики, пролетая сквозь эту прорезь, попадают в прорезь. Они на сзади стоящей стене оставляют, ну, как бы след.
1: Следы.
0: Мы видим полосочку там следов, потому что все в прорезь уходит. Когда шарики попадают, поставили две прорези. Когда шарик попадает и туда, и туда, то тоже две полосочки.
1: Ну, логично.
0: Да, ну, в принципе, где куда пролетел, там и вдарился.
1: Да.
0: Если это энергия, то энергия похожа на волну. Представьте, что мы помещаем в небольшой водоем вот этот инструмент с двумя полосочками и гоним волну. Угу. Волна, проходя сквозь...
1: То есть вот эти круги пошли, да?
0: Да, проходя сквозь эти две щели, она друг с другом за щелями сталкивается. Сталкиваются те с другими, четвертые, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два.
1: То есть там уже две
0: 16,
1: волны 32. Вот так вот идут, да?
0: Да.
1: И они пересекаются.
0: Да, и у нас не будет два следа у стеночки. Угу. У нас будет целый узорчик из множества полосочек, потому что они друг с другом потом там
1: это
0: колеблются.
1: Это в точках пересечения волн, да,
0: да,
1: будет?
0: Угу. Да, совершенно верно. На микроструктуре материи больше чудес, чем мы ожидаем.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Оказывается, когда частица, это маленькая частица, меньше, конечно, ну, о чем мы говорим, теннисных шариков, пролетает сквозь одну полосочку, да, остается один след. Но когда она пролетает сквозь две полосочки, мы ожидаем увидеть два следа, да, как обычно.
1: Ну, две разные частицы, да?
0: Да.
1: Ага.
0: А мы видим след от волны.
1: Такое то есть тоже такая получается,
0: да,
1: решетка?
0: Множество решеточек, множество полосочек. И ученые задумались, ну, слушай-ка, ну почему? Мы же вот в физическом мире видим два следа от пролетающих сквозь две щели. А когда мы занимаемся маленькими фотонами света или электронами, то мы видим не два следа, а видим след от волны. И они решили сделать так. Они поставили детектор рядышком с моментом прохождения электронов через эти две щели и стали запускать электроны по одному, ну так, чтобы быть наверняка уверен. Но вдруг он летит или поток летит, они друг с другом соударяются и вот рисуют нам на стене такой узор.
1: Угу.
0: Они перестраховались, стали выпускать по одному, прошло какое-то время, и эти даже по одному летящие электроны оставляли на стене узор как от энергии, как от волны.
1: Угу. То есть этот узор формировался постепенно, да, но в итоге он сформировался как след от волны.
0: И они задали себе вопрос. Мы посылаем частицу, она превращается в волну. Оно так не должно быть. Потому что если ты послал шарик, он вдарился, оставил след после себя сквозь пролет, сквозь этой щель.
1: Это получается, как если бы, например, электрон, пролетающий через левую щель, должен знать, как летит правый электрон, да?
0: Да, получается, они должны как-то взаимодействовать.
1: Как они это
0: знают? Но мистики там оказалось еще больше. Я употребляю слово мистика не в смысле там магии или волшебства, да, в смысле загадки. Когда они поставили детектор, чтобы отследить, что же происходит, частица повела себя как обычная частица и оставила просто след полоски.
1: Ей не понравилось, что за ней наблюдают?
0: Да.
1: Ну как это вообще возможно?
0: Да, этот эксперимент проводился, это фактически экспериментальное доказательство наблюдения, что материя ведет себя на этом микроуровне даже в зависимости от того, как ты за ней следишь, как ты за ней смотришь. Словно это намекает даже на некоторые свободные, так скажем, выводы из этого, хотя они иногда спекулятивные бывают, что мы своим наблюдением влияем на микроструктуру материи. Иногда даже можно подумать, а может, не зря Христос говорил, имейте веру, как нематериальную, да, и можете передвигать горы, как владение материальным. Хотя с точки зрения нейрофизиологии, наверное, все-таки так оно и есть. Наши мысли влияют на то, что мы из себя в дальнейшем будем представлять. И как-то один человек сказал, что наш мозг может все. Хотя он находится в полной темноте. Но чем он нагружен, либо оптимизмом, либо мотивацией, либо силой, Он изменяет вашу жизнь. И вот вам как раз переход с квантового уровня, с небытия мысли, да, которая начинает менять материю, нашу с вами физиологию, наше с вами поведение. Видите, какие практические соединения.
1: Ну, ведь это же до конца все-таки не изучено. Может, когда будет изучено, будет больше возможностей понять, как это происходит. Как это происходит и с фотонами, почему они не любят, что за ними наблюдают, и как мысли воздействуют.
0: Да, я думаю, что это предмет дальнейших исследований, и это очень любопытно, очень интересно, как это все происходит. Вообще чудес на этом уровне, на уровне квантовой механики, настолько много, что она, чем глубже ты погружаешься в нее, она становится для тебя большим пиром со вкусными разными идеями, со вкусными разными яствами или какими-то перспективными размышлениями, как это сопрягается с практикой здесь на Земле, какие это сулит перспективы, допустим, для развития технологии в дальнейшем, а вообще, почему Бог задумал именно так этот мир. Вы только задумайтесь. Для представления обычного читателя Священного Писания, когда мы читаем Библию, что Бог создал человека из праха земного, но оно ни о чем не говорит практически. Но мы верим, что да, Бог взял элементы периодической системы Менделеева, да, то есть прах земной. Но посмотрите, что происходит, когда мы опускаемся в наших размышлениях на квантовый уровень, когда даже частица является энергией, когда там пустота, когда есть электронное облако, когда есть обмен не только электрохимических связей, но когда мы состоим настолько из большого, огромного комплекса сплетенных систем, связей, что человек – это, ну, не зря в Библии сказано, венец творения. Хотя, мне кажется, каждое существо на Земле, оно достойно восхищения. И вот сейчас мы приходим, мне кажется, к очень важной и интересной мысли. Когда-то мы касались момента, ну, а какая польза от этих размышлений? Ну, к чему это ведет? Понимаете, глубина вот таких взглядов, вот такой широты, она очень похожа и сравнима с религиозным чувством. Вот такая глубина понимания мироздания, она ведет к обогащению понятия Бога, Его характера, Его природы. То есть мы Бога можем понимать, нашего Творца, видеть не только читая истории Ветхого Завета. Там, где там было одно, пришло другое, жил один, после него другое, этот поступал плохо, этот хорошо, Бог сделал то, он его исправил, того исцелил, того наказал. Или, допустим, Евангелие с его красотами божественной любви, когда мы понимаем, видим в характере Бога его красоту, его любовь. Но если мы смотрим еще дальше, если мы смотрим на эти обширные просторы, как это мироздание создано, ты начинаешь понимать, что Бог — это не просто тот, кто дает мораль, нравственность и поддерживает жизнь, но это тот, кто как великий математик, как великий физик, как великий биолог и даже конструктор искусственного интеллекта. Он гораздо интересней. Он не просто к тебе ближе и с тобой общается в молитвах, но он не просто твой отец, к которому мы обращаемся, Отче наш. Он еще тот, кто твой учитель, кто твой лидер, кто тот, кто всегда находится на горизонте. Ты всегда пытаешься за ним дойти, уловить его тень, встать на его шаги, следовать ему, но всегда такое ощущение, что уходит и оставляет после себя следы загадок, следы восхитительных моментов, которые питают твою душу, питают твой ум. Мне вспоминается фраза из книги «Евангелие от Иоанна», где Иоанн проронил такую фразу: «Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил нам Бога». Может быть, это и правда, что сколько бы ни жили люди, или сколько бы, каких бы существ древних мы не встретили бы во Вселенной, наверняка никто из них не скажет, что у него есть четкое, правильное понимание, всеобъемлющее всей Вселенной. всеобъемлющее понимание Его воли. Потому что судьбы Господни действительно глубоки, иногда просто неисповедимы. А если кто-то заявляет, что он знает, как Бог поступает, мне кажется, это слишком заносчиво. Потому что это фактически предугадать, предопределить, просчитать все. Надо бы тому человеку Нобелевскую премию дать, если он считает, что он все знает. Но тем и интересен Бог, мироздание, что оно неопределенно, с потенциалом возможностей.
1: Ну, знаете, мне кажется, тут нужно еще, может быть, я не знаю, немножко сбалансировать или как-то вот внести какой-то, может быть, дополнительный элемент в наше обсуждение. Кому-то это может понравиться. Вот понимание того, что Бог творит что-то на таком вот глубоком уровне, с помощью таких законов, которые мы познать не можем. Кому-то ведь это мешает. Кто-то подумает, что не сбивайте меня с толку, дайте мне, пожалуйста, верить в Бога, которого я вижу на страницах Библии. Если человеку это на самом деле мешает, если он запутывается, ведь, наверное, он вправе отказаться от этого.
0: Да, я думаю, что мы вправе иметь свою меру вещей и свои границы, как определяет его собственное мировоззрение или, может быть, вера. Единственное, Бога никогда нельзя впихнуть в какие-либо границы. Он не впихивается ни в рамки ни одной конфессии, ни одной, он не влезает, не помещается ни в один храм.
1: То есть мы должны помнить, что если мы представляем Бога в образе Отца, то Он все-таки больше, чем образ Отца. Но если нам так легче, то мы имеем на это право, да?
0: А вообще, чем больше границы вашей веры, или вернее сказать, чем больше Бог в вашем воображении, тем шире границы вашей веры. И если вы верите в Бога, совершающего невозможное, да, в Бога, способного творить все, что Он захочет, то и вам в жизни будет понятно, что на Него легче положиться, что и вы тоже можете творить невозможное. Я вспоминаю один пример. В бытность моей учебы в Заокской духовной академии у нас была стенгазета, и там всегда вывешивалась какая-то проза, всегда вывешивались какие-то стихи, умные фразы, цитаты. И однажды в один из дней там не было ничего. Но должна была выйти стенгазета, но там ничего не было. И только был всего лишь один лист бумаги, формат А4, ну, стандартный лист. И я заинтересовался, подошел, почему висит всего лишь один лист.
1: Наверное, не вы один.
0: Ну да. И там я заметил, что самым маленьким кеглем, который только можно напечатать на принтере, на компьютере, наверное, там 4-й или 6-й размер шрифта, там было написано: «Вот так Бог смотрит на твои проблемы».
1: Это что значит? Что они для Него не важны?
0: Это означает, что для нас они глобальны, но для Него они преодолимы.
1: Преодолимы.
0: Да. Он видит в этом масштабе нас лучше. И, кстати, это очень полезное и важное качество мыслить и разгадывать тайны мироздания или же отвечать на вопросы сомнений, именно смотря вот на такие масштабы. Потому что, когда ты смотришь на Землю с орбиты Сатурна, да? Помните?
1: Да, точка. Голубенькая точка.
0: Маленькая голубая точка. Когда ты подразумеваешь, что Бог – создатель всех миров, то для тебя не будет страшно и смерть. Ты понимаешь, что если Бог знает, как создавать жизнь, то и Он воскресит людей, которых ты когда-то потерял. И в будущем мы не просто будем это воспринимать на веру. О, это всемогущество, как у Него получилось. Но мы даже будем понимать, как Он это делает. Все вещи, которые есть у нас пока на уровне веры, догадок, у нас когда-нибудь в будущем смогут быть более понимаемы, смогут быть еще приняты рассудком. И мне очень нравится это понимание, когда у меня не просто вера в непонимаемое, а когда у меня есть осознанное, осведомленное поклонение. И это гармонизирует мое внутреннее чувство и мой, так скажем, ум для того, чтобы я все это понимал.
1: Спасибо, Сергей Викторович. Это очень вдохновляюще. Дорогие друзья, я желаю вам помнить, что Бог, который сотворил и держит всю Вселенную, может решить и ваши проблемы. Полагайтесь на Него. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Апостол Павел в своем письме к одному из своих учеников, Тимофею, рисует картину человечества перед вторым пришествием Иисуса Христа, картину того, как будет выглядеть мир в последние времена. Удивительно, насколько этот портрет совпадает с современностью, с тем временем, в котором мы живем, и с теми людьми, которые находятся вокруг нас. Давайте же попытаемся разглядеть особые черты того портрета нашего времени, который был вдохновлен Духом Святым апостолу Павлу около 2000 лет назад. Прочтем из второго послания к Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 5. «Знай же, что в последние времена наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Итак, речь здесь идет о наступлении тяжких времен в последние дни. Чем будут характеризоваться эти времена? Несколько библейских примеров помогут нам понять дух последних дней. Здесь уместно было бы вспомнить и о множестве природных катаклизмов и бедствий, которые с обилием обрушились на нашу планету именно в последние годы. В результате цунами, землетрясений, ураганов лишь за последний год погибли сотни тысяч людей. Не являются ли они еще одним способом, с помощью которого Бог пытается достучаться до отягощенного грехом сознания человечества? Вспоминается знаменитая картина художника Брюллова «Последний день Помпеи». На ней умело запечатлены ужас, паника, неотвратимость бедствия. И вместе с тем художник сумел показать, что люди были застигнуты врасплох извержением вулкана. Они не были готовы к такому плачевному развитию событий. Библия говорит нам о том, что в последние времена люди также будут заниматься своими делами. Как во время потопа, то есть во дни Ноя, люди не внимали предупреждениям свыше, так и теперь. Мало кто задумывается о вопросах вечной жизни и заботиться о спасении своей души. Как в те дни, так и сейчас мера беззакония переливается через край, а человек все дальше отходит от Творца в своих гнусных деяниях. Прочтем еще два места из Библии, которые ярко описывают положение вещей на земле перед великим апофеозом событий, перед пришествием Христа. Первый отрывок из первого послания к Тимофею, первый стих 4 главы. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Далее прочтем также из второго послания Петра, 3 глава, стихи 3 и 4. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Приведенные нами цитаты записаны в письмах к церквам, составленных апостолами Петром и Павлом. И не только они, но и другие авторы Писания в унисон вторят друг другу, рисуя схожий портрет последнего времени. При этом интересно отметить, что основное ударение делают они не на политическом, экономическом или социальном положении людей, но на духовном их состоянии, а вернее, его упадке. Они указывают на то, что даже люди, принадлежащие к церкви, будут действовать, руководствуясь своими похотями, то есть греховными желаниями,
Это те люди, которые лишь носят название христиан, но сердца их далеки от поклонения Христу и исполнения Его Слова.

Но обратимся вновь к отрывку, прочитанному нами в начале нашей передачи, отрывку из второго послания к Тимофею. Заметили ли вы, дорогой слушатель, что Павел говорит, что в последние времена многие христиане будут иметь лишь вид благочестия? Не будет преувеличением сказать, что век, в начале которого мы живем, очень хорошо характеризуется как раз этими словами «иметь вид», начиная от мелочей, невкусных конфет в ярких обертках, искусных и ухоженных фасадов зданий, на которых со двора страшно смотреть. Недавно я узнал об одной интересной технологии. На специальном заводе выпускают колонны, которые с виду ничем не отличаются от настоящих, каменных. Эти колонны продают для строительных нужд, используют их в возведении домов. Только отличие их в том, что внутренность их сделана из пенопласта. Лишь придав пенопласту нужную форму колонны, рабочие затем наносят специальный раствор, который, затвердевая, образует оболочку, напоминающую камень. Неопытный человек с первого взгляда не может отличить такую колонну от настоящей, в особенности, если он не знает ее веса. Как это похоже на многое в нашем мире сегодня. Снаружи вид твердости, прочности и стабильности, внутри же ничего надежного, только пенопласт, только пустота. Некто посчитал, что женщины в Соединенных Штатах, чтобы иметь вид, за один год тратят денег на косметические товары столько, что их достаточно было бы, чтобы полноценно прокормить на протяжении целого года голодных детей Африки. Один знакомый специалист по ремонту автотранспорта однажды спросил у своего клиента: «Вам ремонтировать как? Для себя или на продажу?» Он хотел этим сказать, что для себя это значит надежно и качественно. На продажу же просто, чтобы придать красивый вид, внешне удачно замаскировать дефекты и продать максимально выгодно. Однако, когда речь идет о вещах духовных, нельзя довольствоваться одним видом. Нужно иметь Христа в сердце, в центре своей жизни. Тот же, кто лишь притворяется верующим, тот вряд ли по-настоящему верит, а потому как может надеяться на то, что его всерьез воспринимает Бог? Но главная опасность духовной имитации заключается в том, что автор ее и непревзойденный актер своего театра – это сам дьявол. Со дня своего падения и до последних дней он старается переделывать то, что делает всемогущий Бог. И чем ближе приходит конец нынешней системы вещей с приходом Христа, тем более настойчиво он это делает, потому что этот конец настигнет его уже скоро. Итак, иметь вид благочестия, духовности, святости, праведности, а на самом деле не быть таковым, означает стоять в одном ряду с врагом душ человеческих и его ангелами. Дьявольскую имитацию бывает трудно отличить от истинного Божьего откровения, но эта трудность присуща нам, людям, вследствие ограниченности духовного ведения. Бог видит маску лжеапостольства и лжедуховности, и не только это. Писание говорит, что Господь способен проникать в наше сердце, видеть Его намерения и тайные помышления. В книге Откровения ангел, то есть служитель церкви в Лаодикии, характеризует сам себя так: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Да-да, ни больше и ни меньше, нет ни в чем абсолютно нужды. Полная самодостаточность и вид праведности. Христос срывает маску и обнажает истинное положение вещей. Ты на самом деле несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Почему именно вид, а не суть или истинность духовных вещей будут иметь такое распространение в последние дни? Дьяволу необходимо как можно быстрее заполнить духовное существо человека неистинной, лукавой и имитированной подделкой. Увлеченный видом смирения и благочестия, человек легко отречется от Божьей силы и будет поддерживать всякую лжедуховную деятельность и отступление от основ Слова Божия. В этом цель врага Божья, сатаны. Вопрос, касающийся каждого из нас, на чьей стороне находимся мы? Готовы ли мы к приходу Господа? Когда придет Христос, какими застанет Он нас?
Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Дорогие друзья, предлагаем вам очередную беседу, посвященную теме смерти, погребения и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 19 стихе мы читаем: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Уже в самом начале чтения Великого Поручения нас поражают два интересных момента. Во-первых, мы видим, что полем нашего благовествования является мир, все народы. Во-вторых, мы сразу же получаем напоминание, что каждый христианин — это миссионер, посланный Иисусом вести миссионерскую работу. Перед теми, кто слушал Его на горе в Галилее, Иисус поставил задачу учить новообращенных соблюдать все, что Он повелел им. Это включает и повеление научить все народы. Объединив эти две важные мысли во всеобъемлющее ежедневное применение, мы не можем не увидеть, что Иисус хотел, чтобы каждый Его ученик жил как миссионер, или, по выражению Павла, как проповедник, возвещающий слово примирения, как это сказано во 2 Коринфянам 5:19. Как выразился один студент Хардингского университета много лет назад: «Каждое сердце с Христом — это миссионер, а каждое сердце без Него — поле миссионерской деятельности». И поэтому перед последователями Христа вырисовывается два больших поля деятельности — одно далекое, а другое близкое. Поле, где мы должны служить, всегда разделялось на эти две категории. Люди, составляющие далекое поле, — это жители других стран, а люди, составляющие близкое поле, — это члены наших семей, соседи и близкие, жители одного с нами района, города, округа, штата и страны, в которой мы живем. Христиан, которые служат на далеких полях, мы ошибочно называем «наши миссионеры», как будто они наши единственные миссионеры. Конечно, они миссионеры, может быть, даже самые лучшие и прекрасные, однако нашими миссионерами являются также и те, кто служит на полях вокруг нас. Всякий, кто принимает Христово поручение возвещать Его слово примирения, — это миссионер, независимо от того, где он живет и служит. Кто-то хорошо сказал: миссионер — это не тот, кто пересек море, а тот, кто увидел крест. Мы не решаем стать миссионерами, мы только решаем стать христианами, последователями Христа. Став христианами, мы одновременно становимся и миссионерами. Сам термин «христианин» включает в себя идею миссионерства. Христос был и продолжает быть величайшим миссионером всех времен, и любой Его последователь, любой христианин выбирает тот образ жизни, какой был у Иисуса во время Его пребывания на земле. Как живет миссионер? Как проповедник слова примирения ведет себя каждый день своей жизни? Во-первых, он живет так, как если бы уже умер. Человек может осуществить почти все, если он готов умереть за это. Никто не может стать миссионером, не будучи готовым умереть за то, чтобы другие смогли услышать Евангелие. О смерти Иисуса Павел писал во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 стихе: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». В том же контексте он говорит: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, и если один умер за всех, то все

свой и следуй за мною. Кресты взваливают на себя, чтобы умереть. Они делают только одно — убивают нас. Иными словами, Иисус говорит нам, что каждый Его последователь, желающий стать настоящим учеником, должен взять крест служения и умереть на нем. Спасение дается даром, но ученичество будет стоить нам всего. Во-вторых, миссионер — это человек, который живет, чтобы идти к другим. Иисус ясно сказал: «Итак, идите». Матфея 28 глава 19 стих. Просто нельзя быть проповедником слова о кресте и не ходить к другим с этим словом. Все великие картины благовествования в Новом Завете — это картины учеников, идущих к другим. Всю свою земную жизнь Иисус ходил, и члены ранней церкви благовествовали всем людям, которых они встречали. Правда, в самом начале существования церкви, в день Пятидесятницы, собрался народ, читаемый в Деяниях 2.6, и апостолы проповедовали им. Бог собрал огромное количество людей, чтобы этим отметить божественное начало своего особого царства, церкви, но это было исключение. Позже правилом стало хождение. Покинув Иерусалим, рассеявшиеся ученики ходили и благовествовали Слово, читаем мы в Деяниях в 8 главе в 4 стихе. Лука пишет: «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, проповедуя Слово». Деяния, глава 11, стих 19. Петр был послан к Корнилию и его домашним, читаем мы в 10 главе Деяний, а Павел и Варнава — в миссионерское путешествие. Так написано в Деяниях в 13 главе в 4 стихе. Для учеников стало общепринятой практикой благовествовать своими устами, как и своей жизнью. Они шли к живущим по соседству и несли Евангелие в далекие города. Принцип «идти к нуждающимся в спасении» — это неотъемлемая часть христианства. В-третьих, проповедник примирения — это человек, который живет, чтобы учить других. Научение есть Божий способ сделать людей христианами. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 28:19 в современном переводе: «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками». Можно сказать, что великое поручение содержит в себе два поручения. Первое — это поручение обращать, а второе — поручение отделять. Оба они подчеркивают важность научения. Мы должны учить людей, чтобы сделать их учениками, и мы должны учить учеников, чтобы сделать их зрелыми учениками. Заметьте, что в великом поручении нет ни слова о благотворительности. Нельзя сделаться учеником через благотворительность. Своей благотворительностью мы можем привлечь чье-то внимание и смягчить чье-то сердце, но научить посредством благотворительности Евангелию невозможно. Благотворительность — это наше сострадание, сочувствие, но не великое поручение. Мы занимаемся благотворительностью, потому что таково наше сердце. Когда мы видим нуждающихся людей, то стараемся помочь им. Однако благотворительность не является средством научения Евангелию. Этим средством является подробное возвещение евангельской вести. Научение — тот путь, который избрал Бог для приведения душ в Его Царство. Иисус сказал: «У пророков написано: „И будут все научены Богом“. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне», читаем мы в Евангелии от Иоанна в 6 главе в 45 стихе. Если христиане не будут ходить к другим и учить их Евангелию, пребывающие вне Христа никогда не станут христианами. Кто не знает Евангелия, тот не может повиноваться Ему. В-четвертых, проповедник примирения — это человек, который живет, чтобы жертвовать, чтобы Евангелие могло быть проповедано. В великом поручении эта истина не сформулирована словесно, но она подразумевается. Для того, чтобы ходить к другим и учить их, требуется время, талант и деньги. В письме к Коринфянам Павел ясно выразил этот внутренний настрой, который должен иметь каждый христианин. «Я охотно буду издерживать», или в другом переводе сказано «тратить свое и истощать себя за души ваши», читаем мы во втором послании к Коринфянам в 12 главе в 15 стихе. Истинное Евангелие.

Евангелизация начинается с преданности, с желания служить всеми возможными способами, чтобы помочь другим понять Евангелие. Евангелизация продолжается денежными пожертвованиями, духом подотчетности своих материальных средств. Нужно давать деньги, чтобы другие могли делать то, что мы лично делать не можем. В-пятых, миссионер — это человек, который живет, чтобы взращивать новообращенных, пока они не станут зрелыми. Иисус сказал: «Учите их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Новый ученик входит в царство как младенец, который нуждается, чтобы кто-то склонился над ним и заботился о нем. Каждый новообращенный христианин нуждается в четырех вещах. Во-первых, ему нужно, чтобы его приняли. Блудного сына приветствовал и принял отец, как должен был приветствовать и принять и его старший брат. Евангелие от Луки, 15 глава, 28 стих. Во-вторых, у него должно быть чувство принадлежности. Ему необходимо знать, что он является частью семьи. Когда мы сердцем принимаем новообращенного, тогда в его сердце развивается чувство принадлежности, причастности. В-третьих, он нуждается в научении. Ему нужно открыть великие истины христианства и подсказать, как жить в соответствии с ними. В-четвертых, он нуждается в ответственности. Он должен осознать, что является частью Божьего предвечного замысла. Ему нужно показать, что в царстве у него есть дело, что Бог возложил на него обязанность быть миссионером. Каждый христианин — миссионер, проповедник слова примирения. Мы не должны уклоняться от своей обязанности. Если бы каждый христианин исполнял свою роль и жил как миссионер, то подумайте, как бы мы смогли изменить общество. Можно все это выразить так: если бы каждый христианин действительно был христианином, если бы каждая церковь Христова действительно была церковью Христовой, если бы каждый миссионер действительно жил как миссионер, то земля непременно наполнилась бы познанием славы Господа, как воды наполняют море, как мы читаем в книге пророка Аввакума, 2 глава, 14 стих. В первом послании Тимофею 1:15 написано: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников».

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня героиней нашего рассказа будет женщина-грешница. В евангельской истории, которую вы услышите, ее имя не называется, но некоторые христианские богословы, как, например, Амвросий, Иероним, Августин, Григорий Великий, отождествляли эту женщину с Марией Магдалиной. В Евангелии от Луки в главе 7 о ней написано так: «И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Фарисея звали Симон. И хотя Иисус охотнее возлежал с грешниками и мытарями, чем с фарисеями, на этот раз он пришел в дом Симона. Возможно, он предвидел здесь встречу с женщиной, которой хотел помочь. Когда говорится о какой-либо женщине-грешнице, то мы должны предполагать, что она приступила заповедь «не прелюбодействуй». Возможно, что она зарабатывала себе на хлеб, насущный не самым лучшим способом. Но эта женщина понимала, что жизнь ее греховна, потому она и пришла к Иисусу. Бедная грешница, услыхав о том, что Иисус в городе, тотчас приняла решение идти к Нему и выложить все, что у нее на сердце. Однако великое препятствие стояло на ее пути. Иисус в доме фарисея Симона, который известен как праведник, безупречно исполняющий закон. Что скажет этот фарисей, когда она, падшая и погибшая, придет в его дом? Возможно, он прогонит ее от своего порога. И все-таки она решается войти. Она стремится к Господу во что бы то ни стало. Она слышала много свидетельств, что сердце Иисуса отзывчиво к любому горю, к любой нужде. Женщина слышала о том, что он не раз обедал вместе с мытарями и блудницами. Потому она возлагала надежду, что у него найдется и для ее мятежной души слово «утешение». Велико было препятствие, но она преодолела его. С трепетом пробралась она в зал, где собрались гости. Молча приблизилась женщина к Иисусу. Она хотела раскрыть перед Ним свое сердце, все свое горе. Но когда приблизилась к Иисусу, не смогла произнести ни одного слова. Лишь слезы потоком стекали на его ноги. В кругу этих почетных людей она испытывала свою вину во много раз мучительнее. И тут, рядом с Господом, тяжко было осознавать, как греховно было ее прошлое. Женщина плакала, склонясь к его ногам. Когда же грешница увидела, как ее слезы падают на ноги учителя, она поспешила вытереть их своими волосами. Затем она начала целовать их, возливая на них елей, который принесла с собой. Она не могла иначе. Сердце влекло ее на такое преклонение. Женщина не произнесла ни слова, но Господь и Сам прочитал ее историю жизни. Мятежной жизни сей дорога колючим терном поросла. По ней от отчего порога в потьмах я без вожатых шла. Меня манили, обольщали. Обман, мечту, мечту, обман передо мной рая сменяли. А сердце рделося от ран. Сулили счастье мне палаты, сулил дары свои Сидон, богатый одр и ароматы звали не раз на сладкий сон. Но исчезали упоенье в глухой полуночной тиши, и
поднимались привидения со дна больной моей души. Не страстноропщущие хоры, кругом меня певцов молодых, не благовонные амфоры не утоляли мук моих. Ах, сколько раз грустя иное, с дождем, катившимся с очей, просила я себе покоя у беспокойных тех ночей. Но от моей души далеко бежал друг нищего покой, и кто-то черный с красным оком стоял над бедною душой. И вот теперь у перепутья, рванувшись из своих пленниц, я сорвала с себя лоскутье шелков и тирских багряниц, и мне дышать уже не больно. И по какому-то лучу я птичкой Божьей, птичкой вольной, в веселый Божий мир лечу. Мне говорят, он здесь, великий. Пойду и кинусь к ногам, привьюсь к ним цепкой повеликой и волю дам моим слезам. И входит с благовонным даром туда, где возлежал святой, и говорит сердечным жаром и вместе с детской простотой: полна тоски, полна страданий, иду к тебе, как в Божий храм, и с малым даром возлияний дам волю многим я слезам. Умчали все былые грозы и жизни тяжкие часы, но в сердце уцелели слезы, а на больной голове волосы. О, муж, нам данные небесами, сними с меня грехов кору, и слезы сердца я волосами священных ног твоих отру. Не бойся, дивный, не нарушу мир светлых дум твоих святых, но дай мне выплакать всю душу у ног твоих, у ног твоих. А в этот миг все небо думы играли на его челе, и только вид гостей угрюмый являл, что был он на земле. И гости меж собой шептали: зачем она к нему идет? Мы все давно о ней узнали, а он, ее ли он не поймет? И вот белее алебастра, дочь заблуждений и тревог, град слез и нарт из алавастра лила на белый мрамор ног. Ее души прочел он повесть и шепчущим о ней сказал: жены сей не смущайте совесть, она чиста уж, как кристалл. Аминь. Увидит мир в обломках отживших тысячи городов, но будут вечно жить в потомках елей сей, слезы и любовь. Господь не прогнал грешную женщину. Он никогда не отталкивал приходящих к нему. Он говорил: приходящего ко мне не изгоню вон. Иисус радовался всякой душе, которая находила в нем убежище. Иначе рассуждал фарисей. Он смотрел на женщину с презрением и находил посещение своего дома такой персоной дерзким и наглым. Он надеялся, что Иисус тотчас укажет ей на дверь. Однако этого не произошло. Тогда гордый фарисей подумал: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Но сердце Иисуса открыто для всех грешников. Он есть тот, кто пришел взыскать и спасти погибшие, как сказано в Евангелии от Матфея. Господь видел сердце фарисея,
прочел его мысли и недовольство на его лице. Он обратился к нему. «Симон, я имею нечто сказать тебе». И Иисус по обыкновению своему представляет дело грешницы и самоправедного фарисея в притче. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но так как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Фарисей недолго задумывался над вопросом Иисуса. Он ответил: «Думаю, тот, которому более простил». Иисус сказал: «Правильно ты рассудил. Да, кому много прощено, тот будет более благодарен. Но дело заключается не только в сравнительной величине греха, но и в глубоком сознании вины. И тот глубоко благодарен Богу, кто сознает, из какого тенистого и глубокого рва погибели извлек его Господь. И когда Иисус прощает вину такого человека, тот говорит: «Я был чрезвычайно много должен. Мой долг был настолько велик, что я безвозвратно погиб бы навеки, если бы Господь не сжалился надо мной и не спас меня». Иисус снова поворачивается к грешнице: «Видишь ли эту женщину?» И он сравнивает ее с фарисеем. Возможно, это кажется Симону тяжким оскорблением, но дело выглядит еще ужаснее, когда он видит, что Иисус большее предпочтение отдает ей, а не ему. Хуже всего для фарисея то, что он не может обличить Господа в неправде и ничего не может возразить ему. «Я пришел в дом твой, и ты воды на ноги мне не дал. А эта женщина слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Симон молчал. Это была правда. Он не оказал любезного гостеприимства, он упустил перед почетным гостем эти доказательства любви и почтения. И то была правда, что эта женщина совсем иначе, чем он, доказала свою любовь и почтение. Он ничего не мог возразить на слова Иисуса. Господь делает заключение. Прощаются ее грехи многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. Женщина пришла к Господу, как жалкая грешница, но она исповедалась Иисусу в своих грехах. Хотя она не произнесла ни одного слова, ее слезы были истинным исповеданием. Она не произносила торжественного обещания: «Я хочу следовать за тобой», но ее смиренное целование ног было больше, чем обещание. В Евангелии от Иоанна написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Иисус сказал женщине: «Прощаются тебе грехи, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Программу вела Елена Кондратьева. В передаче прозвучало стихотворение Федора Глинки. Оставайтесь с Богом!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня и в последующих программах «Вопросы и ответы» мы будем рассуждать с вами о Боге, о Его любви к нам и о Его отцовских отношениях к нам.
1: Не случалось ли вам спросить себя, что думает обо мне Бог? Правда ли, что Он так меня любит, как об этом говорится в Библии? Бог так велик, и иногда кажется, что Он так далек. Но какой же Он на самом деле? Знаете ли вы Его по-настоящему? Вы слышали Его советы? Вам известны Его требования? Но знаете ли вы что-нибудь о Нем самом? О Его чудесах? О Его характере?
0: Одно из самых чудесных откровений Библии повествует о том, что Бог – наш Отец. Какие мысли возникают у вас, когда вы слышите это слово «Отец»? Связывается ли оно у вас с представлением о человеке, который вам во всем помогает, обеспечивает вас всем необходимым? Вызывает ли оно у вас чувство тепла и нежности? Или же совсем другие образы проходят у вас перед глазами, когда вы слышите это слово?
1: Библия показывает Бога нежным, прощающим отцом, для которого важна каждая сокровенная подробность вашей жизни. Это не только прекрасный, возвышенный образ. Он действительно соответствует реальности. И все-таки, наверное, все мы представляем себе Бога по-разному. Ведь каждый из нас бессознательно переносит те чувства и впечатления, которые вызывают у него его земной отец, на свое представление об Отце Небесном. Опыт наших отношений со старшими и начальством поневоле сказывается на том, как мы относимся к Богу. Человеку, у которого отношения с отцом были хорошими, легче понять Бога. А тот, у кого эти отношения были плохими, часто имеет искаженное представление о любви Небесного Отца к людям. Еще один важный вопрос. Почему в замысел Бога входило создание между людьми брачных союзов? Библия говорит, Бог одиноких вводит в дом. А что же такое семья?
0: Семья состоит из взрослых, мужчины и женщины, любящих друг друга. Внутри этой любви, внутри теплого семейного круга, зарождаются и растут крошечные, зависимые человеческие существа. Почему мы появляемся на свет такими беспомощными и только постепенно превращаемся в физически, умственно и эмоционально зрелых и самостоятельных людей? Не спрашивали ли вы себя, почему Бог не создал такой системы размножения, при которой бы сразу возникали физически совершенные люди, такие как его первые творения Адам и Ева? Это не случайно, что мы приходим в мир полностью зависимыми и беспомощными. Ведь именно через отношения в семье Бог может проявить свою любовь к людям, и к родителям, и к детям. Только став родителями, мы начинаем по-настоящему понимать, как любит Бог нас, своих детей. А детям Бог хочет показать свою любовь в нежности и милосердии их земных родителей, и в родительских заботах, и в верном воспитании.
1: А что, если этому идеалу не удалось осуществиться? Что, если вам по какой-либо причине не повезло с родителями? Сколько людей чувствовали себя в своих семьях отверженными, ненужными? Таким людям нелегко понять Бога, увидеть, какой Он есть на самом деле. Но если мы хотим любить Его, служить Ему и быть похожими на Него, мы не можем обойтись без понимания Его характера, Его чувств и побуждений.
0: Поэтому мы хотим поговорить с вами о шести различных аспектах проявления Божьей любви к нам, о шести сферах, в каждой из которых у нас могут сложиться неверные представления о Боге. Чтобы облегчить нашу задачу, мы будем ссылаться почти исключительно на те Его черты, которые характерны для Его отцовского отношения к нам. Однако настоящее откровение о любви Бога к людям, было бы неполным, если бы мы не учитывали того, что Его родительская привязанность к нам включает в себя не только отцовское, но и материнское начало. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
1: Итак, оглянитесь назад, на ваше прошлое, и проверьте, не чувствуете ли вы какой-то преграды между вами и Богом из-за того, что и в детстве вам не хватало нежной, любящей заботы ваших родителей или одного из них –

0: Мы рассмотрим первый из шести аспектов проявления Божьей любви к нам.
1: Родительская власть. Представьте, что вы подходите к дому пригласившего вас человека, и вас встречает его собака. Если она съежится и убежит прочь, трясясь от страха, сразу видно, что с ней, не способны к доверию, плохо обращались. А если она прыгает вокруг вас, с бьющим через край восторгом, так и норовя лизнуть вас, то, конечно, она живет в любящей семье.
0: Разве не то же самое происходит и тогда, когда Бог приближается к человеку? Из опыта нашей прошлой жизни зависит наш ответ, когда Бог проникает к нам в душу. Печальный библейский пророк Осия слышал голос Бога, говорящий:
1: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, они уходили прочь от лица их, приносили жертву валам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». 11 глава, первых 4 стиха.
0: Власть Бога проявляется не в суровости, не в мстительности, а наоборот. Он невыразимо мягок и долготерпелив.
1: Такой пример. Служащий отец забегает в свой домашний кабинет. Пока он нетерпеливо роется в бумагах, его 5-летний сынишка то и дело свистит в игрушечную свистульку. Отец снова и снова говорит ему, чтобы он прекратил. На какое-то время стало тихо. И вдруг прямо у него над ухом раздается оглушительный свист, смешанный с брызгами слюны. Отец оборачивается, дает ему шлепок и сидит и на него кричит. И тут же чувствует, что он обидел этим Духа Святого, вспоминая библейские слова о том, что Бог медлен на гнев и скор на милосердие. Он тут же обнял сына и попросил его простить ему. Конечно, в том, что он наказал его за непослушание, не было никакой ошибки. Но наши дети всегда должны знать, что мы наказываем их потому, что мы их любим, а не просто, чтобы сорвать на них зло или наше раздражение.
0: Сейчас, в этот самый момент, повсюду на земле жестокость человека, его эгоизм клевещут на нашего небесного Отца и искажают его образ. И это происходит не только дома в семье, но при любой форме человеческого правления. Божественные законы любви попираются, и наши искалеченные души несут несправедливость всем тем, кто меньше и слабее нас.
1: Что видит Бог сейчас? Какой ужас у него перед глазами? Сейчас по всему миру. Вот распахнулась дверь спальни, как от взрыва. Маленький мальчик разбужен посреди ночи тумаками пьяного, рассерженного мужчины. «Ты не выключил краны! Хочешь утопить нас? Вот я тебе покажу!» Дрожащего от ужаса ребенка беспощадно избивает темное, громадное подобие человека, которого он называет папой. Или такое. Ночь. По бульвару машинально бредет молодая проститутка с пустым, остановившимся взглядом. Ее уже ничто не интересует. Она безучастна ко всему. Она не чувствует себя чистой с той самой ночи, когда над ней надругался ее собственный отец.
0: Искалеченное поколение, спотыкаясь, проходит сквозь годы своей юности только для того, чтобы передать своим детям те же самые удары, которые оно само получило в детстве. И так продолжается, поколение за поколением. Неужели нет того, кто смог бы нас утешить? Кто будет нашим отцом? Чьи объятия смогут вместить всех одиноких детей на свете? Кто плачет над нашими горестями? Кто утешит нас в нашем одиночестве? Только Бог. Отец с разбитым сердцем, отверженный своими малыми детьми, которых он жаждал исцелить.
1: Наше несчастье в том, что мы, как запуганный щенок, избегаем того, кто, как нам кажется, будет с нами так же безжалостен, как и другие сильные мира сего, с которыми нам до сих пор приходилось сталкиваться. Но он не такой, наш Бог. Он совершенная любовь. Ведь именно Бог, словами апостола Павла в послании к Ефесянам, призывал ли родителей: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении».

0: Мы продолжаем нашу программу, друзья. Далее мы рассмотрим с вами еще один аспект проявления к нам Божьей любви. Этот аспект назовем родительская верность.
1: Каждое Божье обетование будет исполнено. Его любовь последовательна и неустанна. Единственное побуждение его сердца остается неизменным сквозь время и вечность. Он никогда не меняется. Единственное его желание – это проявлять любовь и прощение. Может быть, вы не доверяете Богу? Наше недоверие глубоко ранит его сердце. Что если бы я после долгого отсутствия вернулся домой, к жене и детям, открыл бы дверь в радостях, позвал их, а они убежали бы от меня прочь? Это причинило бы мне невыразимую боль.
0: И вы, дорогой друг, дитя Бога, даже и сейчас Он зовет вас, произносит ваше имя. Но, может быть, в глубине своего сердца вы сомневаетесь в Его верности. Может быть, когда вы были ребенком, у вас вообще не было отца, он умер, или же ваши родители развелись. Может быть, ваш отец отдавал все свое время только работе, и вы при живом отце чувствовали себя сиротой. Или просто детская память об обещании, невыполненном вашими родителями, об их пренебрежении к вам, так и осталась в глубине вашей души. Некоторые из вас в младенчестве часами захлебывались от крика, но никто не приходил утешить. Взять на руки, перепеленать, покормить. Некоторые из вас всхлипывали за запертыми дверьми. Маленькие, забытые, одинокие.
1: Может быть, вы не способны почувствовать присутствие Бога рядом с вами? Открыто ли ваше сердце Ему? Или же ожесточено недоверием и цинизмом? Взгляните в Его глаза, и вы увидите Его любовь к вам. Он говорит в Библии: «Не оставлю тебя и не покину тебя. Я с вами во все дни до скончания века». Может, вы скажете: «Но если Он действительно так сильно меня любит, почему же тогда я ни разу не почувствовал и не увидел Его?» Нет, дорогой друг, это не Бог подвел вас, а люди, те, кто знают любовь Бога, кто испытали ее на своем личном опыте. Слишком часто оказывались тщетными наши попытки стать Его голосом и Его руками для тех, кто Его еще не знает. Слишком мало таких, кто по зову израненного Христова сердца идет в темные углы этого мира, где их ждут бедные и нуждающиеся. Не красота, не удовольствие привлекают Иисуса, а страдающие люди. От нашего первого вздоха и до смертного часа Он следует за нами с неизменной любовью.
0: Ваш Небесный Отец был с вами, когда вы только учились ходить. Он прошел вместе с вами через все ваши обиды, через все разочарования вашей жизни. И сейчас, в этот самый момент, Он здесь. Можно сказать, что вы были на короткий срок как бы одолжены вашим человеческим родителям. Всего не

0: несколько лет они должны были окружать вас любовью, подобной его любви. Но вы остались и останетесь навсегда детьми Бога, его творением, созданным по его образу и подобию. Ваш любящий Отец и сейчас ожидает вас, протягивая к вам руки. И сейчас его объятия раскрыты для вас. Что же мешает вам подойти к нему навстречу?
1: Только немногие узнают Бога во всей полноте его любви к нам в течение этой короткой жизни. Большинство из нас похоже на того разбойника, который умирал на кресте рядом с Христом. Сначала он видел только окровавленное и искалеченное тело, но постепенно он начал чувствовать и распознавать истинную природу Христа. И в самую последнюю минуту, благодаря прозрению и вере, смог войти в Царство Небесное. Так же и мы, сквозь все искажения, принесенные в образ Христа из религиозных и служебных целей, должны научиться видеть Его Богом любви, который все так же стоит с распростертыми объятиями, говоря: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В другом месте сказано: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Победа над силами зла. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8 глава, 37 стих. Сила, которую нельзя одолеть. Сегодня, по моему приказу, после спланированной операции, вооруженные силы США уничтожили Усама бен Ладена и захватили его тело, объявил президент США Барака Обама 2 мая 2011 года. Такой приказ мог отдать только человек, наделенный большой властью. Сотник, слуга которого заболел, считал себя недостойным того, чтобы к нему пришел Иисус. Этот человек понял, что у Иисуса есть власть, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов. Иисус отправил сотника домой. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Матфея 8 глава, 13 стих. Иисус наделяет такой же властью всех, кто покоряется ему. Мы можем победить грех только с помощью Иисуса. Многие христиане прибегают к обетованию из Иакова 4 главы 7 стиха. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас», забывая о том, что условие его исполнения звучит так. «Покоритесь Богу». В начале текста изложено условие для победы над злодейскими замыслами сатаны. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Луки 9 глава 1 стих. Сила и власть над силами тьмы и болезни принадлежат тем, кто следует за Иисусом. Самостоятельно невозможно следовать за Богом, ведь в нашем сердце скрывается вражда против Него. Поэтому нам нужно пребывать в Иисусе, каждый день быть с Ним, позволить Ему победить искушения, которые регулярно ставит перед нами враг. Вы готовы покориться Богу и позволить Ему высвободить вас из сетей греха?

Скрытые благословения. Кнопка остановки звонка будильника – настоящее проклятие. Вы нажимаете ее и опаздываете на экзамен или получаете разнос от начальника. Мне кажется, эту кнопку изобрели для любителей откладывать дела в долгий ящик. Однако вы можете поставить будильник с опережением, когда вы можете воспользоваться коварной кнопкой и все равно встать вовремя. Так она становится благословением. И все же лучше всего вообще про нее забыть. Израильтяне времен Иисуса часто практиковали колдовство. Павел часто осуждал подобную практику. Куда бы он ни приходил, он противостоял чародейству. В Ефесе Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них. Деяния апостолов, 19 глава, 11-12 тексты. Павел имел такой успех, что еврейские колдуны даже пытались копировать его действия. Семеро сыновей иудейского первосвященника Скевы пытались именем Иисуса изгонять злых духов. Однако у них ничего не вышло. Одержимый бесом напал на них. Израненным и нагим им пришлось бежать. Слух об этом событии быстро распространился по округе. Оно бесспорно доказывало, что Иисус был сильнее всех прочих богов. В результате многие из чародеев собрали свои дорогостоящие книги и публично сожгли их. С такой силой возрастало и возмогло Слово Господне. Деяния апостолов, 19 глава, 20 текст. Это удивительное свидетельство о победе над злом и показывает, как проклятие может стать благословением. Павел пресекает попытки дьявола воспользоваться силой Иисуса и даже с помощью бесов проповедует Божье Царство в языческом мире. Греческое слово «даймон», обозначающее представителей силы тьмы, переводится как «нечистый дух». Сегодня более адекватным переводом было бы «развлечение». Современный бес проявляет себя в интернете, айфоне, фейсбуке. Все, что вытесняет Бога из нашей жизни, может быть проявлением дьявола. Новые технологии появляются каждый день. Почему бы не противостоять сатанинскому натиску, сделав свой твиттер-аккаунт рупора Божьей любви? Зло никогда не одержит победу. Крест, который разрушает силы тьмы, это Божья любовь, о которой разбиваются все волны сатанинских искушений. Превращайте зло в добро. Забудьте о кнопке на вашем будильнике. Вопросы. Христиане каждый день противостоят искушениям и соблазнам. Какими способами можно победить беса в вашей жизни? Как вы можете использовать новейшие технологии для дела благовестия?

Победа будет за нами. Если вы верите Библии, то должны верить и ее словам о реальности духовного измерения. На земле живут и действуют добрые ангелы и злые духи. Действуя в тайне, они могут значительно влиять на материальный мир. Проиграв войну на небе, пораженный в голову семенем жены, дьявол направил весь свой гнев против прочих от семени ее. В Библии описывается духовная война, которую вели и Иисус, и его ученики, как скрытая, так и вполне явная. Со временем эта война будет все более жестокой, ведь дьявол знает, что немного ему остается времени. Церковь в целом и отдельные христиане, в частности, станут объектом его постоянных, точно выверенных атак, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8 глава 37 стих. Цель и методы дьявола. Предлагая нам свободу, сатана на самом деле хочет поработить нас, сделать исполнителями его воли. Он осуществляет это двумя способами – внушением и одержимостью. В Матфея 16 главе с 21 по 23 стих Иисус сообщает ученикам о своей близком страдании и смерти. Петр упрекает Иисуса и говорит, что такого не произойдет. Иисус отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана!» Незадолго до этого Иисус радовался тому, что Петру открылась его подлинная сущность. Следовательно, едва ли Петром в это время владел сатана. Нет, Петр стал жертвой дьявольского внушения. Как и в случае с Евой, дьявол подсказал мысль, а Петр принял ее, тем самым выполняя волю дьявола. На первый взгляд, дьявольское внушение не столь опасно, как одержимость. Однако с каждым дьявольским внушением мы все больше зависим от его воли и проявляем все меньшее сопротивление его новым внушениям. Мы становимся его рабами и кандидатами на одержимость. В Новом Завете приводится много примеров одержимости дьяволом. По большей части нам ничего не известно о жизни человека до того момента, когда им завладел дьявол. Единственное исключение – Иуда, который, по выражению Иоанна, был вор и присваивал себе то, что опускали в ящик для подаяния. Иуда не раз принимал дьявольское внушение и в конце концов даже согласился предать Иисуса. Он стал рабом дьявола, и в него, как в идеального кандидата на одержимость, вошел сатана. Орудие нашей брани. Как же нам избежать дьявольского порабощения? Во-первых, нужно иметь веру в Иисуса и Его Слово. Вера – щит, который защищает нас от наваждений дьявола. Чтение, изучение и размышление над Словом Божьим приносит нам знание истины. Иисус обещал, что это защитит нас от порабощения силами тьмы. Если бы Петр изучал Писание и прислушивался к словам Иисуса, то знал бы о том, для чего пришел Христос, и смог бы легко отразить внушение дьявола. Чтобы победить силы зла, нужно быть наполненными Святым Духом. Иисус сказал, что изгоняет бесов Духом Божиим. Мы можем добиться победы тем же Духом. Плод Духа – вера. Галатам 5 глава 22 стих. Дух ведет нас к истине. Он напоминает нам слова Иисуса. Поэтому Дух Святой – наш главный защитник от лживых внушений врага. Дискуссия. Какие внушения дьявола я обычно принимаю? Какие строки Писания могут помочь мне противостоять искушениям в будущем? Что делать, если я столкнулся с дьявольским наваждением? Как оставаться наполненным Святым Духом?

Победа над дьяволом. Он будет расставлять силки для претендующих на соблюдение заповедей Божьих, для тех, кто почти достиг границ небесного Ханаана. Он будет прилагать все свои усилия, чтобы уловить души и воздействовать на уязвимые места тех, кто причисляет себя к народу Божьему. Мы видим Христа, начальника нашего спасения, встречающего князя тьмы в открытом бою и без посторонней помощи, одерживающего победу за нас. Мы познаем также, что посредством этой победы для нас была открыта дверь надежды, источник силы, чтобы мы, как верные солдаты, могли вести наши битвы с коварным врагом и побеждать именем Иисуса. Дьявол постоянно пытается обмануть и победить нас. Однако, если мы встречаем каждый день во всеоружии Божьем, дьявол снова и снова проигрывает битву. В конце концов, мы одержим окончательную победу именем Христа и получим венцы славы. Мы решительно продвигаемся к заключительному столкновению, и сейчас не время для компромиссов. Когда битва станет тяжкой и мучительной, пусть среди нас не окажется предателей. Не время складывать или скрывать наше оружие и давать сатане преимущество в сражении. Но если вы не будете бодствовать и хранить в чистоте своей одежды, вы не сможете сохранить верность своему вождю. Взывайте к собратьям, вместе с вами несущим стражу, и говорите: «Приближается утро, но еще ночь». Не время ослаблять наши усилия, унывать и падать духом, не время прятать свой свет под сосудом, говорить лестное и приятное, пророчествовать обман. Нужно все свои способности использовать во славу Божью. Вы призваны сохранять преданность делу Божьему, неся свидетельство о Боге и истине. Вопросы. Что вы чувствуете, зная, что дьявол ненавидит вас так же сильно, как Бог любит? Как часто вы теряете самообладание и забываете о Боге, когда все шло не так, как вы планировали, когда вы сталкивались с серьезными препятствиями? Что изменилось бы, если бы вы просто доверились Богу?

Война, выигранная с самого начала. Бог дал людям подробные инструкции, как жить и побеждать силы зла. Далее следует несколько советов, которые помогут вам добиться победы. Славьте Бога, у вас есть причины для этого. Иисус победил в войне добра против зла. Откровение 20 глава 10 стих. Война завершилась, даже не начавшись. Он единственный, достойный прославления. Даже в самые мрачные времена следует славить Бога. Мы видим Его победу в своей жизни. Наша хрупкость и зависимость от Господа помогает Ему проявлять свою благодать и милость. Нарисуйте победу, Бога и вашу, в своем воображении. Бог не нуждается ни в ком, однако у Него так много любви, что Он сотворил людей, чтобы мы любили Его, а Он нас. Представьте себе, как вы свидетельствуете о своем избавлении от зла. Представьте себе поражение искусителя и возрадуйтесь тому, что теперь вы свободны от его искушений. Не дайте злу застать себя врасплох. К несчастью, зло поджидает нас за каждым углом. Сатана хочет, чтобы вы беспокоились о каждой мелочи и забыли о радости. Он готов придумывать такие искушения, в которых на первый взгляд нет ничего плохого, однако на самом деле они направлены на размытие этических и моральных норм. Не думайте о том, откуда придет удар, однако этот удар не должен застать вас врасплох. Разберитесь в себе. У дьявола есть одно преимущество. Он хорошо изучил наши слабости, но и у нас есть преимущество. Мы тоже можем их изучить. У нас есть возможность избегать зла. Мы можем заранее принять все меры предосторожности, чтобы уберечь себя в момент слабости. В чем бы ни заключались наши изъяны, постарайтесь обхитрить свои дурные привычки для того, чтобы избежать искушения. Изучайте Библию. Мы знаем, с чем нам придется столкнуться, поэтому мы можем заранее вооружиться Божьим Словом. Напечатайте и развесьте библейские тексты по всему дому. Заучивайте их наизусть. В трудные времена повторяйте их про себя или вслух, как это делал Иисус. Славьте Бога! Чтобы с нами не происходило, каждый раз мы падаем и переживаем неудачи. Божья любовь к нам остается неизменной. Поэтому славьте Бога! Он обещал победить. Присоединяйтесь к этой победе. Дискуссия. Как Бог открывается в повседневных трудностях, с которыми мы сталкиваемся? Как отличить испытания от искушения?

Победа – результат выбора. Жизнь состоит из нелегких решений. Некоторые из этих решений приближают нас к Создателю и Спасителю, по сути, к победе. Но это не происходит само по себе. Мы должны осознанно планировать, готовиться, предвидеть. Когда люди говорят о преодолении искушений, они почти всегда делают акцент на различных запретах. В результате праведного задора хватает ненадолго, ведь основным стимулом выступают отрицательные эмоции, такие как вина и страх. А следует, напротив, руководствоваться положительными мотивами. Следует стремиться к победе потому, что мы любим Иисуса, а не потому, что хотим избежать вечного осуждения. Когда в колледже мы проходили курс по воспитанию дошкольников, преподаватель учил нас, что ребенку следует говорить не о том, что нельзя делать, а о том, что можно. Вместо того, чтобы сказать «не кричи», можно сказать «пожалуйста, говори тише». Вероятно, самый распространенный случай, когда мы запрещаем есть сладости человеку, страдающему от ожирения. Такого человека начинают преследовать мысли о том, что ему нельзя есть сладости. Он постоянно испытывает дискомфорт. В конце концов, он не может думать ни о чем другом, кроме еды. Лучше было бы посоветовать такому человеку есть больше фруктов и овощей. Тогда у него будет здоровая альтернатива и возможность действовать. Перенесем этот пример в плоскость веры. Вместо того, чтобы размышлять о различных искушениях и неудачах, мы должны думать об Иисусе и о том, как его обрадовать. Искушения караулят нас на каждом шагу. При этом они могут принимать весьма безобидный вид. Размышляя над своими решениями, спрашивайте себя, приближают ли они вас к Богу или уводят прочь. Искренне молитесь, каждый день изучайте Его Слово, передайте Ему бразды правления вашей жизнью. Так вы приобретете мудрость и сможете с успехом противостоять всем искушениям. Для этого достаточно просто сделать сознательный выбор. Иисус никогда не оставляет нас один на один с нашими неприятностями, проблемами и разочарованиями. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Придите к любящему Спасителю, и Он поможет вам победить. Выберите Его уже сегодня. Вопросы. Что вы делаете для того, чтобы показать, что Иисус – центр вашей жизни? Перечислите, что помогает вам справляться с искушениями. Как выбирать Иисуса в повседневной жизни? –

Обетование победы. У христианского стиля жизни есть много практических преимуществ. Однако мы должны всегда помнить, что христианин живет для другого мира. Он не от мира сего. Мы верим, что у этого мира есть и другое измерение, нематериальное, и нам следует быть благодарными за обетование победы в обоих измерениях. Великая борьба между Христом и дьяволом помогает нам понять нашу роль в этом конфликте. Христианин не оставлен в распоряжении дьявольских сил. Во Христе он имеет надежду на победу.

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней программе о своей жизни расскажет важное насекомое. Я имею в виду проживающую в Средней Азии гусеницу тутового шелкопряда.
3: А затем речь в нашей передаче пойдет об одной драгоценной жидкости –

0: Гусеница шелкопряда, я тебя увидеть рада. Расскажи, как ты живешь, как ты людям шелк даешь?
1: Я могу дать людям нити, а вы из нити шелк сотките. Шелк красивый, шелк блестящий, не искусственный, а настоящий.
0: Да, шелковые ткани из твоих нитей действительно красивые получаются. Но не могла бы ты, гусеница, рассказать, как ты шелковые ниточки вырабатываешь?
1: Это долгие истории рассказывать.
0: Ну что, все равно расскажи.
1: Все равно рассказать? Ну ладно, так и быть, слушай. Мы тут вы шелкопряд, насекомые, людям хорошо знакомые. Люди нас приручили, люди о нас заботятся, а мы за это людям шелковые нитки даем. Чтобы все тебе понятно стало, расскажу о своей жизни с самого начала.
0: Хорошо.
1: Произошла я на свет здесь, в Средней Азии, от своей бабочки. Маленькой такой скромной на вид бабочки тутового шелкопряда. Отложила моя бабочка 500 маленьких желтых яичек и умерла.
0: Умерла?
1: Да-да, так всегда бывает.
0: А кто же о яичках заботится?
1: Люди позаботились, вот кто.
0: Ага, ясно.
1: Да, яички бабочкины должны, если хочешь знать, в холоде находиться, перед тем, как из них гусеницы появляться начнут.
0: В холоде?
1: Да. Весной бабочка яички откладывает. Люди приходят, яички берут, в коробочки кладут. В холодном месте в коробочках хранят. Целый год они там лежат.
0: До следующей весны?
1: Верно. До следующей весны. А весной из яичек новорожденные гусеницы появляются.
0: И чем новорожденные питаются?
1: Листьями тутового дерева питаются.
0: Поэтому-то и называют вас гусеницы тутового шелкопряда.
1: Верно говоришь. А тутовое дерево, его иначе еще шелковицей называют.
0: Понятно. Значит, когда ты, гусеница, родилась, ты стала листьями шелковицы питаться?
1: Правильно, так и было.
0: А где ты эти листочки брала?
1: А мне их люди приносили, кушать подавали.
0: Понятно.
1: Да, много приносили, много давали.
0: И ты ела много?
1: Очень даже много. А еще, если хочешь знать, люди нас, гусениц шелкопряда, от громкого шума и от неприятных запахов укрывать старались.
0: Правда? Почему это?
1: А потому что громкие звуки, например, лай собачий, крик петушиный, нас, гусениц, пугают. И мы тогда хорошо кушать перестаем. А если мы кушать хорошо не будем, мы и шелк хороший давать не будем. Понимаешь теперь?
0: Понимаю. А запахи?
1: А запахи дурные такое же действие на нас оказывают. Питаться мы правильно перестаем.
0: Ах, вот как! Интересно. Скажи, гусеница, а какого размера ты была новорожденная?
1: Когда я родилась, я такая маленькая была, величиной с булавочную головку была. А потом листья кушала и росла. Росла, росла, не по дням, а по часам росла. В результате вес мой в 10 000 раз увеличился.
0: Ух ты, в 10 000 раз увеличился? Да, теперь тебя с булавочной головкой не сравнить.
1: Конечно, не сравнить. Я выросла большая, потому что кушала очень хорошо.
0: Теперь ты стала в длину...
1: 4 сантиметра в длину.
0: 4 сантиметра. Скажи, гусеница шелкопряда, а ты из одежки своей не вырастала, когда росла?
1: Конечно, вырастала. Я ведь платье свое уже 4 раза меняла.
0: 4 раза?
1: Конечно, когда я больше становилась, старая шкурка на мне хлоп лопалась, и я из нее выползала, в новой шкурке ходить начинала.
0: А что, новая шкурка была уже на тебе, под старой?
1: Да, об этом мой создатель позаботился. Когда мне старая шкурка маловато, не по размеру, я ее сбрасываю, а новая уже на мне надета. Представляешь? Правда, она вся еще в морщинках и складочках бивает.
0: Новая шкурка вся в складочках? Почему?
1: Она потому что еще немного великовата, на вырост сделана. Но очень скоро становится как раз в пору.
0: Здорово! Все предусмотрено.
1: Да, творец наш это предусмотрел.
0: Согласна. Скажи, гусеница шелкопряда, а в каком возрасте ты начинаешь шелк вырабатывать?
1: В 4-недельном возрасте.
0: Правда? Через 4 недели после рождения?
1: Конечно, правда. Я тогда тутовые листья есть прекращаю и головой качать начинаю.
0: Головой качать? Для чего?
1: А для того, чтобы шелковая нить из меня стала выходить. Из маленького отверстия в нижней части моей головы.

0: Интересно, гусеница, а какой длины шелковую нить ты из себя выпускаешь?
1: Такую длинную нить из себя выпускаю. Представляешь, 1,5 километра длиной.
0: 1,5 километра длиной?
1: Конечно, 1,5 километра.
0: Как же нить длиной 1,5 километра может выйти из тебя, из гусеницы длиной всего 4 сантиметра?
1: Как? А так и выходит. Жидкий шелк выходит.
0: Интересно.
1: Конечно, интересно. Внутри меня 2 особые железы есть, которые жидкий шелк вырабатывают.
0: Вот как?
1: Да. 2 железы внутри меня 4,5 метра каждая железа.
0: Что-что? Внутри тебя есть 2 такие длинные железы? По 4,5 метра? Опять не понимаю, как они в тебе поместились? Ведь ты, гусеница, в длину 4 сантиметра.
1: А они свернуты, понимаешь? Внутри меня скручены, поэтому и поместились.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот в чем. Создатель такие чудесные железы внутри меня расположил.
0: Понятно. Значит, когда ты, гусеница шелкопряда, вырастаешь, эти твои железы готовы шелковую нить выпускать?
1: Верно говоришь. Из крохотного отверстия на моей нижней губе начинает жидкий шелк выходить.
0: Интересно, а как жидкий шелк превращается в довольно прочную нить?
1: Творец сделал так, что на воздухе жидкий шелк твердеет, прочной ниточкой становится.
0: Ага, вот как. Отлично. И из этой ниточки твоей люди могут более прочные нити скручивать, а потом ткать из них красивые шелковые ткани?
1: Правильно. Вот поэтому я головой и качаю. Когда мне 28 дней исполнилось, я головой качать стала.
0: Чтобы шелковая ниточка из тебя начала выходить?
1: Конечно. Тогда люди нас на маленькие веточки сажают.
0: Правда? Зачем?
1: А мы, гусеницы, вот что делаем. За веточки ниточку свою зацепляем, потом головой туда-сюда мотаем, нить выпускаем, вокруг себя вьем, кокон плетем.
0: Кокон плетете? То есть делаете вокруг себя своего рода моток шелковых нитей?
1: Верно говоришь. Мы в шелк полностью закутываемся. Внутри кокона прячемся.

0: Скажи, гусеница, весь кокон у вас сплетен из одной нити?
1: Да, из одной нити. Одну шелковую нить мы из себя непрерывно выпускаем и из нее кокон свиваем. Из одной полуторакилометровой нити.
0: Ловко работаете.
1: Так умело действовать наш создатель нас научил.
0: Верно. И что потом происходит?
1: Потом гусеницы шелкопрядов засыпают в своих шелковых домиках. Они защищены шелковыми стенками и дней через 6 превращаются в куколок.
0: А из куколок потом появляются бабочки?
1: Да, еще недели через 2. Бабочка шелкопряда проделывает в коконе отверстие и вылезает наружу.
0: И улетает?
1: Нет, летать наши бабочки не умеют. Слишком у них крылышки слабые, в воздух их поднять не могут.
0: Ах, вот как!
1: Вот так! Поживет бабочка шелкопряда дней 12, потом отложит яички и умрет. А из яичек новые поколения гусениц вырастет.
0: Интересно. Скажи, гусеница шелкопряда, а ты знаешь, как шелковые нити из ваших коконов получают? Их что, разматывают?
1: Их люди в горячую воду помещают.
0: В горячую воду? Зачем?
1: В горячей воде кокон размягчается, и тогда его легче размотать можно, шелковую нить получить.
0: Понятно. Постой, но в горячей воде куколка внутри кокона, наверное, умирает?
1: Конечно, умирает. Но зато людям шелк оставляет. Ведь для этого создатель нас и предназначил обеспечивать людей качественным шелком.
0: Да, ну а как же новое поколение гусениц шелкопряда тогда появится?
1: А некоторые коконы люди не трогают, пока бабочка из них не выйдет, чтобы она могла выйти из кокона и яички отложить.
0: Ага, вот в чем дело. Ну а если позволить всем куколкам превратиться в бабочек?
1: Тогда шелковую нить людям не получить. Ведь из кокона вылезая, бабочка его портит, отверстие в нем делает, нить, из которой он свит, разрывает.
0: Что верно, то верно. Интересно, сколько же ваших коконов нужно, чтобы сделать длинное шелковое платье?
1: Для длинного платья примерно 3000 коконов нужно.
0: Значит, 3000 вас, гусениц шелкопряда, должны для этого потрудиться?
1: Верно говоришь. А на блузку женскую коконов наших так 650 пойдет.
0: 650? Тоже немало. Спасибо вам, гусеницам шелкопряда, что вы нас шелком снабжаете, из которого получается красивая одежда.
1: Благодари Творца природы. Мы делаем то, что Он предназначил нам делать.
0: Согласна с тобой. Создатель позаботился о нас.

0: Дорогие друзья, вы знаете, где и когда люди впервые стали заниматься разведением гусениц тутового шелкопряда? Тем из вас, кто не слыхал об этом, скажем, шелководство впервые возникло в Китае. Возникло оно за 26 сотен лет до нашей эры, до Рождества Христова. 20 веков китайцы хранили тайну, секрет производства шелка. Только они умели делать эту красивую ткань. И купцы развозили дорогие китайские шелка по многим странам мира. Но когда одна китайская принцесса вышла замуж за правителя Малой Бухары в Средней Азии, она в знак любви принесла в дар своему супругу драгоценные яички бабочки шелкопряда. Вот таким путем, по свидетельству историков, методы разведения гусениц шелкопряда и получения шелка стали известны и в Средней Азии.
1: Хочется обратить ваше внимание, друзья, на то, что в великодушном поступке принцессы выявилась подлинность ее любви. Этим поступком она подтвердила свою любовь к мужу. Настоящая искренняя любовь – это поистине нечто великое и драгоценное. Когда Иисуса Христа спросили, какую библейскую заповедь Он считает самой главной, Христос ответил, что важнее всех – заповеди любви к Богу и ближнему. Искренно любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя – эти заповеди главные в учении Христа. Кто любит Бога, тот не будет огорчать Его злыми, неугодными Ему делами. Кто любит ближнего своего, то есть человека, встречаемого на своем жизненном пути, тот не обидит этого человека, не ограбит, не убьет, наоборот, отнесется к нему с уважением, при случае окажет помощь.
0: К таким взаимоотношениям между людьми призывает Христос. Такие взаимоотношения делают жизнь людей счастливее. И все мы, конечно, это понимаем, и, может быть, даже высказываемся в пользу этого. Но проявляется ли наше человеколюбие на деле? В Священном Писании мы находим такие слова апостола Иоанна: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Упомянутый нами поступок принцессы служит примером того, как любовь проявляется на деле. Оставить ненависть, зло, грех, стать действительно добрыми, человеколюбивыми, помогает нам Христос. Он просветляет, очищает сердца всех, кто искренно обращается к Нему в молитве, кто посвящает Ему свою жизнь.
1: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, услышав о жизни гусениц шелкопряда, которых Бог сотворил на пользу людям, давайте теперь поговорим на другую тему, об одной очень полезной жидкости, существующей в природе. Ползет по полю трактор, тянет за собой большой, как дом, комбайн. Откуда у трактора сила тащить такую тяжелую машину? Эту силу дает трактору двигатель. А для двигателя, чтобы он работал, нужно жидкое топливо – керосин. Идет по морю многоэтажный красавец-корабль, разрезает волну. Долгий путь предстоит ему – пересечь 3 океана. Но не нужно кораблю по дороге заходить в порты, чтобы запастись каменным углем. Его могучие двигатели питаются жидким топливом, мазутом. И огромный корабль может больше месяца плавать, не возобновляя своих запасов. Жидкое топливо дает больше тепла, чем уголь, и хранить его на корабле удобнее. По улицам городов и сел, по дорогам мчатся легковые и грузовые автомобили. Сотни тысяч автомобилей. И для их моторов нужно жидкое топливо – бензин.
0: и темно-бурый мазут, и соляровое масло, которое сжигают в топках котлов, и желтый керосин для тракторов, и смазочные масла для

0: волосы делаются из переработанной нефти. Надели обувь на резиновой подошве, и в состав резины входит нефть. Вышли на улицу города, и под ногами у вас нефть. Асфальт, которым покрыты тротуары и мостовые, приготовляют из нефти. Сели в автобус, его двигатели питаются бензином. Мало того, в изготовлении каждой вещи, которую вы берете в руки, участвовала нефть. Ведь для станков, на которых вещи изготовляли, нужна нефтяная смазка.
1: Неудивительно, что нефть иногда называют, как мы сказали, черным золотом или жидким золотом. Она драгоценна. Великий русский химик Менделеев говорил, что преступно сжигать сырую нефть в топках котлов. Можно с тем же успехом топить печи бумажными деньгами. Менделеев говорил так, потому что он предвидел, как много продуктов, нужных для промышленности, можно будет получить из нефти. В котлах можно сжигать нефть, из которой уже извлекли все драгоценные вещества – бензин, керосин, масла.
0: Нефть – это поистине дар Божий. Без нефти не могла бы существовать современная промышленность, современная цивилизация. Нефть – наша важная помощница. Вот почему мы должны быть благодарны Творцу природы, предусмотревшему подземные залежи нефти и наделившего нас, людей, разумом, чтобы мы научились нефть добывать и использовать. Нефти на земном шаре добывают очень много, с каждым годом все больше. И чем больше иссякают запасы нефти, тем яснее осознается нами ее драгоценность, тем очевиднее становится, что существуем мы на нашей планете по милости Творца.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: В своих мыслях мы полагали, что США – самый лучший выбор. Это была страна огромных возможностей. Нас притягивало в эту страну все. И то вежливое обращение, которое мы видели у американских солдат в Германии. И то, что именно американцы поддержали нас, когда болела мама. Именно они помогли нам добиться разрешения остаться здесь и не возвращаться в Советский Союз. И то, что именно американец помог мне, когда я сильно заболела, и отправил меня в санаторий, где я могла поправить свое здоровье. Именно американцы давали нам еду, чтобы мы не умирали с голода, как люди в других оккупационных зонах. Конечно, все это делало для нас Америку такой притягательной, но чтобы отправиться туда, требовалось запастись терпением, так как в США была установлена квота, ограничивающая число иммигрантов, которые США могли принять за год.

1949-1955 годы. Мы подали заявление в отдел по иммиграции и натурализации в Мюнхене. Когда мы получили чистые бланки, то мы их аккуратно заполнили и отправили обратно по почте. Через 2-3 месяца мы получили еще дополнительные бланки, которые также надо было заполнить. Там было много вопросов о нашем образовании, о нашем местожительстве. Наконец, нас пригласили в отдел по иммиграции в Мюнхене, чтобы мы могли лично ответить на вопросы по нашим анкетам. Через переводчика служащий задал маме вопрос. «Вы сами заполняли анкету?» «Да», — ответила она, — «с помощью дочери». Человек посмотрел на анкету мамы и затем спросил. «Вы замужем?» «Да». «Сколько лет вы состоите в браке?» «Я вышла замуж в 1920 году, уже почти 30 лет». «А где сейчас ваш муж?» «Я не знаю». «Он жив?» «Я не знаю». «Когда вы видели его в последний раз?» 1900

1938 году. Его забрали в исправительно-трудовой лагерь в Сибирь. Получали ли вы от него известия с того времени? С тех пор, как началась война, нет. После того, как немцы захватили Советский Союз, я не получала более писем. Значит, он может быть еще жив. Я могу только надеяться на это. Через несколько месяцев мы получили извещение прибыть в Людвигсбург, расположенный в часе пути на поезде от Гёппингена. В Людвигсбурге иностранцы со всей Германии проходили медицинское обследование в качестве последней стадии перед эмиграцией. Томас Н., так теперь я буду звать Тарасика и Ганусю, мама и я поехали туда на поезде. Нас поместили вместе с другими иностранцами в большом здании, в котором когда-то размещались немецкие солдаты. Каждое утро мы должны были появляться в главном здании в нескольких кварталах от нашего общежития и проверять длинные списки, которые вывешивались на стене рядом с отделом по эмиграции. Если в списке появятся наши имена, то тогда мы должны ждать рядом со зданием, пока нас не вызовут на собеседование или обследование. Если имена не появлялись, тогда нам надо было приходить еще и снова проверять списки. 3 месяца мы пробыли в Людвигсбурге, вытерпев всю эту мучительную бюрократическую волокиту. В это время брат подружился с одним молодым человеком, направлявшимся в Чикаго, которому разрешили эмиграцию. «Я помогу тебе, как только доберусь до Америки», — сказал он брату. «Так тебе легче будет приехать. Спонсор — это обязательное условие. Он отвечает за обеспечение тебя жильем и поиск работы для нового эмигранта». Это было хорошим известием и лучом надежды для всех нас. В этот период ожидания мы также познакомились с молодым человеком по имени Миша, Майк, словаком, у которого спонсором для эмиграции в Америку выступал его дядя. Энн с Майком быстро подружились и часто встречались на протяжении нескольких недель. В конце концов поступило известие. Энн отказали в эмиграции. На ее рентгеновском снимке были какие-то пятна, и доктор объяснил ей, что он должен быть уверен в том, что эти пятна вызваны неактивным туберкулезом. Он также сказал, что, может быть, через год они вызовут ее для еще одного обследования. У Томаса же новости были отличными. Ему дали добро на эмиграцию. У него было хорошее здоровье, и его друг сдержал слово, как только приехал в Чикаго, сразу же выслал ему бумаги спонсора. Все это радовало и одновременно пугало нас. Мы слышали, что в Чикаго много гангстеров. Мы слышали о крупных городах в США и о том, как сами граждане США были обеспокоены уровнем преступности и числом правонарушителей. В Германии не было ничего подобного. Маме также дали добро, но ей не хотелось оставлять Энн в Германии одну. Поэтому было принято решение, что Томас едет в Америку, а я, мама и Энн останемся в Германии. Фрау Ойлер устроила прощальный вечер в своей квартире. Она пригласила друзей Томаса и нашу семью, чтобы отпраздновать такую удачу и пожелать всего наилучшего, так как ему предстояло совершить долгое путешествие. Когда вечер подходил к концу, у меня состоялся разговор с братом наедине. «Ты не боишься?» – спросила я. «Требуется большое мужество, чтобы в одиночку отправиться в незнакомую страну и большой опасный город». «Я верю, что все будет хорошо», – сказал он. «Я поеду и узнаю все об Америке. А вскоре и вы приедете и присоединитесь ко мне. Я знаю, мне не стоит даже говорить об этом, но не оставляйте маму. Вы знаете, как мы все ее любим». У меня слезы потекли из глаз, когда он напомнил мне о том, как все мы любили и просто обожали свою маму.

Майку дали разрешение в то же самое время, что и моему брату. Но Майк решил остаться и подождать, пока не прояснится вопрос с Сен. Они поженились в Гёппингене, и на протяжении 3 лет Майк работал в городе. У них родился мальчик, которого они назвали Томом, как и моего брата. В то же самое время мы ожидали нового вызова на обследование. В течение 3 лет после того момента, как моей сестре отказали во въезде, ее здоровье улучшилось, так что местный специалист уверил ее, что следы от прошлого активного туберкулеза уже не представляют опасности. Так мы отправились на обследование, чтобы повторить попытку выезда, но столкнулись с еще одним разочарованием. Энн и Майку разрешили въезд в Америку, но пятна обнаружились теперь в легких у мамы, поэтому Энн с Майком уехали, а мы с мамой остались в Германии. Мы с нетерпением ждали известия из Мюнхена о вызове на повторное обследование. Раз в год мы получали извещение о том, что наши бумаги рассматриваются. Это было извещение, отпечатанное типографским способом, и несло оно только одно сообщение – ждать. В следующий раз, когда нас пригласили в Мюнхен, результат был опять-таки плачевный. Нам сказали, чтобы мы поехали в другой город – Швабиш-Гмунд. Мы прошли еще несколько обследований и опять маме отказали. Мы ждали 7 долгих лет. Это ожидание становилось еще более мучительным, так как Энн и Томас были уже в Америке. За эти 7 лет я превратилась из ребенка в молодую девушку. Чем старше я становилась, тем более я понимала, что раз мы хотим отправиться в Америку, я не могу полностью погружаться в немецкий образ жизни. Я была довольно образованной, и много молодых немцев из числа моих знакомых хотели встречаться со мной. Но я всегда находила отговорки, отказывая им. Я знала, что Германия – это не мой настоящий дом. Об этом часто также говорила мама. Это было временным местом пребывания. Я знала, что не могу вернуться на Украину, и что в Германии мы также не останемся».

Лето, 1955 год. По воскресеньям время после полудня было отведено для визитов к друзьям. Мы часто проводили время с пожилой парой, которая жила на окраине Гёппингена. Господин Шеховцов был русским, и он с женой работал у одного фермера. Ему было уже почти 60 лет. Госпожа Шеховцова была немкой, но могла разговаривать и по-русски. Ей также было около 60, но выглядела она намного старше. Мы с мамой часто сидели с этой супружеской парой возле их амбара и подолгу разговаривали. Обо многом мы говорили. Никто не боялся сказать лишнего, даже когда наш разговор перескакивал на политические темы. В Германии люди могли свободно выражать свои мнения о коммунизме и Сталине. Господин Шеховцов рассказал нам, что родом он из небольшого местечка под Киевом и что у него там осталось много родственников. «Вы когда-нибудь получали известия от них?» — спросила мама. «Я написал 2 или 3 письма, но получили они только одно. Они на него ответили. Граница находится под строжайшим контролем, и у советских властей настоящий комплекс шпиономании. Каждое письмо ими рассматривается как закодированное послание. Это же абсурд. Поэтому, когда я пишу, я спрашиваю их только о здоровье. Они боятся писать о чем-нибудь еще. Я еще не пыталась написать своим родственникам», — сказала мама. «Мужа арестовали в 1937 году и отправили в Сибирь на 10 лет». Мама вздохнула. «Я не знаю, жив он или мертв, но я никогда не отчаивалась. Я живу с надеждой, что когда-нибудь увижу своего Федора». Через несколько недель в один из воскресных визитов господин Шеховцов рассказал нам, что получил письмо от своего брата в России. «Это второе письмо от них с тех пор, как кончилась война», — сказал он. «А где живет ваш брат?» — спросила мама. «В 50 километрах к югу от Киева», — сказал господин Шеховцов. «Не смогли бы вы спросить его, когда будете писать в следующий раз? Не бывает ли он или его родственники иногда в районе Константиновки? А почему вы об этом спрашиваете?» «Мы родом из того района. Я просто подумала, не смог бы ваш брат или родственники порасспросить о моем муже Федоре. Я была бы очень признательна, если кто-то смог бы узнать, жив ли мой муж». «Конечно, я буду рад сделать это для вас, Мария Денисовна. Попытка не пытка. Через несколько дней я напишу ему ответ». И господин Шеховцов на куске коричневой оберточной бумаги записал имя отца. «Федор Филиппович Василенко», — сказала мама. «Если он еще жив, то, скорее всего, живет в поселке Дружковка. Может быть, они смогут узнать, что с ним теперь?» Я была удивлена и обрадована этой просьбой мамы. Трудно было надеяться на что-то, но, может быть, действительно отец еще жив».

Глава 15. Разговор по душам. Осень. 1955 год. Вероятность того, что мой отец еще жив, породила у меня множество вопросов. Я сгорала от любопытства. Однажды вечером, после ужина, я спросила: «Мама, ты расскажешь мне об отце?» Мама вздохнула, и ее глаза невидяще уставились в одну точку. На секунду мне показалось, что она не расслышала моего вопроса, но затем она ответила: «Конечно, доченька, пришло время, когда ты должна узнать о нем». Тем вечером мы начали разговор, который длился с перерывами несколько недель. Я начала с вопроса: «Мама, а как вы встретились с отцом?» Мама улыбнулась, и я в первый раз увидела на какое-то мгновение ее вновь молодой женщиной. Она не сразу ответила, силясь что-то вспомнить. «Мы встретились в Дружковке, в том поселке, где ты родилась. О, его трудно было не заметить. Федор носил белые костюмы, и у него было привлекательное лицо. Я знала, что он работал учителем. Он был специалистом по украинской литературе. Но у меня не находилось повода с ним заговорить. Правда, как в большинстве деревень и поселков, наши семьи, конечно же, знали друг друга». Мама засмеялась. «Был один парень, Василь. Он был влюблен в меня. Но он был ужасно застенчив. Он не знал, как сказать мне о своих чувствах. Он был другом Федора, который вовсе не был таким застенчивым. Василь постоянно рассказывал Федору обо мне и спрашивал совета, как ему лучше объясниться со мной. Должен ли он мне сначала написать, как и что он должен говорить мне? Он так часто говорил обо мне Федору, что через некоторое время тот и сам заинтересовался мною». «А ты любила Василя?» — спросила я. «Совсем нет», — засмеялась она. «Он был симпатичным парнем, и я знала его много лет. Но он был для меня просто другом, соседом, который жил в деревне неподалеку от Дружковки. Вот и все. Он стал писать мне любовные письма, а Федор подсказывал ему, что написать. Письма были хорошими, но я не воспринимала их всерьез. Затем как-то мы устроили вечеринку в доме у моей подруги. Мы пели и веселились. И вдруг открывается дверь, а там Федор и Василь. Они тоже пришли на вечеринку. Они осмотрелись, увидели меня с подругой и направились к нам. На Федоре был белый костюм, и он шел едва заметно прихрамывая. Он был очень симпатичным и общительным. Вся комната наполнилась его присутствием. В то время как остальные парни были неловкими и неуверенными в себе, он как-то умел подойти к девушке. Федор увидел меня. «Ах, вот эта девушка, о которой ты так много мне говорил!» — воскликнул он, обращаясь к Василию. Он улыбнулся, и его темно-синие глаза прямо посмотрели в мои. Я покраснела и смутилась. Он протянул руку, а я застенчиво пожала ее. «Сколько лет ему тогда было?» — спросила я маму. 21, а мне было 16. После вечеринки он спросил, нельзя ли ему проводить меня домой. Он был очень вежлив. Он попросил Василия найти другую девушку и стал постоянно приходить ко мне. Мои родители не одобряли этого знакомства». «Почему?» «Знаешь, они были простыми людьми, а Федор их совершенно не интересовал, так как происходил из семьи, которая не нравилась моей маме, твоей бабушке. У мамы были также твердые убеждения о том, какими качествами должен обладать мужчина, и она считала, что как раз их и не хватает твоему отцу. Поэтому вначале мне даже приходилось тайком убегать из дома, чтобы встретиться с ним. Однажды вечером я сказала маме, что иду к подруге, но вместо этого пошла на свидание с Федей. Мы весело провели время. Кажется, это было наше третье свидание. Было уже совсем темно, когда твой отец привел меня к каменной стене рядом с нашим домом, где мы обычно прощались. В
тот вечер он приготовил для меня сюрприз. Он вытащил из кармана коробочку и подал ее мне. «Что это?» — спросила я его. «Открой ее», — сказал он. Я открыла ее, и, к моему удивлению, там лежали часы. Мне они очень понравились, но я боялась родителей. Что они подумают, когда узнают, что я получила такой дорогой подарок в самом начале нашего знакомства? Поэтому мне надо было решить, как спрятать от них часы. Сначала я решила спрятать их между камней в стене и вынимать их, выходя из дома. Но вдруг пойдет дождь. Нет, надо их спрятать где-нибудь в доме. Итак, когда твой папа попрощался и ушел, я прошмыгнула в гостиную. Все спали. Я огляделась, света практически не было, за исключением небольшой лампады, горевшей перед иконами в углу комнаты. Места, чтобы надежно спрятать часы, просто не было. Этот подарок начинал уже тяготить меня, и вдруг я увидела самое лучшее укромное место — икону Девы Марии, держащей на руках младенца Иисуса. Никто же не будет тревожить святые иконы. Я осторожно положила часы в узкую щель за иконой и решила, что спрятала их достаточно надежно. С облегчением я разделась и легла в постель. На следующее утро за завтраком отец как бы, между прочим, спросил, «У кого это из моих дочерей появились часы?» Все с удивлением посмотрели друг на друга. Ни у кого в нашем доме не могло быть такого дорогого предмета. Сердце ёкнуло у меня, когда отец глянул на меня. «Это твои часы, Мария?» Дрожа от страха, я призналась в том, что это мои часы. Он вывел меня во двор и задал мне хорошую трёпку за то, что я обманула его и маму. Позднее, когда все успокоились, он рассказал мне, что и произошло. Он проснулся ночью и услышал доносившееся откуда-то странное тиканье. Он внимательно прислушался. Да, он отчетливо слышал этот приглушенный звук. Тик-так, тик-так. Он не захотел будить маму. Тихо встал и пошел по направлению странного звука. Звук шел от иконы. Он испугался. Вдруг это знак от Бога? Он подошел поближе и прислушался. Затем дрожащей рукой вынул это тикающее из-за иконы. Теперь он узнал, что его так испугало, и сильно рассердился. Я дорого заплатила за это. Я хихикнула при мысли о дедушке, которого я никогда не видела, испугавшегося тиканья часов в ночи. Маму также развеселили эти воспоминания. В другой раз я спросила маму, «Ты была моложе меня, когда вышла замуж?» «Да, мне только-только исполнилось 16». Тогда это было в порядке вещей. Моя мама вышла замуж тоже приблизительно в таком же возрасте, и она даже не могла выбирать себе мужа. Ты имеешь в виду, что все браки устраивались заранее? Совершенно верно. Она рассказала мне, как однажды, когда она уже легла в постель, к ним домой пришли соседи. Это были родители одного хорошего парня, которого они хотели женить на девушке, из семьи примерно одного с ними достатка. Моя мама тогда еще не уснула и слышала разговор, который шел за перегородкой, разделявшей комнату. Там начали говорить о приданном. «У вас столько земли и столько скота, а у нас вот столько земли и столько скота» и так далее. Родители говорили о браке своих детей так, как будто это была деловая сделка. Да, наверное, так оно и было. Мама рассказывала, что она встала с постели и заглянула через перегородку, чтобы посмотреть на своего возможного жениха. В отчаянии она показала ему язык и подумала, «Я никогда не выйду замуж за этого парня». Но родители уже пришли к соглашению об объединении своих детей и части собственности. И так моя мама вышла за того парня, и у них родилось 5 детей, и это был счастливый брак. Мама посмотрела на меня и улыбнулась.

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Великое искание началось для вас с того момента, когда вы родились. Может быть, прошло много лет, прежде чем вы это поняли, прежде чем вам стало ясно, что вы беспрерывно ищете. Ищете что-то, чего у вас никогда не было. Ищете то, что важнее всего в жизни. Иногда вы пытались забыть об этом. Иногда старались забыться, чтобы не оставалось ни времени, ни мыслей для чего-либо другого, кроме самых ближайших дел. Иногда вы, может быть, чувствовали даже, что освободились от этой необходимости искать то, чему нет даже названия. Бывали моменты, когда вы были уже почти в состоянии совершенно бросить эти поиски, но вас снова охватывало это чувство, и вы всегда начинали поиски заново. В самые одинокие минуты вашей жизни вы смотрели на других мужчин и женщин и спрашивали себя, ищут ли они тоже, ищут то, чего не могут назвать, то, почему они тоскуют и что им нужно. Некоторые из них, казалось, были гораздо счастливее, чем вы. Их ноша была легче. Одни, казалось, нашли удовлетворение в браке и семейной жизни, другие отправились за славой и богатством в чужие страны, третьи остались дома и благоденствовали, и, смотря на них, вы, может быть, думали, у этих людей нет великих исканий. Они нашли свой путь, они знали, чего хотели и смогли это взять. Только я иду по дороге, которая никуда не ведет. Задаю себе вопросы, ищу, спотыкаюсь на этом темном пути, приводящем в отчаяние, потому что на нем нет указателей. Но вы не одни. Все человечество в пути вместе с вами, потому что все человечество охвачено этим исканием. Все человечество ищет ответа своему смятению, ответа на нравственную немощь, на духовную пустоту, гнетущую мир. Все человечество взывает о руководстве, о том, чтобы о нем позаботились, чтобы дали ему мир. Нам говорят, что мы живем в эпоху тревоги. Историки указывают, что только несколько раз за всю историю мира человек испытывал такой страх и неуверенность. Снесены все привычные устои. Мы говорим о мире, но нам грозит война. Мы придумываем подробные планы для безопасности, но ее у нас нет. Мы хватаемся за всякую плывущую мимо соломинку, но если даже нам удается схватить ее, то она как бы исчезает. В течение многих поколений мы неслись, как испуганные дети, из одного тупика в другой. И каждый раз говорили себе, «Это правильный путь, он приведет нас туда, куда мы хотим». И каждый раз мы ошибались. Один из первых путей, которые мы избрали, назывался «Политическая свобода». «Дайте каждому политическую свободу, — говорили мы, — и мир будет счастлив. Дайте нам самим избрать своих правителей, и у нас будет правительство, при котором будет стоить жить». Итак, мы достигли политической свободы. Но мир не стал лучше. Газеты ежедневно сообщают о подкупах на верхах, протекции любимцев, об эксплуатации, о лицемерии, которые не уменьшились, а иногда даже превосходят деспотизм древних королей. Политическая свобода – драгоценная и важная вещь, но она одна не в состоянии дать нам тот мир, к которому мы стремимся. Другой путь, на который возлагались большие надежды, назывался образование, и в него верили многие. Политическая свобода плюс образование – это верное лекарство, говорили они, и мы все, сломя голову, кинулись на путь образования. Он казался таким ярким, светлым, разумным путем долгое время, и мы шли по нему, окрыленные надеждой. Но куда он нас привел? Ответ вам известен. Мы сейчас самые осведомленные люди за всю историю цивилизации и самые жалкие. Наши студенты знают о физических законах мира больше, чем величайшие ученые во времена Аристотеля. Но хотя наши головы набиты познаниями, наши сердца пусты. Самым ярким, самым заманчивым путем из всех остальных был тот, который назывался «высокий жизненный стандарт». Почти каждый считал, что он может довериться ему, что он автоматически приведет его к лучшему, радостному миру. Этот путь казался самым правильным. Стоит только нажать кнопку, и все будет готово.
Этот путь вел через прекрасные, ярко раскрашенные объявления журналов, мимо сияющих новых автомобилей, сверкающих холодильников и автоматических стиральных машин, мимо жирных куриц, жарящихся в самых модных, блистающих кастрюлях. Мы были уверены, что на этот раз мы поставили на верную карту. Может быть, другие пути вели в никуда, но этот путь уж точно приведет куда нужно. Хорошо, огляните сейчас вокруг. Вот в эту самую минуту Америка, страна, в которой политическая свобода достигла такой степени, что многим странам цивилизованного мира такое и сниться не может. В Америке создана величайшая, далеко идущая система образования, и нас восхваляют и дома, и за границей за наш высокий жизненный стандарт. Американский образ жизни – так мы любим называть нашу полностью электрифицированную, полностью автоматическую, сверкающую хромом и никелем экономику. Но разве она сделала нас счастливыми? Разве она дала нам радость, удовлетворение и смысл жизни, который мы искали? Нет. И когда мы самодовольно гордимся достижением того, о чем только мечтали столько поколений, когда мы пересекаем наши океаны за несколько часов вместо месяцев, когда мы производим чудодейственные лекарства, вылечивающие самые страшные болезни, когда мы воздвигаем здания, перед которыми Вавилонская башня кажется жалким муравейником, когда мы познаем все больше и больше тайн в глубинах океана и проникаем все дальше и дальше в межпланетное пространство, теряем ли мы хоть на йоту это ощущение пустоты внутри нас? Могут ли все эти современные чудеса дать нам чувство завершения? Могут ли они объяснить нам, почему мы живем? Могут ли они указать на то, чему нам предназначено научиться? Разве это ужасное чувство пустоты не продолжает существовать дальше? Разве каждое новое открытие многогранности Вселенной дает нам чувство покоя, и мы меньше ощущаем свое одиночество и беспомощность, чем раньше? Разве противоядие против человеческого страха, ненависти и испорченности может быть найдено в какой-нибудь лабораторной пробирке или в трубе телескопа? Мы не можем отрицать, что наука дала человеку много вещей, которые ему были нужны, по его мнению. Но та же наука наградила нас сейчас самым ужасным даром, который когда-либо вручался человечеству. От этого дара науки зависит жизнь и будущее всякого живого существа на этой планете. Он поднимается грозной тенью над нашей пробуждающейся мыслью. Он пронизывает, как спектр ужаса, сны наших детей. Мы делаем вид, что его нет. Мы пытаемся сделать вид, что мы не получили этого дара, что это все шутка. И в какое-нибудь утро мы проснемся и увидим, что водородная бомба на самом деле не была изобретена, и атомная бомба никогда не была сделана. Но утренняя газета говорит нам обратное. Есть другие пути, конечно, и многие идут по ним в эту самую минуту. Это пути славы и удачи, наслаждения и власти. Но ни один из них не ведет никуда, кроме трясины. Мы запутались в паутине собственного мышления. Мы так прочно сидим в умно придуманной западне, что не видим больше ни причины, ни средства против болезни, причиняющей нам смертельные мучения. Если правда, что против всякой болезни есть средство, то мы должны поспешить найти его. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. И если путь, ведущий к свету, если путь назад к духовному здоровью еще есть, то мы не должны терять ни часа. Многие спотыкаются в это время кризиса и видят, что все их усилия приводят лишь к тому, что они вязнут еще глубже. Ежегодно американцы расходуют $125 миллионов на предсказания гадателям. $125 миллионов истраченных, сметенными, испуганными людьми на таких же заблуждающихся людей, чтобы те дали им ложные ответы на мучающие их вопросы. Ежегодно свыше 16 тысяч американцев, не смогших получить даже и таких ложных ответов, кончают с собой, предпочтя смерть дальнейшему блужданию в этих созданных человеком джунглях, носящих название цивилизации. Итак, спросите вы, где же мы находимся теперь, где мы сейчас и куда идем?
Позвольте мне сказать вам, где вы и что вы из себя представляете. Мы — нация опустошенных людей. Наши головы забиты знаниями, в то время как наши души — это духовный вакуум. Мы жалуемся на то, что молодежь нашей страны потеряла свой пыл, свой стимул, охоту к работе и к движению вперед. Каждый день мне приходится слышать от родителей, что они не понимают, что такое с их детьми. Они не хотят делать над собой никаких усилий, они только требуют, чтобы им все давалось. Родители, по-видимому, не осознают, что их хорошо образованные, тщательно воспитанные дети в сущности совершенно пусты внутри. Они не исполнены того духа, притворяющего труд в радость. Они не исполнены решимостью, делающей продвижение вперед удовольствием. Почему же они пусты? Потому что они не знают ни того, откуда они пришли, ни почему они здесь, ни куда они направляются. Они похожи на ряды автомобилей, детали которых выработаны до совершенства, но бензиновые баки которых не наполнены бензином. Изумительная внешность, а внутри пустота, лишающая их силы. Поэтому они стоят на месте и ржавеют. Ржавеют скукой. Говорится, что Америка стоит на первом месте в мире по той скуке, которая приходится на голову каждого жителя. Мы знаем это, потому что у нас самое большое разнообразие и больше всякого вида развлечений, чем в любой другой стране. Люди стали такими опустошенными, потому что они не могут даже занять самих себя. Они должны платить другим людям, чтобы те их развлекали, заставляли смеяться, пытались создать им на несколько минут ощущение тепла, радости, приятного удобства, старались бы заставить их забыть это ужасное чувство опустошенности, внушающее такой дикий страх, чувство потерянности и одиночества. Может быть, вы считаете, что скука имеет не такое большое значение? Каждому человеку иногда становится скучно. Это естественно. Но позвольте мне рассказать вам о скуке, об этой опасной апатии, которая охватывает всю страну, умы и сердца людей. Человек — единственное Божье создание, которое в состоянии испытывать скуку. Ни одно живое существо, кроме человека, не может наскучить самому себе или ему может наскучить окружающая его обстановка. Это очень показательно, потому что наш Создатель ничего не делает бесцельно. И если Он наделил человека способностью скучать, Он сделал это с определенной целью. Скука — одно из самых верных средств для мерила своей внутренней пустоты. Она также точна, как термометр, и точно показывает нам, насколько у нас пусто на душе. Человек, который постоянно скучает, живет и работает в пустоте. Внутри него пустота, а природа не терпит пустоты. К числу непоколебимых законов мира относится закон о том, что всякая пустота должна быть заполнена, и при том немедленно. Нам не надо возвращаться к древности, чтобы убедиться, что происходило с нациями опустошенных людей. Не стоит заглядывать в прошлое дальше недавней истории некоторых европейских стран, чтобы увидеть, с какой невероятной быстротой природа заполняет пустоту в человеческих душах. Никакие измы не могут найти место в сердце и душе человека, если он исполнен Духом Божьим, но они легко проникают в умы и сердца тех, кто опустошил себя и ждет наполнения. Природа не терпит пустоты, но от нас, как от индивидуумов, зависит решить, чем будет заполнена наша внутренняя пустота. Вот в каком положении мы находимся сегодня, нация опустошенных людей. Мы пытались заполнить наши души наукой и образованием, лучшим образом жизни и развлечениями и многими другими вещами, которых мы, по нашему мнению, хотели. Но мы все-таки пусты. Почему же мы так пусты? Потому что Творец создал нас для себя, и мы никогда не обретем нашей цельности и полноты без общения с Ним. Иисус Христос сказал нам уже давно, что не хлебом единым жив человек, но мы не обратили на это внимания. Мы стали пичкать себя хлебом всякого рода, мы пичкали себя, пока не заболели. Мы не можем выдержать ужасной пустоты в наших душах. Мы не можем смотреть на одинокую дорогу отчаяния, лежащую впереди нас.
Мы отчаянно устали от ненависти, жадности и страстей в наших душах, но бессильны избавиться от них и наполнить их чем-нибудь лучше. Время имеет большое значение. Орудия полного уничтожения даны нам в руки, и мы не можем больше бродить по ложным путям, не можем больше исследовать никаких неизвестных путей, не можем больше позволить себе попадать в тупики. У нас нет больше столько времени, ибо наше поколение завершило то, что другие поколения только пытались сделать или только мечтали об этом в самые безумные минуты упоения властью и беспринципностью. Мы добились орудия полного уничтожения. Мы — свидетели апогея человеческого безумия, ибо атом расколот. Как же должны были смеяться демоны, когда самые блестящие умы на земле бешено работали целые годы, чтобы добиться этого ужаса? Расщепленный атом, разделяй и властвуй, раскалывай и разрушай, потрясай, снеси, разметай. Тот с копытом сделал свою работу, и люди стремились помочь ему. Мы видим теперь шедевр сатаны, его умный профиль на фоне расщепленных языков божественного огня, ибо и сатанинский огонь, и божественное пламя идут сверху. Эти огни разметываются, освещают, мгновенно преображают все, чего они касаются. Но только с какой разницей? С той разницей, которая есть между адом и небом. Мы живем в мире, в котором все поставлено вверх ногами, все находится в смятении. Будьте уверены, что это смятение входит в сатанинские планы. Библия говорит нам, что сатана – великий обманщик и посвятил себя нашему самообману и тому обману, который разделяет все народы мира. Он заставил нас поверить, что жизнь будет лучше, когда на самом деле она становится все хуже. Блестящий английский ученый доктор Генри Битт сказал: «Удобный эгоизм 90-х годов, когда считалось почти что гарантированным, что мир автоматически движется вперед к совершенству, теперь невозможен. Смутная надежда на то, что образование, гуманизм и прогресс постепенно и неизбежно приведут к своего рода утопии, была полностью опровергнута событиями за последние 25 лет. Все это не так просто. Сатана не умер, власть и сила тьмы все еще жива, и весь мир все еще находится во зле. Мы все сознаем, что с начала этого столетия мир радикально изменился. Мы отдаем себе отчет в его ускорившемся темпе, в духе революции, сметающем установленные границы и традиции, в той быстроте, с которой наш язык, моды, обычаи, жилища, наш образ жизни и мыслей переродились и изменились. Только несколько лет тому назад дети восхищались мыслью отправиться на пристань и посмотреть на пришедшие большие пароходы. Сегодня они равнодушно смотрят на геликоптеры и турбинные самолеты. Мы, считавшие раньше чудом телеграф, теперь совершенно равнодушны к такому чуду, как телевидение. Не так давно еще многие человеческие болезни считались безнадежными и неизлечимыми. Теперь у нас есть такие действенные лекарства, что многие болезни старости стали уже редкостью. Мы многого достигли, в этом нет никакого сомнения. Но при всем этом прогрессе человек не разрешил основной проблемы человеческого рода. Мы можем построить высочайшие здания, быстрейшие пароходы, длиннейшие мосты, но мы все еще не можем управлять сами собой и жить в равенстве и мире. Мы можем создавать громадные новые школы искусства и музыки, открывать все новые и лучшие витамины, но наши заботы остались теми же самыми. И это те же заботы, которые всегда были у человека, только они умножились и увеличились. Они могут предстать перед нами в новом образе, они могут причинять нам все более острые мучения и большую тревогу, но в основном мы подвержены тем же искушениям, тому же суду, тем же испытаниям, которым всегда было подвержено человечество. Ибо всегда, с того самого момента в саду Эдема, когда человек избрал свою волю вместо воли Бога, человека мучили те же самые проблемы. Причина их изложена в первой книге Бытия. Ужасные последствия, созданные ими, изложены в первой главе послания к римлянам. И Евангелие Иисуса Христа дает нам исцеление от них. Испорченное,
и грешная природа человека наполняет его душу ненавистью, завистью, жадностью и ревностью. Проклятие греха на его плоти, и он от века и до ныне преследуется страхом смерти. Его изобретательный ум позволил ему изменить все, кроме самого себя. Ибо человек, несмотря на громогласно восхваляющийся прогресс нашего времени, остается таким же самым, каким он был и в начале. Грех тоже остался без изменений, хотя человек сделал все возможное, чтобы изменить его. Мы пытались нарядить его в другие имена. Мы приклеивали новые этикетки на эту же самую бутылку с ядом. Мы старались отскоблить старый сарай и выдать его за новое строение. Мы пытались назвать грех ошибками или заблуждениями или недостатками сознательности, но грех оставался тем же самым. Совершенно безразлично, как бы мы ни пытались спасти свою совесть, мы все равно знали, что люди все

Казалось даже, что это страдание – цель жизни, ибо он сказал: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Смерть тоже осталась той же. Люди пытались изменить ее внешность. Гробовщик стал похоронным бюро. Мы пытаемся смягчить суровость погребальных обрядов, но как бы мы ни называли это, как бы мы ни приукрашали и ни подрумянивали, холодная, жесткая реальность смерти не изменилась за всю историю человечества. Три фактических обстоятельства составляют подлинную историю человечества. Его прошлое полно грехов, его настоящее заполнено страданием, и в будущем его ожидает абсолютная уверенность в смерти. Библия говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Для рядового человека это кажется жестоким и безнадежным. Сотни философских теорий и многие религии были придуманы людьми в их попытках обойти слово Бога. Современные философы и психологи все еще пытаются сделать вид, что есть какой-то другой путь, кроме пути Христа. Но человек испробовал их все, и ни один из них никуда его не привел. Христос пришел, чтобы дать нам ответы на три извечных вопроса о грехе, страдании и смерти. И только Иисус, и Он один, вечен и неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Все остальное может меняться, но Христос остается неизменным. В бездонном океане человеческих страстей Христос стоит спокойно и твердо, готовый приветствовать всех, кто обратится к Нему и примет благословение безопасности и мира. Ибо мы живем в век благодати, в котором Бог обещает, что каждый желающий может прийти и принять Его Сына. Но этот век благодати не будет длиться бесконечно. Мы живем теперь лишь благодаря долготерпению Божию.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Животным не нужны машины. Если мы захотим сравнить наши человеческие возможности с возможностями других живых существ, сравнение будет явно не в нашу пользу. Верблюд может за день пройти по пустыне 50 километров, неся на себе груз в 400 килограммов. Я же ощущаю жуткую усталость при одной мысли о подобной прогулке, даже налегке. Страус развивает скорость до 50 километров в час, моя машина в час пик движется куда медленней. Малый стриж летит со скоростью более 150 км в час. В хоботе слона сосредоточено 40 тысяч мышц. Это в 70 раз больше, чем во всем человеческом организме. Этим хоботом слон может и вырвать с корнем дерево, и поднять с земли крохотную булавку. Мало кто из нас способен с первой попытки сделать как то, так и другое. Блоха совершает прыжки на расстояние 30 сантиметров, что в 350 раз превышает длину ее тела. Это все равно, как если бы кто-то из нас подпрыгнул на высоту 600 метров. Мы в большинстве своем прыгаем не далее, чем на метр, и то в длину. А между тем расстояние 30 сантиметров вовсе не случайность. Именно настолько следует подпрыгнуть блохе, чтобы приземлиться на расчудесную лохматую и теплую собаку, в чьей шерсти так славно можно растить потомство. Крохотное насекомое-звонец совершает 133 тысячи взмахов крыльев в секунду. Это в 100 раз быстрее, чем мы можем моргнуть глазом. Благодаря своему интеллектуальному превосходству, человек создает машины, с помощью которых может взять верх над любым из животных. Но Бог просто наделил все живые существа теми способностями, в которых они больше всего нуждаются. Он хочет, чтобы мы, следуя его примеру, тоже создавали то, что нам нужно. Внимательнее посмотрев на мир вокруг нас, мы поймем, что Создатель дал нам все рабочие материалы и подсказал все идеи, необходимые для творчества. Никто не дерзнет сказать, будто Он не позаботился о том, как мы будем жить на земле.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Ассоциация баптистов за всемирную евангелизацию намерена собрать более 6 миллионов долларов для преобразования Папуа-Новой Гвинеи путем ремонта баптистского колледжа и клиники для улучшения богословского образования и евангелизации в Тихоокеанской стране с более чем 600 островами и 800 языками. Цитата. «Мы воспитываем следующее поколение лидеров». Это не просто подготовка пасторов, это подготовка учителей, подготовка медработников и всех остальных. Чему Бог позволяет нам обучать их, меняя их жизнь с людьми, которых Бог дает им своими дарами и талантами. Что касается медицинской помощи местному населению, то в Папуа-Новой Гвинее у людей нет пластыря, у них нет аспирина, у них порой ничего нет. И когда у них возникают физические потребности, они приходят в зону нашей клиники. Они сразу чувствуют разницу, потому что любовь Иисуса Христа пронизывает все, что мы делаем. Это сказали сотрудники этой клиники. Слава Иисусу Христу, что ученики, Его ученики своими делами показывают любовь Господу, каждому отдельному человеку, вне зависимости от расы и происхождения. Книга Откровения, 11 глава, стих 10. «И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошли дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле». Во все времена люди посылали друг другу подарки. Надо сказать, то, что было дано, не идет ни в какое сравнение с подходящим сегодня. Сегодня, благодаря развитию интернета, послать кому-то подарок не проблема. Особенно большим спросом пользуются так называемый Алиэкспресс или Алибаба. Этот самый Али из Китая товары посылает в другие страны. Объем этих товаров, сложно даже вообразить, он огромен. В контексте 11 главы книги Откровения люди будут посылать подарки в честь главного события убийства двух пророков Божьих, которые будут суть светильники, две маслины, стоящие перед Богом. Теперь представьте, как все онлайн-сервисы заработают в этот момент. Для одних радость, для других прибыль, для третьих исполнение пророчеств Библии в последних днях. А пока мы видим только увеличение и еще больше увеличения подобных онлайн-продаж с таких сервисов. Королю Великобритании Чарльзу III презентовали картину с его образом. Подумаешь, казалось бы, сколько картин королям, царям, князьям рисовали, то дело в другом. Образ картины необычен. По задумке художника, Чарльз изображается в неком красном пламени. А если картину перевернуть, то вообще получается сатана. Что это? Подарок в тему или просто прикол над королем? Что это и почему именно Карлу нарисовали подобное? Знает ли художник что-то большее? Или он просто захотел сделать такое, чтобы повеселить общественность? История умалчивает, однако ясен сам факт, что Чарльз принял эту картину. Что такое деньги? Деньги — это основное средство платежа. Много разных оснований денег существует. В Древней Руси, например, в обращении были куны. Такое же название куны до прошлого года было названием хорватской валюты. Форинты, венгры, динары, в Сербии евро, доллары США, австралийский доллар. Но доллар есть не только в таких странах, которые мы перечислили. Он есть и в Зимбабве. Там в разгар гиперинфляции в 2008-2009 годах появились купюры 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Обесценивание денег касается не только африканской страны. Она просто здесь как пример. Это касается очень много стран и еще будет касаться многих. Копни, это может коснуться любой валюты в мире. Неважно, какого цвета бумага и какую страну она представляет. Все эти валюты, все эти деньги могут обесцениваться. На фотографии
которую вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». Один человек везет на тачке эту макулатуру. Так в мире все. Кроме слова истинного Бога Библии. Библия – одна из главных ценностей всего человечества. Библия – драгоценная жемчужина, данная людям. Благодарите Господа, что у вас есть Библия, которая, в отличие от цветных бумажек, не подвержена обесцениванию, в которой указан путь нашего спасения через Господа Иисуса Христа. Среди свидетельств, которые Бразильский Евангелический Альянс собрал во время наводнения в штате Рио-Гранди-ду-Сул, выделяется одно. Один из руководителей организации рассказывает, цитата: «Когда я уходил, меня позвала одна женщина. Маленькая старушка. Она тихо сказала мне на ухо: могу ли я попросить тебя кое о чем? Я сказал: конечно. Я не знаю, о чем вы хотите попросить. Смогу ли я помочь? Ну да, вы можете попросить». Но потом из ее глаз покатились слезы. Она сказала: можете ли вы дать мне Библию? Потому что мое смыло наводнение. В то время, когда люди потеряли все, единственное, о чем просила, это старая женщина. Это Библия. Хотя не должно было быть и много других проблем. Много других нужд. Ведь наводнение разрушило ее жилище. Она потерпела материальный ущерб. Но главная ее нужда была в Слове Божьем. Трепетное отношение к Библии – это то, что выделяет христиан среди других. Ведь Библия не просто книга. Это не просто книга, как мы сказали уже, обсуждая предыдущую новость. Библия – это драгоценная жемчужина, которую дал Бог людям. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Братья мои, имейте веру в Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Так начинает вторую главу апостол Иаков. Краток стих, но с глубоким духовным значением. Словами «братья мои» апостол обращается к верующим в Господа Иисуса Христа. Вне всякого сомнения, они имели веру во Христа. В первой главе этого же послания апостол называет их «братьями возлюбленными». Первая глава, 19 стих. И если это так, то, казалось бы, призывать их к вере во Христа нет нужды. Но нам следует обратить внимание на последнее предложение этого стиха. Здесь сказано «невзирая на лица». Иначе говоря, апостол призывает их иметь веру во Христа, невзирая на лица. Что это значит? И именно на это обратим наше внимание. Иметь веру в Христа. Так как выражение «невзирая на лица» связано с выражением «вера во Христа» в данном тексте, то что имел в виду апостол Яков, когда он говорил о вере во Христа? Конечно, здесь может быть двоякое объяснение. Во-первых, апостол мог иметь в виду вероучение Господа Иисуса Христа, ибо уже в дни апостолов были случаи, когда от призвавшего благодатью Христовою некоторые переходили к иному благовествованию. Галатам 1 глава 6 стих. Во-вторых, с практической точки зрения апостол Иаков мог говорить и о жизни в вере. Например, апостол Павел так изъясняет эту истину. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Следует заметить, что в Священном Писании очень часто говорится и о назидании в вере, Иуды 20 стих, и о подвязании в вере, Иуды 3 стих. Апостол Яков в своем послании упоминает и одно, и другое. Особенное ударение он делает на правильное хождение в вере. «Невзирая на лица». «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Такова воля Божия в данном стихе. Мы вправе задать такой вопрос. Совместима ли вера во Христа со взиранием на лица? Оказывается, нет. А если нет, то почему? Начнем сначала. Что значит выражение «взирание на лица»? Во второй главе апостол Яков под воздействием Святого Духа раскрывает нам с 1 стиха по 13 смысл выражения «взирание на лица», пример, поясняющий, что это значит, и каковы результаты взирания на лица. И поэтому будем пользоваться стихами из этого же послания. В стихе 9 апостол Иаков говорит о так называемом лицеприятии. А оно говорит нам о пристрастном отношении к чему-то или кому-то. Например, апостол Иаков говорит о том, как некоторыми встречается богато одетый человек и как встречается бедно одетый человек. Первому дается предпочтение, второму — нет. Первому — уважение и почесть, второму — презрение. 2 глава 6 стих. Суть лицеприятия — пересуживание в себе других. В оригинале «диакрино», переведенное на русский язык словом «пересуживание» Иакова 2:4, имеет смысл различать, отделять, делить и судить. И этим мы показываем пристрастие или склонность к одним и в то же самое время презрение к другим. оно основано на том, что лицеприятие не столько обращает внимание на внутреннее качество человеческого бытия, но на внешность человека, то есть на его одежду, его богатство, его положение, его популярность и так далее. В Новом Завете слово «лицеприятие» везде употребляемо в плохом смысле, как порок, как недостаток в поведении человека. Мы часто не замечаем, какой популярностью пользуется этот порок в мире, в котором мы живем. И это есть и в настоящем времени, и было в прошлом. Например, в притчах 24:23 сказано: «Иметь лицеприятие на суде нехорошо». А это значит, что во время разбирательства судебных дел предпочтение давалось и дается богатым или знатным, угождая лицу великого, уничижая бедного. Левит 19:15. Замечалось и следующее явление, о котором читаем в притчах 18:5. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». В данном случае, благодаря лицеприятию, нечестивый выигрывает, а праведник осуждается и страдает. Мы можем себе задать такой вопрос: почему этот порок, как в далеком прошлом, так и в настоящем, имел и имеет силу? Почему многие и многие подвергнуты этому греху? Одной из причин является корысть. В послании Иуды, в 16 стихе, сказано так: «Они оказывают лицеприятие для корысти», то есть для своей выгоды, материальной пользы и так далее. Таково лице и действие лицеприятия. Итак, взирать на лица – это значит практиковать в своей жизни и этот порок, то есть лицеприятие. Бог и лицеприятие. Возможно, для многих лицеприятие является благодетелью. Но если мы говорим о истинах Божьих, то нам следует обратить внимание на то, как Бог смотрит на это. Во второй книге Паралипоменон, 19 главе 7 стихе, сказано: «Итак, да будет страх Господен на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия». С этим согласуется и Новый Завет. Так в послании апостола Павла Галатам сказано: «Бог не взирает на лице человека». Галатам 2:6. А в послании апостола Павла к римлянам во 2 главе и 11 стихе сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Читая внимательно стихи Священного Писания, замечаем, как Бог увещевает человека всячески избегать этот порок. Так в книге Левит, 19 главе, 15 стихе, мы читаем такие слова: «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». В Новом Завете таковые слова направлены к главенствующим. Читаем: «И вы, господа, поступайте с ними», то есть со своими подчиненными, «также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Ефесянам 6 глава, 9 стих. Нам очень часто кажется, что то или иное лицеприятие в жизни проходит совершенно незамеченным пред очами всемогущего Бога. Но будем помнить о том, о чем нам свидетельствует Священное Писание. Например, у пророка Малахии во 2 главе, 9 стихе, мы читаем следующие стихи, которые говорят о приговоре Божьем. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Они возвышали великих и презирали простых, зато и сами стали презренными и униженными, как и сказал Бог в свое время. Воистину, что человек сеет, то и пожинает. Об этом говорит нам апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе и 25 стихе. Читаем этот стих. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него, то есть у Бога, нет лицеприятия». Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: сатанизм в рок-музыке. Впервые он дерзко заявил о себе на рок-сцене в 69 году, в третье лето после основания первой сатанинской церкви в Сан-Франциско и провозглашения века поклонения дьяволу. Начало положила английская группа Black Sabbath «Черная суббота». Рок-словарь сообщает: лавина жестких звуков с нервирующим, причитающим голосом солиста передавала шокирующий общество текст. «Отбери у кого-нибудь жизнь, она дешевка. Убей кого-нибудь, никто не будет плакать. Свобода твоя, исполни только свой долг. Нам нужна только твоя душа». На обложке пластинки «Reflection Black Sabbath» хвастливая надпись. Уже на первой пластинке они призывали сатану, который действительно им явился. Он обещал всемирный успех, если они ежегодно будут играть в Большую Субботу. Обе стороны сдержали свое слово. Шесть принесших успех пластинок, грандиозные концерты на эстрадах всего мира. Они сыграли адский горячий хард-рок, темпераментную музыку, идеально подходящую для адских торжеств черных кровавых суббот. И ты, бедный глупец, держащий в руках пластинку, знай, что ты этим продал свою душу, потому что она будет быстро захвачена адским ритмом, сатанинской силой этой музыки. И укус этого музыкального тарантула заставит тебя плясать без остановки, без конца. С пластинки «Reflection Black Sabbath». Ныне нет числа подобным рок-группам. Но став массовой, эта музыка не стала безобидной. Послушайте несколько интервью, взятых на московской улице у случайных прохожих.
1: Рок называют дьявольской музыкой. Почему?
2: Не знаю, кто так называет. Это довольно хорошая, приятная музыка.
3: Сама музыка, она тяжелая, она рассчитана на такое вот какое-то восприятие. И когда вот это на сцене, там вот эти вот большие там щиты вот там с этими рогатыми друзьями, и в тексте, то есть это уже давит на организм.
2: Я считаю, что это исключительно только для слов, да?
3: Я не думаю, что музыканты хотят вот этой вот, вот всеми этими делами какой-то смысл вложить в свою музыку, что она какая-то там потустороннего мира.
2: Вкладывают дьявольский смысл, вот. Почему бы и нет? Это интересно. От Бога мы вообще ничего не видим, никаких этих... явление чуда там, а дьявол все-таки как-то себя проявляет. По мелочи хотя бы.
4: Для меня лично это рок, это все. Больше я, так сказать, ничего не могу. Это все, что мне нужно в этой жизни. Такая музыка и больше ничего.

0: Плоды рок-музыки – тема нашей сегодняшней передачи. Давайте вновь присоединимся к Эрику Холмбергу, ведущему христианской программы «Колокола ада».
1: Семена философии сатаны, попав на почву присущего природе человека эгоизма, приводят к насилию и смерти. Не хищники ли мы все в своем подсознании? Если гуманоиды перестанут охотиться друг на друга, смогут ли они жить дальше? Книга сатаны. Я не знаю, как это объяснить. Я не могу контролировать себя на сцене. Думаю, никто из рок-музыкантов не может контролировать себя. Не знаю, как это объяснить, но я уже не владею собой. Такое ощущение, что я могу кого-то убить. Этот дух насилия и смерти воздействует не только на самих артистов. Именно на век рок-н-ролла пришлось резкое возрастание на 10% уровня преступности. Размах эпидемии приняло насилие на концертах, которое достигло критической точки во время концерта группы Ху в городе Цинциннати, когда сметающая двери толпа раздавила 11 человек. Этот отвратительный дух проявляется даже в отношении слушателей к такой музыке, в том, как они неистово кричат, размахивая в воздухе кулаками, либо пускают кулаки в ход в потасовках друг с другом в приступе агрессии, которую они называют «крутым танцем». Именно на этой невероятной арене немотивированных убийств, ритуального насилия и мазохизма наиболее отчетливо просматривается реальность сатанинского влияния на людей. Последние десятилетия породили наиболее извращенные и отвратительные акты насилия, которые просто трудно вообразимы. Главное, что объединяет эти бессмысленные акты, это одержимость рок-музыкой и схожесть с древними ритуалами поклонения дьяволу. Членовредительство переросло в последние десятилетия в убийство и человеческие жертвоприношения. 12 апреля 1985 года 14-летний металлист убил 3 человек. Фанат Iron Maiden, который дошел в своем безумстве до того, что вырезал себе на груди цифру 666, заявил, что испытывал на себе огромное влияние Эдди, талисмана группы Iron Maiden, и под этим влиянием пришел к убийству. В 87 году был схвачен еще один маньяк-убийца и каннибал Гарри Хейдник. По свидетельству журнала Time, тяжелый металлический рок звучал день и ночь из его дома в Филадельфии. Томми Салливан взял охотничий нож и зверски убил свою мать, ампутировав ее правую руку и сняв скальп с ее черепа, а затем порезал свою собственную кисть руки и горло, практически отрезав и то, и другое. Большинство людей, знакомых с обстоятельствами дела, согласны в том, что ни один из ровесников Томми из аналогичной социальной среды не может совершить столь извращенного и жестокого преступления самостоятельно, без какого-либо влияния извне. И в то же время в деле не замешаны ни наркотики, ни алкоголь. Тогда что? Ключ к отгадке был найден в комнате самого Томми, точнее, в его дневнике. На протяжении всего предшествовавшего года он был втянут в оккультную секту, а его посвящение в секту было осуществлено с помощью тяжелого металлического рока. Еще одна саморазрушительная и оккультная сторона жизни, которую пропагандирует рок, — наркомания. Совершенно однозначно можно заявить, что наркотики насквозь пронизывают рок. От изъеденных тел артистов до содержания их песен. Например, в наиболее популярном альбоме группы Beastie Boys, «Озверелые ребята», который называется «С разрешением на болезнь», можно насчитать более 90 упоминаний наркомании и алкоголизма. Вот как объясняет бывший певец из группы Битлз Джордж Харрисон причина своего увлечения кришнаизмом. Когда я был молод, еще в 66 году, остаточные явления употребления ЛСД всякий раз открывали во мне что-то, и поток самых разных мыслей врывался в меня, и так постепенно я пришел к йоге. Аналогичное описание творческого процесса Роберта Смита из группы Кьюр дает один из рок-журналов. Идеи его самых мрачных песен часто приходят ему во время пьяных кошмаров. Собственно говоря, весь альбом «Голова на двери» был написан артистом именно в таком состоянии. Страсть к сексу — это, пожалуй, один из неизбежных и далеко идущих результатов сатанинской философии. В отличие от широко распространенного мнения, Бог не запрещает секс. В Писании говорится, что физическое влечение мужчины и женщины друг к другу есть основа супружеской жизни. Библия внушает мужьям и женам, что они созданы друг для друга. Секс — это то средство, с помощью которого человек участвует в самом удивительном чуде жизни, в рождении на свет нового человека. Но, как и другие силы, имеющие огромный запас мощности, он обладает и разрушительным потенциалом. Именно поэтому Бог строго наказывает нам. Этот совершенно особый акт должен сопутствовать лишь особым взаимоотношениям между людьми, обязательствам, которые они дают себе на всю жизнь, называемым браком и семьей. Старомодно? Пускай. Но чем более что-то меняется, тем более оно остается прежним. Что бы ни говорила толпа, чистота и верность — это всегда первооснова. Все другое, стоящее вне ее, ведет к смерти. Секс, на который толкает сатана, никогда не насытится сексуальной связью длительного характера между неженатыми людьми. Это первые шаги, с которых обычно начинается деградация и порабощение похотью. Стоит познать скоротечные радости греха, как вступает в силу важнейший духовный закон. Обольщение грехом ожесточает наши сердца. По мере того, как черствеют наши сердца, происходят три вещи. Мы начинаем искать оправдание своим грехам. Мы постепенно слепнем и отторгаем правду, даваемую Богом, и пути спасения нас от греха. Мы становимся более подверженными новым грехам, еще более тяжким. Последний рубеж на дьявольском пути к сексуальному рабству и пороку — это смешение секса с насилием. Как предостерегало еще более 2000 лет назад Писание, не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает. Ибо что посеет человек, то и пожнет, потому что сеющий для плоти своей пожнет от плоти тление, а сеющий для духа пожнет от духа жизнь вечную. О горнем помышляйте, не о том, что на земле. Умертвите земные члены, блуд, нечистоту и злую похоть. Предостережение Иисуса миру о том, что Он вернется для суда над впавшим в безверие и порок миром. Ибо как во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Как во дни перед потопом они жили в развлечениях, не видя грехов своих, и не понимали, пока не пришел потоп и не унес их всех. И вновь Библия предостерегает: не заблуждайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники Царства Божьего не наследуют. Бегайте от блуда. Тело не для блуда, но для Господа. Продолжая наше рассмотрение побочных продуктов рок-н-ролла, рассмотрим одну из его важнейших тем — бунт. Для Блэки Лолеса из группы Wasp это означает даже больше. Как он сказал в интервью газете Washington Post, рок-н-ролл — агрессивная форма искусства, чистая враждебность и агрессия. Для меня это своего рода религия. В Ветхом Завете об этом сказано так: «Бунт сродни сатанизму». В библейском смысле сатанизм — это то же самое, что дьяволизм, а в корне всего — бунт. Я антихрист. Не будет преувеличением сказать, что бунт — нечто большее, чем случайная тема в роке. Это его душа и сердце. Как больное дерево не может родить здоровый плод, так и индустрия, в корне пораженная бунтом против Бога и Его Слова, никогда не произведет на свет ничего истинно хорошего. Как сказал сам Иисус, просто от плоти человеческой нет реальной пользы. Только Дух может дать жизнь. Мои слова, обращенные к вам, и есть Дух и жизнь. Оккультизм. Как невидимый рак, который неизбежно ведет к смерти, так и сатанинское семя в рок-н-ролле выросло в фанатичном преклонении перед оккультным. Таинственные намеки на дьявола в музыке блюзового певца Роберта Джонсона 30-летней давности теперь переросли в открытое поклонение сатане и аду. Говоря о символике, связанной с сатанинской религией, нужно отметить, что нет ничего более основательного, чем пентаграмма. Пятиконечная звезда — основной символ оккультной религии. Широчайшее распространение получил также оскверненный крест в индустрии рока. Мотли Крю, Слеер, Venom, Suicidal Tendencies, Plasmatics и AC/DC — лишь некоторые из тех, кто использует знак сатаны. Еще один неотъемлемый символ сатанинской религии — Il Cornuto — жест руки, представляющий собой самого дьявола. Как и пентаграмма, он встречается повсюду в рок-музыке. Оззи Осборн, Митлов, Рик Джеймс, Чип Трик, Мотли Крю, Кис, Тодд Рандгрен и Дио. Вот лишь немногие из тех, кто использует этот знак. На обратной стороне альбома «Spanish Train» — произведение Криса де Бурга. Там не только изображен дьявол, показывающий свой знак, но и чувствуется дух равенства и примирения его с Господом Богом. Беспримерное богохульство. В 80-х появился ряд групп, чья музыка сочетает в себе элементы панк-рок и новой волны и даже классической музыки. В музыке Кью, Баухауса, Кристиан Деф, Sisters of Mercy, Диаманда Галлес, Ник Кейв, Lord of the New Church и Smiths. Оккультные элементы в этом новом жанре вызывают даже еще большую озабоченность, чем в музыке хэви-метал, потому что здесь они соединены с умом и поэтической страстью, которых не найдешь в хэви-метал. Например, когда Питер Мерфи из Баухауса, уже упомянутом подражании сатанинской мессы, поет по латыни «Вперед и задом наперед, Отец, Сын и Святой Дух», появляется некое гнетущее моральное чувство, и кажется, что ты можешь убить ножом. Вот что пишет журнал «Пропаганда» о записи этой песни. Питер собрал все остатки сил для последнего толчка. Как будто в него внезапно вселились демоны. Изо рта у него забил фонтан отвратительно пахнущих рвотных масс. И далее. Неповоротливые духи зла буквально выгнали их прямо из темной студии, заставляя их оглядываться и нервно смеяться, когда они высыпали на улицу. На обратной стороне альбома Джим Моррисон и группа Doors сгрудились вокруг миниатюрного бюста Кроули. Это увлечение оккультом началось у Моррисона довольно рано. Он говорил, что эта направленность появилась в его жизни, когда он был еще очень молод. Путешествуя со своей семьей, он увидел несколько трупов американских индейцев, валявшихся на дороге, результат автокатастрофы. Вот как Моррисон описывает случившееся далее. Души и духи этих индейцев, может быть, одного или двух, метались вокруг, поражая своей реальностью, и влезли в мою душу. И они все еще там. Одержимость этими духами или привидениями и дала жизнь искусству, наполненному смертью, оккультом и неприятием Бога. Я не желаю воскресать. Отправьте мои документы в дом задержания. В 70-м году Моррисон женился на ведьме. Это сопровождалось ритуалом вызывания духов и распитием крови. Годом позже шаман, самоучка или доктор по ведьмам был мертв. Талисман Iron Maiden Эдди означает потерянную душу, возвращенную к жизни музыкой группы. По крайней мере, две группы получили свои названия по именам демонических духов. Играя с оккультным инструментом, широко известным как дощечка Уиджа, который многие считают безобидной игрушкой, четверо молодых людей в гостиничном номере видели, как она по буквам выдала имя Чип Трик, Винсент Ферниер. Точно таким же образом стал Элисом Купером. Такие песни, как «Я люблю мертвых» и «Холодный отель», где речь идет о некрофилии или о сексе с трупами, заставляют поверить, что влияние демонических духов простирается гораздо дальше названия группы Элиса. Как мы поняли из этого представления, сатана отнюдь не благостен. Он лжец и отец всей лжи. И станет использовать все, включая один из наиболее мощных инструментов – музыку, с тем, чтобы сделать тебя слепым по отношению к реальности Божьей любви и насущной потребности в его спасительной силе, чтобы отвернуть от него твой разум и сердце и еще больше погрузить тебя в пучину греха. Дьявольский путь печален, но его власть может быть преодолена. Помните, он, бывший мертвым, теперь жив, и в его руках ключи от смерти и от ада. Теперь, когда мы приближаемся к моменту истины, у людей в голове начинают появляться два обычных оправдания. Одно из них касается мотивации и намерений. Джимми Пейдж из Led Zeppelin отрицал наличие какого-либо основания под своей известной причастностью к оккульту, говоря: «Я не поклоняюсь дьяволу, но меня интригует все загадочное». Кейт Ричардс из группы Stone заявил в своем интервью: «Существуют черные колдуны, считающие, что мы выступаем в роли тайных агентов Люцифера. Другими словами, если что-то происходит вне нашего контроля, то это происходит не по нашей воле». Чисто американский мальчик Майкл Джексон, чей на редкость популярный клип-триллер, наполнен оккультным колдовством, включая его трансформацию в дикого волка и некроманию, то есть контакт с мертвыми, начинает свой клип со следующего заявления. «Отдавая дань моему сильному личному убеждению, я хотел бы отметить, что этот фильм ни в коей мере не утверждает веры в оккульт. Как мы уже видели, Сатана – невидимый дух и искусный маскировщик. Его возможность превращаться в ангела света может ввести в заблуждение и заставить думать, что черное – белое, ложь – истина, и даже что все это говорится от лица Господа Бога. Что же касается последователей дьявола, то многие из тех, кто открыто этим занимается, могут сказать вам, что для них это выглядит совсем не так, как это описывается в кино. И это-то и пугает больше всего. Также и наиболее радикальная форма рока. Музыка, прямо прославляющая смерть и сатану. Большинство людей это отпугивает, и надо заметить, что наше общество стало настолько бесчувственным и развращенным, что некоторые счастливы употреблять этот яд в чистом виде. Первоочередной довод в пользу нашего существования — знать и изучать Бога. Так называемый акт поклонения. Понимание заключается в том, что тенденция опускающегося человека состоит в потере ощущения окружающего мира, и реальность преобразуется в поиск эмоционального и физического удовлетворения. Предостережения Господа Бога посредством Святого Писания направлены на установление Царства Божьего и на то, чтобы не дать мировой системе развратить людей. Более всего, оберегай свое сердце, другими словами, поступай по велению сердца своего, оно источник жизни. Прокладывай себе путь и иди лишь по твердой почве. Не сворачивай ни налево, ни направо. Пусть глаза твои смотрят только вперед. Если же нет, все ваше тело наполнится тьмой. Никто не может служить сразу двум хозяевам. Вы придете к любви к одному и ненависти к другому. Царство Божие провозглашает: ты должен любить Бога всем сердцем, всем умом, всей душой и силой. И таким же образом сатанизм можно выразить одним законом: делай, что хочешь. Для того, чтобы стать последователем сатаны, вовсе не обязательно участие в черных мессах или ритуалах дикого секса. Достаточно лишь отвергать любовь и власть Бога, живя так, как ты того хочешь. Перед каждым из нас стоит выбор, на котором зиждется груз вечности. Мы можем пойти по своему пути и потеряться, либо устремиться к тому, кто есть путь и истина и жизнь.

Бог создал тебя духовным существом. Поэтому у тебя есть потребность искать духовный опыт. Вопрос только в том, каким опытом ты себя обогащаешь. Полезным для твоей души, созидающим. Или наоборот, разрушительным, разрушающим душу. Мы слышали в этой программе циничное признание одного из создателей рок-музыки, что он гипнотизирует слушателей, низводя их до животного уровня и внушая под этим гипнозом все, что ему угодно. Это чудовищное унижение людей, разрушение их психики. Ищи наслаждение – это все, что тебе нужно. Не это ли внушают большей частью поклонникам рок-музыки?

0: этом случае. То, что лишь грезилось фантастом в начале нашего века, становится реальностью. В одном из популярных романов рассказывается, как из благих побуждений, стремясь облегчить человеческие страдания и дать бедным, одиноким людям утешение, было изобретено чудесное средство. Оно навевало счастливый сон. Это средство быстро обрело громадную популярность, и общество в буквальном смысле погрузилось в беспробудный сон. Никто не хотел просыпаться. И даже сами создатели, программисты счастливых снов, в конце концов, не смогли устоять перед собственной злой игрушкой. «Бодрствуйте», — предупреждал своих учеников Христос. «Говорю вам, бодрствуйте». Эти слова Иисуса обращены ко всем, потому что ко времени Его второго пришествия значительно возросло и продолжает возрастать демоническое влияние, изощренное обольщение. Бодрствуй, не давай себя обмануть. Наш разум — бдительный страж. Опасно его отключать, поддаваясь различным гипнотизерам. Жажда чудесного, интересного, игра с опасностью всегда была свойственна людям. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Но мы должны знать, помнить, что такое наслаждение иллюзорно, скоротечно. Наша жизнь и так коротка. А тут еще некто, стоящий в тени, незаметно-незаметно обкрадывает тебя. Крадет твое время, твои чувства, твою волю, твою душу. На что ты растрачиваешь себя? Кому поклоняешься? Не сотвори себе кумира, не будь рабом никому. Бог создал тебя свободным и активным. Свободным. Но это не значит «делай, что хочешь». «Делай, что хочешь» — основное положение сатанинского учения, и оно записано в антибиблии. Посмотри, ведь под этим девизом «делай, что хочешь» замаскирована ложь. Делай, то есть отключи свою волю, отбрось совесть, стань рабом любых желаний, прихоти, похоти. И разве это свобода? Я еще раз хочу напомнить тебе слова Христа. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Свобода вне Христа всегда иллюзия свободы. Христос говорил о двух путях. Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Пред тобой открыты эти две дороги. Ты сам должен выбрать. Подумай. Но что теперь делать? Если ты в оковах рок-музыки с мерзким богохульным содержанием служишь сатане. Освобождение твое во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Очищение от неправды пожелаю тебе от всего сердца. Да поможет тебе Господь.
1: На этом мы заканчиваем сегодня наш выпуск. Если вам захочется написать нам, вы можете это сделать по адресу: Москва, 107014, абонентный ящик 469, редакция «Актуально-насущно». Всего вам доброго!

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о высокомерии или гордости и смирении. Обратимся для этого к первому посланию Коринфянам, глава 4, стих 7. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? И если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Возьмем это место Писания за наш главный текст. Есть такие грехи, которые приносят нам затруднения и проблемы. Прежде всего, в первые годы или даже в первые месяцы нашей жизни веры. Впоследствии, когда мы духовно возрастаем и укрепляемся в вере, тогда в нашей жизни веры мы имеем меньше проблем и меньше риска. Есть такие грехи, которые нам не мешают стать такими духовными, какими мы хотим, и мы можем возрастать в вере. Но эти грехи, тем не менее, постоянно остаются для нас угрозой и риском. Об одном таком грехе с помощью Слова Божьего мы рассмотрим с вами сегодня несколько мыслей. Как я выше отметил, мы займемся с вами гордостью и смирением, или преодолением гордости с помощью смирения. Поэтому в начале нашей сегодняшней проповеди я хочу на основании второго послания Коринфянам, глава 12, коротко вам показать, что высокомерие – это нечто такое, что все, в том числе и верующие, много лет следующие за Господом Иисусом, рискуют его получить. Во втором послании Коринфянам, глава 12, апостол Павел сам рассказывает о себе. Возможно, и мы с вами согласимся, что Павел был известен тем, что он, как едва кто другой, нуждался в Боге. Мы с вами знаем, что если кто-то был примером веры, если кто-либо был примером самоотверженности как образ жизни, то это был апостол Павел. Я думаю, мы редко встретим в истории церкви человека, который бы так изменился перед Богом и остался бы все же нуждающимся в нем. Во втором послании Коринфянам, глава 12, стихи 7-9, Павел пишет о себе, что хотя он получал от Бога откровение, но, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, чтобы он бил меня кулаками, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Мы не знаем точно, как это происходило, что демон бил Павла кулаками, но это было очень неприятное явление. Поэтому Павел трижды просил Бога, чтобы он убрал этого демона. Но Господь Иисус ответил ему: «Я его не уберу, тебе необходимо, чтобы ты нес на себе эту тяжесть». Почему? Потому что в противном случае ты станешь надмеваться, станешь гордым. И мы точно знаем, что Господь Иисус не возложил бы на Павла эту ношу, если бы он в ней не нуждался. Вместе с тем мы видим, что гордость и высокомерие не являются мелочью, на которую можно не обращать внимания, но в глазах Господа Иисуса это что-то очень опасное. Он потребовал от Павла, чтобы это унижение он почитал важным и правильным, как если бы он внешне был здоров. И я думаю, если Павел не был защищен от опасности превозношения, если сам Павел, этот Божий муж, нуждался в такой неприятной ноше, то наверняка никто из нас, детей Божьих, не может сказать себе: «Здесь мне нечего делать, я так унижен, смирен, что эта тема не для меня». Я думаю, если кто-то отважится так сказать, то он уже себя изобличил тем, что для него это очень важная тема. Поэтому попытаемся немного разобраться в том, что такое высокомерие и что такое смирение. Будет ли это высокомерием, если я, к примеру, взялся за какое-нибудь задание, которое Господь Иисус поставил предо мной, и оно мне удается? Господь Иисус благословляет меня в этом, я радуюсь этому и делюсь об этом с другими. Высокомерие ли это, если я другим рассказываю, что Господь Иисус благословляет меня в задании, которое Он делает через меня? Является ли высокомерием тот факт, если я рассказываю, сколько часов я молюсь и какие ответы я получаю на свои молитвы? Высокомерие ли это? Или наоборот, это есть смирение, когда я получаю на свои молитвы ответы и никому об этом не рассказываю? Смирение ли это, если я ежедневно повторяю одно и то же предложение? «Я ничто, я ничего не знаю, и я ничего не могу». Однажды я попытался с помощью объяснений, которые имеются в греческом языке, продвинуться немного дальше в вопросе понятия высокомерия и смирения. Меня смутило очень краткое сообщение по этому вопросу. Вдобавок ко всему, слово «высокомерие» имеет три значения, которые имеют одно направление. Одно из этих направлений можно выразить словом «ударяться». Другое направление можно выразить так: «намного быстрее, чем другие», или «светиться перед другими». А третье направление означает «быть высоко расположенным» или «стремиться к высокому». О смирении сказано очень просто. Смирение – это стремление к минимальному или быть низкорасположенным. И как это выглядит на практике? Если я рассказываю о том, что я привел к Господу Иисусу много людей – 10, 20, 100 и больше, не есть ли это стремление к высокому? Или, если я называю себя недостойнейшим слугой или незначительным работником, если я говорю: «я не могу ничего, я ничто, я ничего не знаю», то является ли это стремлением к минимальному? Значит ли это быть низкорасположенным? Именно так фактически понимают этот вопрос некоторые верующие и думают, что они смиренные, если они соответственно поступают, если один брат при встрече с другим называет или представляет себя «меньший брат во Христе Иисусе». Когда в Украине мне от братьев иногда приходится слышать это выражение, то это режет слух. Это не смирение. Смирение нужно на деле показать своим поведением в отношении к другим. Поэтому мы очень хорошо сделаем, если по этому вопросу обратим наше внимание на Господа Иисуса, когда Он в плоти находился на земле среди людей. Он в своем поведении был примером смирения для всех людей. И тем не менее, из Его уст мы не слышали ни одного слова, подобное тому: «я ничего не знаю, я ничто, я ничего не могу». Но мы слышим от него противоположные слова, которые нам, возможно, не покажутся так низко располагающими. Если он, к примеру, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Или он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Или он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 12: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». А также Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9: «Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» И многие другие высказывания Иисуса. Тем, кто не знает смысла этих выражений, они покажутся, скорее всего, высокомерием. Итак, мы видим, что смирение не есть видимое, но это дар, который Господь Иисус дает Своим искупленным. Это то, что Он делает через нас, чтобы мы уменьшились. Поэтому фальшивая скромность не имеет ничего общего со смирением. В противном случае Господь Иисус поступал бы и рассуждал бы следующим образом: «Я, конечно, не являюсь прекрасным проповедником. Другие могут лучше Меня проповедовать». Или об исцелении болезней Он мог бы тоже сказать. Собственно говоря, что тут особенного? Есть и другие, которые делают то же самое. Но Иисус никогда этого не говорил. Обратимся еще к одному всем нам очень знакомому месту Писания, где Павел призывает филиппийцев быть такими, как читаем во второй главе этого послания от стиха 3 по 11. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В рамках нашей проповеди мы не можем подробно рассмотреть весь этот текст, но рассмотрим только его главный аспект, а именно на примере совершенного Господом Иисусом подвига на Голгофском кресте мы рассмотрим, что является настоящим смирением. Прежде всего, Павел призывает филиппийцев в смирении почитать один другого выше себя. В этом подходящем и удобном месте Павел, как бы между прочим, напоминает, что не является смирением, что является противоположным смирению. Он говорит: если кто-то в поисках тщетной славы что-то делает, если кто-то очень хочет себя поставить в центр внимания, если он хочет для себя иметь славу, то это не является смирением. Но в этом мы видим противоположное смирению. Или если кто-то что-то делает для любопрения, если он это делает для узкого круга верующих, для личных интересов и для своих взглядов, для своего влияния. Хочет как-то выбиться в руководящие круги. Если он не как отдельная личность, но как группа добивается славы, то это также не является смирением. А теперь обратим наш взор на Господа Иисуса, который является для нас в этом вопросе прекрасным и истинным примером, а именно в том, что Господь Иисус делал так, как здесь описывает апостол Павел. Иисус не почитал это за разбой быть подобным Богу, но Он добровольно сделался ничем. Итак, Господь Иисус оказался в положении, на которое Он имел право выбора. Это положение, которое в действительности было намного ниже Его достоинства, Иисус выбрал добровольно. Это положение было намного ниже того, что Ему, как Сыну Божьему, было положено. Он был Сыном Божьим, через которого Бог и веки сотворил. Положение, которое избрал Господь Иисус, было действительно намного ниже Его истинного положения на небесах. Но Он избрал положение, чтобы стать человеком, как и мы. Что это именно означает, мы не можем себе даже приблизительно представить, потому что мы знаем только себя, и потому что мы можем только частично постигнуть самого Господа Иисуса и Бога. Что означает то, что всемогущий Бог стал человеком? В том факте, что Господь Иисус унизился от всемогущего Бога до человека в плоти, мы видим огромную дистанцию. А почему Он это сделал? На основании своего послушания. По этому поводу мы читаем в стихе 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». «Смирил себя» — это то же самое выражение, которое мы имеем для слова «унижение». Поэтому можно было перевести «он унизил себя». Иисус был послушным в том, что унизил себя. Иисус прошел путь, который Небесный Отец предусмотрел для Своего Сына. При этом Иисус не заботился и не стремился о том, чтобы возвысить самого себя. Это задание Отца Иисус исполнил в совершенстве. И что сделал Отец в ответ на это? Он дал Сыну имя выше всех имен. Отец возвысил Своего Сына. Именно в этом мы немного видим Божий путь. Мы видим то, что Бог думает о смирении. Что такое смирение в действительности? Теперь мы можем сказать, что смирение – это состояние, когда я готов в послушании занять место, которое Бог для меня приготовил, независимо от того, какое бы это место ни было. Но я совершенно с этим соглашусь, независимо от того, буду ли я с точки зрения людей выглядеть высоким, средним или низким. Я полностью предаю Господу Иисусу то, когда и как Он меня возвысит, если Он это найдет нужным. Господь Иисус во всем этом является для нас примером, и в этом мы видим путь, которым Бог желает с нами идти. Это правило мы часто находим в Евангелиях. Яркий пример этого мы находим в Евангелии от Луки в главе 14, стихи 10 и 11. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. В этом событии мы видим правило Бога. Бог дал нам в жертву своего Сына, дал нам самое дорогое, что у Него было для нашего спасения по благодати. И не только это, но в лице Иисуса Он дал нам одновременно классический пример смирения. Он хочет, чтобы все принимающие Иисуса своим личным спасителем подражали Ему. Но есть, конечно, и правило сатаны – самому возвышать себя без Бога и против Божьей воли искать свою славу. Мы с вами, конечно, знаем, что сатана имел в своем сердце намерение возвыситься до уровня Бога, быть как Бог. Мы также знаем, что после его низвержения с небес на землю сатана искушал в райском саду Еву и Адама словами и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие, глава 3, стихи 4 и 5. В этих словах мы видим путь сатаны – сами себя избавлять, присваивать себе славу и могущество Бога, мыслить и действовать против Бога. Путь Бога противопоставлен этому пути и заключается в том, чтобы мы себя унижали, смирялись перед Богом, а Он нас возвысит. Это путь, которым шел Господь Иисус. Конечно, в пути унижения и смирения, которым шел Господь Иисус, есть большая разница по сравнению с нашими путями смирения и унижения. В принципе, мы ничто, поэтому в том смысле, как унизился Господь Иисус, нам и унижаться не нужно. Мы, как люди по натуре, стоим на несколько ступеней ниже Иисуса, и на основании наших грехов мы вынуждены довольствоваться самой последней, самой низкой ступенью, какая только существует. Тем легче осознавать, что именно так мы должны думать. Выше мы с вами отметили, что путь Бога противопоставлен пути сатаны и заключается в том, чтобы мы себя унижали, смирялись перед Богом, а Он нас возвысит в свое время. Приведу по этому поводу несколько характерных примеров. Еще Давид, прообраз Господа Иисуса на время благодати, пророчески предсказывал в своем псалме 50, стихи 18 и 19. «Ибо жертвы, то есть жертвы животных, ты не желаешь, я дал бы ее, но к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. К тем жертвам всесожжения, которые израильтяне при своем открытом идолопоклонстве приносили, Бог уже не благоволил. Поэтому настоящая жертва Богу – это дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Именно такое сокрушенное и смиренное сердце мы видим в жертве Иисуса. Конечно, это касается и детей Божиих. К этому смирению призывает апостол Петр детей Божиих в первом послании, глава 5, стихи 5 и 6. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Приведу еще один классический пример из Ветхого Завета о том, как Бог возвышает человека, если он смиряется перед ним. Мы все с вами знаем Езекию, царя Иудеи, и какую положительную роль он сыграл. Знаем с вами также его сына Манассию, который глубоко пал в грех идолопоклонства. Но Бог не оставляет его и свой народ Израиль на произвол этих идолов и обращается к Манассии во второй книге Паралипоменон, глава 33, стихи с 10 по 16. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали, и привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. А теперь будем внимательны. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему». И Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог, а то он уже и не знал, кто такой Бог Израилев. А теперь он не просто, но глубоко смирился пред Богом отцов своих. Стих 15. «И низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву». Итак, мы немного рассмотрели тот факт, что Бог понимает под смирением. Мы рассмотрели только три указанные в Библии шага. Как мы можем прийти к тому, чтобы мы были смиренными в нашем сердце? Эти примеры мы с уверенностью можем умножить. Но есть три служения, которые для нас очень важны. Поэтому вернемся еще раз к нашему главному тексту, в котором Павел ставит коринфянам два вопроса. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил?» Первый вопрос совершенно простой, на который может ответить каждый ребенок. Что ты имеешь, чего бы не получил? Есть ли в вашей жизни нечто, чтобы вы могли сказать: «Этого я сам добился, это к Богу не относится, этого я добился своей силой, в этом я не должен быть Богу благодарен»? Ну хорошо, люди, которые живут без Бога, которые в Него не верят и говорят: «Если я что-то из еды имею на столе, то я для этого старательно работал 40 часов в неделю, а может и больше. Поэтому я не должен за это быть кому-то благодарен. Деньги, которые я имею, я заработал честным трудом». Но каждый человек, который хотя немного вникал в Слово Божье, тот наверняка станет говорить через некоторое время: «Нет, такое рассуждение не годится, ибо все, что я имею, я получил от Бога. Мою собственную жизнь, все мое имущество, мои способности, даже веру я получил от Бога в подарок. Этого я не заслужил». Итак, ответ на вышепоставленный вопрос очень прост. Мы не имеем ничего, мы все получили от Бога. Второй вопрос Павла заключается в том, что понимание ответа на первый вопрос в вас часто остается только теоретически висеть где-то в голове, но не дает никакого стоящего познания. Поэтому второй вопрос практически гласит: а если получил, что хвалишься, как будто не получил? И если это так, если это действительно точно, что ты получил все подарки, то почему ты вообще говоришь обратное, что ты их как подарки не получил? Ведь это парадокс. Если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я не могу похлопать себя по плечу и сказать: «Ты, парень, молодец! Ты это действительно отлично сделал! Как я преуспел! Посмотрите на меня! Вот чего я в жизни добился!» На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: В Сиэтле полночь.
2: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
1: Может быть, он думал, что если бы подождал, отец его вскоре бы умер, то мог бы он жениться на своей невесте. Она его, наверное, никогда бы не оставила, так как моя мать. Маргита спрятала лицо в диванную подушку и горько заплакала над несчастной жизнью отца. Теперь она видела в нем страдальца. Родной отец, а затем собственная жена ранили его сердце. Он разрушил свою мечту о первой любви, а жена в награду за верность запятнала его грязью, опозорила перед людьми. Много лет мать заставляла ее верить в виновность отца. Теперь же вся вина лежала на матери, которая, порвав с ним якобы из-за его неверности, отдала свою руку другому человеку и сама открыто прелюбодействовала. Как тяжело было Маргите вступить в брачный союз с Адамом Орловским, так сильно обидевшим ее. И все же, если бы она этого не сделала, то не смогла бы примириться со своим отцом. Она еще не была совершеннолетней, чтобы уйти от матери, с которой ее теперь ничто больше не связывало. Через окно до нее донесся вечерний звон колоколов. Он словно постучал в дверь ее сердца, поучая ее, что Бог соединил, того не разрывай, Маргита. На корабле «Аврора», который под парусами шел в Египет, царило оживление. После нескольких туманных дней и бурной ночи показалось, наконец, солнце. Пассажиры выходили на палубу, чтобы полюбоваться морем. Среди немногих, оставшихся в своих каютах, был и Адам Орловский. Он только что посмотрел свою почту и сидел теперь, задумавшись над письмом из дома. Счастливый дедушка писал, как он живет вместе со своей любимой внучкой. Пан Адам сразу представил себе ее прелестный образ. Он видел ее так, будто она стояла перед ним в белом платье и фате, красивая, как подснежник, и такая же холодная. Здесь, на корабле, было много молодых, красивых дам, однако ни одна из них не могла сравниться с ней. Окажись он теперь дома, играла бы она ему вечерами на рояле или читала бы вслух. Навряд ли. Ни единого приветливого слова не передавала она ему в письме. Иначе дедушка не умолчал бы об этом. Глупости. Зачем он об этом думает? Он вовсе не скучал по музицированию и литературным вечерам этой воспитанницы пансионата Вэй. Взяв свою шляпу, Адам вышел на палубу. Его спутники, профессор Мизарош, барон Драгович и доктор Герингер шли ему навстречу. «Чудная погода!» — сказал, потирая руки, доктор. Небольшого роста человек, с добродушным выражением лица, по которому никто не мог бы узнать в нем ученого. «Как вы могли так долго сидеть там, внизу, у себя, дорогой?» «Вот я и вышел», — ответил Орловский бодро, протягивая господам руку. Драгович был краат, Мизарош – мадьяр, Герингер – немец, пан Адам – поляк. Из-за доктора они говорили по-немецки. Барон – легкомысленный дворянин, искавший развлечений, надеялся найти их в путешествиях. Он выступал в роли археолога в надежде, что это повысит интерес к его личности. Мизарош, настоящий мадьяр, пытался отыскать среди других древностей самую для него главную – колыбель своего народа, исторические источники. Серьезно занимался археологией только пан Адам, поэтому ученый-немец льнул к нему всем сердцем. Некоторое время господа разговаривали между собой. Затем барон начал ухаживать за дамами. То на одном, то на другом конце палубы. Профессор нашел удобное место возле одного толстого словака. И вскоре между ними завязался горячий спор по национальному вопросу, который кончился не в пользу профессора. Доктор и Адам беседовали, сидя рядом. Так как Герингер довольно громко разговаривал и оживленно жестикулировал, проходившие мимо англичане и русские не могли не заинтересоваться и не принять участие в беседе, тем более, что русские уже давно в душе восхищались умным немцем. Однако центром внимания он был недолго, так как взоры путешественников обратились на египетского вельможу, появившегося с небольшой свитой на палубе. Было известно, что с ним путешествует его дочь, но ее пока никто не видел. Даже пан Адам не мог оставаться к нему равнодушным. Египтянину было около 50 лет. Приятные черты смуглого лица, стройная фигура и непринужденность манер рождали в душе симпатию. В то же время было ясно, что этот человек привык повелевать одним лишь взглядом. Сейчас он разговаривал с капитаном, не замечая всеобщего внимания. «Приятная личность», — заметил русский. «Сразу видна манера восточного человека», — сказал пан Адам. Они направились к другому концу палубы. А когда повернули обратно, русский вдруг остановился. «Посмотрите!» Навстречу им, в сопровождении капитана, снова шел египтянин, но на этот раз не один. Он вел под руку молодую даму небольшого роста. Лицо ее было скрыто под вуалью. Две служанки несли за ней мягкие подушки и ковры. Пан Адам и русский с интересом наблюдали за этой группой. Непонятно было, на каком языке они говорили между собой, но, судя по жестам молодой египтянки, она вела себя очень капризно. «У повелителя появилась повелительница», — подумал пан Адам. «Таким же рабом скоро сделается и мой дедушка». Он презрительно скривил губы, попрощался с русским и отправился в свою каюту. Суета ему надоела. Он решил сесть за работу и не выходить на палубу до тех пор, пока она не опустеет перед полуденным зноем. Прислонившись к борту, Адам смотрел вдаль, на необъятные морские просторы. Он вдруг почувствовал недовольство собой, словно внутренний голос укорял его. «Куда и зачем ты идешь?» Если человек живет без Бога в душе, то в минуту одиночества этот вопрос неизбежен. Человеку начинает казаться, что где-то, далеко-далеко, его ждет большой важный труд, в котором весь смысл жизни. А в пути он думает: «Зачем я иду?» В человеке живет вечная тоска по высокой цели, для которой он создан, и если он ее не достигнет, то жизнь пройдет напрасно. Адам понял, что для него этой целью сейчас было возвращение домой. «И твоя тоска не утолится нигде, как только там, дома», — шептали ему морские волны. В трех шагах от него стоял египтянин. Его темные печальные глаза будто говорили, что во всем мире нет счастья, которое могло бы надолго осветить это лицо. Вдруг корабль круто накренился на один борт. Вода брызнула на палубу, и двое погруженных в размышления мужчин одновременно очнулись, и глаза их встретились. Непроизвольно они поприветствовали друг друга. «Вы тоже ищете одиночество?» — спросил египтянин по-французски. Голос его звучал вовсе не так надменно, как можно было ожидать. «Я не люблю шума», — ответил пан Адам вежливо. «Вы, наверное, совершаете научное путешествие?» «Да, археологическое». «Вот как! Значит, вы едете в Египет?» «Я еду на родину вашей милости!» Смуглый египтянин едва заметно вздрогнул. «Если бы вы изучали археологию, вам не нужно было бы так далеко забираться», — заметил он Адаму, улыбаясь. Орловскому было приятно, что этот человек, который до сих пор ни с кем на корабле, кроме капитана, не общался, одарил его своим вниманием. «Я не собиратель древности, но друг науки и ученых. Мой дом открыт для каждого из них. Если вы когда-либо будете в Каире, я буду рад посещению». После этого неожиданного приглашения египтянин достал из бумажника свою визитную карточку и подал ее пану Адаму. «Хельмер Вергнинг, маркиз Арана», — прочитал тот. В ответ Адам подал свою. И вдруг с этим благородным человеком произошла перемена, словно в его груди что-то перевернулось. Взглянув на карточку, египтянин взволнованно посмотрел на своего собеседника. Затем опять на карточку. Было видно, что ему с трудом удается сохранить самообладание. «Не удивляйтесь моей растерянности», — вымолвил он, наконец собравшись силами. «Я когда-то знал некоего Орловского. Ваша визитная карточка напомнила мне о нем и еще кое о чем». «Неужели? Они звали ли его Фердинандом?» — в свою очередь взволнованно спросил Адам. «Да, Фердинанд Орловский». «Не родственник ли вы ему?» «Я сын его старшего брата. Но прошу, не удивляйтесь, если я, как его племянник, позволю себе вопрос. Когда вы его знали? Где вы с ним встречались? И что вообще знаете о нем?» «Немного я вам могу сообщить о нем. И даже об этом мы не можем здесь говорить. Пойдемте в мою каюту». Через несколько минут оба сидели в роскошном салоне корабля. «Я могу сказать вам о вашем дяде, — сказал маркиз, — только то, что узнал его около 17 лет тому назад, как беженца, преследуемого русскими властями. Так как почти полгода мы были в тесной дружбе, мне известны и обстоятельства, изгнавшие его из отчего дома». «Вы о них знаете? О, прошу, расскажите мне, что произошло между ним и моим дедом? Почему дядя ушел из дома?» — воскликнул Адам с нетерпением. Он был крайне возбужден. Неудивительно ли, что здесь, на чужбине, он может узнать то, чего дома никогда не узнал бы. Таинственно исчезнувший дядя с детских лет был его кумиром. Если отец Фердинанда, ваш дед, не нашел нужным сообщить вам об этом, то и я не вправе это сделать. Фердинанд унес свою тайну с собой в могилу, сказал египтянин почти холодным голосом. «Как? Разве он умер?» «Да, на корабле Ксения. Я сам велел похоронить его в Каире. Когда вы приедете туда, вы можете посетить кладбище и найти его могилу. Теперь же, когда судьба свела нас таким необычным образом, я хотел бы знать, живы ли его отец и его семья? Кроме его отца и меня, больше никого не осталось. Как? И ваш отец умер? И сестра Фердинанда?» — спросил маркиз с искренним участием. «Хотя она и не умерла, для Орловских ее нет в живых. Но об этом мне не хотелось бы говорить», — гордо выпрямляясь, ответил молодой человек. «Мне и этого достаточно», — согласился маркиз, взяв руку Адама в свои руки. «Неожиданно мы здесь встретились. Никогда я не думал увидеть еще кого-нибудь из семьи Фердинанда. Позвольте вам, племяннику того, кто для меня был больше, чем друг, выразить мою симпатию, которой он вас непременно одарил бы. Его семья и особенно брат были ему дороги, и он очень сожалел о том шаге, которым рассердил отца и сделал его несчастным навсегда». Звон колокольчика прервал их разговор. Маркиз встал и поклонился. «Извините, я должен удалиться. Меня зовет дочь». «Вот как», — подумал Адам. «Повелительница». Попрощавшись со своим собеседником, возбужденный этой интересной встречей и сообщением египтянина, он поднялся наверх и еще долго расхаживал по опустевшей палубе под шум морских волн.

0: комнату Мирослава Урзина тихо постучали. Когда он ответил «Войдите», то даже вскрикнул от удивления. «Пан Каримский!» На пороге стоял Николай. «Вы меня не ждали, не правда ли?» — сказал юноша, улыбаясь. «Напротив, пан Каримский, прошу вас, садитесь. Однако, как вы решились подняться по лестнице один, без посторонней помощи? У вас голова не кружится?»
1: «Кружится, но я уже здесь.
0: К счастью, я только что протопил комнату, будто ждал дорогого гостя. Но, пан Каримский, вы даже без жакета, а в коридоре холодно».
1: «Не беспокойтесь, Мирослав, радость согревает.
0: Подумайте только, Аурелий пишет, что он уже завтра или послезавтра будет здесь. А я ожидал его только в субботу».
2: Николай подал провизору письмо.
0: «Прочитайте, пожалуйста. У меня ведь теперь зрение слабое. Может быть, я ошибся?»
2: Мирослав прочел. «Дорогой Никуша, благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, мне в Вене оставаться дольше не обязательно. Дело мое я передал адвокату. Подгоняемый тоской, я спешу к тебе. В понедельник или во вторник ты можешь меня встречать, но, разумеется, не выходя из своей комнаты. Теперь, благодаря полученному наследству, я буду в состоянии занять материально независимое положение. Чтобы быть поближе к тебе, я приму предложение коллеги Раушера и поселюсь либо в Подграде, либо где-то поблизости. Чешский язык я знаю, словацкому быстро научусь, ведь я с ним немного знаком. Все это я пишу лишь для того, чтобы тебе было над чем размышлять. Коллега жалуется на тебя. Но это ничего. Передай привет твоему отцу, а также Урзину, и поправляйся, чтобы мы после моего приезда могли податься в теплые края. Твой Аурелий Лермонтов».
0: «Это действительно хорошее известие, пан Каримский, какого вы не ожидали», — заметил провизор, улыбаясь.
1: «Подумать только, Аурелий поселится в Подграде. Ну, разумеется, у нас. Где же ему еще жить?
0: Да от одного этого известия можно

О, это другое дело. Но я ничего об этом не знал. Он хотел вас обрадовать, но чтобы вы не обращались к нему со своей просьбой, я выдал его секрет. Урзин подложил дров в печку. Пламя осветило его бледное лицо. Просветленное улыбкой и хорошим настроением, оно было привлекательным. Николай обнял его. «Какой вы хороший, Урзин! Всегда вы приносите добрые вести! Может быть, вы еще скажете, куда мой отец отправился сегодня? Посмотреть вашу летнюю квартиру», — ответил молодой человек, улыбаясь. «Это я знаю. А еще куда? Он был так странно возбужден в последние дни. Мирослав, вы знаете, куда отец поехал?» Провизор встал. «Я догадываюсь, куда он поехал. Однако пан Каримский не поручал мне сообщать вам об этом». «А молчать он вам велел?» Черные глаза юноши смотрели на собеседника в упор. «Нет, потому что я только предполагал». После короткого молчания он продолжил. «В коридоре я нашел эту телеграмму, наверное, выпавшую у него из кармана. По ней я догадался, куда он отправился. В ней написано: „Приди, отец, к твоей Маргите, Горка“. Маргита дала ему телеграмму, и такую странную, Мирослав. Они, наверное, уже встречались и говорили друг с другом. Но где? Говорить и встречаться они вряд ли могли, но, может быть, было письмо? Верно! И теперь она позвала его к себе. Он поехал, и они помирятся. О, это чудесно! Если бы не отец, как бы я не хотел теперь уезжать отсюда! Болезнь была мне не только во вред. Она примирила дедушку с нами. Ведь он посетил меня лишь тогда, после того несчастного случая. В ответ и отец навестил его. И дедушка передал мне через него, что он хотел бы увидеть меня здоровым. Я могу пойти к Маргите. А если она примирилась с отцом, может быть, она еще раньше придет ко мне? Сеть разорвана! Мы свободны!» «Позвольте, пан Каримский», — сказал Мирослав. «Недавно вы были не согласны с моими взглядами, а теперь признаете, что ваша болезнь имеет хорошие последствия. Со временем вы все больше будете убеждаться в том, что все, что Господь делает, к лучшему». По бледному лицу юноши пробежала легкая тень. «Я вас не понимаю, Урзин. Вы так преданно, с таким самопожертвованием и любовью заботитесь обо мне. И в то же время, кажется, не только одобряете то несчастье, которое разрушило всю мою жизнь, но хотите убедить меня еще и в том, что это было необходимо и к лучшему». Урзин покачал головой. «Поверьте мне, пан Каримский, если бы я мог взять ваше несчастье на себя, я бы это охотно сделал, чтобы вы не страдали. Но я этого не могу. Единственным моим утешением является твердая вера и надежда, что вы через эти скорби получите большое благословение». Слова молодого человека звучали так убедительно, что на глазах больного выступили слезы. «Странные у вас взгляды, но сердиться на вас невозможно. Не будем об этом больше говорить». Николай огляделся. «Я смотрю и удивляюсь, как

хорошо вы здесь устроились, в вашей комнатке. А что это там за надписи в рамках? Прощайте и прощены будете. Так написано на той картине с цветами. Да, пан Каримский, это изречение Господа моего и мой лозунг. Ваш лозунг? Вы все прощаете? Ведь это не всегда возможно, не так ли? Своими силами это никогда не удается. А как же? Прощающий должен любить, а любовь лишь от Бога. Только Бог может вложить ее в сердце человека и сохранить ее там. По вашим взглядам, человек никогда не должен сердиться на другого? Не по моим, а по взглядам Иисуса Христа. А вот положим, кто-то вас обидел. Как вы поступите? Разве вы не вправе возмутиться? Неужели Христос осудит вас за это? Ведь вы правы. Он учит: любите врагов ваших. Если я сержусь и не имею любви, я нарушаю его завет любви. Николай тяжело опустил голову. Жить и всегда только любить и все прощать — это еще ни одному человеку не удавалось, произнес он после некоторого размышления. Да, только ему одному. Молодой провизор прислонился к печи. Кто же это, скажите мне? Сам законодатель, Иисус из Назарета. О, юноша покачал головой. Это совсем другое. Это же был Бог. А мы говорили о людях. Или вы верите в Него только как в человека? Иисуса Христа невозможно разделить. Те, которые принимают Его только за человека, не в состоянии понять Его точно так же, как те, которые видят в Нем только Бога. Скажите мне, во что вы верите? Но выразитесь так коротко и ясно, чтобы я мог вас понять сразу. Я, пан Каримский, верю в Слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Сын Божий тоже является Богом, не так ли? Согласен. А далее? Чтобы отдать Сына, Бог должен был допустить, чтобы Тот стал человеком и принял наше тело. Итак, Сын Божий стал Сыном Марии и человеком. Евангелисты описывают нам, как этот человек, Иисус, жил, страдал и умер. Его лозунгом было «любить и прощать». Он один явил нам любовь Отца и Его прощение. До Его пришествия было 10 законов. Он соединил их в одно. Любить Бога больше всего, а ближнего, как самого себя. Он дал нам этот великий завет, но Он его сам и исполнил. Вся Его жизнь – непрерывная цепь дел любви. Начатые в Вифлеемском хлеве, они завершились на Голгофе, в самопожертвовании за врагов, отступников и предателей. Иисус Христос выполнил порученную Ему миссию спасения на этой земле. Однако Он совершил это как человек, и поэтому Он вправе и от нас требовать: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Доказательством того, что Он был не только человеком, явилось то,
что Он через 10 дней после Своего Вознесения послал Духа Святого на апостолов и всех веровавших в Него и сделал из них новых людей, говоривших не только новыми языками, но и живших новой, до того времени незнакомой им жизнью. Эти люди жили потом на земле так, как жил Он. Они любили своих врагов, молились за противников своих, благословляя тех, кто их мучил и проклинал, и прощали своих мучителей. Они были способны на это, потому что Он дал им Духа Своего, перебил его Николай. Он тоже имел эту способность, потому что, имея человеческое тело, имел и Духа Святого от Бога. Вы мне многое пояснили, но главное мне не сказали. Я согласен, что с помощью Духа Божия можно жить по-божьему. Но как без Него? Без Него это, конечно, невозможно, пан Каримский. Но в первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус Христос пришел в этот мир к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Эти слова говорят нам о том, что если Бог так возлюбил мир, что отдал единородного Сына Своего, Он и тем, которые этого Сына, этот дар в вере приняли, дал власть. И эту власть олицетворяет Святой Дух – быть чадами Божьими. Вы меня понимаете, мой дорогой пан? Вполне, Урзин. Юноша встал и несколько раз неуверенной походкой прошелся по комнате. Вдруг он остановился и пристально взглянул на молодого провизора. «Мирослав, Он и вам дал эту власть? Вы уверены, что вы дитя Божие?» «Да, пан Каримский, благодаря невыразимой любви Божией. Бог Отец дал мне Своего Сына, моего Господа Иисуса Христа. Я Его принял. А Иисус Христос, омыв меня сперва Своей кровью от моих грехов и освятив мое сердце для Себя, дал мне Своего Святого Духа. Так Он исполнил чудное обетование. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Лицо говорившего выражало кротость и уверенность. «Я, правда, еще не обладаю той силой», продолжал он спокойно. «У меня нет того мужества, какое имели первые христиане. Может быть, я сегодня не был бы в состоянии принять позорную смерть и, несмотря на мучения, благословлять мучителей своих. Но я верю, что, оставаясь в послушании, небесный мой Учитель научит меня жить и умереть так, чтобы не предать Христа. И потому что Он — Дух силы, Он подкрепит меня в моей борьбе. Из-за моей слабости у Него со мной будет, конечно, еще много хлопот, но Он меня не оставит, ибо Он верен». День клонился к вечеру. Залил закат. Помещение озарилось золотисто-розовым светом. Но Николай Каримский этого не замечал. Глаза его были закрыты. Душа его, казалось, удалилась в неизвестные дали. Урзин смотрел на него. Хотя его губы не шевелились, видно было, что он молился. «А где написано, что Он нам дал власть быть чадами Божьими?» — произнес юноша после долгого умолчания, не открывая глаз. Лицо Урзина осветилось радостью. «В первой главе Евангелия от Иоанна
Если позволите, я прочту вам всю главу. Да, прошу. Уртин взял в руки Новый Завет, полистал его и начал читать. В тишине воскресного вечера голос его звучал, как нежная музыка. Слушая стих, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Николай устремил свой взор к золотисто-розовому небу. Затем его взгляд остановился на устах читающего. При словах «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли». Голос читавшего задрожал, а по лицу слушавшего пробежала тень. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Урзин оторвался от книги и сказал: «Не правда ли, пан Каримский, мы видим из этих слов, что Иисуса, Бога-человека, разделить невозможно?» «Да, Мирослав, я вижу, что вы правы. Иисус Христос принес в мир благодать, любовь и истину. Понимаете, до сих пор Христос был для меня лишь понятием всего высокого, благородного, доброго. А теперь Он стоит передо мной как Личность, как Бог, ставший человеком. Если вы не устали, читайте, пожалуйста, дальше». «С удовольствием». Урзин подложил дров в огонь, прикрыл колени юноши своим старым одеялом и, придвинув свое кресло ближе, стал читать дальше. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Николай снова прервал его вопросом: «Как вы понимаете это название? Почему Иоанн называет его Агнцем?» «Это мы найдем в Ветхом Завете». Молодой человек принес Библию и прочитал сначала о назначении пасхального Агнца, затем 53 главу пророка Исаии, и перед слушателем во всем своем величии и значении предстал истинный пасхальный Агнец, который через свою смерть искупил все человечество от рабства греха и наказания смертью. К сожалению, начало темнеть, и читать стало невозможно дальше того места, как два ученика Иоанна пришли ко Христу и остались у него, и как Андрей искал своего брата Симона и сказал: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». «Уже темно стало читать», — сказал Николай Каримский. «Отложите книгу. Может быть, вы устали от меня, но с вами хорошо сидеть и говорить. Извините меня, если я еще останусь». «Не надо извиняться, пан Каримский. Это для меня счастье». «О, вы мне льстите, Мирослав». «Нет, пан Каримский, я говорю правду». «А я и по вашему лицу вижу, что вы мне рады, поэтому и остаюсь. Я мог бы попросить вас к себе наверх, но там холодно. Когда я зашел к вам, вы что-то писали». «Да, я писал свой дневник». «Вы ведете дневник? Не слишком ли однообразно для этого жизнь здесь?»
Я только по воскресеньям записываю события прошедшей недели. А что вы запишете о сегодняшнем дне? Запишу, что я был счастлив, прочитав вам Евангелие нашего Господа, и что мой Спаситель сегодня впервые стал лично перед вами. Это для вас так важно? Очень. Мой Господь и Спаситель ничего не делает наполовину. После того, что Он явился вам, Он и поможет вам познать Его. Дух Святой теперь не перестанет действовать, пока вы не начнете искать Его. И в конце концов, с восторженным ликованием не броситесь в Его объятия. Он примет вас в свое сердце и сделает вас счастливым чадом Божьим. И поэтому у меня есть основания занести этот час в мой дневник. Ибо когда вы достигнете этого счастья, вы сами всю жизнь будете вспоминать этот воскресный вечер, когда вместе с золотой вечерней зарей первый луч света озарил ваше сердце. «Вы считаете, что до сего дня во мне все было темно?» — спросил юноша, нахмурившись. «Ведь вы меня до болезни совсем не знали. Слабый Николай Каримский не дает вам представления о его прежнем характере». «Это верно, пан Каримский. Но свет бывает двоякий. Один — заблуждающий свет, который не может просветить ночь и облака. Другой — истинный свет, светит во тьме. Но мы ему не доверяемся. Я тоже годами ходил за ложным светом. Но когда мне пришлось ступить в глубокие воды страданий, он исчез. Тогда мою душу осветил истинный свет. И несмотря на то, что обстоятельства мои не изменились, и, может быть, никогда не изменятся, во мне свет и тепло, и я счастлив. По вашим словам, прервал его юноша. «Ваша скорбь еще не прошла? В чем она? Может быть, вы понесли невосполнимую утрату?» «Да, пан Каримский, я все потерял на этом свете. Однако не будем об этом говорить. Но мне вас жаль, и я хотел бы вам помочь, если бы мог. Может быть, утрата ваша лишь кажущаяся? Или ее покрывает могила?» «Да, она похоронена». «И вы все же счастливы?» Юноша взял руку молодого провизора в свои руки. «Я счастлив, пан Каримский, ибо ночь во мне прошла, и меня озаряет вечный свет. Когда этот свет озарит и ваше сердце, тогда и вы не будете больше чувствовать себя несчастным. Услышь мольбу и вздох души моей. Хочу тебя, мой Бог, любить сильней. Хочу любить огнем мольбы святой, всем сердцем и умом и всей душой. Напрасно в тьме сует я мир искал. Лишь твой завет любви мне счастье дал. Увижу ли иногда грозу скорбей, хочу я и тогда любить сильней. Прервется ли жизнь моя для вечных дней, хочу и в небе я любить сильней. И знаю, буду там, где нет теней, где вечный Бога храм любить сильней». «Какие хорошие слова, пан Урзин! А мотив этой песни вы знаете?» «Да, пан Каримский. Хотите, я вам ее спою?» «О, прошу вас!» Молодой провизор снова прислонился к печи. Зазвучал его нежный, чистый голос. На небе угасла последняя полоска света, и между снежными облаками засияли две звезды.

0: Эти две звезды засияли на Подградом воскресный вечер. И, как казалось, именно в тот момент, когда в красивом доме среди ельника воцарилось счастье, Маргита, наконец, была вместе со своим отцом. Скованность и некоторая растерянность первой встречи после 17 лет разлуки вскоре исчезли. Теперь отец и дочь сидели в маленьком салоне на диване, сердечно беседуя. Одна рука Маргиты покоилась в руках отца, другой она обнимала его. Прислонившись головой к его плечу, она рассказывала ему о своих планах на будущее. Лицо Каримского, в котором и следа не осталось от гордости, светилось счастьем и радостью. Он не отводил взгляда от дочери, словно эти часы ему должны были возместить все, что он потерял за прошедшие годы. Маргита поведала ему, что учится словацкому языку уже неделю, и что при помощи учителя Галя намеревается продолжать учебу, и как ей сейчас пригодилось знание чешского языка. Потом они говорили о доме, который отец хотел бы приобрести для Николая, чтобы он мог жить там летом. Оказалось, что это был как раз тот самый брошенный домик вблизи водопада, который недавно привлек внимание девушки. Ей правда очень хотелось, чтобы Никуша жил у нее, но она должна была с ним согласиться, что это выглядело бы так, будто он с ней примирился только из-за своей выгоды. Однако она упросила позволить ей заняться обстановкой дома для своего брата и доктора Лермонтова. А про себя Маргита думала: лишь бы они въехали в этот дом, тогда они все равно станут бывать чаще у меня, чем там. Дедушка тоже обещал переселиться сюда на лето. И отец будет приезжать к Николаю. О, какая чудная жизнь у нас начнется! Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя!» И, не дождавшись ответа, убежала.
1: Сегодня вы прослушали чтение четвертой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче – ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете радио «На пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Страдания Христа. В начале этой темы я прочитаю книгу пророка Исаии, 53 главу с 3 по 9 стих. Итак, Исаия, 53 глава с 3 по 9 стих. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него свое лицо. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца был он веден на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ведь он отторгнут от земли живых, за преступление моего народа претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 9 стих. Что мы видим в этом тексте? Мы видим здесь описание страданий Христа. Страдания Христа, которые для нас, для грешников, проложили дорогу к вечности. Благодаря страданиям Христа, благодаря Его жертве, мы имеем эту жизнь, наполненную смыслом, эту веру, этот Новый Завет, который основан на крови Христа. Посмотрите в этот текст Исаия, 53 глава. Сколько здесь написано, что претерпел Христос? Презрен, умолен, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Извязлен был, истязуем был, страдал. Что Иисус Христос, имея огромнейшую власть, Иисус Христос, через которого было все создано, Слово, которое было в начале, что Он сделал для нас, для тех, кто был врагом? Он претерпел все это. Он за нас, за грешных, страдал. Если мы читаем Исаия 53 главу, мы видим, сколько он пережил. Кого из вас избивали до полусмерти? Кого? Ну, может быть, кого-то и избивали до полусмерти, но если вы слушаете нас сегодня, значит, с вами все в порядке. Иисус Христос был избит до полусмерти. За что? За что Он перенес такие издевательства? Почему Он был причтен к злодеям? За что? Он не сделал никакого греха. Это Исаия сказал. за 700 лет до рождения Христа. И не было лжи в устах его, вы про какого-то другого, так сказать, можете. Вы знаете таковых? Я лично нет. Он не сделал греха, это только о Христе. Он не говорил ложь. А что он говорил? Он говорил только правду. Он говорил только правду. А кому она нравится? Никому. Об этом же сам Иисус говорит. Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе твоего брата, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или скажешь брату твоему: да, я выну сучок из твоего глаза, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Иисус Христос, провозглашавший правду, будучи сам словом, не сделал никакого греха. Но он был предан смерти. Кем? Завистниками. Этими представителями иудейской знати, которые завидовали, которые не могли сами в Царство Божье войти, да и другим воспрещали. А Иисус пришел утвердить закон. Закон, который ко времени Иисуса Христа приобрел форму отторжения от Бога. Он пришел его утвердить. Он провозглашал правду, но был предан на смерть. Знаете, что интересно? Что смерть может быть разной. Она может быть мгновенной, может быть долгой и мучительной. Разные виды смерти. А какую смерть испытал Иисус Христос? Мучительную, долгую, ценой издевательств, побоев, избиения до полусмерти. Кто из нас хотел бы там оказаться на месте Христа? Какой человек? А никто не хотел. Да Иисус сам-то не хотел, как человек, но как? Пришедший Бог во плоти. Он знал, что эта чаша приготовлена для него. Казнь Христа самым ужасным способом избили до полусмерти, а потом распяли на кресте. Говоря о распятии, наступал ли кто-то из вас хоть раз на гвоздь, например? Почему я об этом говорю? Потому что я сам один раз наступил на гвоздь. Знаете, сколько после этого я не мог наступить на ногу? Ну, пару дней точно. Может, неделя даже. А что ждало Иисуса Христа? Он не наступал на гвоздь. Его избили. Его покалечили. А потом пригвоздили. Огромными гвоздями. Распяв на кресте. Страдания Христа. Это то, что не укладывается даже в голове. Что пережил Иисус? Это сущность страданий Его. Где вы можете читать о них в Слове Божьем? Зачем вы будете читать об этом? Чтобы понимать, чего стоит ваше спасение. Страдания Христа. И о них можно говорить очень долго. Читать об этом мучительно больно, согласитесь, дорогие друзья. Читать о том, как издевались над Иисусом Христом, А самое главное, за что над ним так издевались? Ведь он не сделал ничего плохого. Ведь Иисус исцелял. Он прощал грехи. Он кормил. Он делал добро. Но он претерпел мучительную смерть. Был распят. Был распят наравне с разбойниками, которые были по правую и левую сторону от креста Иисуса Христа. Это сущность страданий, сущность ужасно пережитого Иисусом за нас, за грешных. Почему Иисус должен был это сделать? Какова причина страданий? В чем заключалась она? А причина была в нашей действительности, которая наполнена грехом, в которой грех царствовал со времен Адама. Иисус решил главную проблему человечества. Римлянам 5 глава, стих 12. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Представляете, человек, родившись в этом мире, он рождается уже грешником. Он не сделал ничего, он только родился. Но почему? Из-за греха Адама. Первородный грех, как ДНК первого человека, передался на все другие поколения людей. Бог смотрел на это. Но он не мог оставить это без разрешения вопроса. Потому что Бог любит людей. Мы читаем Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос являлся тем самым решением, которое кроме Него больше сделать никто не мог. Никак по-другому эту проблему человечества решить было нельзя. Хотя были попытки решения этой проблемы. Жертвоприношения. О, сколько о жертвоприношениях мы можем прочитать на страницах Ветхого Завета. Каких только жертвоприношений не было. Козлы, бараны, тельцы, голуби, хлеб и так далее. Каких только их не было. Но есть одно но. Все это не могло решить эту проблему. Потому что ее мог решить только Иисус Христос. Письмо Евреям, 10 глава, с 3 по 6 стих. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Поэтому Христос, ходя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе». Главная проблема человечества. Сколько жертв не переноси. А что это? Жертвами каждогодно напоминается о грехах. Напоминание о грехах. И жертва не могла уничтожить грехи. Никак не могла уничтожить грехи. Поэтому Иисус, ходя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодно тебе». Этими словами Иисус отменяет все эти жертвоприношения. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Богу это не нужно, потому что Его Сын Иисус Христос пострадал за наши грехи, как мы уже прочитали, как Он пострадал за нас. Друзья, мы продолжим говорить о страдании Христа, об этой важнейшей теме нашей веры в следующей программе. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Победа над силами зла.
2: Библейские тексты для исследования. Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи с 18 по 22. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 26 по 39. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Первое послание Петра, 5 глава, стихи с 6 по 10. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 1 по 20. Книга Деяний апостолов, 5 глава, стихи с 12 по 16.
1: Памятный стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 37.
2: Ключевая мысль. Во Христе мы обретаем победу над всеми давлеющими над нами силами.
1: В некоторых уголках нашего мира религия является главным образом источником силы, единственное призвание которой – помочь человеку справиться с повседневными трудностями. Христианское представление спасения от греха, например, чуждо многим традиционным религиям. В таких регионах христианство рискует стать просто одним из методов решения повседневных проблем.
2: Несмотря на то, что христианский образ жизни несет в себе множество практических преимуществ, мы всегда должны помнить, что его нужно рассматривать с неземной перспективы. Христианство представляет другое измерение реальности, не касающееся материального мира. Конечно, обе сферы важны и обе противодействуют друг другу. Насколько же благодарными мы должны быть за обетование победы, дарованные нам в обеих сферах.
1: И снова мы подчеркиваем, что всеобъемлющее повествование о великой борьбе между Христом и сатаной должно сформировать некую фоновую модель для понимания мира и нашего места в нем как христиан. В этом конфликте христианство не оставляет своих сторонников на милость противника. Напротив, во Христе мы имеем обетование победы над врагом.
2: Ступень к нашей победе.
1: Христиане не имели бы надежды на победу над силами зла, если бы для этого не была подготовлена почва. В уроке за прошлую неделю мы увидели, что своей смертью на кресте и воскресением из мертвых Христос одержал победу над всяким злом и всеми противящимися Богу силами. Разоблачение и обезоруживание этих сил напрямую ограничило их возможности. Они были приведены в подчинение, и этот факт подготовил почву для победы христиан.
2: Исследуйте отрывок «Послание к Ефесянам», 1 глава, стихи с 18 по 22.
3: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви».
2: Павел молится о просвещении очей сердца христиан в Ефесе. Согласно словам апостола, что Христос совершил для нас? Как мы понимаем эти слова в контексте великой борьбы? Что нам обещано в приведенных текстах? Как мы применяем эти обетования в своей жизни?
1: Павел молится о том, чтобы христиан сопровождал новый глубокий духовный свет. Когда это произойдет, их жизнь наполнится христианской надеждой. Как Божьи наследники, они узнают о своих преимуществах и на личном опыте испытают в своей жизни Божью силу, столь же великую, как и сила, воскресившая Иисуса из мертвых.
2: Обратите особое внимание на послание к Ефесянам, 1 глава, стихи с 20 по 22.
3: «Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви».
4: о чем мы можем просить на основании этих обетований для себя и нашей борьбы с силами врага.
1: Результатом распятия и воскресения Христа явилось то, что все в этом мире, включая силы и власти, стало подвластно Ему. Иисус действительно подготовил почву для нашей индивидуальной победы над всем, что оказывает на нас духовное давление.
4: Прочитайте предложенные на сегодня тексты. Какие бы переживания не одолевали вас в данный момент, что вы можете почерпнуть для себя из прочитанных стихов? Что нам обещано во Христе? Как мы можем применить в нашем реальном опыте глубокие теологические истины, изложенные в текстах?
1: Надежда на победу.
4: Для победы христиан над силами зла не только подготовлена почва, но Библия также выразительно дает нам надежду на эту победу.
1: Изучите послание к римлянам, главу 8, стихи с 26 по 39.
3: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?

0: На что Павел пытается обратить внимание своих читателей? Какие причины он называет, приглашая христиан с уверенностью смотреть в будущее? Проанализируйте все чудесные обетования и слова ободрения, содержащиеся в стихах. Каким образом мы можем не только воспринимать их как теологию, но и жить в соответствии с представленным здесь ясным библейским учением?
1: Тексты послания к римлянам, 8 глава, стихи 29-30 – это поле боя, на котором разворачиваются дискуссии по вопросу предопределения. Но этот отрывок представлен в контексте великого обетования. Павел приводит по крайней мере две основательные причины, позволяющие христианам быть уверенными в Господе. Во-первых, Дух помогает нам в наших испытаниях и скорбях. Стих 26. Во-вторых, согласно Божьей вечной цели, все, даже испытания, способствуют окончательному благополучию христиан. Стих 28. Независимо от всей сложности этих испытаний в настоящем. Доверие к Богу в трудных обстоятельствах действительно является важнейшим компонентом жизни по вере, а не по видению.
0: В стихах 29-30 Павел объясняет свою уверенность, выраженную в стихе 28. В этих стихах он показывает развитие Божьего намерения в отношении любящих его. Эта цель включает в себя все процессы спасения.
1: Каким образом довод Павла, обосновывающий уверенность христиан, достигает своей кульминации в стихах с 31 по 34? Обратите внимание на стих 31. Что мы можем почерпнуть из него лично для себя в контексте великой борьбы?
0: В послании к римлянам, главе 8, стихах с 35 по 39, Павел перечисляет то, над чем христиане могут одержать победу. Заметьте, что в этот список также включены начало и силы. Столь полный список Павла указывает на то, что во Вселенной нет ничего, над чем христиане не могли бы одержать победу благодаря Иисусу.
1: Христиане против дьявола.
0: Прочитайте послание Иакова, главу 4, стих 7.
2: «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас».
0: Какое ясное обетование даровано тому, кто противостоит дьяволу? Как человек может противостоять силе, которая намного могущественнее его силы? Послание к римлянам, глава 8, стих 37.
2: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас».
0: Книга Второзакония, глава 4, стих 4.
3: «А вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все до ныне».
1: Христианин не является беспомощной жертвой, отданной на милость дьявола. Теперь вы понимаете, почему так важно понимать буквальное существование сатаны и падших ангелов. Но христианин не призван к самостоятельному сражению с дьяволом. Слово, переведенное как «противостаньте», греческое «антистеми», означает «отстаивать свою точку зрения вопреки чему-либо». Позиция, которую занимает христианин, заставляет дьявола отступить. Эта позиция заключается в полном посвящении Иисусу, ибо только Он может заставить дьявола отступить от нас.
0: Прочитайте первое послание Петра, главу 5, стихи 6 по 10.
2: «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми».
0: Какое обетование дано христианам перед лицом врага, который сравнивается с рыкающим львом, ищущим кого бы поглотить? Как эти тексты помогают нам понять приведенные выше слова Иакова? Смотрите также послание к Ефесянам, главу 4, стих 27.
2: «И не давайте места дьяволу».
0: И главу 6, стих 11.
2: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских.

0: Петр написал эти слова как совет христианам, переживающим гонения. Несомненно, он знал, что за всеми гонениями, через которые проходили его читатели, скрывался их заклятый враг – сатана. Апостол призывает своих читателей противостоять дьяволу. Здесь Петр, как и Иаков, использует слово «антистеми», но добавляет фразу «стереой те пистей», означающей «твердой» или «крепкой верой». Таким образом, он заверяет, что дьявол убежит от тех, кто твердо и непоколебимо противостоит его нападкам. Малодушие здесь не поможет. Но Петр знает, что, несмотря на твердую позицию христиан, страдания могут еще какое-то время продлиться. Тем не менее, сам Бог усовершенствует, укрепит, упрочит и соделает христиан непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих.
1: Несмотря на все обетования, нам не обещано, что мы не будем страдать, не так ли? Какой христианин на собственном опыте не переживал страданий? Наверное, жизнь всякого человека в той или иной мере наполнена страданиями, но какое решающее значение имеет наша вера, проявляемая среди боли и страданий?
0: Примеры победы.
1: До этого момента мы уже неоднократно говорили, что Библия предлагает надежду и обетование победы, которые могут стать достоянием христиан. Но помимо этого у нас есть реальные примеры, как последователи Христа одерживали победы над силами зла, и эти примеры записаны на страницах Библии. Мы начнем с примеров служения первых учеников Иисуса.
0: Прочитайте Евангелие от Матфея, 10 главу, стихи с 1 по 8.
2: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
3: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
0: Евангелие от Марка, 6 главу, стихи 7, 12, 13.
4: «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли».
0: Евангелие от Луки, 9 главу, стихи 1-2.
5: «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных».
0: Евангелие от Луки, 10 главу, стихи с 1 по 20.
5: «После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им:
3: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня.
5: 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им:
3: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
0: Проанализируйте, что было поручено этим людям. Как следует понимать приведенные стихи в контексте великой борьбы? Кроме того, о чем эти стихи говорят сегодня нам, призванным проповедовать миру весть об Иисусе?
1: Довольно интересен такой факт. Когда Иисус послал 12 учеников провозглашать весть о приближении Царства Божьего, Он посчитал необходимым дать им силу над нечистыми духами. И это неудивительно, поскольку проповедь Евангелия непременно влечет за собой разоблачение этих сил. При провозглашении Евангелия ожидалось, что силы зла проявят себя. Следовательно, 12 апостолам необходимо было даровать власть над ними. И действительно, нечистые духи проявляли себя, когда ученики пошли проповедовать, однако многие бесы были изгнаны, а силы зла повержены.
0: Насколько мы можем видеть из Писания, Иисус не давал 70 ученикам конкретного поручения изгонять демонов. Евангелие от Луки, 10 глава, 9 стих. Тем не менее, именно этот аспект миссии, судя по всему, наиболее воодушевил их. Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих. С радостью 70 учеников доложили, что когда они ходили и проповедовали, демоны повиновались им. Конечно, они понимали, что это было возможно только благодаря действующей в них силе Иисуса.
1: Хотя приведенные тексты можно долго обсуждать и над ними можно много дискутировать, сегодня мы, как христиане, призванные провозглашать Евангелие миру, должны понимать, что также обладаем силой, которую дарует нам Христос.
0: Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу, 20 стих.
3: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
0: Какую важную истину мы должны усвоить из слов Иисуса? Как Его ответ показывает, что должно быть для нас на первом месте? Как нам убедиться, что мы действительно следуем этому наставлению?
1: Примеры победы. Книга «Деяния святых апостолов».
0: Победа над дьявольскими силами, о которых мы говорили, имели место в те дни, когда Господь был на земле. Но они не ограничились тем периодом. В книге «Деяния» мы находим, что последователи Иисуса продолжали сокрушать силы зла. Конечно, нас не должно это удивлять, ведь Иисус оставил своим последователям обетование о присутствии Святого Духа. Смотрите, например, Евангелие от Иоанна, 14 главу, 16 стих.
1: В то же время мы знаем, что великая борьба между Христом и сатаной, хотя и была окончательно решена на кресте, продлится до конца времени. Таким образом, последователи Христа, даже после того, как Он вознесся на небеса, должны были участвовать в этом конфликте, особенно когда стремились исполнить евангельское поручение.
0: Проанализируйте приведенные примеры побед над силами зла. Какой урок для себя мы можем почерпнуть из них в современном контексте свидетельства и евангелизма?
1: Деяния апостолов, глава 5, стихи с 12 по 16.
5: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».
0: Книга «Деяния апостолов», 3 глава, стихи с 1 по 11.
5: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал:
6: «Взгляни на нас».
5: И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:
6: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи».
5: И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов.
1: Деяния апостолов, глава 16, стихи с 16 по 18.
5: «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря:
7: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения».
5: Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
8: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее».
5: И дух вышел в тот же час.
0: В книге «Деяния апостолов», 16 глава, стихи с 16 по 18, описан необычный случай, когда служанка кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего», она говорила истину, но Павел запретил ей делать это. Он видел, что происходит на самом деле. Сверхъестественная сила, владевшая служанкой и приносившая доход ее хозяевам, не была Господней силой, и Павел знал это. Когда женщина кричала, что эти мужи – рабы Бога Всевышнего, она, скорее всего, говорила не об истинном Боге, а о хананейском божестве, которое также называли Элион – Всевышний. Обратите внимание, как легко просто с помощью созвучных терминов сатана желал скомпрометировать истину.
1: Просмотрите еще раз пятую главу книги «Деяния апостолов», стихи с 12 по 16. Обратите внимание на удивительный факт. Люди надеялись получить исцеление, даже будучи осененными тенью проходящего Петра. Какое в этом содержится предостережение для любого христианина, служащего Господу, особенно когда его труд считается успешным?
0: Для дальнейшего изучения. Иисус победил, подчинившись и доверившись Богу, и через своего апостола он говорит нам: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Послание Иакова, 4 глава, стихи 7-8. Сами мы не можем противиться Искусителю. Он победил человечество, и если мы пытаемся полагаться на собственные силы, мы станем жертвами его происков. Но имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притчи, 18 глава, 10 стих. Сатана трепещет и бежит прочь от самого немощного человека, который находит убежище в этом могущественнейшем имени.
1: Всесильная власть Святого Духа – это защита для всех борющихся. Христос не позволит ни одному из тех, кто с покаянием и верою просит у Него защиты, оказаться под властью врага в искушении и испытании. Спаситель находится рядом со своими детьми. С ним невозможны неудачи, потери, бессилие или поражение. Мы можем совершить все через того, кто укрепляет нас. Когда приходят искушения и испытания, не ждите, пока уладятся все проблемы, но взирайте на Иисуса, вашего помощника.
0: Есть христиане, которые думают и говорят слишком много о силе сатаны. Они думают о своем противнике. Они вспоминают его в молитве. Они говорят о нем, и он кажется им все более и более могущественным. Сатана в самом деле силен, но благодарение Богу мы имеем всемогущего Спасителя, который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? Почему бы не превозносить его силу и его любовь?
1: Вопросы для обсуждения. Первый. Вспомните из пройденного урока некоторые библейские примеры победы. Происходит ли нечто подобное и сегодня? Что мы можем сделать, дабы в наши дни увидеть больше подобных примеров?
0: Второй. Что означает призыв «приблизьтесь к Богу»? Послание Иакова, 4 глава, 8 стих. Как мы можем приблизиться к Нему? А что происходит после этого? Обсудите ваши ответы в классе.
1: Третий. Представьте себе, что вы Петр, и люди жаждут, чтобы ваша тень осенила их. Подумайте, чем это может обернуться для вашей духовности. Какой существует единственный путь, чтобы обезопасить себя в подобной ситуации? –

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Киты – животные, созданные для океана. Эволюционисты уверяют нас, что киты произошли от коровоподобных существ, которые первоначально обитали на суше. Рассмотрим же это утверждение. Во-первых, киты способны определять направление звука, издаваемого под водой. Это свойство недоступно ни корове, ни человеку. Во-вторых, органы слуха китов не испытывают никаких нагрузок в связи с давлением на больших глубинах. Есть у китов и другие чрезвычайно сложные особенности строения, которые позволяют им обитать в глубинах моря и сильно отличают их от наземных млекопитающих. Если бы кит эволюционировал от животного, похожего на корову, то голова его была бы устроена совершенно иначе. Ноздря у кита расположены на макушке, позади мозга. У наземных же млекопитающих нос располагается в передней части головы, то есть впереди мозга. Эволюционисты пытаются внушить нам, что в процессе эволюции китообразных их носы, точнее ноздри, перемещались на другую сторону мозга, пока не оказались там, где находятся сейчас. Грандиозная перестройка, не правда ли? Нам предлагается поверить в то, что безликая эволюция способна творить чудеса. Ключевое слово здесь – поверить. Слепая вера в эволюцию кита убедительно показывает нам, что корень противоречия заключен не в конфликте науки и Библии, а в противостоянии верований, основанных на людских измышлениях и вера в откровение Божье.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную изучению книг Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 9. В основании этой беседы мы берем послание апостола Павла Ефесянам. Откройте первую главу, прочтем стих 17. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Так звучит стих 17 первой главы послания Ефесянам. Таково было желание апостола Павла церкви в Ефесе. Судя по посланию, по другим источникам, церковь в Ефесе была твердо убежденной церковью, но в то же время молодой. И, разумеется, она нуждалась, как и все мы теперь нуждаемся, в духе премудрости, откровения к познанию Бога. Церковь, как организм, должна выйти из детства, должна возрастать. И об этом заботился апостол Павел, и об этом молился. И вот 17 стих 1 главы послания Ефесянам – это частичка его молитвы от церкви в Ефесе. Сначала Павел благодарит Бога, потом переходит к прошению. Важно отметить, что, как иудей, апостол Павел, несомненно, привык обращаться к Богу Авраама, Исаака, Иакова. Теперь явился некто, кто был больше праотцев Израиля. И мы видим здесь глубокую перемену, которая произошла в самом апостоле Павле. Прежние убеждения и обычаи ученика Гамалиила, апостола Павла, подверглись основательной перемене. До его уверования во Христа Бог Израиля объединял его со всеми молящимися израильского народа. А теперь же Бог Господа нашего Иисуса Христа объединяет его со всеми молящимися, верующими во всем мире. Отец Славы, так обращается апостол в молитве к Богу. Отец Славы. Это исключительное наименование. В Новом Завете встречаются такие имена. Отец Милосердия, во втором послании к Коринфянам, в первой главе читаем. Отец Светов, послание, простите, в Евангелии Иоанна, в 1 главе, стих 17. Отец Славы встречается только в послании Ефесянам. Это понятие связано с Иисусом Христом. Через Него проявляется теперь Божия слава. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, стих 14, читаем такие слова о Христе. «Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Это означает славу воплощения Христа. Перед голгофскими страданиями Иисус просил: «Отче, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Иоанна, глава 17, стих 11. Здесь имелось в виду слава Его смерти. В послании Римлянам, 6 главе, стих 4, мы видим, что Христос воскрес из мертвых славой Отца, то была слава Его воскресения. Далее апостол Павел молится о нуждах верующих, о духе премудрости, о духе откровения. Почему они нуждались в этом? Перенесемся вглубь веков, мысленно перенесемся. Малая Азия – место возникновения греческой философии. Изо дня в день верующие соприкасаются с мирской мудростью, провозглашавшей «познай себя». Наивысшая же мудрость христианства гласила иначе: «Познай Бога». Примерно же в это время апостол Павел молился о себе, чтобы познать Его, то есть Христа, и силу воскресения Его, как он писал в послании Филиппийцам, 3 главе. И он получил просимое. Такого же благословения он желал и ефесянам. Они обновили жизни, но они, ефесяне, нуждались в познании. На них снизошел Дух Святой, как читаем в Деяниях апостолов, 19 главе. Но апостол Павел пишет им: «Исполняйтесь Духом», в 5 главе Ефесянам. Но об этом мы будем беседовать более подробно в следующих радиобеседах. «Блаженны те верующие, которые имеют духа премудрости, духа откровения». Есть дух премудрости и откровения. Это нужда всех верующих – иметь дух премудрости и откровения. Бог дарует духа премудрости в преизбытке, но получить мы можем это только через молитву с верой, опросимым для прославления Христа. Чем мы больше будем исполняться Духом Святым, тем меньше в нашей жизни будет ошибок и падений. Очень важно отметить здесь то, что, как новорожденный ребенок переходит от материнского молока к хлебу и твердой пище, так, точно так, и обращенный к Богу христианин через изучение Писания переходит к более твердой пище и таким образом обретает от Бога духа мудрости, духа познания откровений Божьих. В другом послании, в послании к Колоссянам, апостол Павел также пишет аналогичное. Вот слова его: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Так читаем в первой главе послания к Колоссянам. Друг, радиослушатель, пусть же это пожелание апостола церкви в Ефесе достигнет и вашего сердца, да поможет и вам Бог познать и принять Его чудный путь спасения, а потом постоянно возрастать духовно. Да благословит вас Господь обильно. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли.

умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен.

Он умер за всех, ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен.

Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим.

Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим.

Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало. Теперь все новое.

Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало. Теперь все новое.

А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения.

все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения.

То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

то есть Бог, через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом.

Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа. Примиритесь с Богом.

На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

на безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, и всех, кто сегодня присутствует здесь на нашем богослужении. Я прочитаю место Священного Писания, Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит». Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги, но и голову, и руки». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, а вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, что не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Это место Священного Писания говорит о том периоде времени, когда Иисус Христос был еще до праздника Пасхи. Это было до праздника Пасхи, это событие случилось перед праздником Пасхи. Еще Пасха не началась ни ветхозаветнее, ни новозаветнее. Мы все знаем, что тогда, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, то и когда приготовили горницу ему, то он в первую очередь совершил ветхозаветнюю Пасху. Потом, когда Иуда ушел, он совершил новозаветнюю Пасху. Мы это знаем из Священного Писания. Но здесь событие идет до начала вечери, еще перед праздником Пасхи, что Иисус Христос знал, что уже пришел час его перейти от всего мира к Отцу, явил дело.

что до конца возлюбил их. Здесь мы видим, что происходит такое событие, ну, казалось бы, не очень-то ординарное, что Иисус Христос во время вечери, когда они зашли и уже возлегли для вечери, Иисус взял, встал и снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, он припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым он был припоясан. То есть он конкретно производил действие, он взял, снял верхнюю одежду, взял воды, взял полотенце и конкретно омывал, подходил к каждому ученику и омывал ноги подряд по очереди и отирал полотенцем. И также очередь дошла до Симона Петра. И тогда, когда он хотел Симону Петру омыть ноги, то Симон Петр говорит: не умоешь, тебе ли умывать мои ноги? Иисус ему сказал: то, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Здесь происходит нечто интересное. Иисус Христос точно встал, точно снял себе верхнюю одежду, взял умывальницу, взял полотенце, наклонился, умывает ноги. И когда очередь подошла до Петра, он говорит: то, что я делаю, ты не знаешь. То есть мы видим здесь конкретное физическое действие. И в то же время Петр, когда говорит, что ты моих ног не умоешь, то Иисус говорит ему: то, что я теперь делаю, ты не знаешь, а уразумеешь после. То есть под этим был виден, заложен какой-то духовный смысл, потому что физически здесь понимать нельзя было. Физически Петр прекрасно видел, что он делает, он прекрасно понимал, что он делает. Он встал, снял одежду, взял умывальницу, взял полотенце и наклоняется и моет ноги, и отирает полотенце. Петр говорит: не надо мне мыть ноги. Он говорит: ты не знаешь, что я делаю. То есть здесь заложен был духовный смысл. И вот здесь Петр говорит ему: не умоешь ног моего век. И Иисус отвечал: если не умою ног, не имеешь части со мною. Опять-таки, здесь мы подходим к физическому пониманию. Он говорит: если я тебе не умою ноги, то ты части не имеешь со мною. И тогда Петр говорит не только ноги, но и руки, и голову. То есть Петр говорит: хорошо, если я части не имею, тогда ты всего меня мой. И здесь опять Иисус Христос говорит о духовном смысле, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, а вы чисты, но не все. Ибо знал предателя своего. Предатель, конечно, был Иуда. Иуда был предатель его, который впоследствии предал его, и мы знаем, что здесь имелся в виду духовный смысл. То есть чистота заключалась не физическая, а духовная. Говорит: вы чисты, но не все. То есть я должен тебе ноги омыть, конкретно вот ноги, которыми ты шел по этой земле, и конкретно то, что ты сейчас запачкал. Вот ноги, которые нуждаются сейчас в омовении. И вот когда он все это сделал, и когда даже умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал: знаете ли я, что сделал вам? Знаете ли я, что сделал вам? Казалось бы, все было понятно. Он встал и умыл им ноги. Знаете ли я, что сделал вам? Здесь опять мы находим духовный смысл. И он говорит: вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Здесь мы видим, что Иисус Христос подчеркивает, что мы должны это делать. Нам необходимо это делать. В каком смысле Иисус Христос имел в виду? Он говорит: я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Что Иисус Христос имел в виду? Он имел в виду, чтобы мы, когда мы приходим к Господу, чтобы мы конкретно исповедовали тот грех, который мы сегодня имеем, чтобы конкретно открывали ту часть нашего тела, которая была подвержена греху, ту часть нашего естества, нашей души, которая во грехе. Чтобы мы не просто, когда мы приходим и говорим: Господи, прости мне все грехи, ибо я хочу иметь с Тобой часть. Нет. Христос говорит, что вот конкретно ту часть, которая вот была осквернена или запачкана, ту часть, которая конкретно сделала грех, надо исповедать и омыть ее. То есть тогда, когда мы, если мы что-то сделали, кого-то конкретного человека обидели, сказали что-то нехорошее, или, может быть, кто-то взял чужую вещь, украл, то конкретно надо не просто сказать, прийти к Богу и сказать: Господи, прости меня, потому что я, может быть, где-то согрешил. Нет, Иисус Христос говорит конкретно, чтобы мы исповедали ту часть нашего тела, нашей души, нас, то, что мы сделали грех.
Иисус Христос также еще в самом начале своего служения сказал такие слова: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Итак, вот опять-таки, здесь конкретно сказано, кто сделает вот это, кто скажет плохое слово, кто скажет вот это, кто разгневается, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, и судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. То есть здесь мы видим, что Иисус Христос, опять-таки это слова сказал Иисус Христос, который конкретно сказал, что если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там ты вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде, примирись с братом твоим, то есть конкретно с этим братом. Не просто сказал: «Господи, прости меня там, где я согрешил, прости меня в общем, потому что я вот грешник, и вот я нуждаюсь в том, чтобы ты простил меня, потому что я принес тебе жертвенник». Нет, конкретно Господь хочет, чтобы мы конкретно просили прощения за конкретно совершенные наши деяния, за конкретные действия, которые мы совершаем. И поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы каждый понимали, что когда мы приходим к нашему Господу, чтобы мы конкретно исповедовали тот грех, который мы имеем, конкретно чтобы мы умывали друг другу ноги, то есть прощали конкретный определенный грех, чтобы не просто было в общем и как-то абстрактно: да, я вот где-то там согрешил, я вот где-то нарушил там, где-то я что-то сделал неправильно. Нет, Господь Иисус Христос хочет, чтобы мы конкретно исповедали наши грехи. И здесь мы, как уже прочитали: «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам?» То есть конкретно физически они знали, что он сделал, но духовно они не понимали. Он простил каждого из них, но был нечистый человек, это был Иуда. Он сказал, он нечист, потому что он нуждается в полном омовении. Мы знаем, что в сердце Иуды вошел сатана тогда, в сердце Иуды зашел дьявол. Тогда, когда он вышел, и тогда, когда он захотел предать Господа Иисуса Христа. И Христос сказал и подчеркнул, что его омовение ног, оно ему ничего не даст, потому что вы чисты, но не все. Ибо он знал предателя своего, потому сказал, что не все вы чисты. Хотя ноги он Иуде тоже омыл, но он остался нечист, потому что в принципе, тогда, когда мы просто физически омываем ноги, это не является прощением грехов. Тогда, когда мы конкретно приходим к Господу, или когда приносим дар пред жертвенником, мы конкретно должны просить прощения за конкретно совершенные наши грехи. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Чтобы мы каждый ходили нашими путями и вспоминали, помнили и знали, что мы должны конкретно обращаться к нашему Господу и конкретно обращаться к нашим людям, с которыми мы соприкасались, с которыми мы имели какие-то проблемы или что-то сделали неправильно. Мы конкретно должны попросить прощения, конкретно должны исповедать этот грех и обратиться к нашему Господу. И тогда мы получим прощение. Тогда Божья благодать, Божья милость изольется в наше сердце. Потому что Иисус Христос, который умер на Голгофском кресте, Он умер за определенные наши грехи, которые мы сделали. Не просто в общем умер за все грехи, но Он умер за определенные наши грехи, которые мы сделали. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы чаще и чаще проверяли наше сердце, чтобы мы пересматривали свое хождение пред Господом, чтобы мы ходили пред Богом и чтобы мы исповедали все наши грехи. А Он, будучи верен и праведен, простит нас. Да благословит всех вас Господь, чтобы мы также, когда к нам приходит кто-то с тем, чтобы попросить у нас прощения, чтобы мы прощали, потому что Христос простил нас прежде. И поэтому мы должны прощать наших близких. Всякий человек, который приходит к нам и просит прощения, и говорит, что он сделал, сказал что-то неправильно, и мы должны прощать, потому что Христос нас прежде простил. И в этом заключается благодать Божья, в этом заключается Божья милость и Его милосердие. Да благословит всех вас Господь. Аминь.

0: О, сколько тщетных, робких ожиданий, печальных дней, мучительных ночей, 12 лет безвыходных страданий, а как всегда хотелось счастья ей. Уходит время, покидают силы от постоянных слез и неудач, но появилось новое светило, какой-то модный, знаменитый врач. Идет к нему и отдает все средства. Я жить хочу, истерзана душа. И вот уже пролечено наследство, от прежних денег больше ни гроша. О помощи больной ни на йоту. Ужель мучений бесконечен срок? Ее никто не примет на работу. Все, что осталось, нищенский кусок. Ужели ты, бедняжка, напоследок утратила духовный интерес и не слыхала от своих соседок о том, что в мир пришел Господь с небес? Он милосердный, ныне ходит всюду, к нему ведут несчастных и коллег. Девица славе, милости и чуду, любой с открытым сердцем человек. Ужели ты не знала? Да, не знала, и понесла поэтому урон. А ведь для счастья нужно очень мало. Пойду скорей туда, где учит он. К одежде б только пальцем прикоснуться, как вера у несчастной велика. И, очищая сердце, слезы льются, как 2 лесных прозрачных ручейка. Как много в жизни мук, невзгод и горя, какие скорби на земном пути! Он шел с толпой, огромною от моря, на зов отца, чтоб дочь его спасти. Во взоре кротость, благость неземная, что разгоняет долгой ночи тьму. Его в толпе заметила больная, приблизилась с усилием к нему. Врачи лечили специями, ядом, без снадобий людей врачует он. Как бьется сердце, вот он, близко, рядом, пыль оседает на его хитон. И, затаив на миг свое дыхание, рукой слегка коснулась она продольных легких складок одеяния, надежды на спасение полна. И в ту ж секунду в теле ощутила, болезни многолетней больше нет. Умом непостижима Божья сила, дыхание струящее в скелет. Кто с верой пьет Христа живую воду, тот обретет наследие в раю. И обратился он к всему народу. Сейчас одежду тронули мою. Недоуменье, страх на многих лицах, но, говорят его ученики, народ весь день вокруг тебя толпится, отцы с детьми, с юнцами, старики. Но от Христова не укрыться зренье. Вот та, что ныне верою полна, полна здоровья, силы, озаренья. О всем склонясь поведала она. И он сказал: «По вере будь здорова, отныне мир всегда в твоей душе. О, если бы всем нам такое слово услышать в скорби лютой поскорей! Без Бога жизнь, как день осенний серый, и часто слезы, как ручьи дождя. Несчастная спаслася только верой, к Спасителю вплотную подойдя. Но этот мир обходится без Бога, проникнуть сердцем не желая в суть. Толпящихся на свете очень много, но с верой прикоснувшихся чуть. Чуть. У нас на все своя людская мера, и потому мир стонет от утрат. Прикосновенье к Богу — это вера с надеждой на хороший результат. Не там, где нужно, люди ищут клада, презревши Божью узкую тропу, За полученьем нам пробиться надо сквозь трудности и шумную толпу. Но день за днем текут тысячелетия, кровь, слезы, деньги и военный гул. В гиену дьявол гонит длинной плетью всех тех, кто Бога сердцем оттолкнул. А человека Господу обиды, греховный мир лишь с дьяволом в ладу, напрасны вопли, свечи, панихиды, когда душа безвыходна в аду. За сутками уходят в вечность сутки, земных богатств не радует музей, мешают счастью, гордость, предрассудки, предание и мнение друзей. Мы думаем, что все у нас в порядке, в границах тленных временных квартир, но тают годы, радости, достатки, уверенность, спокойствие и мир. О Господи, пошли нам разумение, греховная пусть сгинет темнота, отвага, смелость, вечное горенье — вот свойства верных воинов Христа.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Те сестры, я прочитаю Псалом номер 2. Прочитаю его целиком, 12 стихов, Псалом номер 2. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем себя оковы их. Живущие на небесах посмеются, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его может возгореться вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Друзья, этот псалом содержит те слова, которые мы читали в начале собрания: «Блаженны все, уповающие на него». Друзья, эти слова написал Давид. И у меня возник вопрос. Давид стихотворец, поет песни или сочиняет песни. Мы знаем очень часто, что люди сочиняют песни из ситуаций, в которых они сами никогда не были. Ну, выдумывают. И в нашей жизни такая ситуация бывает. Вот у нас в сборнике 800 гимнов христианских. И вот мы с вами их поем. Друзья, вот вопрос, когда мы их поем, мы их озвучиваем, мы говорим их своими устами, мы на самом деле переживаем то, что в этих гимнах находится или нет? В одной церкви один брат предложил спеть гимн «Все тебе я отдаю». Помните такой гимн? И он говорит, давайте мы споем этот гимн. Все спели, дружно, хорошо спели, а потом он говорит, друзья, давайте мы споем еще раз этот гимн, но споем только те, кто действительно так делает, как тут написано. И вы знаете, очень мало людей, которые стали так петь. Ну, наверное, вообще никто не стал петь. Потому что сказать «все тебе я отдаю», наверное, это очень трудно. Есть такой гимн в нашем сборнике, есть такой гимн «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Друзья, мы часто его поем, да, в наших собраниях? Этот гимн известный, и он наполняет нас какой-то надеждой. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознание это мне дает покой». Друзья, недавно я узнал историю этого гимна. И он писала одна девушка, совсем молодая, ей было около 20 с чем-то лет, и звали ее Едрига фон Редерн, такое сложное имя, немецкое. Это в конце 19 века, друзья, она очень любила своего отца. В 10 лет, когда ей было 10 лет, отец ей подарил Библию, где подписал «Моей любимой дочери для ежедневного чтения». И они жили, вот семья, это душа в душу с отцом, матери у них, по-моему, не было. И вот, друзья, ей, когда исполняется около 20 лет, отец заболевает и умирает. Друзья, в это время, буквально через некоторое время, короткое время, они были богатыми людьми, ее имение, которому было 500 лет, этому имению, такой дом очень большой, сгорает дотла. Она остается без отца, без родителей, она остается полностью на улице, и более того, в конце жизни у отца были трудные финансовые положения, она еще остается без гроша денег. И вот женщина или девушка, воспитывающаяся в аристократичной, может, семье, не приученная к каким-то таким трудным физическим профессиям, она остается совершенно одна, совершенно без всего. Друзья, и вы знаете, вот она в дневнике своем пишет такие слова: «Все рухнуло, мир стал холодным». Потом она пишет: «Любовь Божья? Нет. Он не любит меня. Он преследует и уничтожает меня». Вот такие слова в ее жизни посетили, понимаете? Вот такие искушения. Друзья, но в ее жизни борьба. Та Библия, которую подарил ей отец в 10 лет, она была действительно ее ежедневным чтением. И она читала, даже в этих трудных обстоятельствах читала, и вдруг она поняла эту мысль, что Бог ничего не делает напрасно. Она кается пред Богом, получает возрождение и... Не меняясь обстоятельств, она также в нищете, она также без дома, также без отца, но она обретает упование на Отца Небесного и пишет гимн: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться? И, друзья, вот когда мы, может быть, немножко поймем эту женщину, эту девушку, когда мы станем чуть-чуть ею самою, друзья, скажите, что по-другому звучат эти слова, да? Совершенно по-другому. Когда мы поем, у нас все хорошо, дома, у нас и здоровье, может быть, есть, и более-менее финансовая обеспеченность, и все хорошо, и мы поем, не задумываясь, ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Или она на грани жизни, когда она пишет, что мир стал холодным и все рухнуло, она пишет эти слова. Да совершенно все по-другому. Друзья, вот Давид сказал такие слова. «Блаженны все уповающие на Него». Друзья, вот мне интересно, вот эти слова произнес поэт ради красивого слова или это произнес человек, переживший в своей жизни это блаженство, понявший на самом деле, что человек, уповающий на Бога, возложивший свое упование на Бога, именно он блажен. Друзья, мы видим, что Давид действительно пережил множество испытаний в своей жизни. Множество искушений в своей жизни, много беды в своей жизни пережил. И он вывел закон, утверждающий в этом псалме, блаженно уповающий на него. Друзья, этот псалом можно разделить на три части. Первая часть – это первые три стиха, в котором очень четко прослеживается возмущение против Давида. Посмотрите, псалом Давида, первый стих. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Друзья, почти у любого псалма, небольшое отступление, чтобы просто было понятно, почти у любого псалма есть три таких вот пласта или три среза, три уровня. Первый уровень – это исторический, как это было на самом деле в то время. Второй уровень – это мессианский, то есть пророчество об Иисусе Христе. И третий уровень – это наша с вами жизнь, то есть мы себя можем найти вот в этом псалме. Друзья, и вот давайте мы сейчас посмотрим на исторический фон. Вот то, когда Давид писал эти слова. Он говорит, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Друзья, кого имеется в виду под словом помазанник его? Сам Давид. Его помазали на царство. Друзья, вопрос, как вы считаете, много ли людей было против этого помазания? Конечно, очень много. Друзья, не все люди с удовольствием восприняли то, что теперь Давид будет царем. Кстати, немножко отвлекаясь чуть позже, мы это будем говорить в одной из сред, когда будем говорить о книге Судей, то мы скажем о том, что когда народ израильский был в пленении у египтян, то эта земля обетованная, вот около Иордана, эта земля, она не пустовала. Ее заняли филистимляне. Такой огромный народ, который обладал секретом. Вот историки свидетельствуют, что на тот момент времени этим секретом не обладал никто из живущих вокруг. Ни египтяне, ни израильтяне, ни другие какие-то народы. А только вот они, филистимляне, обладали этим секретом. Секрет выплавки стали. Они имели железное оружие, стальное, стальные колесницы и стальные различные приборы. И поэтому, когда первый раз народ израильский пришел в землю обетованную, их соглядатаев туда отправил. Они говорят, мы не можем ничего сделать, там железные колесницы. Друзья, и вот этот народ, он заполнил эту страну, и даже вот эту землю, ее стали называть земля филистимской. Ее до сих пор так называют, Палестина, филистимская земля, она так и переводится, Палестина, это оттуда идет речь. Друзья, и вот этот народ приходит теперь, народ Божий приходит теперь в эту землю обетованную, чтобы ее завоевать. Друзья, как вы считаете, хотели ли филистимляне отдать эту землю или нет? Конечно, нет. Но кроме них были еще амореи, были еще масса других народов. Друзья, и эти люди тоже восставали против Божьего народа. Друзья, и Давид как раз попал в то время, когда еще было очень много врагов. Саул еще сопротивлялся, воевал с филистимлянами, и Давиду пришлось тоже это делать. Друзья, посмотрите, он говорит, народы метутся. Племена замышляют, восстают цари земли, князья совещаются. Против кого? против Господа. То есть они не хотят, чтобы Господь пришел со своими законами на эту землю. Они не хотят, чтобы Господь утверждал свое могущество здесь, чтобы Божьи заповеди утверждались в этой земле. Они не хотят этого.

как бы умертвить Давида. Друзья, Саул узнал, что помазанник Давид, у него сначала были добрые отношения, потом они испортились, потому что он стал ему завидовать. Он понял, что это царь, помазанный Богом. И Саул, царь израильский, начинает возмущаться, как здесь написано. Восстают цари земли восстают, он царь Саул. Князья совершаются против Давида. Итак, смотрите, народы, амаликитяне, филистимляне и так далее, они против Давида. Царь израильский против Давида возмущается. Дальше кто еще против Давида, друзья? Но вот про филистимлян написано. Филистимляне собрали войско для войны. Тоже. Друзья, внутри дома Давидова, вторая книга царств, Авессалом восстает против Давида. Тоже не хочет, чтобы он был царем израильским. Сын Давида восстает против Давида. Тоже не хочет, чтобы он был царем израильским. Посмотрите, казалось бы, Давид на протяжении своей жизни постоянно сталкиваться с теми людьми, с теми народами, с теми могущественными личностями, которые не желают, чтобы он, во-первых, сам царствовал, а во-вторых, чтобы он утверждал Божье царство на земле. Друзья, в отличие от многих других царей, Давид был царем, желающим установить теократическое правление. Что такое теократическое правление? Это правление не его, а Бога. Он желает, чтобы вот в Израиле все подчинялось Божьим заповедям. Он сам говорит, о законе я размышляю постоянно. Он сам говорит, что моя воля только в законе Божьем. Он желает, чтобы воля Божия распространялась везде. И поэтому, куда бы он ни пришел, он уничтожает язычество, идолопоклонство и утверждает Божие. Друзья, многим это не нравится. Но многие, может быть, и хотели бы, чтобы Давид был царем, потому что он мудрый человек, он сильный, он может освободить от врагов, но чтобы он не вмешивался в их жизнь и дал им свободу совести, как это любят сейчас говорят. Но Давид не был таким. Давид был человеком сам царем и еще и утверждал Божье царство вокруг себя. И мы видим, друзья, что и в этом псалме, и в истории мы находим, что было масса людей, которые обладали силой, которые обладали могуществом, обладали властью, и они причиняли Давиду много проблем, они не желали, чтобы он царствовал. Друзья, в конце Давид говорит, блаженны все уповающие на него. Вот в этих обстоятельствах, когда Амареи, филистимляне, Саул, Авессалом и другие люди восставали на него, друзья, в чем находил Давид утешение свое? У Давида было очень большое войско. Но он в этом псалме не пишет. Смотрите, он мог бы написать так. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». И он бы написал. «Войско, которое у меня огромное, посмеется над ними. Солдаты, которых я воспитал, они покажут свою силу». Друзья, у Давида действительно было войско, но он не уповал на него. Даже более того, когда у него была власть это войско применить, он этого не делал. Однажды он идет, и был человек, который его сильно очень притеснял, его клевету на него всякую говорил, и военнослужащие вокруг него возмутились и говорят, что делает этот человек, давай мы ему отсечем голову, потому что, ну как он царя нашего так вот на него клевещет. Давид, друзья, воспользовался силой, которая у него была рядом? Нет. Друзья, у Давида, у него удивительное было упование на Бога. Удивительно. Он не говорит еще раз, что я могу заключить союз с каким-то царем, с которым я дружен, или у меня свое войско достаточно. Посмотрите, когда он слышит эти слова, расторгнем узы их, свергнем себя оковы их, когда он слышит эти угрозы в свой адрес против себя и против Господа, 4 стих, друзья, это вторая часть этого псалма, это ответ Давида на эти угрозы, ответ Давида на все эти возмущения. Он говорит, живущий на небесах. Друзья, ну, живущий на небесах посмеется, и Господь поругается. Удивительно, Давид, первый свой взгляд, который он направляет в ответ на все угрозы, он этот взгляд направляет на небо. Друзья, недавно я читал псалмы, я сейчас читаю псалмы довольно много, и вот есть такой псалом, написано «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Да? Друзья,

вот очень интересно читать не только вот синодальный перевод, но и смотреть переводы других языков или так далее. И вот в английском переводе там интересно. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя?» Но в конце вот этой фразы «откуда придет помощь моя» не точка стоит, а знак вопроса. То есть, смотрите, «возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя?» Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Друзья, то есть, если вот утвердить точку в этом слове, то можно предположить, что вот я возвожу очи горам, и вот с гор оттуда придет помощь. Оттуда, с гор. А он, там другой смысл немножко. Я возвожу очи к моим горам, а откуда придет помощь моя? Где мне взять помощи? Вот самые высокие горы, и тот помощи нет. И он говорит, помощь моя от Господа. Друзья, и вот Давид это понимал всегда. И здесь, когда на него вот это восстают эти люди, восстают, он говорит, но есть же живущий на небесах. Есть тот, который на небесах живет, который обозревает всю землю, который придет ко мне, который помощь моя от Господа. Почему Давид спокоен? Почему он так легко, возможно, относится ко всем этим нападкам? Потому что, друзья, у него есть три основания. Вот на эти трех основания я хотел остановиться. Первое основание, почему он уповает на Господа, потому что он уверен, что Господь, живущий на небесах, есть. Друзья, в нашей жизни очень часто происходят ситуации, когда мы не знаем, или когда наше сердце начинает сомневаться, а вот Бог, живущий на небесах, он с нами или нет? Вот у нас был недавно такой случай в лагере. Очень простой пример. Такой даже простой-простой. Собрались на собрание. Дети, второй поток. Или первый, или второй поток. Я не помню. И вот идет собрание, около 600 детей. А собрание идет в лесном доме молитвы. У нас в лагере есть большая палатка для собраний. Но там жарко. Если дождика нет, и если нет холода, то там жарко собираться. Поэтому собираемся в лесу. Лавочки ставят. И в лесу тенечек, и ветерок, и хорошо. И вот идет собрание. И собрание очень нужное и очень важное. Да, это второй детский поток. На этом собрании мы хотим детям открыть очень важную тему. И я смотрю, собрание идет очень хорошо. И тема раскрывается хорошо. И первая проповедь хорошая. И вторая должна быть, ну, такая важная проповедь. Я знаю это. И вдруг начинается дождь. Начинается дождь. Крапает дождь. И усиливается. И я представляю, если сейчас остановить собрание и переносить все это в лесной дом молитвы, в палатку, то мы с вами, мы потеряем собрание. Потому что, во-первых, дети маленькие, они не успеют это все перенести. Пока не перенесут, они потеряют как бы вот это настроение собрания, уже мысли. Собрание хоть заново проводи. И я понимаю, что собрание пропало. Мы не сможем им донести то, что мы хотим донести. И мысль такая. Бог, живущий на небесах. Можно же ему помолиться. И думаю сейчас, встану и скажу, дети, давайте мы Богу помолимся, чтобы дождь прекратился. А потом думаю мысль, а вдруг дождь не прекратится? Тогда что будет? Вот дождь не прекратится, а дети скажут, вот, братья, Богу помолились, а дождь не прекратился. И у них вера ослабнет. И еще и на нас поношение будет, что мы вот такие вот молимся, а Бог нам не отвечает. Вы знаете, и я с братом один советую. Вот он говорит, я говорю, помолиться? Он говорит, надо помолиться. И такая мысль у кого-то из нас. А может быть, в сторону братьям отойди и помолиться, чтобы дети... Вот сработает хорошо, скажем, мы братьями молились. Не сработает, ну как бы и не скажем, что мы молились. Вот такая, значит, у нас это. И вот мы сидим и думаем. А дождь начинает крапать. И вот уже видно, что он вот-вот и пойдет сильно. Ну и в конце концов, знаете, вот такая мысль. Вот действительно, а я как раз читал псалмы вот эти, «Живущие на небесах». Встаю и говорю, дети, давайте мы с вами помолимся, чтобы дождь прекратился. Мы встали, помолились, и дождь прекратился во время молитвы. То есть мы помолились, и дождь прекратился. И вот я сел и думаю, по милости Божией, но я вот верующий 20 лет, и все равно у меня есть переживания, все равно сомнения. Друзья, но это всего лишь маленький дождь. Друзья, в жизни Давида у него искушения были куда сильнее. У него не дождь, у него бури были. Бури были, друзья, на него восставали народы, его с царства сгоняли, его на него хотели убить, в его царь копьем кидал, друзья, бури были, а он говорит, что метутся народы, зачем племена замышляют тщетно, живущие на небесах, ведь Бог же, он же над ними посмеется,
Друзья, обратите внимание, он здесь говорит в будущем времени. Все в будущем времени. Он ни слова не сказал, посмеялся и уже. Друзья, у нас очень часто происходит так, что когда мы видим действование Божие, мы можем потом сказать, посмотрите, как Бог действует. А Давид еще не видел действование Божие. Он был уверен, что они будут, эти действования Божие. Он говорит, посмеется, поругается, будет это. Откуда такая уверенность? Друзья, первое, я уже сказал, живущий на небесах. Давид верил, что Бог живущий, что он живой, что он на небесах, что он все видит и что у него есть сила. Друзья, второе, очень-очень трогательное такое основание уверенности в Боге. Блаженны все, уповающие на Него. Основание уверенности в Боге Давида кроется вот в чем. Бог говорит, это цитата, это прямая речь самого Бога по отношению к Давиду. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горе мою, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Друзья, Давид не сомневается ни на секунду, что он сын Божий, что Бог его отец. Готовясь к этой проповеди, я думал, какой бы пример привести, чтобы ярче, наглядно это показать, и вдруг вспомнил одну книгу. Я думаю, что дети эту книгу читали, она в школьной программе, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Эта книга «Принц и нищий» называется. И в этой книге родились два мальчика, очень похожи, один сын царя, один нищий. И вот они встретились, ради игры поменялись одеждой, а потом получилось так, что король в одежде нищего, он попадает в Лондон, в трущобы, его принимают за нищего, его бьют, его всячески притесняют, он голодает, а нищий в одежде короля его принимают за принца, и он живет во дворце. И вот, друзья, я вспомнил эту историю, почему? Вот этот нищий, точнее, бывший король, бывший принц, будущий король, нищий, находясь вот в этих трущобах, которому им помыкали, его били и оскорбляли. Кто эту книгу читал, вы помните, может быть, как он постоянно говорил? «Мой отец король, он меня не оставит. Будет время, придет время, когда я буду королем. Мой отец король». Над ним все смеялись, над ним все издевались. Какой ты король? Было даже такое время, когда мальчишки его окружили, и он сказал: «Мой отец король». И что они сделали? Они стали ему поклоняться. «О, король!» И стали издеваться над ним, стали бить его. Где твоя армия?» и так далее. А он сказал: «Будет время, когда я буду королем, и вы все еще увидите меня так и так далее». Друзья, он был уверен, что он хоть и нищий, но он был уверен, что он отец у него есть. Вы знаете, этот пример я вспомнил, потому что он очень похож на наше время. Давид, ну вот, он испытывает очень большие переживания. Бог помазал его царем. Смотри, над Израилем царем. Есть Саул царь. Давид юноша, пастух, которого даже в дом не позвали, когда пришел пророк. Пришел важный пророк Самуил. Это было явление, ну как вот к нам президент домой приедет. Вот примерно такая же, да? Самуил приходит в дом, весь народ собрался, все собрались, а Давида даже не позвали. Он там остался пасти этих овец. И когда ему говорят отцу: «Есть у тебя еще сыновья?» Он говорит: «Да есть там один где-то в поле». Вот, понимаете, он даже его ни во что ставил. И теперь его помазывают на царя. Ну как насмешка какая-то. Ну помазали в цари, но ничего не изменилось. Он не стал царем. Никаких почестей, никаких фанфар. Саул как царствовал, так и царствует. И более того, когда Саул узнал, что теперь это царь, он решал этого убить. Друзья, но Давид вот это помазание воспринял как откровение. Он сказал: «Бог мне сказал, я поставил тебя царем». И ему говорят: «Да ты же юноша, пасешь овец. Ты кто такой? Бог мне сказал, я буду царем. Он мне сказал, я сын, ты сын мой, я ныне родил тебя. Он мне сказал, я отец твой». Ничего мне не страшно. Друзья, второе упование Давида заключалось в том, что он уверовал вот в это обетование. «Я отец твой, ты сын мой, я помазал тебя». И он смотрит на этих народы, которые метутся, на племена, которые замышляют, на царей, которые восстают, на все эти проблемы. Он говорит: «Зачем все это? Ведь Бог сказал мне, значит, я и буду. Ведь он же мой отец, живущий на небесах. Разве мне можно переживать? Зачем мне переживать об этом? Бог как-нибудь позаботится о том, чтобы все было хорошо». Друзья, вы знаете,
Упование Давида заключалось в том, что он уверовал в свое сыновство. Он был убежден в том, что Бог

И дальше, друзья, в качестве аргумента, который он приводит, чтобы народ усилился, чтобы братья опять стали на борьбу против греха, чтобы братья опять воодушевились вот этой победой духовной, в качестве аргумента он говорит: Бог за нас, кто против нас? Если Христос умер и воскрес и оправдывает, то кто будет обвинять? И он говорит: я уверен, что никто. Смотрите, он говорит, дальше он, друзья, дальше он говорит те же самые мысли, что Давид. За тебя умышляют нас всякий день, считают нас завет обреченных на заклание. То есть вот это возмущение против верующих. А дальше: но все преодолеваем силой возлюбившего нас. И дальше: ибо я уверен. Друзья, как Давид уверен, как Павел уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Он говорит: если, братья, то есть там такая мысль в начале главы, если вы будете с Ним, если вы сами не уйдете, если вы прилепитесь к Нему и поверите в Него, то кто сможет вас отлучить? Давид в это уверовал, и он говорит: мне Бог сказал, ты сын мой. А раз я сын, а он мой отец, зачем мне переживать? Друзья, второе основание уверенности Давида в Боге заключается в том, что он никогда не терял вот этого знания, вот этой уверенности, что я сын, а Бог мой отец. И третье, друзья, о чем я хотел отметить, он говорит: мне Бог сказал, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе, ты поразишь их жезлом железным. Эту мысль, друзья, отметил в начале уже, сейчас скажу о ней еще раз, это будет заключительная мысль, и потом мы с вами помолимся. Он говорит: мне Бог сказал, я дам тебе, и я знаю, что ты поразишь их. Друзья, мысль это опять в том, что он уверен был, что Божье обетование всегда исполнится. Он был уверен в том, что они не сейчас, но в будущем обязательно будут. Обязательно будет то, что он сказал. Друзья, удивительна вера Давида. Против его веры восставало все то, что сейчас происходит в его жизни. Обстоятельства, чувства, близкие люди. Все это против его веры. Друзья, но он верил точно и 100%, что раз Бог обещал, так и будет. Друзья, в нашей жизни очень часто мы ищем подкрепление обетованием Божьим в нашей практической жизни. Но бывает, что их нет. И наша вера ослабевает. Друзья, но сильная вера должна быть строиться на том, что это обязательно будет. Раз так Бог сказал, Бог не может обманывать. Бог не бывает, чтобы Бог ошибся. Не бывает, чтобы Бог сказал, а потом передумал. Бог сказал, что так будет, и я знаю, что так будет. Я уверен, что так будет. Я 100% убежден, что так будет, потому что Бог так сказал. Друзья, уверенность Давида, его спокойствие, его блаженство, его упование заключалось в том, что он не сомневался в исполнении Божьих заповедей. Друзья, и в конечном итоге он говорит такие слова: «Итак, если все так, если Бог на небе живет, если этот живой Бог сказал мне, что Он мой отец, а я его сын, если Он мне дал вот такие обетования, и я просто жду, когда они исполнятся, а они обязательно исполнятся, то что? Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Вот и все, что остается. И в конце он говорит: «Блаженны все, уповающие на Него». Братья и сестры, я имел целью этой проповеди укрепить наше упование на Бога. Потому что в нашей жизни бывают ситуации, когда мы можем сказать: метутся народы, племена замышляют тщетное. Мы можем сказать, что восстают цари земли. Мы можем сказать, что князья совершаются вместе против помазанника и против Господа. Может быть, и в нашей жизни. В маленькой мере, допустим, это касается какой-то конкретной ситуации. Или в большой мере, когда действительно гонение большого масштаба и переживание большого масштаба. Друзья, во всех этих и в маленьких, и в больших проявлениях, друзья, у нас один и тот же рецепт. Живущий на небесах.

Мы дети Его. Он обещание свое дал, и Он обязательно его исполнит. Поэтому будем служить Господу со страхом и радоваться с трепетом, и блажены все, уповающие на Него. Давайте мы встанем и помолимся Богу нашему. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Родители говорили о браке своих детей так, как будто это была деловая сделка. Да, наверное, так оно и было. Мама рассказывала, что она встала с постели и заглянула через перегородку, чтобы посмотреть на своего возможного жениха. В отчаянии она показала ему язык и подумала: «Я никогда не выйду замуж за этого парня». Но родители уже пришли к соглашению об объединении своих детей и части собственности. И так моя мама вышла за того парня, и у них родилось 5 детей, и это был счастливый брак.

Мама посмотрела на меня и улыбнулась. «Все это не так страшно, как кажется. Ты доверила бы мне подобрать для тебя хорошего человека?» Я засмеялась и обняла маму. «Ты же знаешь, что доверила бы». «Ну, я не собираюсь подыскивать для тебя мужа. Но это не такая уж плохая идея — советоваться с родителями. У них есть опыт и жизненная зрелость, и для своих детей они хотят только добра». Хотя я ничего маме не сказала, я знала, что слишком ее люблю, чтобы выйти замуж за человека, которого бы она не одобрила. В другой раз я спросила: «А как получилось, что у отца была хромая нога?» «Это случилось еще когда он был маленьким мальчиком. Он был сиротой. Мама у него умерла, когда ему было 3 года. Он только очень смутно помнил ее. Отец у него умер, когда Федору было 6 лет. Бандиты ограбили его отца, когда тот ехал на поезде, убили и сбросили прямо в поле. Новость о смерти отца просто ошеломила Федора. Он стал неуправляемым и бродил по улицам со своим другом Аркадием. Его взяла бабушка, но она не смогла воспитывать его. Она к тому времени почти ослепла и была вообще несчастной женщиной. Федор же был очень подвижным и непоседливым и причинял ей немало неприятностей. Он рассказывал мне, как они с Аркадием воровали еду из ларьков на базаре и спасались от владельцев этих ларьков, которые преследовали их. Они часто забирались в чужие погреба и крали хранящуюся там еду. Они были хулиганами, и все, кто их знал, в грош их не ставили. У соседа были яблони, и когда он уходил из дома, мальчишки часто залезали к нему на деревья рвать яблоки. Однажды хозяин вернулся, когда они еще сидели на деревьях. Аркадий первый спрыгнул с дерева и побежал. Федор спрыгнул с дерева как-то неловко и сильно подвернул ногу. Ему удалось убежать, но он серьезно повредил ногу. Через несколько дней с ногой стало еще хуже. Он обнаружил, что боль немного утихала, если ногу согнуть в коленном суставе. В конце концов, нога так и зажила в таком положении, и он стал прихрамывать. К сожалению, тогда никто на это не обращал внимания. Бабушка достала ему костыли, но ему пришлось учиться ими пользоваться. «А почему она не помогла ему?» — спросила я. Я не могла понять такого безразличия к ребенку. «Она была несчастной женщиной, доченька. Твой отец рассказывал мне, как бабушка заставляла его стоять на коленях перед иконой и молиться. Она говорила слова молитвы и заставляла Федора повторять их. Если он произносил их неправильно, то она давала ему подзатыльник, и ему приходилось еще и еще раз повторять слово. Если он не повторял именно так, как она его требовала, то тогда она его таскала за волосы, пока он не начинал стонать от боли. Все равно он не понимал того, что произносил, потому что все молитвы были на церковно-славянском языке. Ему не нравилось изображение иконы. У человека на иконе было что-то похожее на дубинку с шипами, и Федор говорил, что он боялся, как бы человек не ударил его, если он будет неправильно произносить молитвы. Эти молитвы оставили у него неприятные воспоминания, и после всего этого он избегал всего, что связано было с религией и церковью. Для него религия – это было законническое, бесчувственное поклонение какому-то идолу, и он не хотел в этом участвовать. Я подумала о церкви, той, с которой я познакомилась, и о своих молитвах Богу. У меня все было не так. Для меня Бог был реален. Он любил меня, и я могла разговаривать с Ним. Затем я вспомнила о своей горячей молитве Богу, чтобы Он исцелил мою маму после того, как она упала со ступенек несколько лет тому назад. Я была благодарна Ему за то, что Он ответил на мою молитву. Но я ничего не сказала маме об этих мыслях. Никто не знал про мою дружбу с Богом и Иисусом. Мама продолжала рассказ. «Твой отец очень любил театр. Когда он стал взрослым, то стал писать пьесы для детей в школе. В основном это была сатира, высмеивающая религиозных людей. Однажды НКВД хотел завербовать Федора, чтобы он стал священником.
Я была поражена. Зачем им это делать, если они не верят в Бога? Так он говорил. Правительство пыталось просочиться в церковь, чтобы вести учет тех, кто ходит в церковь. Когда твой отец стал возражать и говорить, что он не знает обязанностей священника, они сказали ему, что научат его всему, что ему необходимо знать, научат совершать разные обряды. Ему не обязательно было верить во все эти ритуалы. Он отказался. Он не хотел иметь с этим ничего общего. Сама идея доносить на своих соседей по деревне была ему противна. Он любил людей, с которыми вместе рос, и они были его друзьями. Папа оставался с бабушкой, пока не подрос. Нет, доченька, ей было тяжело с ним. Он постоянно попадал во всякого рода передряги, и поэтому спустя некоторое время она отдала его в сиротский приют. Там у него появилась возможность выучиться некоторым светским манерам. Одна богатая супружеская пара, которая заботилась о сиротском приюте, была очарована этим маленьким блондином с вьющимися волосами, который, к тому же, оказался смышленным и талантливым. У этой пары своих детей не было, и поэтому они однажды взяли погостить к себе Федора. Женщина так привязалась к нему, что его посещения стали повторяться все чаще и чаще, и иногда он даже оставался у них ночевать. Они жили со своими слугами в красивом и богатом имении. Они брали с собой Федора покататься в экипаже, давали ему уроки иностранных языков, музыки и этикета. Я думаю, что они были большими любителями Франции. В то время вся элита жила той культурой. Самым же главным событием стал визит к хирургу. Они попросили доктора осмотреть ногу Федора и узнать, нельзя ли ее выправить. Хирург сказал, что для этого потребуется несколько операций, и тогда нога разогнется достаточно для того, чтобы он смог ходить без костылей. Первая операция прошла успешно, и с каждой последующей операцией его нога все более и более выпрямлялась. Наконец наступил такой момент, когда нога окончательно распрямилась, но все еще находилась в гипсе. Он был так счастлив, он знал, что еще не все законченное с его ногой, но это его уже не волновало, так как он мог уже ходить и бегать. Когда это произошло, мама? Ему было где-то 19 лет, когда ему сделали последнюю операцию. Мама остановилась, задумавшись на минуту. Да, это был 1917 год, а он родился в 1898. Он еще лежал в больнице и выздоравливал, когда произошла революция. Когда это произошло, то все землевладельцы и все богатые люди вынуждены были бежать из страны. Все знали, что большевики убивают богатых. Однажды ночью кто-то, связанный с большевиками, предупредил благодетелей Федора, что их решили уничтожить и что они должны немедленно бежать. У них не было времени кого-то предупредить. Им надо было как можно быстрее собираться. Все произошло так быстро,

Думал. Твой отец опять приехал к бабушке и стал жить у нее. Он проработал приказчиком и затем стал работать в деревне писарем. Он посещал друзей и родственников. И так как он был очень открытым и общительным человеком, его часто приглашали отобедать. Если кто-то, к кому заходил Федор, не приглашал его за стол, он невозмутимо басил: «На кухне пахнет чем-то чудесным». Польщенные его комплиментами, женщины суетились и ставили на стол самое лучшее. За едой он рассказывал интересные истории. Он всегда нахваливал угощение и хозяйку, что открывало ему двери для повторного посещения. Вот так он выжил и приобрел много друзей. До и во время войны мама очень мало разговаривала о прошлом. Сейчас же, после разрешения остаться в американской зоне, мама значительно расслабилась. Казалось, что ей надо отчитаться за все эти годы молчания, за все те годы, когда она не осмеливалась открыть рот, чтобы высказать свои мысли. Теперь, когда миновала угроза ареста, мама стала более разговорчивой. Фактически случилось так, что ей надо было обо всем рассказать, а я стала внимательным и благодарным слушателем, жаждущим узнать и запомнить всю историю своей семьи. Среди вещей, которые мама вывезла и сохранила в узелке из нашего дома в Дружковке, было несколько семейных фотографий. Она показала мне фотографию отца, еще мальчишки, на похоронах своего отца и моего деда. Он сидел рядом с бабушкой и выглядел изнуренным и печальным, с недетским выражением глаз. Толстая рубашка была наглухо застегнута, и его белые вьющиеся волосы развивались на ветру. Двое его дядей сидели рядом с бабушкой и Федором. У Федора был решительный взгляд. Казалось, что он бросает вызов всему миру. «Откуда в нем такой дух?» — думала я. Была ли это грусть, страх, гнев? Может быть, он искал кого-то, кто любил бы и признавал его? Я старалась не прерывать маму. Я просто слушала то, что она рассказывала. Мы с отцом поженились в 1920 году в православной церкви, в которой я часто пела в хоре, когда была подростком. Затем у нас был свадебный ужин со всеми родственниками. После этого мы переехали в дом к Пашке, потому что у нее была одна свободная комната. Это было очень удобно, так как ее дом располагался неподалеку от всех наших знакомых. «Твоя сестра родилась там в 1921 году, и Пашка позволила нам жить до тех пор, пока мы с твоими дядями не построили дом у ручья. Там ты и родилась. Твой отец никак не мог найти постоянную работу. Он пытался получить должность учителя в местной школе. Закончилось это тем, что ему пришлось поехать в Константиновку, где он получил работу учителя в небольшой сельской школе. Мы переехали туда, но жили там только одну зиму. У школы не было достаточно денег, чтобы платить ему. В конце месяца он получал зарплату только кукурузной мукой. Мы варили ее и пекли из нее хлеб. И это было все, что нам удавалось достать поесть. Было довольно тяжело, но мы старались подшучивать над нашей ситуацией. Мы много смеялись, и это помогало нам не замечать нашей безвкусной пищи. Позже он нашел другую работу в школе в Осинове, где учительница была уже старой и готовилась выйти на пенсию. Она предоставила нам большую комнату в своем доме. Когда-то в этой комнате она выращивала кур, и поэтому там был крепко устоявшийся запах курятника. В конце концов Федору удалось снять неподалеку небольшой дом. Так как мебели у нас не было, то спали мы на полу, но это нас не волновало. Мне там нравилось. Соседи были настроены дружелюбно и тепло к нам относились. Твой отец взял дополнительно несколько учеников для занятий. Взамен родители учеников помогли нам вскопать огород около дома, посадили там овощи и поделились своими запасами еды. Мама улыбнулась, вспомнив события 35-летней давности. Однажды вечером какой-то парнишка постучал нам в окно. Мы уже легли спать, но я встала и открыла окно. Парнишка сунул мне в руку буханку свежеиспеченного хлеба. Вот это был сюрприз! Так они выражали нам признательность за то, что мы приехали сюда.
мы встали

и съели всю буханку, пока она была еще горячей. Во дворе нашего дома было стойло, и Федор решил купить корову. Мы стали настоящими богачами, ведь крестьянин, у которого была корова или лошадь, считался зажиточным. Мы делились молоком с женщиной, у которой было четверо детей и не было мужа. Я работала в огороде, где все отлично росло. У нас был хороший урожай капусты и свеклы. Мы имели достаточно, чтобы еще поделиться с соседкой. Однажды я дала ей все необходимое для борща, и она обняла меня и расцеловала. Так она была счастлива. Мы считали, что живем очень хорошо. У нас была крыша над головой, еда, и мы были здоровыми. Оглядываясь назад, скажу, наверное, это было самое счастливое время. Мы прожили здесь 1,5 года, но твой отец считал, что ему нужно получить образование получше. Он давно хотел поступить в Харьковский университет на юридический факультет. Он услышал, что туда принимают и неимущих студентов, и там есть отделение для приобретения всевозможных профессий. Он послал туда заявление, и его приняли. Мы снова переехали. Но сразу мы не смогли найти жилье. Дальние родственники сказали, что мы можем пожить у них, и мы поселились в комнате, окно которой выходило прямо на свинарник. Когда-то до революции дом принадлежал богатому человеку, но когда пришли большевики, они его весь разграбили. В комнате, в которой мы жили, они хранили уголь, и она так и осталась прокопченной и запыленной. Эту угольную пыль нам пришлось отскребать отовсюду, от пола до потолка, но мне так и не удалось до конца ее вычистить. Наконец у Федора появилась возможность получить комнату в университетском общежитии. Он подал заявление, чтобы поселиться в семейном общежитии, но там был длинный список очередников семей с детьми. Какое-то время мы жили раздельно, пока не нашли квартиру. Это была маленькая комната с кроватью и столом. В то время мы питались в столовой, которая нам сильно помогла. Я очень старалась найти работу, но тогда было много безработных, и трудно было куда-нибудь устроиться. Мне это казалось очень странным, так как коммунистическое правительство постоянно похвалялось тем, что у каждого советского человека была работа, и в раю рабочего класса не существовало безработицы. История мамы свидетельствовала, что между пропагандой и действительностью не было ничего общего. Я чуть не плакала, слыша о том, как трудно было родителям бороться за выживание. Мама мне рассказала еще об одном случае в Харькове. Однажды после обеда по пути в городской парк мы проходили мимо булочного магазина, где были выставлены самые разные изделия. Мы ничего не могли позволить себе купить. Я шла босиком, у нас не было денег, чтобы купить обувь. Федор носил тогда старые сандалии. Мы сели в парке на скамейку. Ганося бегала рядом и играла. К нам подошел мужчина и сел на свободный конец нашей скамейки. Он развернул газету и начал спокойно читать. Ганося увидела на витрине булочки, подошла к ним и начала просить. «Тату, купи мне булочку». Отец наклонился к ней и мягко сказал: «Доченька, я хотел бы тебе купить булочку, но у нас нет ни копейки». Нехотя, она побежала играть дальше, но через некоторое время снова подошла и сказала: «Тату, купи мне булочку». И снова отец ответил: «Извини, но у нас нет ни копейки». Сидевший рядом с нами мужчина услышал этот разговор. Он сложил газеты, встал и ушел. Через несколько минут он возвратился и протянул Ганусе коричневый пакет, наполненный булочками. Он был такой большой, что она едва могла удержать его. Мужчина представился, его фамилия была Чарлин Канкевич. Он спросил, давно ли мы живем в городе, и рассказал, что он также недавно появился в этих местах. После того, как отец рассказал ему о нашей ситуации, человек протянул ему свою визитную карточку. «Пусть ваша жена придет по этому адресу завтра утром», — сказал он. «Я посмотрю, что можно для нее сделать. Вы сказали, что у нее есть опыт работы кассиром в банке и на других предприятиях?» — спросил он. Я сказала, что да. Мы очень обрадовались этому другу, посланному небом. Естественно, на следующее утро я пошла на встречу с этим человеком.
По указанному адресу стояло здание, выглядевшее как какое-то учреждение. Я протянула в приемную визитную карточку, и меня сразу провели наверх, к тому человеку. Первое, что он спросил меня, «Как поживает Аня?» Я сказала ему, что отвела ее в детский сад и что ей там нравится. Он засунул руку в карман и вынул 5 рублей. «Это для Ани на булочки», — сказал он. Я была ошеломлена. Я много раз благодарила его за этот щедрый подарок. Мама покачала головой. В то время 5 рублей были большими деньгами. Затем он провел меня в свой кабинет и написал письмо какому-то человеку в универмаг, в котором просил помочь. Оказалось, что тот, кому он писал, был директором самого большого универмага в Харькове. Я пошла туда и отдала письмо секретарше, а через несколько минут меня позвали. Я увидела в кабинете мужчину, и он стал спрашивать меня, что я умею делать. Я рассказала, что одно время работала кассиром, и что у меня хорошие рекомендации, и я готова на любую работу. «Отлично», — сказал он, — «главный кассир уходит в отпуск на 3 недели. Вы выглядите как идеальная замена. В понедельник утром приступайте к работе». Мне понравилась эта работа. У нас также появился доступ к продуктам питания. Это был государственный магазин, и в нем была столовая. Позже мне там дали постоянную работу главного кассира. Дела у нас явно поправлялись. Управляющий был доволен мной. Я работала там 3 года и сумела накопить приличную сумму денег. Федор считал, что мне стоит купить пальто из шерсти персидского ягненка, так как зимы были холодными. Но у меня была тайная мечта. Я хотела потратить деньги, чтобы построить свой собственный небольшой домик. Мама ненадолго замолчала. Я тоже задумалась. Всегда ли в жизни так получается? Мы многое пережили, но всякий раз в момент самой глубокой нужды кто-то появлялся, чтобы помочь нам, дать еду, работу или одежду. Я задумалась над тем, как получилось так, что наша семья столько раз спасалась от неминуемого уничтожения.

Когда твой отец закончил университет, было трудно найти работу по специальности, и поэтому ректор университета взял его на работу преподавателем украинского языка и литературы. Пока он был студентом, я поддерживала его все время. Теперь и у него появилась хорошая зарплата. Я же очень долго не виделась со своими родными, и потому решила поехать на родину, сделав перерыв в работе на несколько месяцев. Ганусе уже училась в школе, и поэтому отец настоял, чтобы она осталась с ним. Тарасика же я взяла с собой. Когда я приехала домой, то собрала всех своих братьев и родственников, и мы стали обсуждать план, как построить дом у ручья, напротив дома, где жила Пашка. Двое мужчин знали, как закладывать фундамент, другие были хорошими плотниками. Все собрались, и мы за месяц построили дом. Я поняла, что мама до сих пор с гордостью вспоминает об этом достижении. На ее лице застыло мечтательное выражение. «Никогда не забуду выражение лица твоего отца, когда он приехал к нам. Ему удалось получить короткий отпуск, и он приехал увидеться со мной. В день приезда он вместе с Ганусей отправился в дом к бабушке, где ожидал найти нас. Когда он пришел туда, Алеша повел его к новому дому, а там его уже встречала я со всеми друзьями. Он был просто ошеломлен. Друзья из бывшего церковного хора подготовили специальную песню посвящения, и мы пропели благословение над нашим новым домом. Твой отец был поражен. Он плакал, когда осматривал наш маленький домик. Ему понравилась черепичная крыша и стены из красного кирпича. Конечно, он желал бы помочь строить дом, но он не был хорошим строителем. И поэтому было лучше, что всю работу выполнили другие». Лицо мамы на мгновение помрачнело. «Знаешь, большую часть людей, которые пели вместе со мной в церкви, выслали в Сибирь». Она покачала головой, стараясь не заплакать. «Какое безумие!» – прошептала она. «Итак вы с папой переехали в новый дом и поселились в Дружковке?» Мама отрицательно покачала головой. «Нет, твоему отцу пришлось ехать обратно в Харьков на работу. Один наш родственник поселился в доме и в качестве платы отделал дом внутри. До того, как я уехала в Харьков, бабушка посоветовала мне посадить фруктовые деревья. Вокруг дома было немного земли, и мы знали, что еда никогда не будет лишней. Поэтому мы посадили не меньше 20 вишен и слив. Позднее отец посадил еще несколько яблонь». Мама помолчала, вспоминая. «Эти деревья много раз спасали нас, доченька. У нас была очень любящая и мудрая мама. Она научила меня, что очень важно уметь позаботиться о себе самой, хорошо работать и делать все возможное, чтобы самим справляться с нуждой. Тогда ты не будешь находиться под влиянием всякого рода неожиданностей». Мамины рассказы глубоко волновали меня. Вот уже многие годы мы не жили под советской властью, но страх еще пронизывал нашу жизнь. Было очень трудно представить, что рядом не было шпионов, которые всегда были готовы донести на нас засказанные слова и арестовать нас за подрывную деятельность против государства».

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Сегодня Дух Божий подсказывает, что мы должны торопиться. Торопиться исправить все негативное в нашей жизни, потому что конец этого века очень близок. Время истекает, и его стало категорически мало. Отвечая на вопрос учеников, когда будет завершение этого века, Иисус сказал, читаемый в Евангелии от Марка в 13 главе: «Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Это то, что мы наблюдаем сегодня. Да не только мы, но весь мир. Что творится на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Америке? Мир обезумен. «Последнее время» назвал свое стихотворение Николай Шалатовский.
2: Последнее время, последнее время. Фальшивость улыбок, коварство сердец, злоречье, надменность, безбожье, растленье — все признаки это, что скоро конец. Последнее время, последнее время, стремительный бег на мгновенье прерви, сорви с человека мамоново стремя, у края погибели останови. Последнее время, последнее время, к небесной отчизне людей поверни, к источнику жизни направь их стремление, и образ, утраченный ими, верни.
1: Мы помолимся вместе с вами, чтобы Господь зажег наши сердца, чтобы стать истинно народом последних времен. Отец Небесный, мы знаем, какие намерения и планы Господь имеет в отношении нас. Намерения и планы во благо, а не на зло, приносящие благополучие и мир и дающие нам надежду на будущее. А такая надежда не постыжает, не разочаровывает нас, потому что любовь Твоя излилась в сердца наши, излилась Духом Святым, данный нам. Мы обращаемся к Тебе, Господь, и молимся за молодежь, которая сейчас особенно трудна. Сегодня дьявол всю свою энергию направляет на нее. И как результат, безумство на Майдане в Киеве и в западных областях Украины. Она сталкивается с проблемами приложения своих сил и знаний, житейскими проблемами. Она надеется на везение, на счастливый случай, на других, но только не на Тебя. Мы просим Тебя, Господь, мы ходатайствуем за них. Вложи в их разум мудрость Твою, создай обстоятельства в их жизни, чтобы они увидели руку Твою. Не дай им пропасть, вырви из пасти рыкающего льва. Она сохранит от всякого зла, наставь нас и подкрепи в вере, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И послушайте стихотворение молитвы грешника поэтессы Елены Бессмертной.
2: Я к Тебе, Господь, пришел. Нету сил моих уж боли. Я спасения не нашел, и устал я жить в неволе. Я живу, моля о смерти, на нее надежда вся. В чудо не могу поверить, не нужна мне жизнь моя. Растерял я свои годы по пивным, по ресторанам, и не видел я свободы, бывший вечно в стельку пьяным. Потеряв свое обличье, я валялся под забором, и какое там приличие среди народа был я сором. Я бродягой стал средь мира, грязным, диким попрошайкой. Спал нередко по сортирам с мне подобной грязной шайкой. Я пытался отрезвиться или с жизнью счет свести, но с дружками веселиться вновь тянулся, чтоб забыться. Со дня на день так по кругу, с мутной пьяной головой, и с такой, как я, подругой, плелся к матери домой. Что мне делать, Бог, скажи, где есть выход, укажи. Мать моя к тебе послала, горько плача, умоляла, иди к Богу, поклонись, на коленях повинись и проси, чтоб Бог простил, чтоб твой разум просветил. Я пришел к тебе, прости, может, есть еще надежда мою голову спасти. Прости ты, Бог, меня, прости, и дай покой мне обрести.
1: На сегодняшнюю программу нас подвигли события в Киеве. Вся история человечества изобилует кровопролитием. Я не знаю ни одной войны в мире животных, кроме мира человеческого, что так лилась кровь. Не успели исполниться слова Творца: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею» в книге Бытие, 1 глава, 28 стих. Как греховная природа человека пролила первую кровь. Каин убивает Авеля. Книга Бытия, 4 глава. Трудно согласиться с мыслью, что человек – венец всего творения. Своим грехопадением, по собственной воле, он принес в мир грех и стал существом грешным. Очень хорошо сказала на это в своем стихотворении Каин и Авель поэтесса Нелли Логовская.
2: «Из рая изгнанные человеки трудились на земле, проклятой Богом. Уж не было веселья и неги, а появились первые тревоги. И часто взгляд их обращался к раю. Там с огненным мечом стоял у входа посланник Божий, древо охраняя. Там не было томительного гнета греха и в наказанье смерти. Доверие царило, послушание. Теперь же грех соделался барьером между Богом правды и его созданием. И падшую греховную природу Адам с женою передали детям. Они имели полную свободу желаний, воли, чувств на этом свете. Выращивал плоды колосья Каин, трудился до изнеможения, в поте. Был пастырем у стад брат его Авель и поручал их Божьей заботе. И Бог презрел на Авелеву жертву, которую принес он чудной верой. У Бога святости свои есть мерки для тех, кто в искупление поверил. Свидетельство от Бога получивши, что жертва принята, что дар угоден, и ныне Авель говорит погибшим, как приближаться к милости Господней. На Каина же жертву не презрел Бог, бескровную, далекую, чужую. Она собой закрыла доступ к небу, в обители, где ангелы ликуют. И Каин недоволен вечным Богом. Он огорчился и поник головою, и в сердце тайна. У его порога лежал уж грех той роковой порою. Он в гневе, он рассержен и обижен. Замыслил он в душе худое дело. И завистью, и яростью он дышит, наполнен ими до краев, пределов. И в поле он убил родного брата. И тот лежал, поднявши в небо очи. Мать первым горем и слезой объята, рвет криком тишину ужасной ночи. Два брата, два различных человека, два разных полюса служения Богу. От первых дней и до кончины века идут своею жизненной дорогой. Один, как Авель, верою живою несет свое раскаянное сердце. Он сознает, что грешник сам собою и должен навсегда от зла отречься. Он сознает, что прах он, червь и пепел, что он нуждается в крови Голгофы, которая одна снимает цепи и делает его природу новой. Он сознает, что он достоин смерти и нужен от пороков его выкуп. Кровь Агнца Божия, лишь его жертва, вот из грехов надежный самый выход. Под сень креста он трепетно подходит, и взор свой на страдальца обращая, прощенный им, дает благие всходы, достигнув вмиг утраченного рая. Другой в надменности своей житейской бескровные дары Творцу приносит. Не занял он у ног Иисуса места, а гордости лишь семена разносит. Святой и справедливейший по правде Господь одно условие приемлет. Он хочет всех спасти от муки ада, кто с верой слову Иисуса внемлет. Сегодня Бог всем предлагает выбор. Есть два пути. Один ведет к Голгофе, снимает он удушливую глыбу. Другой ведет к вселенской катастрофе. Путь в страшный ад, в погибель без просвета, где совести есть вечное томление, где нет тепла, божественного света, а человеческого духа угнетенье. Ты жалок, грешник, наг и одинокий, погряз в глубокой тине суеверия. Пекись о том, чтоб Богом твои ноги твердь обрели средь тьмы и лицемерия. Как Каин ты самодоволен ныне, изделия рук твоих Творцу не нужны. Взглянь на венок из терний его сына, и будешь на спасительной ты суше.
1: Ну, все дети Адама, рожденные в этом мире, независимо от их имени, или нации, или расы, являются испорченными, грешными, оскверненными в глазах Бога. Библия свидетельствует по этому вопросу ясно и очевидно. Помышление сердца человеческого зло от юности его. Книга Бытия, 8 глава, 21 стих. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Книга Екклесиаста, 7 глава, 20 стих. Сердце сынов человеческих исполнено зло. Там же в 9 главе, 3 стих. Нет делающего добро, нет ни одного. 13 псалом, 3 стих. Все согрешили и лишились славы Божьей. Послание к Римлянам в 3 главе 23 стих. Человек всегда был и остается грешным по своей природе. В кровопролитии, насилии, похоти, грабежах, лжи, в коварстве, в гордыне, эгоизме, алчности и прелюбодеянии, злом нраве и злобе, в том или другом, истинный характер человека постоянно проявляется по всему миру. И так это было в начале, так и остается и теперь. Один из малых пророков, Осия, который был современником пророков Илии, Амоса, Михея, за 800 лет до рождения Иисуса Христа, в своей книге пишет, читаемый в 4 главе, «Ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Но что бы сказал Осия о современном обществе, о нашем мире? «Корень зол» назвала стихотворение Нелли Логовская.
2: «Крушение империй, престолов, династий, руины желаний и пепел надежд. Планета рядится в одежды несчастий, в багрянец и боль тяжелеющих вешт. В акхической пляске теряются нити любви, сострадания и доброты. К земле пригибает рог тяжких событий и множит гробы и кресты. Злодейство и ненависть к ближнему, к брату пускают везде ядовитый росток. Наемный убийца шлет пулю за плату, а зависть свивает себе уголок. Нет места живого, нет камня, листочка, где б не было крови, насилия и слез. Трагедия Пуччи и Спида — цветочки. Планета дрожит в ожидании гроз. Ее сотрясают шаманы и маги, целители разных мастей и имен. В Москве и Париже, в Нью-Йорке, Гааге есть жертвы везде, есть ужасный урон. Мир болен духовно, отсюда все беды, а корень всех зол, пожирающий грех. Менять надо лозунг житейский и кредо, чтоб не было больше опасных прорех. К гармонии, к свету, к великому счастью распятый Спаситель сегодня зовет. Он в судьбах людских принимает участие, надежду и радость навеки дает.
1: Неужели не существует на земном шаре страны, где бы не царствовал грех? Разве нет счастливой долины и отдельного острова в мировых океанах, где можно было бы найти невинность? И неужели не существует места на земле, находящегося вдали от цивилизации, торговли, денег, роскоши и книг, где процветала бы нравственность и чистота? Нет, не существует. И во всем этом проявляется греховная природа человека. Не было ни одного мужчины или женщины, которые выполнили все повеления Божьи и таким образом доказали, что безгрешное совершенство возможно. Не было ни одного. И самое мерзкое в поведении человека — это то, что он убивает себе подобного. В событиях столицы Украины на Майдане принимают участие христиане. Или так они себя называют, или на самом деле они такие. Если это так, то они себя ввергли еще более мерзкое. Это участие в подобном деле. Какая рука вложила и потребовала взять в руки горючую смесь и бросить в человека? Сегодня не совершает самое гнусное убийство. Что ждет их в будущем? Хотя они знают шестую заповедь «Не убивай» в книге Исхода 20 глава 13 стих. История людей – история войны. Разнузность страстей в театре сатаны. И снова льется кровь из темной глубины. И вот мы вновь актеры сатаны. Одним из самых тяжких грехов во все времена человечества считался грех убийства. Убийцу должны предать смерти, говорит Бог. В книге Числа 35 глава 18 стих. Убийство физическое – это следствие, результат духовного убийства, которое происходит внутри, в сердце человека. Библия определенно говорит об этом. Читаем в первом послании Иоанна в 3 главе. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Желание причинить зло, унизить, превознестись над другими – это путь к совершению греха убийства. Попирая все законы, рискуя порой собственной жизнью, люди идут на крайние меры, чтобы удовлетворить свои хищнические аппетиты. Желание обогащаться, зависть, жажда власти или стремление любой ценой повелевать кем-то. Вот почва греха, почва убийства. Таков наш мир. Послушайте стихотворение Юрия Каминского.
2: Божья воля. Это миру ведомо от века, может быть, от самой первой боли, что железной воле человека не ужиться с вечной Божьей волей. Сколько раз без устали помпезной речью в наши уши барабаня человек сгибал своей железной волей человека в рог барани, чтобы тот, томясь от мук телесных, знал, живя в душевном непокое, от железной воли до железных кандалов, увы, подать рукою. И не рос и серебрятся в поле. У земли спина от страха взмукла. Не железна ли чья-то воля вновь над ней висит, как меч дамоклов? Погружаю очи в свод небесный, и слова летят над спелой рожью. Никакой, тем более железной, мне не надо воли, кроме Божьей.
1: А есть ли выход? Кто простит того, кто однажды, став на путь преступления, совершил убийство? С человеческой точки зрения вопрос очень сложный. Ведь как можно оправдать того, кто намеренно отнял жизнь? Ответ нужно искать в Библии. Мы не можем быть милосерднее Бога, но и не должны быть справедливее Его. Бог прощает и убийцу. Прочитайте 23 главу Евангелия от Луки. Если он, убийца, исповедует свой грех, раскаивается и отвращается от него. Заповедь «не убей», «не убивай» остается авторитетным словом Божьим. Насилие нельзя остановить насилием. Зло не побеждается злом. Нам важно оставаться людьми, которые, исполняя волю Божью, не убивают. И все, буквально все, должны помнить слова Бога, сказанные в книге Откровения. «Наступит день гнева». И так назвал свое стихотворение Иван Бунин.
2: «И Агнец снял четвертую печать, и услыхал я голос, говоривший: «Восстань, смотри!» И я взглянул. Конь бледен, на нем же мощный всадник — смерть. И ад за нею шел, и власть у ней была над четвертью земли, да умерщвляет мечом и гладом, мором и зверями. И пятую он снял печать, и видел я под престолом души убиенных, вопившие: «Доколе, о владыка, не судишь ты живущих на земле за нашу кровь?» И были им даны одежды белоснежные, и было им сказано: «Да почиют покуда сотрудники и братья их умрут, как и они, за словеса Господни. Когда же снял шестую он печать, взглянул я вновь, и вот до оснований потрясся мир, и солнце стало мрачно, как вретище, и лик луны, как кровь, и звезды устремились вниз, как в бурю незрелый плод смоковницы, и небо свелось, как свиток хартии, и горы, колеблясь, с места двинулись, и все цари земли, вельможи и владыки, богатые и сильные, рабы и вольные, все скрылись в пещеры, в ущелья гор, и говорят горам и камням их: «Подите и сокройте нас от лица сидящего во славе и гнева Агнца, ибо настает великий день его всесильной кары».
1: Вам бы я написал это стихотворение по книге Откровения. Вот сейчас я слушаю это стихотворение,

0: прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава навеки. Аминь.
1: Какие замечательные слова в этой молитве, сказанные Господом нам, и подарена эта молитва нам. Но избавь нас от лукавого. Они, люди на Майдане, думают, что они действуют от своего. Нет, от лукавого. До свидания. До новых встреч.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас с вами продолжается проповедь по книге «Псалтырь». И мы заденем немножечко и книгу «Бытие», которую сейчас читаем по плану, и некоторые вещи еще из других частей Библии. Сегодня Псалом 43, и можно уже... мы сначала его читаем, да? Хорошо, спасибо. Давайте 43-й Псалом выслушаем, стоя Слово Божие. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса притеснителей, клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо Твое? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше, ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, сегодня проповедь по 43-му псалму называется, сейчас увидим, как называется «Тот же». Что мы видим в этом псалме? Мы видим, что автор псалма вспоминает то, что рассказывали предки. А что рассказывали предки? А предки рассказывали, что были мы без оружия, без руководителя, без цели, без будущего, людьми второго сорта в чужой стране. И не сделали ничего, просто Бог своей рукой вывел нас из этого Египта. Египет был крупнейшим, мощнейшим государством того времени. И без кулаков, без ножей, без...

мечей, без стрел, без политических партий. Бог просто поднял и вывел, и заселил в другую землю, в которой тоже уже жили люди, но эти люди не смогли устоять. Потому что Бог был за наших отцов, говорит автор. И это отцы рассказывали нам, передавали через поколения, и мы слышали, и мы понимаем, это было реально, потому что мы жили в этой же земле, которую когда-то наши предки завоевали. Но что еще вспоминает автор? Он вспоминает реальность, в которой он пребывает. Он говорит: сейчас, Господи, ты просто ткнул нас лицом в грязь. Да у нас был уже и меч, и лук, и щит, и, можно сказать, танк, все было. Ты просто все выбил из наших рук. И теперь каждый, кто был когда-нибудь хоть чуть-чуть нашим врагом, он показывает пальцем и смеется. И мы ничего не имеем, и мы ничего не можем. И каждый день мы в сильном унижении и не можем это исправить. Вот такой вот контекст у автора. И тут он пишет вот эту песню в такой ситуации. И как он реагирует? Он говорит: Господи. Кстати, вот интересно, перед этим в первой проповеди Илья говорил, что люди задают вопрос, почему, надо задавать вопрос, для чего. А здесь автор вообще не задает вопроса. Он говорит: мы постыжены, мы в поношении, мы в унижении, мы все потеряли. И вопросов не задает, но говорит: Господи, мы не отступили от Тебя, мы продолжаем верить в Тебя. Интересно, что похожие ситуации, похожие вопросы, что где Ты, Господи, почему все так опять плохо, задавались неоднократно. Здесь перед нами отрывок из книги Судей, я его чуть больше прочитаю. Гедеон сказал ему, ангелу Господню: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Та же самая проблематика, только не рассеяны они еще между народами, пришли другие просто люди в их страну, не выгоняя их из их страны, просто забирают у них всю еду. И все. И Гедеон говорит ангелу Господню: «Господин мой, а где же тот самый Бог? Ведь он все это делал. И что сейчас?» Или не обязательно в те времена и в Библии, сегодня, буквально сегодня, происходит ситуация в Центральной России. Мать, что-то около 10 у нее приемных детей. Может быть, кто-то видел в социальных сетях. И пришел мальчик в детский садик, у него на попе синяк. Откуда синяк? Папа меня избил. Ну, говорят, что мальчик такой, он приемный, и мог сказать, что его и, ну, кто угодно, губернатор избил, и инопланетяне избили. Ну, просто болтанул мальчик, и все. И воспиталка сразу позвонила в ЮЮ. Все знают, что такое ЮЮ. Не дай Бог нам, конечно, знать, что такое ЮЮ. И забрали этих детей, кого со школы, кого с садика, кого там с кружка. Одного там старшие братья отбили, привели домой, спрятали. Все, и вот эта мама прямо сейчас с двумя детьми осталась, а остальные прибраны в приют, так скажем. Как там называется, это центр реабилитации детей. И она сейчас переживает, она верующая, она молится Богу, она молилась, молится и будет молиться. И раньше все было благословение, и некоторые приемные дети выросли и стали уже совершеннолетними взрослыми. А вот сейчас вот такая ситуация, и где же ты, Господи? Почему вчера, позавчера было так, а сегодня раз, и я остаюсь без защиты? И мы, когда переживаем такие ситуации подобные в разных... Да иногда даже ты просто пришел по записи к своему там врачу, а впереди тебя кто-то проскочил, и ты там что-нибудь опоздал, и ты уже, эта ситуация окрашивает твою жизнь в черно-черный цвет. В черно-черный цвет. И ты такой весь нагруженный черно-черным цветом, даже если просто зуб болит. А тут, когда ты понимаешь, что Бог почему-то перестал меня охранять. Мы не ощущаем в таких случаях Божью помощь, поддержку, благодать. Да, мы читаем Слово Божие, мы молимся, может быть, продолжаем служить, но где Бог? Где Бог?
И здесь так и написано, здесь снизу выдержки вот с 10-11 стиха нашего псалма с вами. «Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас». Не просто мы убежали от врага и спрятались в своем доме и закрылись. Нет, ненавидящие пришли и шарятся по моим ящикам, в шкафах, моя одежда, мой компьютер, все, пожалуйста, они все трогают. Ужасная ситуация, не дай Бог никому. И автор говорит, и где же Бог? Интересно, что он спрашивает не просто, где Бог сейчас, он говорит, Бог, ведь ты умеешь делать такие чудеса, и ты тот же самый, но где? Но где? Такое противоречие в голове. Бог, я верю, что ты развел воды Красного моря. Я верю, что ты кормил 3 миллиона человек, там 600 тысяч было только способных к войне, еще семьи, там старики, дети. Ты кормил их на протяжении 40 лет в пустыне, я верю. Но сейчас у меня местный какой-то локальный конфликт, и я не понимаю, как то соединить вот с этим. То, что было тогда, соединить с тем, что происходит в моей жизни. Я смотрел по телевизору какого-то проповедника телевизионного, он сказал там, я шел по улице, упал, и все, а там на меня возложила руки какая-то прохожая, и я воскрес из мертвых. А тут у тебя просто какой-нибудь шишак на ноге, и ты возлагаешь туда руки и просишь пасторов молиться, и по интернету пишешь, помолитесь, и бесполезно. И думаешь, как это соединить одно с другим? Интересно вспомнить вот эту историю. Все, конечно, понимают, о чем речь. Картиночка такая пестрая, она для... Такие картины рисовались не для того, чтобы посмотреть в интернете и пролистать. Картина – это целая история. Ты подходишь, ее разглядываешь этот угол, потом здесь смотришь. То есть художник рассчитывал на то, что у тебя есть как минимум минут 40 постоять и почитать вот эту историю. Поэтому картины не рисовали, а писали. Но что мы по-быстрому читаем на этой картине? Иосифа братья продают. Они уже считают деньги, а он движется в неизвестном направлении с чужими людьми, которые полностью распорядятся его жизнью. Вот здесь вот братья делят деньги, а вот Иосиф идет. Ну а вот эти чужие люди уже готовят верблюдов, чтобы забрать его и увезти. И я вспомнил одну вещь. Чудеса во времена отцов, которые вспоминает автор псалма, они были, но перед чудесами всегда были большие-большие проблемы. Почти всегда перед большим чудом были большие проблемы. Когда Иосиф был уже при должности в Египте, он сказал братьям, не вините себя, потому что это Бог послал меня в Египет, чтобы спасти большое количество людей от смерти. Ну, конечно, когда Иосиф уже сидел на своем троне, и он братьям это говорил, он говорит, не переживайте, сейчас все понятно. Но вот в этот момент, что думал Иосиф? Не переживайте, братья, это Бог ведет меня. Не думал так. Ну, хорошо, приехал он туда, там по блатному его поставили не на поле, не на хлопок, а управлять домом большого начальника. И он там самый главный в этом доме. Но тут хлоп и в тюрьму. Ну ладно, в тюрьме он познакомился с двумя крутыми. Да, очень крутыми. Правда, один должен вот-вот умереть, а второй должен попасть к фараону. И он говорит, ну ты за меня замолви словечко, потому что я не виноват. И тут сижу без вины. Хорошо. Замолвлю словечко. И знаете, что мы перелистываем в Библии страничку, и там пишется, через 2 года фараону снились сны. Ну, замечательно, мы видим фараона, сны, а первые слова, через 2 года. Братья, кто 2 года в армии служил? Ага, это быстро же, да? Раз, только пришел, померил форму и уже на дембель. А ладно, ты в армию приходишь, ты еще пришел там в армию там, в 88-м году, пишешь уже на заборе ДМБ-90. И ты знаешь, когда у тебя будет ДМБ? Весной или осенью, ну какой призыв, ты знаешь. Даже если человека посадили, как вот Илья выразился, на 15 лет, он знает, 15 лет – это 2032 год.
Ну, рано или поздно он придет. Но когда Иосиф сидел в тюрьме эти 2 года, ни одного дня у него не было никакой надежды. Ему никто ничего не обещал. И вот он сидит в тюрьме, все, у него были эти 2 блатных человека, и теперь их нету, и он больше не встречает никого, и больше шансов выйти из тюрьмы у него нет. Сначала такая ситуация, и он мог сказать: «Бог, где ты?» А потом он попадает 2-м человеком в царстве. Автор псалма вспоминает события исхода, но вы знаете, что было перед исходом? Перед исходом был геноцид. Геноцид – это уничтожение людей по признаку их расы или происхождения, национальности, чего-то такого, по их генам. Фараон сказал: ну, если мальчик родится у евреев, просто убивайте. Девочка, пусть живет. Хорошо было тогда быть девочкой. Вот. Но и это происходило долго. И каждая мама, носившая в чреве ребенка, она думала, мальчик или девочка. И не переживала она. А потом родила, и говорят: у тебя мальчик. И это каждый раз, это тысячи раз, десятки тысяч раз, сотни тысяч раз. И потом рождается Моисей, его спасают, и еще 40 лет он живет, а за это время опять рождаются вот эти мальчики. А потом 40 лет Моисей еще в бегах, и опять рождаются эти мальчики, и происходит геноцид этого народа. И через 80 лет Моисей приходит, говорит: ребята, давайте пойдем отсюда. И что-то начинает меняться. А эти 80 лет, где был Бог? Вопрос, на который нет ответа, но мы понимаем, что перед большим благословением, как был исход, происходит такая вот вещь: где был Бог? Вы знаете, что в 20 веке произошло еще одно чудо: Израиль восстановился. Нету ни одного больше народа, который бы после почти 2000 лет изгнания, рассеяния не потерял свою идентичность. Ну, цыгане, может быть, но у них нет страны. Нет земли, нет правительства, нет народа. Израиль был восстановлен, и даже восстановлен язык. Тот язык, на котором был написан наш псалом, сегодня евреи на нем разговаривают. Ну, 100 лет назад он был восстановлен, они уже немножко его изменили, но почти на том языке разговаривают. А что было перед восстановлением государства Израиль? В 1948 году государство Израиль было восстановлено. Что было перед этим? Холокост, геноцид еврейского народа. Миллионами. И они спрашивали, где Бог? Они реально спрашивали, где Бог? Если вам интересно, можете в интернете набрать такие 3 слова. Суд над Богом. И посмотреть интереснейшее. Можно почитать, а можно посмотреть видео. Как вот эти евреи в концлагере, готовясь к смерти, устраивают размышления в виде от Бога. Оправдать? Ну, это звучит кощунственно, но надо посмотреть, надо вникнуть, что это значило тогда. И перед чудесами великими очень часто происходят большие-большие проблемы, в которых человек и спрашивает: а где же Бог? Бог всегда действует, но не всегда явно и не всегда так, как мы хотим. Чудеса Божьи, они как волны. Сегодня ты приходишь к морю, волны огромные. Завтра ты приходишь к морю, волны средние. Послезавтра ты приходишь к морю, оно ровненькое, как бассейн. Но оно здесь, оно никуда не делось. И также Божьи чудеса, также Божья рука. Он тот же. Иногда ты просто видишь это, как большие волны. Иногда ты не видишь волн, но он здесь. Это все здесь, и ты ничего с этим сделать не можешь. Бог здесь. Интересное размышление о времени. Читая Новый Завет, мы видим по крайней мере, два слова, которые на оригинальном языке Нового Завета обозначают время. Первое – это хронос. Вы знаете, хронология, хронограф, хроническая болезнь, и хроники – вот. От слова «время». Время, которое идет.
Время, которое течет. Ты спишь, оно идет. Солдат служит, оно идет. Мы здесь сидим, время идет. Ты на работе, время идет. Тебе кажется медленнее, быстрее, но ничего не сделаешь, оно идет. И вот эта секундная стрелка постоянно на этих часах движется и движется. И ты ничего с этим сделать не можешь. Это хронос. Сколько прошло времени? 20 минут. Сколько прошло времени? 20 веков. Мы считаем это, и оно движется независимо от нас. А второе слово звучит как кайрос. Может быть, кто-то слышал такое красивое слово кайрос. Кайрос тоже иногда переводится как время. Но оно означает следующее. Ехала секундная стрелка. Никто на нее внимания не обращал. И вдруг вот она едет, подъезжает вот к этому моменту, доходит до верхнего положения, и все кричат «Ура!». Что еще кричат? «С Новым годом!». Или сидят друзья какие-нибудь. Ага, сегодня 15-е, да, 16-е там у кого-то день рождения. И ждут. Раз полночь они. Тынь, поздравляем с днем рождения! СМС-очку, ну или самые хорошие друзья, они звонят в полночь, 12:30, чтобы первыми поздравить тебя с днем рождения. Таким образом ты вступаешь в свой день рождения замечательным образом. Это называется кайрос, то есть срок. Приходит время чему-то конкретному. И это хорошее размышление. Во время кайроса, когда приходит срок Богу действовать, приходит какая-то волна, ну, не очень сложно быть героем веры. Все пошли в церковь, все пошли на улицу проповедовать Евангелие. На машинах клеют объявления «Иисус жив». В автобусе под гитару поют «Россия, склонись перед Богом». Я это делал, между прочим, в трамвае только в основном, не в автобусе. Всему свое время, в то время, когда кайрос приходит, срок чему-то, и тут все повалили, все верующие такие замечательные. Но когда хронос, когда просто время идет, то нам кажется, что Бог молчит и ничего не делает. Но Он тот же, а нам кажется, что беззаконники торжествуют. Нам кажется, что те, кто делают зло, обманывают, у них все хорошо, у них все замечательно. А нас Бог оставил. Но, говорит автор, если бы мы забыли, вот идет этот хронос, ничего не напоминает, нету этих всплесков, кайросов, идет ровно. Но если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Представьте себе Даниила. Мы как-то слабо себе иногда представляем Даниила. Пацану лет 13-14. Нам Даниила рисует с такой бородой, чуть ли он не маг-звездочет, и у него волшебная палочка в руках. И сейчас он всех тут львов разгонит одной своей шапкой со звездочками. Нет, пацан лет 14. Что в 14 лет может пацан? Паспорт получить в России. Ну, что-то себя строить может, но когда реальная проблема, сложно. В критические моменты бывало, что 14-летние пацаны воевали за свою страну, все такое, но тут не до войны, у него оружия нет, его забрали, его сделали евнухом, если вы не понимаете, чтобы служить при дворе царя Вавилонского, у него нет страны, нет родственников больше. У него нет своего языка, его переучивают на другой. У него нет никаких прав и не может быть семьи. Иосиф, будучи в Египте, женился. А Даниил, даже став придворным, все, и этого у него нет. И в этот момент, когда у тебя все забрали, осталось только твое тело, ну и какой-то разум там. Очень легко стать частью того, куда тебя забрали. И забыть Бога, забыть имя Бога. Потому что, ну где Бог? У меня ничего не осталось такого, чем Бог бы мне помогал. Все. И если бы взыскали, простерли руки к чужому Богу, здесь написано, к Богу чужому, а все равно Бог тот же.
и Бог рядом. Это море не волнуется. Оно спокойное, тихое, но оно здесь. Оно здесь. Бог молчит, но Он смотрит, слышит и все знает. Интересно сказано в 24-25 стихах сказано, можете посмотреть у себя в псалме нашем, 24-25 стихи. Изумительные слова, которые требуют истолкования. «Восстань! Что спишь?» Это я не вам, это из псалма. «Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо Твое и забываешь скорбь нашу и угнетение наше?» Ну разве Бог спит? Он не нуждается в отдыхе, не утомляется и не изнемогает, и видит нас всегда. Но здесь ситуация такая, когда автор говорит, что спишь, имеется в виду, что Бог закрыл глаза, и даже более того, закрыл лицо. Для чего? Для того, чтобы людям, которые на земле еще без Бога, дать лишнюю возможность, дать фору, дать шанс. И когда Бог закрывает лицо свое от грешников, иногда получается так, что параллельно надо, чтобы Он закрыл лицо свое от нас. Поэтому, когда что-то у нас такое, что мы спрашиваем, Бог, где ты? Возможно, это имеет какую-то параллель с другими людьми, которые тоже остались как бы без Бога, но для них пришествие или вмешательство Бога было бы смертью. Для них это было бы погибелью. Они бы попали в ад, потому что пришло время их судить, потому что их грехи достигли уже до неба. И Бог пока закрыл глаза, говорит, дадим им еще шанс. И каким-то непонятным образом это его действие связано и с вами тоже. Ну, с нами, с вами, с ними, кто в псалме. И, возможно, именно в таких ситуациях мы больше всего понимаем, что нормальная наша жизнь, обычная, ты встал утром, там, умылся, зубы почистил, поел, на работу, и думаешь, ну что за рутина? А на самом деле это нормальная жизнь, и ты понимаешь, что это дар Божий, если вдруг что-то теряешь в этой жизни. Говоришь, подожди, да то была нормальная жизнь, а я что-то там еще пыхтел, что-то там не нравилось мне. Это нормальная была жизнь. Я мог ходить на работу, я мог просто уставать, быть голодным. И было все нормально. А это, оказывается, милость Божия, это дар. Это не то, что Бог должен нам. И вот автор, попадая в эту ситуацию, он говорит, что Бог, это же было все от Тебя. Все, что простое, нормальное, оно было от Тебя. И размышлений тут на самом деле много, но я бы хотел двигаться к финалу. Несколько моментов. Буквально три момента. Первое. Мы верим в Божью силу. Он тот же. Даже если ты не видишь всплесков каких-то Божьих чудес, и тебе с неба там не падает 1000 рублей, когда тебе надо очень, и ты так и остался, и, может быть, тебя попросили с твоей квартиры, которую ты снимаешь, или кто-то тебя переспорил, неверующий человек, и доказал тебе на словах, что Бога нет, и успокойся, все посмеялись. Или еще что-то произошло такое, где Бог? Бог почему-то не вступился. Мы верим, Бог тот же. Он не меняется. Мы благодарим Бога даже за простую, тихую, нормальную жизнь, ее обыкновенные радости, как чудо, как Его милость к нам. Мы верим, Бог все время в своей руке все держит. Иногда просто явно, а обычно опосредованно. Даже вспомните, израильский народ ходил по пустыне. Скоро мы будем читать Исход. Где они брали новую обувь за 40 лет? Ну, просто ты ходишь в этих ботинках, думаешь, ну, какие ботинки? А на самом деле это чудо, что ты в них ходишь. Вот и все. Невидимо. Мы верим, что Бог тот же самый. Второе. В трудные времена, в любые времена, больше всего мы храним веру и верность. Вопрос не в том, что... Знаете, так, психологи говорят, что человек состоит из нужд, и надо нужды удовлетворить одну за другой, потом можно что-то с этим человеком делать. На самом деле человек состоит не из нужд.
Человек – это то, во что он верит, то, чему он служит. Из этого человек состоит. Он всегда поклоняется. Забрали коммунисты 100 лет назад у людей церковь. Они стали поклоняться. Ну, пришлось сделать мавзолей и положить туда мертвое тело. И люди стали восхвалять дедушку. Люди всегда чему-то поклоняются. И мы храним это. Неважно, есть у нас достатки всего или недостаток чего-то. Мы стараемся в первую очередь хранить веру и верность. И последняя мысль. Мы продолжаем надеяться на благодать, милость и любовь Божию, даже если все потеряно. Даже если все потеряно. Бывает много таких ситуаций, когда думаешь, зачем мне это сегодня переживать? Почему я вчера не умер? Бывают в жизни такие ситуации, но мы не перестаем. Мы понимаем, что Бог жив и может оживить из мертвых, из любой ситуации. Сделать так, что мы будем жить дальше и понимать, да, Бог жив. Когда сложно, ты думаешь, это невозможно, это тупик, это все. И потом ты молишься, и ответа не получаешь. И потом вдруг раз, открываешь глаза, смотришь, на это, подожди, ведь Бог помог, ведь Бог все исправил, Бог все поднял, как-то оживил. Как это получилось? Я даже не помню, я помню свой тупик, и вдруг раз, я в светлой комнате после темной. Бог может. Итак, три вещи. Мы верим, Бог тот же. Мы храним верность, и мы продолжаем надеяться на Божью милость, ее в избытке, в достатке. Бог тот же самый. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сотни заложников, в основном женщин и детей, были освобождены нигерийской армией из рук боевиков Боко Харам, которые удерживали их в плену на северо-востоке Нигерии в течение месяца или даже нескольких лет. Спасательная операция знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе страны с исламскими террористами. Среди спасенных было 209 детей, 135 женщин и 6 мужчин. Все выглядели изнеможденными, носили изношенную одежду. У многих молодых девушек были младенцы, вероятно, рожденные от принудительных браков во время их плена. Освобожденные заложники были доставлены в здание правительства штата Борно, где власти будут присматривать за ними, пока не вернут свои дома. Нигерия – это одна из стран, где больше всего случаются гонения на христиан. Похищаются в основном христиане, хотя и некоторые мусульмане. Нужно благодарить Бога за успешную операцию людей, которые не напрасно носят меч, согласно Римлянам 13 глава, стих 4. Одно комичное видео, где человек не знает, как пройти по лестнице, которая искрашена цветами ЛГБТ-флага. Но человек на то человек, что у него есть разум. Он нашел выход из этой ситуации, он полез по перилам. Все чаще христиане сталкиваются с проблемами на работе из-за нежелания признавать новую, в кавычках, нормальность о сексуальной ориентации и двух полах. Все чаще христиан говорят увольнение или просто увольняют. На видео пример, что из любой ситуации есть выход, даже несмотря на увольнение или угрозу увольнения. Мир создает давление. Но Иисус Христос, нужно не забывать это, мир победил. А нам сказал мужаться. Мужайтесь, несмотря на то, что мир давит. Несмотря на это, следуйте за Господом, даже если грозит вам потери некоторых материальных благ или выходу из зоны комфорта. Европейские епископы осудили недавнее решение турецких властей превратить церковь Святого Спасителя в хоре, который является объектом северного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле, в мечеть, назвав это попыткой ослабить исторические корни христианства в стране. Церковь Святого Спасителя в хоре, построенная в IV веке, является важным историческим знаком христианского присутствия в Турции. Она была преобразована в мечеть в XVI веке, а в 1945 году церковь стала музеем и вновь открыта с 1958 года. Сколько вообще в мире церквей захваченных, сожженных, разграбленных? Их тысячи. Их много. Там же в Нигерии, о чем мы сейчас говорили. Где еще? В Косово, в Турции, на Горном Карабахе и множестве других регионов земли. Церковь – это прежде всего люди. Конечно, неприятно терять свое культурное наследие, но церковь прежде всего находится не в здании, а в людях. Именно поэтому до сих пор церковь жила. Все новые люди становятся ее частью. Ведь здания у церкви отбирались и будут отбираться еще больше. Их сжигают, что только не делают. Но церковь Христа жила и будет жить. Потому что даже врата ада, как сказал Иисус, не одолеют ее. Мы уже говорили о Майкле Кэссиди, бывшем офицере ВМФ США, который сверг демоническую статую в Капитолии штата Айова и выбросил ее серебряную голову барана в мусорку. Сам Майкл тогда сказал, цитата, «Я увидел эту кощунственную статую и возмутился. Моя совесть находится в плену Слова Божьего, а не у бюрократического указа». Конец цитаты. После этого он был обвинен в совершении уголовного преступления на почве ненависти. Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Но, слава Богу, что уголовное преследование было прекращено. Потому что Майк признал часть, в кавычках, вины в мелком хулиганстве и причинении ущерба более $750. Он сказал, Не сегодня, сатана. Когда христиане держатся вместе, мы можем и мы победим. Сразу вспоминается стих из Библии, 2 Коринфянам, 2 глава, стих 14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. На 90 минутной встрече с закрытыми дверями с более чем 200 членами конференции итальянских епископов в Ватикане Папа Римский подтвердил позицию католической церкви 2005 года, которая запрещает доступ к священству мужчинам, которые практикуют гомосексуализм в настоящее время, глубокие гомосексуальные тенденции или поддержку так называемой гей-культуры. После встречи Франциск обвинил, что он использовал по отношению к геям итальянское слово, которое переводится как «педик». Извиняться за это пришлось пресс-службе Ватикана. Что означают слова, которые сказал Франциск? Они значат, что уже просто невозможно скрывать факты садомии, которые твердо укоренились во многих семинариях, приходах, монастырях и так далее. Горе людям, находящимся под руководством слепых вождей, которые сами Царство Божие не наследуют, да и другим это сделать мешают. Кельвин Кляйн – один из тех брендов, которым удается сохранить популярность на протяжении десятков лет, при этом постоянно изменяясь и эволюционируя. От коллекции на грани высокой моды до парфюма и нижнего белья. Кельвин Кляйн чувствует тенденции настроения своих покупателей. Так говорится в официальной статье об этой компании. Какой они делают рекламу? Пример рекламы разных годов. Какая она была в 1999 году, 2019-2024. Эту картинку вы найдете в нашем телеграм-канале «События» через призму писания. А пока скажем, что начиная с 1999 года уже там была женщина полуголая. Потом, в 2019, необычайно толстая в качестве рекламы использовалась женщина. А в 2024 году женщина с якобы беременным мужчиной. Маразм, отвержение Бога крепчают все дальше и дальше, и деградацию этому положит только сам Бог во время великого бедствия, которое будет на земле. Радостная от Матфея, 24 глава, 21 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Полное внимание. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стихи. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Современные технологии требуют от нас постоянного внимания. Чудо нашего времени – интернет, который есть почти у каждого на смартфоне, делает возможным доступ к коллективному знанию человечества прямо на ладони. Но за этот постоянный доступ многие платят высокую цену. Писательница Линда Стоун придумала фразу «постоянное частичное внимание», чтобы описать стремление современного человека всегда быть в курсе того, что происходит снаружи, и ничего не пропустить. Если вам кажется, что это производит хроническое беспокойство, то вы правы. Хотя у апостола Павла были другие причины для беспокойства, он знал, что наши души созданы таким образом, что могут найти мир только в Боге. Поэтому свое письмо к новообращенным гонимым христианам Павел завершает словами: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Призыв непрестанно молиться может немного отпугнуть, но вспомните, как часто мы смотрим на экран телефона. А что, если бы каждое такое побуждение стало для нас напоминанием, что прямо сейчас было бы неплохо поговорить с Богом? Или если бы мы поменяли желание всегда быть в курсе на постоянный молитвенный покой в Божьем присутствии? Полагаясь на Духа Святого, мы можем научиться постоянно отдавать Небесному Отцу наше полное внимание, проходя по этому пути каждый новый день. Как технологии положительно влияют на вашу веру и как отрицательно? Что может помочь вам сосредотачиваться на Боге? Небесный Отец, благодарим, что Ты призвал нас в общении с Тобой и что Ты хочешь постоянно слушать нас. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».

Здравствуйте, меня зовут Вита, и сегодня на нашем онлайн-уроке я хотела бы вам рассказать о том, как Господь из обычного может сделать кое-что особенное. Давайте посмотрим вот на этот предмет. Да, вы правы, это карандаш. Но может быть это какой-то супер особенный карандаш? Он многофункциональный, и, например, если мы им пишем, то примеры сразу решаются правильно. Пишем какое-то слово с ошибкой, он его сам исправляет? Ну нет, ребята, это на самом деле самый обычный грифельный карандаш, который наверняка у каждого есть дома, и даже не один. Но хотите, я вам покажу, как из этого, используя этот обычный карандаш, я сделаю кое-что необычное? Давайте я вам покажу. Смотрите, вы берете этот карандаш между двумя пальцами, и я сейчас его переверну на другую сторону моих ладошек, не отпуская его из моих рук. Смотрите. Оп, не отпускаю, не отпускаю. Перевернула. Вам кажется, что это невероятно? Нельзя так сделать? Давайте попробуем сами сделать. Вы можете даже остановить видео и попробовать сделать этот трюк сами. Вы знаете, когда я первый раз его делала, я тоже думала, а вдруг, если я быстренько переверну руку, тогда я же тоже перевернула? Ну нет, тогда не считается. Но вы знаете что? Когда я посмотрела инструкцию, то я сразу узнала, как это можно сделать. И все на самом деле легко и просто. Посмотрите внимательно, чтобы потом показывать своим родным, друзьям и близким и удивлять их. Вы берете карандаш между большими пальцами. Вот так вот, как это делаю я. Большой палец левой руки вы ложите на большой палец и как бы обнимаете правой руки. Видите, вы все равно держите карандаш между ваших рук. И вы поднимаете ладошку правой руки наверх. Видите, вы его крутите, крутите, перекручиваете. И вы все равно его держите. Видите, держите. И вставите в нужное положение. Вот так вот легким способом вы сделали из обычного карандаша какой-то очень интересный трюк. Как и самый обычный карандаш, так же и нас Господь может использовать для своих невероятных чудес, как самого обычного мальчика с двумя рыбками и с пятью хлебушками, историю которого я сейчас вам расскажу. Эта история произошла давным-давно, когда Иисус еще ходил по земле со своими учениками и учил людей. Когда он переплыл Галилейское озеро, спустился на берег, он увидел, что за ним пошло множество людей, чтобы опять услышать его слово. Когда он поднялся на гору, сказал свое слово, он увидел, что эти люди, они голодны, они хотят кушать. И это случилось просто потому, что эти люди сами не ожидали, что они проделают такой долгий путь, и поэтому они не подготовились, не взяли с собой еды. И Господь, а их на секундочку, было 5000 и только мужчин. А там были еще и женщины, и дети. Это значит, что их было намного больше. Тогда Иисус подошел к своему ученику Филиппу и сказал ему: «Филипп, эти люди голодны, как же мы их накормим?» Господь это спросил не потому, что он не знал, как их накормить. Как раз таки он это знал, и он просто хотел проверить Филиппа. Филипп сказал Иисусу: «Учитель, ну как же мы это сделаем? Наших денег не хватит, даже если что мы купим хлеба, даже кусочечка не хватит каждому человеку, чтобы его накормить». Тогда к ним подошел Андрей, брат Симона Петра, и сказал: «Тут есть мальчик, и у него в корзинке есть две рыбки и пять хлебушков. Ну разве этого хватит на стольких людей?» Тогда Иисус сказал Андрею, чтобы пусть подойдет этот мальчик с этими корзинками, с этой корзинкой с едой. Он взял эту корзинку и благословил ее. Он поблагодарил Бога за еду и сказал своим ученикам: «Сейчас скажите всем этим людям, чтобы они сели на траву и сели в рядочек. И тогда вы пойдете с этой корзинкой и каждому дадите столько еды, сколько им будет нужно». Ученики его послушались. Они подошли к каждому человеку, от человека, и каждый брал столько, сколько им надо. И все более 5000 человек
наелись и были сыты. Тогда Господь сказал, что всю оставшуюся еду соберите в корзины, чтобы она не пропала. И они собрали очень много корзин еды. Вы представляете, дети, какая-то маленькая корзинка с едой, и после нее осталось столько много еды. Давайте сейчас на секундочку подумаем, о чем же думал этот мальчик. Наверняка он услышал, что Иисусу нужна помощь, ему нужно накормить людей, и все, что у этого мальчика было, это совсем немного еды. Но я уверена, что его сердце откликнулось. Я думаю, он прекрасно понимал, что еды совсем мало, ее не хватит, но он дал все, что у него было. Вот эту корзиночку с едой. Так же самое и мы. Давайте возьмем нашу корзину с нашим неверием в себя, с нашими сомнениями и принесем ее Иисусу с надеждой. Скажем: «Господь, а этого хватит?» И тогда Господь возьмет свою любовь, свою силу и наполнит нашу корзинку и скажет: «Это идеально, ты идеальный и ты тот, кто мне нужен». И вы можете спросить меня: что я могу сделать для Господа, для великого Бога? И я скажу тебе: никогда так про себя не думай. Ты можешь сделать столько многое для Бога. И для этого тебе не нужно иметь много вещей или много талантов, уметь жонглировать и одновременно пить чай. Нет, Господь на это не смотрит. Он смотрит на твое сердце. Он смотрит тебе прямо в душу. И если ты чувствуешь в своем сердце желание сделать что-то хорошее, доброе, будь уверен, это Господь с тобой говорит. Например, ты видишь, как в сторонке плачет девочка. Подойди к ней, ободри ее. Возможно, это то, что ей сейчас нужно, и это утешит ее, чтобы она почувствовала, что она не одинока в своих проблемах. Или ты видишь, что у бабушки упал пакет с продуктами. Подойди, помоги этой бабушке. И когда она скажет тебе спасибо, скажи: слава Богу. Или помочь маме помыть посуду, убрать комнату. Ты подумаешь: да что это такое, ерунда какая-то, мелочи. Но на самом деле для твоей мамы это будет так важно.

Такая же история произошла с одним молодым человеком в далекой Америке. И на наш русский лад я назову его Павел. Эта история произошла тогда, когда он был юношей, и он уехал от своих родителей в институт. И в институте произошло так, что он начал делать неправильный выбор. Он начал принимать неверные решения. Он начал грешить. И сначала жизнь ему казалась веселой, радостной, но со временем он понял, что что-то не так, что-то не хватает. И так и грех действует в нашей жизни. Он тяжестью ложится на наше сердце, и он перестал радоваться. Он настолько замкнулся в себе, что ничего его не радовало. Он потерял друзей, и он сидел подавленный в своей комнате, и вдруг стук в дверь. И он сидит и думает, но никто же не должен был ко мне прийти. Он удивленный подошел к двери, открыл ее, а там стоит студент с его же самого института. Он его не знал, но он его видел, что он с ним вместе учится. И стоит этот студент и очень испуганно на него смотрит, на Павла. Павел его спрашивает, привет. Он говорит, студент говорит ему, слушай, ты, наверное, подумаешь, что я какой-то не такой. Но я должен сказать тебе кое-что очень важное. Павел удивился, они же с ним даже не общались. И студент ему рассказывает, ты знаешь, целых 2 недели Господь побуждает меня подойти и кое-что тебе рассказать. Но я каждый раз находил себе какое-то оправдание. Нет, я сегодня занят, нет, я сегодня не могу. Или, а вдруг он вообще обо мне что-то не так подумает? Но я все-таки не мог это держать себе. Я должен подойти к тебе и сказать это. И Павел его спрашивает, ну хорошо, подойди, рассказывай. И вы знаете, одна фраза, которую этот студент сказал Павлу, была такая. Господь тебя очень любит, и он видит, как тебе больно. И вы знаете, они еще какое-то время поговорили о вере, о прощении. И с этого момента, с этой фразы, жизнь Павла, она изменилась. Он начал испытывать в себе какое-то движение веры. И в какой-то момент он понял, что он больше так жить не может, как он жил раньше. И он отдал свое сердце Иисусу. И вы знаете что? Его сердце теперь тоже начало откликаться на призыв Бога. Он стал миссионером, и он ездил в самые опасные точки планеты, чтобы рассказывать таким, как он был, о вере, об Иисусе и об его любви. Он стал пастором, и он сейчас живет счастливой жизнью. Ребята, слушайте свое сердце и отвечайте на призыв Бога. И он обязательно из самого обычного сделает что-то необыкновенное. Друзья, давайте сейчас склоним наши головы и помолимся нашему Господу чудес. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не смотришь на то, как мы выглядим, или что мы имеем, что мы умеем делать, но Ты смотришь на наше сердце, Ты смотришь прямо в мою душу, Ты видишь ее, веришь в меня и не устаешь помогать и любить нас. Не расстраиваешься, если у нас что-то не получается с первого раза. Дорогой Господь, прошу, используй меня для своих чудес. И все скажем аминь. Дорогой друг, я надеюсь, тебе понравился этот урок, и ты узнал для себя что-то очень важное. Главное, не забывай, что ты для Бога особенный и самый необыкновенный. До новых встреч. Пока. Дорогие родители, сейчас я хотела бы обратиться именно к вам. Я вас ободряю, занимайтесь своими детьми изучением Библии. Пусть это будет вашей доброй традицией по вечерам садиться все вместе в кругу семьи и изучать Слово Бога. Занимайтесь не только их физическим ростом, но и ростом духовным. Собирайте сокровища на небеса. Всего доброго!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 22-я передача.

В 10 стихе сказано, что благодать открылась ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы мысленно переносимся в период до бытия, туда, где еще не было времени, где еще не существовали основания земли и в помине не было вселенной. Но уже тогда существовал Божий замысел. Уже тогда планировалось, что человечество будет создано, а затем искуплено и прославлено через воплощение и жертву второй личности Троицы. Далее из Нового Завета мы узнаем, что искупление происходит благодаря действию третьей личности Троицы, Духа Святого, который обличает мир о грехе, о правде и о суде, а также просвещает разум людей к пониманию истины, даруя им пробуждение и рождение свыше. И, конечно же, в момент перехода от смерти в жизнь они станут Божьим уделом. Если человек прошел все эти этапы, значит, он был предопределен Господом прежде основания земли до начала времени. Ефесянам 1 глава 3 стих также говорит о промысле Божьем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». С какой целью? Так как Он избрал нас в Нем, прежде чего? Создания мира. Итак, божественное определение в полной мере раскрылось еще до начала времени, то есть до сотворения мира. И это произошло на совместном совещании Троицы. 5 стих утверждает: «Ибо Он предопределил усыновить нас. Такова была Его воля». Насколько обширным был Его замысел? Бог Отец решил сотворить и искупить некоторых из людей и преподнести их Сыну в знак Своей любви. И на самом деле, если открыть 6 главу Евангелия от Иоанна, к сожалению, сейчас у нас нет времени, и 17 главу Иоанна, вы увидите, что Иисус неоднократно отзывается о верующих, как о тех, кого Отец дал Ему. Помните это? В 6 главе Иоанна Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, и Я воскрешу его в последний день». В 17 главе Иоанна Иисус молится: «Молю Тебя, Отче, чтобы все, кого Ты дал Мне, вошли во славу и смогли лицезреть нашу славу». Иисус опять называет верующих теми, кого Отец дал Ему. Мало-помалу начинает вырисовываться великий замысел Божий. Отец желает проявить любовь к Своему Сыну. Его любовь, высочайшая любовь. Никто, кроме Бога, не может иметь такой. Она настолько велика, что стремится отдавать. И Господь решает, что проявить ее можно, лишь сотворив человечество, а затем искупить и прославить его. Когда же оно прославится, люди станут подобными Христу. Послание к филиппийцам повествует в 3 главе, что мы уподобимся Его славе, сообразно славному телу Его. Первое послание Иоанна, 3 глава, утверждает, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, как Он есть. Таким образом, Отец сделает нас зеркальным отражением, точной копией Иисуса Христа, и мы будем излучать славу Его и прославлять, и почитать, и восхвалять Его во веки веков, а также служить Ему. Таков дар Божьей любви Своему Сыну. Я уже упоминал об удивительном факте, который сообщается в первом послании Коринфянам в 15 главе. Когда Сын Божий примет искупленное человечество из руки Отца, когда Отец передаст Сыну искупленное человечество, и оно будет прославлено, а время прекратит свой бег, тогда все мы предстанем в присутствии Божьем и будем переданы Отцом во власть Его Сына. Когда Отец преподнесет все искупленное человечество Сыну, то Сын, в свою очередь, возвратит все Отцу. Да будет Бог все во всем. В итоге новое небо и новая земля будут населены искупленным человечеством и святыми ангелами с той исключительной целью, чтобы они могли прославлять и восхвалять Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, и служить Ему, ибо Он один достоин славы. История приобретает личный характер,
когда в Откровении в 13 и в 17 главах, и в обоих случаях в 8 стихе, выражена одна и та же идея. Здесь о верующих сказано, что их имена записаны в книге жизни прежде основания мира. А теперь, имея это в виду, вернемся к первой главе Бытия. Мы уже можем сказать, что Троица обсуждала великий замысел. Внутри божественного естества происходило общение и совет. Этот совет начался задолго до шестого дня. Он начался еще до того, как можно было различить «до» или «после». Он начался до появления времени. Он начался прежде божественного процесса творения. Замысел возник задолго до начала своего воплощения в жизнь. И здесь Господь показывает нам, что все остальное не имеет личностной ценности. Оно сгорит, оно погибнет. Ни одно из его творений не вечно. Вся вселенная в один прекрасный момент повернет вспять, вернется к своему началу и исчезнет. Апостол Петр в своем втором послании сообщает, что разгоревшиеся стихии растают, все сгорит, и лишь один компонент физической вселенной имеет вечную прописку – это человек. Ибо только человек тесно связан своим естеством с Богом. Все остальное было создано только для обустройства человеческого места жительства, за что человек должен благодарить, прославлять и восхвалять Бога. Вся остальная вселенная призвана являть Божью силу, мудрость и ведение. Несомненно, сложность и многообразие вселенной действительно являет его мудрость, силу и величие, и человек, глядя на них, чтит и прославляет Бога. Однако все сгорит. Только человек создан по образу Божьему. Только человек в конечном итоге был нужен Божественной Троице. И только человек является продуктом триединого совещания. Человек тоже назван душою живою, как и прочие звери. Однако в это слово попросту вкладывается тот смысл, что он движется и обладает сознанием. Действительно, дыхание жизни в ноздрях человека – 2 глава, 7 стих. «Господь вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою». То же самое говорится и о животных. В 7 главе Бытия, в 22 стихе сказано: «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше». Все животные обладают им. Другими словами, быть душою живою в книге Бытие означает обладать сознанием, чего не имеют растения, а также быть способным к передвижению. Конечно же, этого не отнять у человека, однако на этом все сходства исчерпываются. Троица спроектировала особое творение, которое коренным образом отличается от всех остальных и не может развиться из нижестоящих. В Бытии названы четыре характеристики, которыми наделен человек. Первая из них прямо-таки бросается в глаза. Он создан по образу и подобию Бога. Идея эта повторяется неоднократно. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Образ и подобие – синонимы. В еврейском языке не делается никакого различия между значением этих слов. Они повторяются просто для усиления мысли, что весьма характерно для еврейской литературы. «По образу нашему и по подобию нашему» – одно и то же. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Таким образом, вот уже четвертый раз Библия заявляет, что человек создан по образу Бога. Что же это означает? В общем-то, какой бы смысл ни вкладывался в эти слова, очевидно, что он чрезвычайно важен, потому что знаменует главное отличие, проводит разграничительную черту между нами и всем остальным творением. Ответ на этот вопрос носит принципиальный характер и сам по себе лишний раз подчеркивает, что эволюция человека из животных совершенно невозможна. Нельзя эволюционировать в образ Божий. Корень еврейского слова «образ» – «целем» – скорее всего означает «резать по дереву» или «строгать». Иначе говоря, человек построен и сформирован подобно Богу. Он был сотворен весьма славно. Можно даже сказать, что он был вырезан, выструган, образно выражаясь, устроен как Бог. А это значит, что мы с вами созданы по небесному образу, друзья мои.
Это означает, что мы созданы по божественному образцу. Позвольте несколько развить эту тему. Это означает, что мы созданы по небесному образцу, чего нельзя сказать о всем остальном творении, о всей остальной пространственно-временной Вселенной. Конечно же, мы обладаем биологическими чертами, как и прочее творение. Все мы были созданы Богом, чтобы жить вместе, разделяя друг с другом одно жизненное пространство. Мы и должны обладать схожими биологическими чертами, поскольку живем в той же самой окружающей среде. Между прочим, у нас есть определенные взаимосвязи с растениями, не так ли? Мы выделяем углекислый газ, а они синтезируют что? Кислород, в котором нуждаемся мы. Мы связаны с растениями пищевыми цепочками, потому что употребляем их в пищу. Мы связаны с животными, мы связаны с водой, мы связаны с Солнцем, Луной и прочими объектами нашего мира. Поэтому мы должны соответствовать биологическому окружению, для чего и были созданы из того же физического вещества. Но мы не высокоразвитые обезьяны. Мы значительно превосходим их своей значимостью, потому что были буквальным образом взяты от Бога, будучи созданными по Его образу. Сюда входят некоторые аспекты человеческой природы, которых нет у животных. Например, самосознание. Животные обладают сознанием, но никак не самосознанием. То есть они осознают окружающее, реагируют на обстановку, но не дают отчета в своей реакции. Иными словами, они не имеют разума, способности к абстрактному мышлению, что было неоднократно доказано в научных экспериментах. Животные не могут ценить красоту, не понимают эстетики. Но более всего прочего, отметьте это для себя, образ Божий отражает способность к личным отношениям, особенно к отношениям с самим Богом. Это способность познавать Его, любить Его, слушаться и поклоняться Ему. Суть Божьего образа можно свести к одному единственному слову. Это слово «личность». Каждый из нас – личность. Мы живем и действуем, руководствуясь взаимоотношениями. Нам знакомо общение. Для нас не является пустым звуком слово «любовь». Мы знаем, что такое единство. Мы понимаем, что такое разговор. Мы знаем, что значит делиться друг с другом мыслями, идеями, мнениями, опытом. Именно по этой причине, как только Господь сотворил человека, Он сразу же сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Почему? Потому что образ Божий – это прежде всего личность, а личность не может функционировать без общения. Образ Божий, друзья мои, это способность к межличностному общению и, прежде всего, к личному общению с Богом. Раз так, то тем более важно вспомнить, что словами «сотворим человека по образу нашему» Господь показал нам общение внутри Троицы, поэтому созданный по образу Его человек является существом общественным. Вот в чем суть. Образ Божий – это способность к межличностному общению. Сам Бог никогда не был одиноким, обособленным, изолированным субъектом. Он всегда представлял собой семью, первым членом которой является Отец, вторым членом – Сын и третьим – Дух Святой. Как писал в 4 столетии святой Афанасий, Отец никогда не был без Сына. Удивительная тайна происхождения личности состоит в том, что единый Бог существует в трех лицах, оставаясь при этом одним существом, одной субстанцией, одной сущностью или реалией. Эта единая субстанция, сущность или естество Бога немыслимо без личности. И создав нас в свой образ, Господь сделал каждого из нас личностью, тем самым предопределив нас к общению. Каждый из нас является личностью, обладает самосознанием и поэтому способен к общению. Бог троичен. Он существует в форме триединого общения. Поэтому и я сотворен для общения. Таков онтологический аспект сотворения человека или аспект естества, созданного по образу Бога, индивидуальность и способность к общению. Кроме того, существуют определенные этические аспекты, я уже упоминал некоторые из них. Обладая самосознанием, личность имеет этические характеристики. Например, я могу различать добро и зло, я понимаю, что такое добродетель, я понимаю, что такое нравственность, я имею представление о праведности и о грехе,
Я знаю, что такое святость. Я понимаю непослушание и противление. Я способен выбирать добро или зло. Я обладаю способностью познавать Бога, Христа и Святого Духа. Как личность, созданная по образу и подобию Божьему, я могу различать, что такое добро и что такое зло, что правильно и что неправильно. Несомненно, как человек, я обладаю некоторыми сходствами с животными. Я создан из тех же компонентов, я создан из тех же химических элементов. Однако от них меня отличает невидимая глазу составляющая. Это та часть меня, которую вы не найдете в ДНК. Это мое невидимое «я». Это тот истинный человек, который делает меня подобным Богу, который способен общаться с вами и с Господом. Вот уже много веков люди продолжают задаваться вопросом, несет ли образ Божий человеческое тело? Нет, нет и еще раз нет. Я не хотел бы наводить тень на философский плетень, но мы прах и в прах возвратимся, и это не может быть подобием Бога. Наша душа будет жить вечно, и она создана по образу Божьему. Мы обладаем способностью к общению, и верующие будут вечно наслаждаться общением друг с другом и с самим Господом в Царстве Его. Однако, хотя наше тело не несет в себе образ Божий, оно может служить проводником, через который образ Божий проявляется. Скажу вам проще. Если бы у меня не было тела, мне бы было по меньшей мере сложно общаться с вами. Таким образом, хотя тело не является образом Божьим, поскольку Бог есть Дух и тело не имеет, оно служит мне проводником в материальном мире, через который образ Божий становится видимым. Августин некогда говорил, «Тело человека сообразно его рациональной душе, но не благодаря очертаниям лица или структуре конечностей, а благодаря тому, что человек способен стоять прямо, поднимать глаза к небу и устремлять свой взор к высшим сферам». Жан Кальвин держался сходной позиции. «Господь сотворил нас прямоходящими для того, чтобы мы могли смотреть друг на друга в лицо и были способны поднимать глаза ввысь и лицезреть Бога. Это прообраз и символ нашей способности к общению. Итак, тело не несет образа Божьего, но является его проводником». Генри Моррис писал по этому поводу. «Мы можем сказать только то, что не имея собственного физического тела, Господь спроектировал и устроил тело человека так, чтобы оно могло функционировать, как он сам функционирует бестелесно. Бог видит, слышит, обоняет, согласно Бытию 8.21. Он может осязать и говорить без помощи реальных физических глаз, ушей, носа, рук или языка. Более того, когда он хотел видимым образом показаться человеку, он являл себе в форме человеческого тела, как, например, в 18 главе книги Бытие. То же самое можно сказать и об ангелах. Ангелы – духи, но в некоторых случаях также облекаются в тело. Таким образом, пишет Моррис, в человеческом теле есть что-то уникальное, позволяющее Богу являть в нем себя. Очевидно, он учитывал это, когда создавал тело человеку. Потому-то оно и было спроектировано, в отличие от животных, прямостоящим, с устремленным ввысь взором, в заложенной в него возможностью мимикой выражать эмоциональные переживания, с мозгом и органами, способными обеспечить связанную символическую речь. Конечно же, он знал, что с наступлением полноты времени и сам он станет человеком, и тогда подготовит для своего сына тело, созданное по образу человеческому, как и человек создан по образу Божьему. Хорошо сказано. Итак, мы созданы по образу и подобию Божию. Сюда относятся индивидуальность, способность к общению, различению добра и зла и нравственное восприятие, что составляет основу любых взаимоотношений, в частности, наших взаимоотношений с Богом. Кстати, интересно отметить употребление в 26 стихе единственного и множественного числа. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют». Не правда ли интересно, что существительное «человек» стоит в единственном числе, а глагол – во множественном? «Сотворим человека, и довладычествуют». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». А здесь слово «человек» заменяется личным местоимением в единственном числе. Таким образом, можно говорить о человеке в единственном или во множественном числе, –
то есть в общем смысле. Слово «человек» здесь относится ко всему человечеству. Господь сотворил человечество, но сотворил его в лице одного единственного человека. Сначала мужчины, затем женщины, которые в процессе размножения произведут всю остальную людскую расу. Слово «человек» имеет отношение к определенному человеку, как нам говорит вторая глава, ведь сначала был создан Адам. Однако Адам, как общий родоначальник, заключал в себе и мужчину, и женщину. Поэтому используется местоимение «их». Почему Господь употребил местоимение «их», раскрывается в конце 27 стиха. Здесь сказано, что Бог сотворил его, а затем мужчину и женщину сотворил их. И тут мы подходим ко второму пункту, но я думаю, что его лучше оставить на следующий раз. А пока разрешите назвать четыре отличительные черты сотворения человека. Прежде всего, он был создан по образу и подобию Божьему. Это первая отличительная черта. Он был создан личностью, способной к общению. Вторая черта – он был создан царем земли, чтобы править и властвовать над творением. В-третьих, он был создан родоначальником, плодиться и населять землю. И в-четвертых, он был создан, чтобы унаследовать все то чудесное и восхитительное изобилие, которое его окружало. Его положение несоизмеримо с животными. И последняя характеристика. Если поднимать вопрос личности, если заводить разговор о взаимоотношениях, послушайте внимательно, нельзя не обратиться к членораздельной речи. Правильно? Насколько вам удается общение, если вы только и умеете что хрюкать? Можете сказать: «Да, я пытаюсь это втолковать мужу», а он в ответ: «Хрю да хрю». Взаимоотношения сводятся к общению, не так ли? Животные не способны к взаимоотношениям. Они не обладают самосознанием. Они не обладают личностными качествами. Они не имеют взаимоотношений. Животные руководствуются своими инстинктами, чтобы достичь одного – насыщения и самосохранения. Но если говорить о человеке, то он способен говорить и понимать речь. Это удивительно. Пару недель тому назад я вам рассказывал о статье в журнале Newsweek, посвященной отчаянным и безуспешным попыткам ученых выяснить, как же у человека развилась способность к членораздельной осознанной речи, к абстрактному разговору, абстрактному мышлению. Лингвисты Оллер и Умдал утверждают, что лингвистические исследования показывают следующее. Похоже, что человек, и только человек, устроен подходящим образом для развития множества языковых систем, что и привело к появлению более 5000 мировых языков. Действительно интересно. В мире существует около 5000 языков, и только у человека могло появиться такое количество языковых систем. Вы скажете: а как насчет дельфинов? Когда им говорят «прыгай», они прыгают. Они прыгают не потому, что способны абстрактно осмыслить, что произнесенные звуки образуют слово «прыгай», которое означает «прыжок из воды в воздух». Дельфины просто реагируют на определенные звуки, после которых, прыгнув, они получают рыбу. Это нетрудно усвоить. Оллер и Умдал считают: освоение словарного запаса на определенных этапах жизни происходит настолько быстро, а точность и тонкость осваиваемых концепций настолько высока, что сам собой напрашивается вывод о том, что концептуальная система, на которую накладываются лексические термины, заложена еще до рождения. Вот это да! Если сказать то же самое простым языком, в абстрактно-мыслительной зоне человеческого мозга происходит нечто, требующее для удовлетворения своей потребности освоения языка. И мы все замечаем это в маленьких детях, не так ли? Они с жадностью начинают говорить и осваивать всю сложность языкового общения. Нахам Хомски, выдающийся иудейский лингвист, сумел показать, что способность к изучению языков заложена только в человека. Кроме того, Хомский пишет о заложенных свыше структурах головного мозга, ответственных за развитие универсальной грамматики, неизменной для всех языков. И действительно, можно взять любой существующий на Земле язык и перевести его на любой другой, поскольку структурные компоненты языков идентичны. Все они являются как бы частью божественного полотна, на котором вышит образ Божий, и служат тому, чтобы обладающие индивидуальностью и способные к взаимоотношениям люди могли общаться между собой. Все нужное для этого у нас с вами есть.
Кстати сказать, исследования Нахама Хомски об уникальности человеческого рода в плане языкового общения настолько убедительны, что его не приемлют в кругах эволюционистов. Его окрестили креационистом, от чего он всеми силами отказывается. В отличие от обезьян и других животных, человеческая способность к языкам служит дверью в вечные обители. Это дверь в присутствие Господа, и она требует признания того, что мы созданы по небесному образцу для общения друг с другом и общения с нашим Создателем, образ которого носим. Оллер и Умдал писали: «Наша способность к языкам не могла возникнуть в узких стенах, ограниченного временными рамками опыта. Если все эпохи пространственно-временного мира растянуть буквально до бесконечных размеров, то и тогда материальный мир не смог бы объяснить возникновение абстрактных концепций, которыми легко оперирует любой человек благодаря дару языка». Конец цитаты. Удивительно. Только обладающий речью Бог мог создать обладающих речью людей. Не так ли? Господь способен к общению, и мы способны к общению. Вот почему говорится, что мы созданы по Его образу и подобию. Господь, благодарим Тебя за силу Твоего Слова, способного освободить нас из паутины сомнений, так часто сплетаемой на нашем пути неверующими людьми. Благодарим Тебя за ясность Твоего Слова и хотим быть верными Ему во всех отношениях. Мы признаем, что Ты наш Создатель, сотворивший нас в точности так, как написано в Писании, сотворивший нас для общения с Тобою. Слава Тебе за то, что самые прекрасные минуты мы испытываем в душевном общении и самое лучшее в жизни – личное общение с Тобой, нашим Творцом и Спасителем. Для нас это честь и благословение, и мы от души благодарны Тебе. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexey@sga.org. Повторяю по буквам: alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

дни закон греха. Закон греха и смерти. Что же такое есть сам грех, горе? Это очень серьезно. Мы поставим себе вопрос, зачем Иисус Христос приходил на эту землю, принял плоть и кровь и стал человеком? Что Он хотел? Читаю я Писание, Евангелие от Матфея, 1 глава и 21 стих. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть здесь сказано, что родится Иисус Христос для того, чтобы спасти своих людей от грехов их. Что это значит «своих людей»? Ведь Христос пришел на эту землю для всех людей, написано. Ведь так, что Он взял на Себя грех всего мира. А здесь почему-то сказано, что «своих людей» Он освободит от грехов их. То есть имеется в виду, что освободит от грехов всех тех людей, которые уверуют в Него. Кто примет Его и уверует в Него, тех Господь освобождает от греха. Читаем это в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 3:7. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Здесь ясно сказано, что верующий в Иисуса Христа спасается. Он получает освобождение от грехов своих. Если же кто не поверит, он не может получить освобождение от грехов. И теперь стоит такой вопрос, так освободил ли Господь Иисус Христос людей своих от грехов их? Он освободил. Об этом написано Римлянам, целая шестая глава. Вся шестая глава Римлянам об этом говорит. Всю главу я читать не буду, но я прочитаю некоторые стихи. Здесь прямо так написано. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Это Римлянам 6 глава, 18 стих. А теперь читай 20 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Здесь есть прямое свидетельство, что освободились от греха. То есть, если я теперь открою еще Римлянам 8 главу и прочитаю 2 стих, то тут сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Речь идет прямо об освобождении от греха. Но когда мы прочитали Матфея 1 глава 21 стих, то там сказано «освободить от грехов». Получается грехи и получается грех. Так вот поэтому становится такой прямой вопрос. Что же такое грех? И что такое грехи? Вопрос очень серьезный, который надо обязательно понять. Так вот, по Писанию, если мы откроем Галатам 5 главу, то мы здесь читаем.
дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Здесь ясно показаны грехи. Грехи – это есть дела плоти. То есть, если в человеке живет грех, то грех – это есть корень. Это есть как бы основа греха. Корень, из которого вырастают грехи. Итак, грех и грехи. Грех в человеке, из него, из греха вырастают его плоды, которые есть грехи. Поэтому для того, чтобы освободиться от грехов, нужно освободиться от греха. Закон духа жизни и закон греха. Закон греха и смерти. Что же такое есть сам грех, корень? Это очень серьезно. Это очень серьезно, и здесь нужно иметь очень правильное понимание. Понимание сам Господь наш, Иисус Христос, сказал, что такое есть грех. Он это сказал, написано это в Деяниях Евангелия от Иоанна, 16 глава, и здесь сказано, 16 глава Иоанна, я читаю 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня». То есть Господь Иисус Христос здесь очень прямо, не как бы двузначно, но однозначно называет грех, это есть неверие в Господа Иисуса Христа. То есть здесь прямо сказано, что обличит о грехе. То есть вопрос здесь и стоит о грехе. Грех есть неверие в Иисуса Христа. Так, чтобы теперь это нам яснее понять, нам просто следует понять, откуда берет свое начало грех. Вот именно грех, который есть неверие. Для того, чтобы нам это правильно понять, просто необходимо проследить это начало. И мы таким образом придем к первой книге Бытие. Первая книга Моисея, которая называется «Бытие». И здесь это очень четко и ясно подтверждается, что грех – это есть неверие Божьему Слову. Всем это уже, все, которые сколько-то знают Библию, читали или веруют даже в Библию, хорошо знают это место Писания, где описано, как Адам и Ева упали в грех. Они согрешили. Называется это грехопадение. Так его называют все. Все течения религиозные, все говорят о грехопадении. Так, то есть они впали в грех, они сделали грех. В чем же выразился, как же выразился этот грех, который сделали Адам и Ева? Здесь просто все ясно показано. То есть Господь дал такую заповедь. Бытие, 2 глава. 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Очень четко показано. Бог возрастил в саду Едемском, прямо написано, «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».
То есть два дерева. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Адаму эта заповедь Христа была дана. То есть Бог заповедал. И Адам это услышал и поверил вместе со своей женой Евой. Что же происходит дальше? Приходит змей, который был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо, что хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел. То есть четко показано, Господь Бог сказал одно, они сначала это приняли и даже сказали змею, что от этого дерева нам Бог сказал не есть. Но змей им преподнес свое слово, извратив слово Бога, наоборот сказал. Бог сказал, умрете. Змей сказал, да нет, вы не умрете, а наоборот, вы будете боги, вы будете все знать. И они поверили змею. Тем самым отвергли слово Бога, то есть Божьему слову не поверили, а слову дьявола, змея, поверили. То есть это и было грехопадение. Грехопадение свершилось верою. Верою в слово лжи, в слово дьявола. Это и было грехопадение. То есть отсюда ясно открывается, как Христос сказал, о грехе, что не веруют в Меня. Ведь это слово от самого начала, которое было дано Адаму и Еве, было слово от Бога, в которое они поверили. Потом же они отвергли эту веру в слово Бога и приняли слово ложное. И так ясно открывается, что грех сам, сам грех, корень его это есть неверие Богу. Когда человек отвергает слово Бога и верит слову лжи, то есть извращенному слову Бога, это и есть сам грех. И когда человек находится в таком неверии Богу, вырастают плоды греха, которые вырастают пышным растением, целым букетом, как мы уже прочитали Галатам, 5 глава, с 19-21 стихи, пышные плоды плоти, то есть плоды греха. Это грехи. Отсюда грех и грехи.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Ведущий эволюционист становится креационистом. В 1969 году доктор Дин Киньон, тогда преподаватель биологии в Университете штата Калифорния в Сан-Франциско, опубликовал книгу, благодаря которой стал известен как один из ведущих эволюционистов. В этой книге «Биологическое предопределение» он пытается объяснить, как более простые существа на протяжении миллионов лет становились все более сложными и в конечном итоге эволюционировали в человека. В ответ на это доктор Уайлдер Смит, креационист и биохимик с мировым именем, в своей книге «Сотворение жизни» указал на все недостатки теории доктора Киньона. Киньон, которому подарил эту книгу его студент, прочел научные аргументы Уайлдера Смита и сказал: «Меня поставили перед фактом, на который сложно что-либо возразить». Это был поворотный момент в жизни и в поиске истины доктора Киньона. Позже он придет к выводу, что рациональное альтернативное объяснение событий, произошедших в прошлом, существует. Киньон считал, что креационная точка зрения лучше объясняет все научные факты. В итоге он начал отстаивать теорию сотворения на международном уровне. Слишком многие, оказываясь лицом к лицу с истиной, предпочитают молчать, надеясь, что им не придется отрекаться от своих идей. Дай бог, чтобы мы все в подобной ситуации повели себя так же честно, как доктор Киньон. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, дорогая церковь! Как приятно слышать слово, размышлять, и Дух Святой пусть ведет каждого из нас особым путем. Мы читаем известные истории, но Господь открывается в простых вещах, помогает нам пройти вместе с Авраамом, продолжаем путешествовать. В прошлый раз мы говорили, вспоминали о том, что сын вырос, отнят от груди, и вот он уже, друзья, такой подросток, и Бог опять говорит Аврааму, 22 глава. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Друзья, удивительно, что Авраам не стал медлить. Написано, встал рано утром, все собрал, взял слуг, дорога была дальняя, несколько дней. И вот идут, подходят до определенного места, увидел эту гору, и дальше говорит слугам, оставайтесь здесь, мы возвратимся, 5 стих. Какая вера, друзья? Идет приносить сына, а говорит, не я возвращусь, а мы возвратимся. И вот они пошли, а 7-8 стих очень тяжелый. И так, кажется, тяжело для отца, для матери. И вдруг сын задает вопрос. Отец, вот огонь, вот хворост, все есть. А где жертва? И Авраам спокойно отвечает. Сынок, Бог усмотрит. Друзья, удивительно, удивительно. И 12-16 стих говорит вот об этой вере, которая зрела так долго. Он не просто ждал сына Исаака, друзья. Это вызревание. Это зрелость, друзья, которую достиг Авраам. И вот интересно, 12-й. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока, который уже положил на жертвенник, готов был принести, заколоть сына своего единородного. Ангел говорит, не поднимай руки твои на отрока и не делай с ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Удивительно, друзья. Вы знаете, я неоднократно встречал и сам не обращал внимания. Христиане говорят одни, что Авраам принес сына, другие говорят нет. Но как хорошо, что Бог позаботился, чтобы у нас не было сомнений, не было никаких, друзья, раздвоенности. И вот так написано, сам Господь говорит, и сказал Господь, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Друзья, нам кажется, по-человечески вроде бы не дошло дело до финала. На самом деле мы забываем то, что Бог видит наше сердце, видит помыслы, видит решения. И это очень ценно, друзья. Прежде чем мы сделаем, знакомо ли вам такое дело, что когда вы что-то задумали, и в мыслях у вас есть борьба, вы размышляете, делать, не делать, вы даже иногда думаете, что, может быть, пошел бы дождик, что причина была, или еще какие-то обстоятельства. Бог видит. Прежде чем мы что-то сделаем, он видит наше намерение. Авраам совершил эту жертву. Сам Бог говорит, так как ты сделал это дело, друзья. Удивительно, друзья. Итак, друзья, я вас поздравляю в нашей жизни.

Хорошо сказано. Кто имеет меньше, чем желает, тот должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает. Кто не умеет прощать, тот разрушает мост, через который ему самому придется переходить. Глубокая река не возмутится от того, что в нее бросят камень. Верующий человек, который возмущается оскорблением, не река, а лужа. Ослепленному собой никакой окулист не поможет. Лучше заслужить почет и не иметь его, нежели иметь его, не заслужив. Кто вечно разжигает вражду людскую, тот в конце концов сам сгорит.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гордость и смирение». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на размышлении. И если это так, если это действительно точно, что ты получил все подарки, то почему ты вообще хвалишься, что ты их как подарки не получил? Ведь это парадокс. Если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я не могу похлопать себя по плечу и сказать: «Ты, парень, молодец, ты это действительно отлично сделал, как я преуспел, посмотрите на меня, вот чего я в жизни добился».

0: Это была бы бессмыслица. Или возьмем пример попроще. Допустим, я имею брата, который занимается выжиганием по дереву. И он выжег для меня хороший текст из Слова Божьего. Конечно, я могу его поставить на своем рабочем столе и радоваться этому искусству, но я не могу сказать, как прекрасно я это сделал. Я вообще это не делал, но получил это изделие в подарок. И тот факт, что я получил этот подарок, не является для меня достижением. Я горжусь, что имею такого талантливого брата, который так прекрасно исполнил это изделие. Но я не горжусь, конечно, собой. Итак, если я действительно получил этот подарок, то не имею повода себя хвалить. Но несмотря на это, мы все же так делаем. Возможно, не так явно, не так грубо, чтобы мы перед всеми людьми не показывали или объявляли, что мы большие люди. Это стало бы постоянно бросаться в глаза и вызывало бы обратную реакцию. Я хочу еще раз просмотреть примеры и поставить вопрос. Высокомерие или невысокомерие – это действительно внешне невозможно различить. Собственно говоря, это мы, то есть каждый из нас, может сам констатировать. Если я рассказываю о том, что Бог сделал в моей жизни, то я рассказываю об этом потому, чтобы других ободрить и воздать Богу славу. Я спрашиваю, говорю ли я о том, что Бог через меня сделал, то практически я говорю о моей вере, о моем послушании, о моем усердии в молитве, о моей преданности, которая в сущности была предпосылкой к тому, что Бог меня так благословил. Если мы хвастаемся, то это падение. Независимо от того, делаем мы это умело или неумело, но мы в этом обкрадываем Бога в славе. Возможно, кому-то придет мысль, как же это в действительности выглядит, важно ли это в самом деле. Если бы я не веровал, если бы я не был послушным, что было бы тогда? Тогда Бог не мог бы влиять. И если я в чем-то участвовал, то не могу ли я этим также гордиться? Разве это не так, чтобы как Бог, так и человек в чем-то участвовали, когда Бог действует? Так, это бесспорно правильно. Это фактически так, что Бог на основании веры человека в одном деле может принимать участие, а в другом деле может не принимать участие. На основании преданности человека Бог может его изменить, и на основании ложной преданности другого ничего не может сделать. Но мы должны на это немного относительно смотреть. Еще раз вернемся к примеру с миллионом, который мне так и не подарили. Но если мне кто-то подарит миллион евро, то я должен его, конечно, принять. Если я от него откажусь, то подарок будет недействительным. Точно так и все те, кто не примет подарка, не будет его иметь. С моей стороны было бы совершенно неверно, если я скажу: «Друзья, я получил в подарок миллион евро, поэтому можете с меня взять пример». Или, если врач спасает мне жизнь благодаря применению правильных медикаментов, следовательно, я должен эти медикаменты принимать. Если я эти медикаменты не стану принимать, то они меня не спасут, и я погибну. Но если я буду принимать эти медикаменты и останусь жив, то думаю, что никто после не скажет: «Он стал героем, потому что принимал медикаменты». Подобные обстоятельства встречаются и в духовной области. Рассмотрим это на одном примере. Все люди являются перед Богом нищими. Мартин Лютер познал это совершенно точно. Его последние слова перед смертью гласят: «Это правда, мы нищие, это правда». Это было его главное познание, что мы, люди, в действительности ничего не можем принести Богу, совершенно ничего, потому что мы перед Богом нищие. А в дополнение к нашей нищете мы страдаем смертельной болезнью. А теперь для всех нас открыты двери, прекрасный дворец царя царей в Царство Небесное, которым является сам Господь Иисус. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», то есть в лице Иисуса пришло на землю. Выражение «Царство Небесное» встречается в различных вариантах в Новом Завете и только в Евангелии от Матфея 32 раза. Причем по вариантам «Царство Небесное» 22 раза, «Царстве Небесном» 6 раз, «Царства Небесного» 2 раза, «Царству Небесному» 1 раз, «Царствия Небесного» 1 раз, итого 32 раза. Можете это проверить. Что означает борьба? Ответ мы имеем в Евангелии от Матфея в главе 4, стих 17 и в главе 11, стих 12. Читаю Матфея 4, 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В Царстве Небесном Иисус имеет себя в виду. В лице Иисуса Царство Небесное пришло на землю к людям. А дальше евангелист Матфей говорит, что это Царство Небесное следует брать силою, как читаем в Евангелии от Матфея 11, стих 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают, привлекают его к себе». Это говорит о том, что в Царство Небесное можно войти только через жертву Господа Иисуса. Для этого жертву Иисуса нужно сделать через веру своей собственностью, а для этого нужна борьба, нужно победить свое неверие. А теперь я спрашиваю всех: много ли принесли в жертву все те, кто через веру проник в Царство Небесное? В действительности абсолютно ничего. Они просто дали Небесному Отцу возможность одарить себя наследством нетленным, которое хранится на небесах, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, мы видим, хотя это является непременной истиной, но если мы не подарим себя Богу, если мы Ему не доверяем, если мы Ему не послушны, тогда Он не может нам ничего дать, никакие дары и так далее. Это значит, что мы передвинули наши акценты и так ведем себя, что принятие нами даров от Бога, которые Он все же нам дарит, являются решающим, и мы этим хвалимся. Но самое странное, что при всем этом мы ставим Бога на задний план и не считаемся с Ним. При таком поведении мы обкрадываем Бога в славе, не обращая внимания на тот факт, что это очень рискованно. При таком поведении есть нечто, что делает нашу жизнь веры бессильной, как об этом читаем у Иакова в главе 4, стих 6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Господь Иисус может нас использовать на служении, если мы будем Ему покорны. Когда мы действительно охватим нашим сердцем, «Я ничего не имею, помимо того, что Бог мне подарил». Это первый и важнейший шаг. К сожалению, этот шаг для нас, верующих, внешне не виден. Поэтому этот шаг нуждается в том, чтобы мы постоянно проводили его перед нашими глазами. Я думаю, что многие из вас, как и я, прошли в своей жизни веры такие ситуации или фазы, когда мы приходили к заключению: «Я дальше не иду, я не могу выбраться из этой дыры, этого я больше не смогу». В таких ситуациях мы отдаем все наши дела в руки Бога и смотрим, как Бог чудесным образом выводит нас из этого положения. Сегодня это положение, что мы свободны, совершенно очевидно, но мы это забыли, потому что имеем этот так называемый луковый синдром. А вы не знаете, что это такое? Я могу это освежить в вашей памяти на основании книги «Числа», глава 11, что такое луковый синдром. Израиль находится в пустыне и начинает роптать и проявлять недовольство, как читаем в главе 11 стихи 4 по 6. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: „Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Всех читателей Библии, которые внимательно читают Ветхий Завет, это мерило израильтян наверняка удивит, что сыны Израилевы могли вспомнить только о луке и огурцах, хотя в действительности в книге «Исход» о них вообще не было речи. Там шла речь о надзирателях, которые их били, избивали их до смерти. Там шла речь о рабском труде и что они вопияли к Богу, что они дошли до границы своей жизни. Это то, что мы слышим в Египте. И это они совершенно забыли. Похоже, что они не могли об этом даже больше вспомнить. Египет – это для них горшки с мясом и лук с огурцами и чесноком. Это то, что я имею в виду под названием «луковый синдром». У нас, верующих, к сожалению, тоже так бывает, что мы даже не вспоминаем о надзирателях, о рабстве. Так что мы можем только вспоминать о каких-нибудь совершенно незначительных мелочах, и вследствие этого бываем Богу неблагодарны и легко становимся высокомерными, потому что забыли, что Он в действительности для нас сделал. А это очень рискованно. Мы видим, к чему это приводит. Израиль имел теперь свободу от рабства, имел вдоволь еды, что было так очевидно, но они этого уже не замечали. Тот факт, что в пустыне у них не было этого жалкого лука, было, по их мнению, возмутительным, и это они взяли за основу, чтобы вернуться в Египет. И если бы Бог не вмешался, то они приземлились бы снова в Египте и в рабстве продолжали бы обжигать кирпичи. Это был бы конец их песни. Почему? из-за отсутствия смирения, веры и послушания Господу Иисусу. Апостол Павел никогда этого не забывал и является для нас в этом вопросе великим примером. Не стесняясь, он рассказывает о себе в первом послании Тимофею в главе 1 в стихах 15 и 16. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него жизни вечной. Павел говорит это не ради громких фраз. Его свидетельство – это не пустая фраза. Но эти слова выходили из его сердца. Он знал, о чем он говорил, и это есть то, что для нас тоже очень важно, что мы не должны забывать. Недавно я слышал по этому вопросу иллюстрированную историю. Я не знаю, где это произошло, и не пытался это выяснять. В какой-то стране высший министр... Сегодня это будет премьер-министр царского двора, имел большое количество врагов. Его судьба похожа на судьбу Даниила. Эти враги имели цель при случае убить премьера-министра. Они искали, не найдут ли что-нибудь такое, в чем они могли бы его запятнать, но не находили никакого повода для обвинения. За ним заметили лишь одно уникальное дело. Этот премьер-министр каждый день в одно и то же время исчезал в своей комнате. А когда они подкрадывались к его двери и наблюдали за ним через замочную скважину, то замечали следующее. Он стоял перед открытым сундуком и что-то в этом сундуке делал. Так это повторялось несколько дней. Для них это было слишком подозрительно, поэтому они сообщили об этом царю. В один прекрасный день они ждали, когда он снова откроет свой сундук, и в этот момент ворвались в его комнату. Спрятать драгоценности было уже невозможно. Когда они заглянули в сундук, то обнаружили там одни старые тряпки. Теперь они его спрашивают, что это вообще такое? Что это ты здесь делаешь? Ты хранишь в своей каморке кучу тряпок, каждый день открываешь сундук и копаешься в этих тряпках. Можешь ты нам рассказать, что это вообще такое? Тогда он говорит, да, я могу вам это рассказать. Прежде чем я стал министром, я был нищим. Если бы царь не оказал мне много милости, то я до сих пор был бы, наверное, нищим. И чтобы я никогда об этом не забывал, то храню эти тряпки, положил их в этот сундук и каждый день открываю его, чтобы мне держать свое прошлое перед глазами. И где я был бы сегодня еще, если бы царь не оказал мне свою милость? Конец цитаты. Я нахожу это объяснение очень метким. И если мы в переносном смысле станем это делать, то нам было бы значительно легче смиряться и не предаваться этому луковичному синдрому, но быть действительно благодарными Богу и оставаться смиренными за то, что Он для нас сделал. Ибо это истина, кто бы мы сегодня были. Сколько из нас не стали бы вообще ходить в собрание, если бы Господь Иисус не принимал участие, если бы Он не оказывал нам милость? Кто мы, что хвалим себя, тогда как Бог нас одарил? Это первый решающий шаг. Я думаю также, что есть еще два дальнейших шага, которые я коротко хочу здесь охватить. Эти два шага нам показывает Слово Божие, и они действительно более или менее являются следствием первого шага. Второй шаг, который нам может помочь в смирении, мы находим в послании Римлянам в главе 12, стих 16, вторая часть. «Не высокомудрствуйте, но придерживайтесь к низкому, не считайте себя мудрыми». Это выражение можно также перевести словом «унижайтесь» или «будьте настроены к покорности». В мире это нормально, как сказал Иисус, что каждый пытается поставить себя на передний план, добиться для себя лучшего места, лучшей позиции, одерживать верх над другими, выискивать у других ошибки, выставлять себя в лучшем свете. В мире это нормально, но Иисус говорит: «Больший из вас, да будет вам слуга». Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 11 и 12. В церкви Иисуса не должно быть, как в мире, чтобы мы стремились к высокому положению, чтобы мы заботились о нашей славе, чтобы мы заботились о нашем влиянии, о нашем авторитете или еще о чем-то. Но кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка, глава 9, стих 35. Это принцип, который в действительности нам указывает, что мы все нищие и остаемся в этом положении. Мы все спасены по Божьей благодати, и все, что мы имеем, является намного больше, чем мы заслужили. Поэтому для нас должно быть все равно, пользуемся ли мы большей репутацией, чем этот брат или та сестра, имеем ли мы положение, благодаря которого мы должны в действительности стоять немного больше на переднем плане. Для нас это должно быть все равно. И это тоже освобождает, если мы полностью предаемся Богу и станем Его возвышать. Если мы действительно пришли к тому, что поняли, если вообще ничего не получается, то это не наше дело, а заботится об этом Господь Иисус. Мы можем этот вопрос смело предоставить Господу Иисусу и ждать, если Ему угодно, то Он нас возвысит, как мы выше читали в первом послании Петра, глава 5, стих 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Мы не должны заботиться о том, что думает обо мне брат или сестра, и пытаться через соответствующее поведение или соответствующее высказывание представить себя более духовным или богатым верой. Это мы вполне можем предоставить Господу Иисусу. Конечно, это не говорит о том, что мы не должны иметь смелость свидетельствовать о том, что Иисус в нас совершил, но не о том, что Иисус сделал в нас благодаря тому, что мы такие славные, такие благочестивые и так далее. А теперь последний пункт. Вернемся еще раз к Павлу. Вернемся к тому, о чем я выше упоминал. Бог должен допустить в нашей жизни некоторые вещи. Я иногда думаю, что такие ситуации встречаются у каждого из нас в меньшей или более выраженной мере. Но, к сожалению, никто из нас, ни сам Павел, как бы он много не благоухал в Боге, как бы он много не возрастал в вере, имея это познание, но никто из нас не защищен от гордости и высокомерия. Поэтому Бог должен все же в нашей жизни, как и у Павла, допускать унижение. А для этого унижения Бог допускает по отношению к нам наказание, как читаем в послании евреям в главе 12 стих 11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Ясно, что в первый момент унижение не кажется для нас чем-то приятным. По этому поводу псалмописец в Псалме 118 говорит в стихе 67: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Для нашего смирения Бог должен иногда допускать унижения в нашей жизни, как об этом читаем в этом же псалме, в стихе 75. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и в верности Ты смирил меня, а вернее, по справедливости Ты наказал меня». Бог делает это верно и хорошо, когда Он унижает и смиряет нас. Он делает это потому, что Он нас жалеет, и чтобы нас вытащить из плотского мышления. Он знает, что без Его вмешательства мы не достигнем желаемого Богом духовного уровня. Он знает, в чем мы нуждаемся. А мы должны со своей стороны, как Павел, сказать «да». Мы должны к воспитанию Бога иметь это «да», если Он допустит особое унижение в нашей жизни. Мы не должны против этого возмущаться или досадовать, что мы теперь выставлены перед другими на показ. Мы не должны досадовать, что оказались в странном свете. Но почему мы это не воспринимаем должным образом? Чаще всего это только мелочи, но иногда Бог допускает в нашей жизни и большие унижения, причем с радостью к познанию. Конечно, другие думают обо мне в таком случае намного лучше, как это в действительности было бы уместно. Но Бог, можно сказать, подарил мне подходящий случай, чтобы немного поцарапать мое лицо, чтобы снять с меня маску и уменьшить мою славу. Почему мы в таком случае не радуемся этому и не имеем к этому необходимое «да»? Я думаю, если бы мы имели это «да» к тому, что Бог унижает нас в своей верности, то в дальнейшем нам это очень помогло бы. Поэтому Он должен это делать. Он должен это иногда просто допускать, потому что в противном случае мы сбились бы с пути следования за Иисусом, потому что все духовные дары, которые Он нам подарил, мы разбазарили бы, совершенно уничтожили бы, если бы Он не смирял нас в своей верности. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».
1: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
3: Исследование Библии на каждый день. Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над Евангелием от Иоанна, 6 глава, стихи с 27 по 29. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 27 по 29. Здесь написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». О чем здесь говорится? После того, как благодаря чуду Иисус накормил тысячи людей, все эти люди последовали за Ним. И Иисус знал, что они следуют за Ним не по причине чуда умножения хлебов и рыбы. Они последовали за Ним именно по той причине, что Он их накормил. И, конечно же, не только в их время, но и, кажется, в наше время это одна из актуальных, да, тем, как прокормить себя, как прокормить свою семью. И Иисус ничего плохого об этом не говорит. Но Он знает намерения этих людей. И Он знает истинную причину того, почему они следуют за Ним. Потому Иисус и учит их, обращаясь к ним, и говорит им, чтобы они трудились не ради тленной пищи. Ведь смотрите, они проделали огромный путь, они шли за Ним. Это был действительно труд. И шли только по той причине, что Иисус вновь мог их всех накормить. Но Иисус говорит: не трудитесь, не нужно прилагать столько много усилий ради тленной пищи. Но Он говорит: старайтесь, трудитесь ради пищи, которая приведет вас в вечную жизнь. И эту пищу, конечно же, дает сам Иисус. И тогда люди спросили Христа о том, что тогда им нужно делать, что им нужно делать, чтобы совершать Божий труд. То есть Иисус говорит: трудитесь ради Царства Божьего, трудитесь, чтобы обрести духовную пищу, которая приведет вас в вечную жизнь. И они продолжают: Иисус, а что нам делать? Как трудиться, чтобы совершать этот Божий труд? На что Иисус им ответил, что настоящим Божьим делом, настоящим Божьим трудом является вера в того, кого Бог послал. Итак, смотрите, чему мы можем научиться через это место Писания и какие уроки для себя мы можем извлечь из этого места Писания. Во-первых, Иисус не против того, чтобы мы трудились ради пищи, физической пищи, которая нам необходима. А земной пищи, да? Давайте будем так говорить. Земная пища, которой нам необходимо прокормить себя. Но Иисус дает понять, что это не самое важное в нашей жизни. И не стоит этому посвящать всю свою жизнь. Не стоит этому отдавать все свои усилия этой вот пище земной. Потому что Иисус дает простой ответ. Она говорит: тленная. Это исчезнет, это все пропадет. То есть вкладывать всю свою жизнь, отдавать все свои усилия и старания только лишь ради пищи, которая однажды исчезнет, ну, это бессмысленно. И поэтому Иисус говорит: старайтесь. Вот где по-настоящему нужно стараться и трудиться — ради духовной пищи. И чему мы еще можем научиться через это место Писания? Что вера в Иисуса — это самый важный труд в моей жизни. Это труд, которому я должен посвящать много времени. Это труд, это то, в чем я действительно должен трудиться. Верить в Него значит верить, для чего Он пришел, для чего Он умер и для чего Он воскрес. А когда ты понимаешь это, для чего Он пришел, умер и воскрес, ты начинаешь думать уже не только о себе, но и о других людях. Ведь Он пришел примирить с Небесным Отцом не только меня, ну и весь этот мир. Поэтому труд начинается с этого, что когда я верю в Него и верю, для чего Он пришел, умер и воскрес, я понимаю, что Он пришел примирить с Отцом Небесным весь этот мир. И я что-то должен сделать для того, чтобы пойти к этим людям и рассказать им об этом. Вот где начинает проявляться вера. Также верить в Него значит верить каждому Его слову и учиться повиноваться этому слову. Но мы не можем сказать, что это неправда. Это так. Когда я верю в Него, я верю Его словам. А значит, я учусь повиноваться этим словам. Если я верю, что Его слова истина, все, что Он говорит, это правда, я учусь повиноваться этому слову. Верить в Него значит доверять Ему все сферы своей жизни и подчинять эти сферы Ему и Его учению. Все это и является истинным Божьим трудом, которое не только нас, но и других людей приведет к вечной жизни. Какие решения мы с вами можем принять сегодня, исходя из этого места Писания? Исходя из этого места Писания, мы с вами обнаружили, во-первых, что вера — это не слова. Вера — это труд, труд, который угоден Богу. По этой причине, будучи примиренным с Богом через веру в Иисуса, примите решение нести это примирение другим людям. Расскажите сегодня неверующему человеку из вашего окружения о цели прихода Иисуса на эту землю. Ведь Иисус пришел, умер и воскрес ради того, чтобы простить все наши грехи, оправдать и подарить нам вечную жизнь. Потрудитесь сегодня. Найдите хотя бы одного человека из вашего окружения, я уверен, в вашем окружении есть такие люди, неверующие люди, которые не знают о Христе, о Спасителе, не имеют вечной жизни. Потрудитесь сегодня. Это и есть истинный труд ради Божьего Царства, труд, который угоден Господу. Найдите такого человека и расскажите ему об Иисусе. Во-вторых, каждый день интересуйтесь тем, чему учит Иисус. Все это написано в Новом Завете. Просто начните читать и применять Божье Слово во всех сферах своей жизни. Если вы еще не делаете этого, то начните, пожалуйста, с сегодняшнего дня. Помните, это тоже труд, который угоден Богу. Это есть истинная вера в Иисуса Христа. Откройте Новый Завет. Прочитайте, о чем учит в Новом Завете Иисус, о чем учит Божье Слово. Что Божье Слово говорит о семье, что Божье Слово говорит о воспитании детей, что Божье Слово говорит об отношениях к родителям, что Божье Слово говорит об отношениях к людям, как любить людей, что Божье Слово говорит о добрых делах, что Божье Слово говорит о прощении, о здоровье, о финансах и так далее. И начните это применять в своей жизни. Ведь это истина. Это то, что действительно изменит нашу жизнь. Это то, что повлияет на нашу жизнь еще здесь, на этой земле. Поэтому примите решение сегодня. Первое, кому-то рассказать об Иисусе. А второе, начать ежедневно исследовать Писание, изучать Божье Слово, учиться тому, что говорит Бог, что говорит Иисус Христос. Еще раз поразмышляйте, пожалуйста, самостоятельно сегодня над этим местом Писания. Прочитайте всю главу и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И, пожалуйста, так как это слово тоже является Словом Божьим и является истиной, которая может изменить чью-то жизнь, поделитесь этим словом сегодня, пожалуйста, с кем-нибудь, кому-нибудь, хотя бы своими словами. Расскажите это слово. Ну и сейчас я хотел бы помолиться с вами. Драгоценный Иисус, Ты учишь меня сегодня тому, что настоящий Божий труд — это веровать в Иисуса Христа. Веровать в Тебя. Помоги мне стараться больше думать не о физической пище, которую Ты называешь тленной, но о духовной, ведущей к вечной жизни. Будучи примиренным с Небесным Отцом через веру в Тебя, помоги мне нести это примирение другим людям. Помоги мне доверять каждому слову, сказанному Тобой, и применять истины этого слова во всех сферах моей жизни. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
4: В эфире передача «Месседж». Аудиоблог Павла Федорука.
5: Вы искуплены от суетной жизни. Звучит скучновато, правда? Вроде элементарно и давно знакомо, но если честно, насколько близко и практично?
6: зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас».
5: И что теперь? Что это меняет? «Теперь проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Смотрите, как все меняется с того момента, как нас выкупили. Меняется определение нашей жизни. Теперь это всего лишь срок пребывания на чужбине. Где бы это ни было, в какой стране и под каким флагом, мы на чужбине. Насколько это близко и практично непосредственно для вас? Как вы проводите срок своего пребывания на чужбине? Скажите, есть разница между суетной жизнью и проведенным в благоговейном страхе пребыванием на чужбине? На что больше похожа ваша жизнь?
6: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем.
5: Пусть вами владеет желание угодить Богу, исполнить Его волю в каждом дне. Не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась чем-то другим. Вы искуплены от суетной жизни. Вы не принадлежите себе. Вы Божья собственность. Вы не принадлежите работе, деньгам, государству, этому миру.
6: Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
5: Братья, у нас есть долг, но это не долг перед нашей плотской природой. Это не долг жить так, как хочет она. Да, мы живем в этом мире, но мы не от мира. Да, мы зарабатываем деньги, но знаем, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Не это определяет нашу жизнь. Вы искуплены. Соответственно, проводите время вашего странствования.
4: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
0: Учитесь прощать. Люди долгие годы учатся для того, чтобы освоить ту или иную науку. Учение же Христа рассчитано на всю жизнь. Это особенно относится к прощению. Что такое прощение? В мире это слово непопулярно, но на нем основано Евангелие Господа Иисуса Христа. Простить – это означает больше, чем примириться. С прощенным мы должны обращаться так, как будто он никогда нам плохого не сделал. Все забыто, все похоронено навеки вечные. Так прощает Бог. И так прощать Он учит всех своих детей. Не быть злопамятным, не помнить зла, причиненного нам другими – в этом основная характеристика христианина. Друг мой, как обстоит дело с вами? Можете вы прощать? Способны ли вы на это?

0: Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.
1: Духовное наследие.
2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством французского писателя-реалиста Гюстава Флобера, известного миру по роману «Госпожа Бовари». Повесть «Иродиада», о которой мы поговорим сегодня, написана по библейскому сюжету о казни Иоанна Крестителя. Иоанн, всю свою жизнь посвятивший проповеди, предтеча, как его называли, потому что его миссией было сделать прямыми стези Господу, человек, крестивший Иисуса, этот самый Иоанн, был заключен в крепость Ирода Антипы. Повествование Флобера начинается с того, как озадаченный Ирод прогуливается по своему замку в ожидании пира. Но мысли его заняты другим. Библия говорит о том, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, многое делал, слушаясь его. Иоанн же непрестанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой его брата. И одно время Ирод слушался пророка, пытаясь разорвать отношения. Но Иродиада воспрепятствовала этому и убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Но Ирод понимал, что Иоанн – пророк Божий, и твердо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Мысли Ирода прерывает прекрасная девушка, которую он видит. Он поражен ее красотой. Царь узнает, что это Соломея, дочь Иродиады. Во время пира царица посылает свою дочь в зал для пиршеств развлекать гостей. Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. С клятвой он пообещал Соломее дать все, что она попросит, вплоть до половины царства. Соломея, по наущению матери, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод был изумлен и смущен. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Царь давал клятву в угоду гостям, и если бы хотя бы один из них остановил его, Ирод с радостью оставил бы пророка в живых. Но ни один голос не раздавался в защиту посланника небес. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив жажду мести распутной женщины. Вскоре голову Иоанна Крестителя принесли царю и его гостям. В лице Ирода Флобер показывает человека, облеченного властью судить своих ближних, но, предаваясь страстям, он совершает преступление. Все, кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон и своей жизнью являть добродетель окружающим. Голову Иоанна Крестителя отнесли Иродиаде, и она приняла ее с дьявольским злорадством. Утолив жажду мщения, она полагала, что совесть Ирода теперь будет спокойна. Но грех не принес ей счастья. Ее имя вызывало отвращение у людей, а Ирода – угрызение совести – терзали сильнее, чем предостережение пророка.
1: Духовное наследие.
2: Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Даже теперь Ирод верил Иоанну. Он вспоминал его жизнь, и сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Ирод понимал, что ничего нельзя утаить от Бога, и это приводило его в еще большее уныние. Для многих судьба Иоанна Крестителя окружена глубокой тайной. Они спрашивают, почему он должен был томиться и умереть в тюрьме? Сложно ответить на этот вопрос, однако стоит вспомнить, что Иоанн был соучастником страданий Христовых и был готов на жертву. А царство зла существует и утверждено для того, чтобы уничтожить саму идею самопожертвования, и силы зла борются с любым его проявлением. Твердость характера и высокая нравственность сопутствовали всей жизни Иоанна. Он должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И хотя Иоанну не было даровано чудесное освобождение, он не был оставлен. Бог был с ним на протяжении всей его жизни. Может быть, нам не стоит так часто жаловаться на свою судьбу, ведь Бог ведет человека единственно возможным путем, таким, какой он избрал бы сам, если бы сразу видел конец и понимал ту цель, к достижению которой он призван. Всей своей жизнью стремится приобрести такую любовь, какая была у Бога и его пророков.

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: И сегодня у нас праздник жатвы, праздник урожая.

смерти грешника, навеки слава, потому что Он обличает нас, но наказывает нас не в ярости Своей и не во гневе Своем, и поступает с нами не по справедливости, а по Своей великой милости. Навеки слава Ему, потому что мы ничем не лучше других людей, которые сегодня умирают с голода. Брат передо мной рассказывал о том, как раньше, в старые времена люди умирали с голода. Но, дорогие, сегодня, вот сейчас мы находимся в этом прекрасном доме молитвы, а где-то сейчас кто-то умирает с голода. Мы ничем не лучше тех людей, которые в этом году пострадали от пожаров, пострадали от наводнений, пострадали от вулканов, пострадали от землетрясений, от войн, от терактов, от эпидемий. Мы ничем не лучше этих людей. Но Господь, благодаря великой милости Своей к нам, благословил нашу землю. И несмотря на то, что была очень холодная зима и очень жаркое лето, но мы с вами имеем все необходимое для пропитания. И вот здесь, в Доме молитвы, есть эта выставка, на которой выставлены различные плоды, которые являются немыми свидетелями, немыми проповедниками этой великой милости Божьей, а также великой силы Его и славы. В заключении нашего служения я хотел бы прочитать одно короткое место Священного Писания, которое записано в книге пророка Иеремии в 8 главе, в 20 стихе. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Вот в этом коротком отрывке из Священного Писания Господь говорит о жатве. А жатва всегда предполагает собой собирание плодов, собирание урожая. И вы знаете, рассуждая о плодах, я вспомнил одну историю, которая случилась в одной семье. Эта семья жила в деревне, у них был большой двухэтажный дом. И вот на втором этаже этого дома была спальня, в которой жили двое мальчиков, живущих в этой семье. И вот возле этого дома росло большое дерево. И это дерево уже многие годы не приносило плода. И отец решил спилить это дерево, потому что оно только лишь место занимает. И когда эти мальчики узнали об этом, то они испугались. Потому что они использовали это дерево как лестницу. Тогда, когда ночью ложились родители спать, они открывали окно, по этому дереву спускались на улицу, еще там где-то бегали, играли, и затем опять благополучно по этому дереву возвращались к себе в дом, в свою комнату. И родители не знали о всех их ночных похождениях. И когда они узнали о том, что отец намерен спилить это дерево, то они испугались. И они предприняли план по спасению дерева. Они пошли на базар, купили большие красивые яблоки и нитками привязали их к ветвям этого дерева. И когда наутро отец проснулся, то он увидел, что дерево, которое уже несколько лет не приносило плодов, покрыто большими красивыми яблоками. И отец позвал своих сыновей и говорит им: «Я не спрашиваю вас, каким образом за одну ночь на этом дереве выросли такие большие красивые яблоки. Меня интересует совершенно другой вопрос. С каких это пор на груши стали расти яблоки?» Знаете, я вижу, что такие мальчики и девочки есть и в вашей церкви. У вас тоже есть вот дерево, к которому привязали яблоки. Причем это дерево сухое и непонятного происхождения. Но там висят очень красивые и аппетитные яблоки. Христос говорит: по плодам их узнаете их. Он говорит: может ли... не может на терновнике расти виноград или на репейнике смоквы. Это закон плодов, закон плодоношения, это закон жатвы. И вот, дорогие, мне хотелось бы сегодня вместе с вами на основании Слова Божия поразмышлять о плодах. И прежде всего я хотел бы рассмотреть вопрос, какие бывают плоды. Вы все хорошо знаете о том, что плоды бывают самые разные. Разные по форме, разные по размерам, разные по весу, разные по названию,
разные по цвету и разные.

0: и по вкусу. И одним людям больше нравятся одни плоды, другим больше нравятся другие плоды. Ну, например, мне нравится виноград, и я совершенно безразличен к болгарскому перцу. А кому-то, возможно, нравится болгарский перец, но он безразличен к винограду. Как говорят, на вкус и цвет товарища нет. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на другое различие. Плоды еще делятся и на материальные или земные, и на духовные. И, конечно, материальные плоды нам известны, мы их видим, мы их обоняем, осязаем, мы их принимаем в пищу. И, конечно же, они необходимы для нашего тела, для того, чтобы мы могли быть здоровыми и живыми. И вот точно так же, как физические плоды необходимы для нашего физического тела, так и духовные плоды необходимы для нашего внутреннего человека, для нашей души, для нашего духа. И хотя духовные плоды невидимы, их невозможно ощутить, осязать, обонять, вкусить, но вместе с этим они реальны. И о них мы узнаем со страниц Священного Писания. Об этом записано в Библии. Я прочитаю в послании к Галатам, в 5 главе, в 22 стихе записаны следующие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот здесь перечислены эти духовные плоды, которые крайне необходимы для нашей с вами души, для нашего с вами духа. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что плоды – это не дары. Есть дары Духа Святого, а есть плоды Духа Святого. И чтобы мы с вами не путали одно с другим, потому что иногда верующие люди не понимают этой разницы и начинают просить у Бога: «Господи, дай мне радость! Господи, пошли мне мир! Господи, ты видишь, у меня не хватает терпения! Господи, умножь мою любовь!» И вот человек молится в ожидании получить все это от Господа. Но, дорогие, это не дар, это плод. А для того, чтобы вырос плод, с одной стороны, необходимо участие Божие, потому что если Бог не благословит землю и не пошлет все необходимое, то не будет плодов. Но с другой стороны, необходимо участие человека, необходимо человеческое усердие, необходимы человеческие усилия, потому что без человека также не будет урожая, также не вырастет плод, независимо от того, физический плод или духовный. Представьте себе такую картину. Ваши друзья принесли вам ведро картофеля. Они подарили вам это ведро картофеля. Вы не трудились над ним. Это дар. Вы получили его даром. Вы не потратили никаких средств, никаких сил. Вы не потратили времени. Вы получили этот подарок, потому что это дар. Но представьте себе, если вам надо было вырастить это ведро картофеля, для этого необходимо было бы приложить усилия, усердие, старание. Для этого необходимо было бы потратить средства. Надо было бы купить участок земли, купить инструмент, инвентарь, купить посевной материал, затем приложить силы, обработать землю, посеять, затем поливать, пропалывать, собирать колорадского жука и в конце концов выкопать. Это очень тяжелый труд. И тогда вы получите плод. Чтобы мы отличали дар от плода. Потому что дар мы получаем даром, не прилагая никаких усилий со своей стороны, а плод необходимо вырастить. И тут совместный труд Бога и человека. И мы с вами прочитали вот в послании к Галатам, апостол Павел говорит о плоде Духа. Обратите внимание, не о даре, а о плоде. И вот для того, чтобы в нашем сердце, для того, чтобы в нашей жизни могли вырасти любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, то с одной стороны мы должны обращаться к Богу за помощью, а с другой стороны сами проявлять усилия, проявлять усердие для того, чтобы эти плоды могли созреть в нашем сердце. И если мы не будем прилагать усилий со своей стороны, то ничего этого там и не будет. Ничего этого там и не вырастет. Ну вот представьте себе такую картину. Земледелец вышел на свой земельный участок, стал на колени, обратился к Богу и говорит: «Господи, помоги мне. Я хочу, чтобы здесь выросли 10 рядков помидор, 5 рядков огурцов, 3 рядка моркови, 2 рядка капусты, ну и посей там еще что-нибудь на твое усмотрение». И вот этот человек ушел к себе в дом, и каждый день он молится и просит об этом Бога. Каждый день, изо дня в день, на протяжении всего года он молится Богу, он молится искренне от всего сердца. И вот осенью он выходит на свой земельный участок второй раз для того, чтобы собрать урожай. И когда он вышел туда, то видит, там нет ни помидор, ни огурцов, ни моркови, ни капусты, а только то, что Бог посеял на свое усмотрение – бурьян. И человек в расстройстве, он говорит: «Господи, ты подвел меня? Как ты мог вот так вот подвести меня? Что теперь я буду делать? Как мне теперь дальше жить? Я же просил тебя с самого утра до вечера, каждый день». Скажите, кто в этой ситуации виноват? Бог или человек? Человек. Потому что Бог со своей стороны повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, и позволяет, чтобы земля произвела плод. А человек со своей стороны должен приложить усилия, усердие, старание, потому что Писание говорит, что Бог ленивым не благоволит. И только тогда будет урожай, и только тогда будет плод. Поэтому все вот эти плоды, которые выставлены перед вами, они являются символом совместной работы Бога и человека. Если убрать божественную часть, ничего не вырастет. И если убрать человеческую часть, то ничего не вырастет. Или вырастет маленькое, невкусное, кислое, червивое. И вот точно так же и по отношению к духовным плодам. Для того, чтобы эти плоды росли и созревали в нашем сердце, мы должны прилагать усилия, прилагать усердие, старание. И только тогда, когда мы будем культивировать эти плоды в своем сердце, только тогда они будут приятными, вкусными, благоухающими. Когда мы рассматриваем плоды, то мы с вами прекрасно понимаем, что плоды бывают разные. И не все плоды вкусные и полезные. Но есть также плоды горькие, есть плоды вредные и есть плоды смертельные для человека, ядовитые. Моя супруга раньше работала медсестрой в реанимации. И вот каждый год, когда начинается грибной сезон, к ним поступало много людей с очень сильным грибным отравлением. И многие из них умирали. Причем умирали не только новички, но также опытные грибники, которые всю жизнь собирали грибы. Вы знаете, грибник, он как сапер, ошибается один раз. Достаточно одного ядовитого гриба, много не надо, для того, чтобы человек мог умереть. И вот точно так же и в духовной сфере есть не только хорошие плоды, есть не только святые плоды, прекрасные плоды, духовные плоды, но есть также и ядовитые и смертельные плоды, которые очень опасны для души человека. И об этих плодах мы также читаем в послании к Галатам. Апостол Павел говорит об этих плодах. Господь называет их грехами или делами плоти. Мы читаем об этом в 5 главе послания к Галатам с 19 стиха и ниже. Здесь написано: «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Вы посмотрите, дел плоти перечислено намного больше, чем плода духа. Потому что вы все прекрасно понимаете, что для того, чтобы вырастить что-то хорошее, надо прилагать очень много усилий, очень много труда. Но для того, чтобы выросло что-то плохое, не надо делать ничего. Оно само растет. И вот этот сорняк, его скашивают, его вырывают с корнями, его никто не сеет, а он все равно растет. Вы знаете, я живу на 12 этаже. И у меня на балконе стоял кактус. А также рядом стоял просто горшочек с землей, без ничего. И вот из-за того, что лето было очень жаркое, кактус не выдержал, он засох. Представляете, кактус засох, да? Который обычно растет в пустынях. А вот в горшочке, где была просто земля, откуда-то появился сорняк и вырос вот такого вот огромного роста. Причем такой зеленый и сочный. Я его не сеял, я его не поливал. Непонятно, каким образом он туда попал. И вот так вот вырос. И несмотря на то, что было очень жарко, что кактус засох, а этот сорняк себя чувствовал прекрасно. И вы знаете, вот точно так же и в духовной жизни. Для того, чтобы культивировать в своем сердце плод духа, для того, чтобы духовные плоды возрастали в нас, надо прилагать очень много усилий, очень много стараний. Но для того, чтобы там выросло что-то плохое, греховное, ядовитое, не надо прилагать никаких усилий. Оно само растет. И надо, наоборот, прилагать усилия для того, чтобы его искоренять, для того, чтобы его уничтожать. И каждый земледелец прекрасно знает, что для того, чтобы был урожай, недостаточно посадить плоды, но надо еще и ограждать их, оберегать их, охранять их от всякого рода опасностей. Надо оберегать их от вредных насекомых, которые поражают корень, которые съедают листву, которые едят плоды. Надо ограждать их от животных, которые могут вытоптать урожай. Надо ограждать их от птиц, которые могут склевать плоды. И вот земледелец со своей стороны делает все возможное. Он предпринимает все необходимые меры безопасности. Для того, чтобы оградить растения от вредных насекомых, он опрыскивает их. Для того, чтобы оградить от животных, земельный участок обносят забором. Для того, чтобы предохранить их от птиц, растения покрывают специальными сетками. Делает все необходимое, потому что он понимает, что важно не только вырастить урожай, но еще и сохранить его до жатвы. И вы знаете, точно так же и в нашей духовной жизни. Господь желает, чтобы возрастали только лишь добрые, прекрасные, святые плоды. И Господь желает, чтобы мы предпринимали необходимые меры безопасности, чтобы в нашем сердце не было места для этих ядовитых, для этих ужасных плодов, плодов плоти, чтобы их не было в нашем сердце, чтобы не было в нашей душе, чтобы мы искореняли их под корень. И вы знаете, Господь предупреждает нас об этом, и Он призывает нас к этому. Он говорит, что всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а дерево худое приносит и плоды худые. Он говорит, что не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Он говорит, что всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь. Таким образом, на вопрос, какие бывают плоды, мы с вами нашли ответы. Плоды бывают земные и духовные, худые и добрые. И Господь желает, чтобы в нашем сердце были только лишь духовные, чтобы в нашем сердце были только лишь добрые плоды. Апостол Павел в послании к римлянам, вот в 8 главе с 12 стиха, пишет такие слова. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Господь призывает нас к тому, чтобы мы умерщвляли дела плотские, вот эти вот дела плоти, чтобы мы их пресекали на корни, чтобы мы их вырывали с корнем, чтобы они не находили места в нашем сердце. Только лишь тогда будет урожай. Только лишь тогда мы сможем принести хорошие, добрые, святые плоды. Также, дорогие, мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть следующий вопрос. Не только какие бывают плоды, но также и что препятствует плодоношению. Мы говорили, что плоды бывают земные, духовные, худые, добрые. Но вот что препятствует плодоношению? И прежде всего плодоношению препятствует отсутствие необходимого. Вот когда отсутствует то, что необходимо. Вы знаете, что для того, чтобы растения выросли, необходимо, чтобы была вода. Необходимо, чтобы было солнце, был свет. Необходимо, чтобы было тепло. Необходимо, чтобы была хорошая почва, добрая почва. Потому что если каменистая почва, то ничего не вырастет. Если почва, поросшая сорняком, ничего не вырастет. Если почва утоптанная, необработанная, ничего не вырастет. И вот если один из этих элементов отсутствует, то сколько бы человек ни трудился, сколько бы он ни тратил сил, времени, ничего не вырастет. Точно так же и в духовном отношении. Для того, чтобы был урожай, необходимо, чтобы устранить вот это препятствие. Отсутствие необходимого. Должно быть то, что необходимо в нашем сердце. И что же это необходимое? Но прежде всего необходима молитва. Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Господь через апостола Павла говорит: «Непрестанно молитесь». Есть такое выражение, что много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Нет молитвы – нет силы. Также необходимо не только молитва, но необходимо и изучать, вникать и исполнять Слово Божие. В книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихе мы читаем: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности соблюдать то, что в ней написано, и тогда будешь благоуспешен во всех путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Дорогие, если наша рабочая Библия ветхая, значит, наша жизнь новая. А если наша рабочая Библия новая, значит, наша жизнь ветхая. Потому что для того, чтобы были плоды, духовные плоды в нашем жизни, в нашем сердце, в нашей душе, необходимо, чтобы там присутствовало необходимое для духовного плодоношения. А это молитва, это чтение Слова Божия, это общение со святыми, это христианский труд. На страницах Священного Писания мы читаем, это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Вот это все то, что необходимо для духовного плодоношения. И если отсутствует необходимое, то это препятствие для духовного плодоношения. И следующее препятствие – это не только отсутствие необходимого, но также присутствие лишнего. Вы знаете, что растениям нужна вода. Но если слишком много воды, то оно сгниет. Растению нужно тепло. Но если слишком много тепла, оно высохнет. Растению необходимо удобрение. Но если слишком много удобрения, оно сгорит. Поэтому нужно все в меру. И мы знаем, что если присутствует лишнее, то это губительно для растения, это губительно для плодов. И каждый земледелец знает, и он старается оградить свои растения от лишнего. Он старается оградить их от этих вредных насекомых. Он старается оградить их от всего того, что препятствует, от сорняка. Он пропалывает этот сорняк, он вырывает его, искореняет. И вот точно так же и в нашей духовной жизни, если присутствует это лишнее, греховное, порочное, злое, если присутствуют эти вредные привычки, если присутствуют эти злые дела, эта гнилая речь, то, конечно, ни о каком плодоношении не может быть даже и речи. И когда мы читаем Священное Писание, Господь предупреждает нас об этом. Мы прочитаем это записано в первом послании. В первом послании к Коринфянам. Послание к Ефесянам. 4 глава с 29 стиха и ниже. Здесь написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот Господь призывает нас к тому, чтобы мы удаляли это лишнее, чтобы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя, говорит апостол Павел Тимофею. Он желает, чтобы мы имели необходимое и удаляли лишнее, греховное, порочное, злое, потому что только лишь тогда будет духовное плодоношение и будет хороший урожай. Поэтому мы с вами рассмотрели, какие бывают плоды. Земные, духовные, худые и добрые. И мы рассмотрели, что препятствует плодоношению. Отсутствие необходимого и присутствие лишнего. И Господь желает, чтобы в нашем сердце росли только лишь духовные и добрые плоды. Чтобы в нашем сердце было все необходимое для их роста и созревания. И чтобы в нашем сердце не было места ни для чего лишнего, греховного, порочного, злого. Чтобы тогда, когда закончится наша жизнь, и когда мы предстанем перед лицом Божьим, чтобы мы не сказали вот эти слова, которые мы прочитали в начале. «Прошла жатва, окончилось лето, а мы не спасены». Господь желает, чтобы покамест мы еще живы, покамест еще сердце бьется в нашей груди, мы могли бы поправить свои светильники, мы могли бы навести порядок на своих сердечных полях, чтобы мы могли выкорчевать все то ненужное, лишнее, греховное, порочное, злое, чтобы мы могли избавиться от всего гнилого, червивого, от всякой порчи, от всего того, что не славит Господа, от всякой нечистоты, чтобы мы могли вынести всякий мусор, сжечь все то, что ядовитое, все то, что отравляет, все то, что приносит вред и нам, и окружающим. Господь призывает нас к очищению. Господь призывает нас к обновлению. Он желает, чтобы наша нива была заполнена, засеяна добрыми, прекрасными, духовными плодами. И если в нашем собрании есть люди, которые еще не обратились к Господу, то сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Завтрашний день не находится в вашей власти. Вы не можете изменить вчера и не знаете, что будет завтра. Бог подарил вам сегодня, сейчас, и Он желает, чтобы вы сотворили достойный плод покаяния. Он желает подарить вам новую жизнь. Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому обратитесь к Богу, попросите у Него прощения за свою прожитую жизнь. Если вы нуждаетесь в обновлении и покаянии, вы также можете выйти вперед и попросить у Него прощения. И тогда сегодняшний день, этот праздник урожая, станет самым урожайным днем во всей вашей жизни. И тогда вы на личном опыте испытаете радость спасения, радость обновления и воздадите хвалу Богу, который единый, достоин чести, хвалы и благодарности. Аминь. Помолимся Господу.
1: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви Ковчег. Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
3: Следующий псалом, который мы хотим исполнить с духовым оркестром, называется по-молдавски «Lumina in locul unde ești». «Будь светом там, где ты есть». И это наша отличительная черта, когда мы находимся где-то за пределами церкви, будь то на работе, будь то где-то среди наших соседей. Очень важно быть светом, чтобы люди могли видеть через нас Иисуса Христа. Пусть Господь благословит каждого в этом деле.

Слава Господу! Когда час вечерний настал, Христос не уступил сказать, не упустил сказать, «Я очень с вами пожелал сию вечерю теперь свершить. Не буду на земле ее я больше есть и пить вино, тут время кончилось мое. Начинается царствие оно». Тогда взял хлеб, благодарил, молитву краткую вознес, потом на части преломил, учеников вкушать прося. «То тело есть мое, — сказал, — ломимое за грешный люд. Вот страшный день уже настал, меня к распятию предают». Затем он чашу предложил, что пил в знак ее крови, и в ней завет он заключил свободы мира и любви. Обратно же о любви, братья и сестры. И этот акт напомнит нам о том, кто на кресте страдал. Пусть знает люд по всем местам, что жизнь за нас Христос отдал. Аминь. И слава Ему.

Слава нашему Господу! Мы сейчас стоя выслушаем игру оркестра «Руки Христа», после чего брат Василий скажет слово и призовет церковь к молитве.

Слава нашему Господу, братья и сестры, за то, что можем вместе размышлять об этих руках нашего Господа, которые не просто были распяты там на кресте, которые пролили кровь за наши грехи, и которые сегодня объемлют нас, обнимают нас и ожидают нас, как прощенных и спасенных грешников. Слава Ему за это. Мы прочитаем с вами из книги Откровения, 14 глава 6 и 7 стихи. Книга Откровения, 14 глава 6 и 7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Аминь». Буквально пару недель назад мы с вами уже размышляли на эту тему, и главным вопросом всей темы был простой эпиграф: как жить в это смутное время, в это последнее время. Вы знаете, если вот слушая или просматривая сегодняшнее служение, вот ответить бы на этот вопрос, я бы сказал: как всегда, служа Господу, славя Господа, восхваляя Господа, потому что Он достоин этого, потому что есть еще сила, еще есть слава нашего Господа, которая льется и на музыкальных орудиях, и она воспевается в наших сердцах. Я вижу, даже когда музыка вроде бы и знакома, и все, и кто-то поет в зале, шепот губ или воспевание сердца, оно всегда будет из сердца, которое любит Господа. Оно всегда будет из сердца, которое близко к Господу. Поэтому как нам жить в это смутное или последнее время? Как всегда ли, как обычно, чтобы славился наш Бог и был виден Он и в нашей жизни, и на наших устах, и в повседневной жизни? Мы уже размышляли и говорили о том, что очень важно в это смутное последнее время сохранять спокойствие, потому что так учит Писание. Мы говорили о том, помнить, что Евангелие вечно, что очень важно слушаться Господа или слушать Его голос и бояться больше всего Господа, чем все остальное в этом мире. Сегодня хотелось бы обратить внимание на этот стих или это же место, на некоторые другие очень важные аспекты нашей жизни или аспекты этого последнего времени. Вы знаете, как мы говорили уже, читая книгу Откровения, мы читаем события или особые моменты, которые происходят, или которые как бы оставляют какой-то определенный рубеж до и после. Рубеж до там семи чаш или после. Ангел вострубил семь труб или какие-то еще другие события, которые, ну, я бы сказал, корректируют или полностью изменяют жизнь на земле в свое время. Не знаю точно. Не знаю точно, в какое время или в какой местности вот там мы находимся по книге Откровения, но знаю точно, что будет еще сложнее, еще хуже, больше смуты, больше проблем и трудностей. Украина готовится вооружить или собрать еще 100-тысячную армию, чтобы быть готовым к любой войне. Как это коснется нас, мы не знаем. Но и как это касается христиан, которые знают Господа и должны на Него полагаться. Заметьте, ангел, который летел по небу, чтобы благовествовать. Благовествовать Евангелие. Вечное Евангелие, о котором мы говорили в прошлый раз. Вы знаете, как нам вести себя в это смутное время, это не переставать благовествовать. Не переставать благовествовать. Потому что ангел летел, чтобы благовествовать Евангелие. Начиная с первых дней жизни церкви, мы видим, что до сегодняшнего дня благовестие церкви, оно всегда было, есть и будет самым благословенным в этом мире. Политики много обманывают, много обещают и мало что-то делают. Работодатели много обнадеживают, но не всегда могут выполнить. А Бог, который вручил нам вечное, неизменное Евангелие,
Он желает, чтобы мы были свидетелями Его, чтобы мы, слыша Слово, которое сегодня мы слушаем внимательно или читаем внимательно, чтобы оно преображалось или отражалось в нашей жизни, с вами, братья и сестры. Именно поэтому Иисус на прощание ученикам Своим в Деянии 1:8 говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Бог желает, чтобы в любое самое смутное, самое сложное время мы с вами были свидетелями Иисуса Христа. Нас очень смущает это слово «свидетели». И вы знаете, как бы мы каждый день где-то встречаемся, слышим об этих свидетелях, которые ходят по городу, и нам кажется, что тогда это, ну, неправильное слово. Но Писание говорит, что примите силу, когда сойдет назад, и будете мне свидетелями. Быть свидетелями Иисуса Христа, быть свидетелем Господа. Вы скажете, а разве это возможно? Разве можно вот так открыто или по-настоящему быть свидетелем или отражать жизнь Христа, когда все это настолько сложно, когда кажется, что все тучи сгущаются и все труднее и труднее? Даже ваша молодежь сегодня показала, что так или иначе, но можно. Можно, и люди, кто из-за чего-то, кто просто приятно им уделили внимание и услышали приглашение, можно. Потому что не так уж и тучи сгустились. Пока еще Бог милует нас. Но вы знаете, если посмотрим Откровение 2 глава 13 стих, мы видим, что даже кажется невозможно и невыносимо быть свидетелем в такое время. Но и там Бог подчеркивает, даже в такие самые тяжелейшие времена жизни церкви. Он говорит: «Знаю твои дела, и ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой, Антипа». Самые трудные времена у Бога есть свидетели. Есть люди, которые знают Его и будут благовествовать Евангелие. Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы с вами были в числе этих свидетелей. В числе людей, которые знают Бога. Не просто о Боге говорить, а знают Бога и свидетельствуют о Нем. Это очень важно, потому что человек, который знает Бога, он знает, как мы сегодня утром слышали у нас в церкви, как реагировать, или вчера, как реагировать на разные обстоятельства этого мира. Ангел летит по небу и благовествует, и говорит о том, что это вечное Евангелие, оно относится абсолютно ко всем людям. Вечное Евангелие всем. Мы хорошо знаем, нам знакомы места, где мы читаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий в Него. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вечное Евангелие абсолютно всем. Вы знаете, мы живем в такое время, когда мы стали очень грамотными и очень разборчивыми. Некоторых людей мы бы не пустили в Царство Небесное. У нас есть к ним особые замечания, особые вопросы. Некоторых людей мы, возможно, бы отправили туда побыстрее, потому что уж очень они святые. А некоторых еще что-то мы сказали бы. Но мне нравится, как сказал один проповедник, говорит, когда, говорит, я приду на небо, я удивлюсь трем вещам. Первое, говорит, те люди, которых я ожидал, что их там никогда не увижу, они там будут. Те, говорит, которые я думал, что они обязательно там будут, их там не будет. И самое большее удивлюсь, как туда попал я. Благовествовать Евангелие всем – это заповедь, это повеление от Господа. И это часть христианской жизни. Это часть наших взаимоотношений с Богом. Именно поэтому у нас, братья и сестры, так трудно порой открывается уста, чтобы сказать людям о Боге. Нам порой нужно переступить очень много через себя, чтобы открыть уста и сказать: «Друг дорогой, Бог тебя любит». Как правило, иногда свидетельством о Боге занимаются люди, которые, может быть, не всегда имеют моральное право на это. Смотришь, ходят по городу, раздают Евангелие или брошюры, люди, которые не имеют на это от Бога даже права.
Они не наладили свою здоровую христианскую жизнь, но считая, что этим они себе зарабатывают какое-то, наверное, прощение от Бога, я не знаю. А мы с вами, братья и сестры, мы, которые знаем Бога, нас, которых надо ли убеждать, заставлять, вдохновлять, пойти, пригласить, пойти сказать несколько слов этим людям, может быть, хотя бы одному в месяц. Друг дорогой, Бог любит тебя. Евангелие, оно должно быть доступно всем. Оно открывается для всех, если люди ищут Бога. Вчера буквально мы тут имели с братьями одну беседу, и нам было очень удивительно, человек, который, ну, по нашему пониманию, он очень православный, очень как бы так вот, и мы бы, может быть, и не обратили внимания, но она когда встала, взяла в Евангелие, говорит: друзья мои, мы, да, посещаем разные церкви, но у нас Бог один, мы стараемся жить по Писанию, мы читаем, мы стараемся исполнять Его. Нам было удивительно, когда человек, который, казалось бы, не имеет ничего общего с евангельским баптистским движением или вероучением, нам проповедовал Евангелие.

или о каком суде мы сразу вспоминаем. Я не знаю, какой суд сразу нас, может быть, на мысль приходит. Но я знаю и помню хорошо 1 Петра 4, 17 стих. Апостол Петр говорит: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» И это хорошо, что первый суд или время начаться суду с Дома Божия. Вы знаете, Божий суд, он всегда справедливый. Мы можем размышлять или можем определять по способностям человека. Если он очень способный, ну, значит, он таки хороший верующий. Если не очень способный, значит, он не очень хороший. Мы можем смотреть на лицо, красивое, некрасивое. Мы смотрим иногда на родственные связи, взаимоотношения. Ну, если это этого сын, а если этого дочь, если это брат или сестра, о, это хорошие люди. Но удивительно, что Бог, который не смотрит на лицо, или как он сказал Самуилу, говорит: «Я не смотрю, как человек смотрит. Ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце». Это удивительный Бог. Удивительный Бог, который всех нас выравнивает на одну планку, который ко всем нам относится одинаково, и который говорит, что время начаться суду с Дома Божиим. Псалмопевец в 9 псалме с 8 по 11 стих говорит: «Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Знаете, люди по-разному ожидают суд. Одни ожидают, чтобы Бог судил, или чтобы был таки суд в этом мире. Другие боятся суда, потому что знают, что есть за что. Есть причина, от чего бояться суда. Знаете, если посмотреть Писание, то мы видим, что не очень часто в псалмах описывается такая фраза или такое выражение. Говорит: «Оживи меня по суду или по слову Твоему». По суду оживи меня. Иногда псалмопевец набирался смелости и просил или вопрошал к Богу для того, чтобы Бог каким-то образом снова и снова как-то подтолкнул, встрепенул его жизнь. Однажды мы читаем в 142-м псалме, он предвкушал вот этот суд Божий или предвкушал вот эти вот отношения с Богом и говорит: «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». Мы многих людей мира сего, братья и сестры, но не то, что пугаем или устрашаем. Мы говорим: факт, что будет великий Божий суд, будет великий Божий престол, и там Бог будет судить вселенную. И это люди кого-то пугает. Как одна одноклассница моей дочки говорит: «Ты как говоришь, оно меня аж как бы вот привлекает и удивляет. Но так не хочется жить, потому что слишком много вам нельзя». Скажите, братья и сестры, суд Божий для церкви, он привлекает нас, пугает нас или воодушевляет нас? Я задам еще один вопрос. Скажите, если сегодня бы Бог взял судить вселенную или судить нас, как церковь, есть ли Ему за что нас судить, скажите? Могли ли мы бы встать на суд Божий сегодня? Что сегодня больше в нашем сердце? Боли, переживаний, боязнь,

и тебе сказать: Господи, ты знаешь, хромаю, слабею, по твоему суду взвесь меня, оживи. Какие переживания или какие желания в нас сегодня борются? Что для нас важно? Выглядеть перед людьми хорошо, красиво? Или быть частью не просто здесь, земного народа Божия, но и частью народа, который там в вечности в небо достигнет? Свидетельствовать мы стыдимся. Евангелие раздавать не спешим. На суд Божий боимся. А ведь мы об этом так много говорим. Мы этим так много живем. Мы так часто читаем это Писание, которое, говорим, оно ежедневно. Это как хлеб, как манна. Мы так превозносим порой Писание, если оно нас не касается. А когда касается, боимся. Давид набрался смелости и обратился к Господу. Говорит: Господи, услышь молитву мою. Внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы с вами, подходя под авторитет Божьего Слова, размышляли не о других, судили или размышляли о суде не о других, а каждый из себя. В этом уникальность отношений человека с Богом. В этом какая-то гарантия наших отношений с Богом, что если я прихожу и говорю: Господи, Ты видишь, Ты знаешь, Ты все знаешь, как сказал Петр, как я люблю Тебя. Екклесиаст, 12 глава, 10 стиха, мы читаем такие слова. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно, слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря, и что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Всякое дело, мое и твое, брат и сестра, Бог приведет на суд. Некоторые не боятся суда, и они очень дерзкие, а некоторые не боятся суда, и они дерзновенны. Одно и то же слово почти одинаково звучит. Быть дерзновенным, потому что исповедал грех, потому что открыл Богу свое сердце, потому что постарался и исправился в отношениях с друзьями, в отношениях с церкви, в отношениях с внешними. Исправился, Господи. И если Ты желаешь, исправь по суду Твоему. Помоги мне быть другим. А дерзким вроде бы даже одинаково звучит. И кажется, одинаковый подход, потому что человек не боится суда. Но человек ничего не работал в своей жизни. И не ценит или недооценивает этого Божьего суда. Ангел летел по небу. Благовествовал вечное Евангелие всем. Уговаривал или предупреждал, или напоминал: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и предупреждал, что наступил час суда Его. В заключение он говорит: поклонитесь Богу. Поклонитесь Богу. Знаете, если посмотреть в контексте этого мира, нам кажется, что это не так сложно взять и поклониться или сделать какой-то поклон. Хотя мы часто видим простое неуважение в взаимоотношениях с людьми. Мы часто видим
вот эти простые отношения, когда человек вроде бы здоровается, но в глаза не смотрит. Мы видим в этих взаимоотношениях какую-то небрежность. И так часто вот эта маленькая небрежность просматривается в наших отношениях с Богом. Часто, приходя в Дом Божий, мы так вот наблюдаем, что вот оно величественно, торжественно и красиво. От того, что звучит красивая музыка, от того, что мы хорошо подготовлены, от того, что мы здесь все как на ладони на виду, или от того, что Бог с нами. От того, что Бог с нами. Мне очень нравится, я часто упоминаю из книги Псалтирь, 2 глава, 11-12 стих. Здесь есть такие интересные противоречивые слова, которые иногда мне и непонятны, и в то же самое все равно нравятся. «Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Служить Господу со страхом и радоваться с трепетом. Как? Как слышать этот голос ангела, летящего по небу? Как наблюдать то, что происходит вокруг, все эти потрясения, все эти сложности, и быть спокойным, в трепете радуясь? Подобно как тот листок, который вот на таком тихом веянии ветра трепещет и приносит какой-то шелест и красоту. Очень трудно, братья и сестры, вот эти два слова «страх перед Богом» и «радостный трепет». Но Бог учит нас благоговеть. Бог учит нас трепетать. Бог учит нас снова и снова преклоняться пред Ним. Как нам жить в это смутное время? Как обычно. Сохранять спокойствие. Благовествовать Евангелие, быть добрыми свидетелями Евангелия. Помнить, что и мы с вами, не только люди мира сего, и мы с вами предстанем на Божий суд. Однажды, при гласе Архангела, трубе Божьей, мертвые воскреснут, и мы живые изменимся. Восхищены Богом будем на облаке, и там будет судилище Христово, на котором нам предстоит быть, чтобы каждому получить соответствие того, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Хотелось бы, чтобы, предвкушая не столько события и передряги или трудности этого мира, сколько вот это предвкушая эту встречу с нашим Господом, братья и сестры, давайте помнить, трепетать нужно перед Богом, а не перед людьми мира сего. Давайте помнить, что так или иначе, в Божьих глазах всегда будет ценен свидетель верный и истинный в любое время. Свидетель, который готов благовествовать Евангелие, который готов до конца сохранить верность Богу. Не людям, Богу. Люди очень изменчивы. Бог же никогда. Поэтому хотелось бы в заключение оставить такое пожелание, братья и сестры, из книги Малахия, 3 глава, 16 по 18 стихи. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моим, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего и служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведниками и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. Пред Богом пишется памятная книга. В ней продолжает Бог записывать каждый день моей и вашей жизни. В ней записаны наши подъемы, наши падения. В ней записана наша дерзость и наше дерзновение. В ней Он пишет, худые ли или добрые дела. Время суда приближается. Время пришествия Господа тоже приближается, братья и сестры. Давайте хранить верность Богу. Как бы ни было трудно, сохранять себя
как добрые домостроители благодати Божьей, как добрые созидатели Церкви Христовой. Нет другого организма, нет другого устройства здесь, на земле, как Церковь. От нас зависит, мы созидатели этой Церкви или разрушители. От нас зависит, мы получим награду, как добрые домостроители, или потерпим урон. От нас зависит. Еще есть время. Время для покаяния. Время для размышления. Время для остановки. Еще есть время. И может быть то, о чем мы читали, что летел ангел по небу и благовествовал Евангелие. И может быть наступил час суда, о котором он говорил. Еще может быть не наступило. Но очень скоро это будет. Мы все знаем, что мы живем в последнее время. Мы все знаем, что это время вот-вот произойдет. Закончится, завершится этап земной жизни Церкви на земле. Или нет, братья и сестры? Мы этого ожидаем. Давайте жить достойно Евангелия. Давайте жить достойно Царя неба и земли, которому мы поем, о котором благовествуем, которым восхищаемся. Он пошел на крест. Он отдал жизнь. Он сделал все, чтобы я и ты, брат и сестра, были полноценными детьми Божьими, были чадами возлюбленных, дал власть, дал право нам быть детьми Божьими. Давайте пользоваться правами жителей или граждане неба здесь на земле. Вести себя достойно, во всем подражая Ему. Он достоин этого. Он достоин славы и достоин поклонения. Бог наш. Аминь. Сейчас оркестр будет играть псалом. Этот гимн снова будет о Голгофе. Они сегодня уже играли, и не один, напоминая нам о ранах Христа, о руках Господа, напоминая о том, как много Он сделал для каждого из нас. И если есть те души, которые нуждаются в спасении и прощении, те души, которые нуждаются в Спасителе, это время для покаяния, время для тех, кто нуждается в Боге. Пожалуйста, братья и сестры, группа и оркестр играют. Давайте мы встанем, стоя, выслушаем, братья и сестры.

0: Господу. Помолимся, Господу. Творец неба и земли, от всей души благодарим за то, что и сегодня можем под звуки этой прекрасной музыки вглядываться в крест Голгоф. Ты там умер за наши грехи. Ты был на суде человеческом. Ты был осужден несправедливо. Ты понес казнь. Ты понес тяжесть и бремя наших грехов. Ты, Господи, Царь неба, был презираем, мучим за беззаконие наше. Прости нас. Помоги нам, Господи, в это время жить свято. И время, когда ты скоро придешь, чтобы были те дети Божьи, которые встретят тебя как Бога и Спасителя. Помоги нам быть добрыми свидетелями о имени Твоем Святом. Помоги нам, Господи, быть верными Тебе, что бы ни случилось, как бы ни изменился мир завтра, что бы ни рухнуло в экономике, в политике, в странах этих. Мы дети Твои и хотим достичь неба. Помоги нам в этом. Услышь нашу молитву и прославься в жизни, в служении, в хождении, в семьях, в доме Твоем, в церквях, Господи. Прославься, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
1: Наше служение, братья и сестры, подошло уже к концу. Хочу еще, чтобы мы в конце помолились, поблагодарили Господа за этот день, за то, что мы могли сегодня быть вместе здесь, радоваться и благодарность музыкантам. Пусть Бог благословит их и впредь, чтобы они служили и на том инструменте, который они умеют играть, восхваляли Господа. Я говорил уже, что молодежь сегодня раздавала вот этот кекс и чай. И они когда готовили, 2 дня здесь готовили, пекли все сами своими руками, для них было это приятно, что они могут что-то сделать для Господа. Они думали, что от служения до служения будут раздавать. Но 1000 штук за 1.5 часа все ушло. 1000 людей получили пригласительные на то, чтобы порадоваться вместе с народом Божьим. Будем молиться о том, чтобы те, которые получили эти пригласительные, пришли и вместе поклонились Господу. Некоторые моменты люди удивлялись, а сколько это стоит? А в честь чего это? Это радость в том, что Христос воплотился. Это радость в том, что Бог пришел ради нас. И сегодня мы радуемся, потому что мы имеем спасение и жизнь вечную. И помолимся, чтобы Бог благословил и предстоящие дни служения, чтобы это была действительно для нас радость в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, наш Отец, за этот день, благословенный Тобою, за то, что Ты научал нас, наставлял, назидал, как нам жить на этой земле, чтобы быть детьми Царствия Твоего, чтобы быть последователями имени Твоего Святого. И благодарю Тебя за музыку, за пение, за Слово Твое, за радость, утешение и надежда в Тебе. И благодарность Тебе и за молодежь, которая потрудилась, раздавая чай и приглашая людей посетить служение. Дай, чтобы те, которые получили пригласительные, хотя бы часть пришла услышать добрую весть, весть о спасении, весть о том, что Ты воплотился, стал человеком, чтобы нас преобразить в образ Твой, и мы могли быть в Царстве Твоем, подобны Тебе. Благослови Ты, Господи, каждого в отдельности и на предстоящие дни, если Ты позволишь нам по милости Своей продлить жизни нашей, и когда мы будем здесь собираться, дай, чтобы мы могли действительно радоваться той доброй вести, что Ты воплотился, чтобы дать нам прощение и жизнь вечную. Благослови Ты, Господи, всех нас, и Тебе единому слава, честь и хвала за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, Божье благословение. Попрошу, чтобы брат Ваня Пыслар подошел ко мне.

0: течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Всех сердечно приветствую. Мы сегодня поговорим о самом обыденном, но наболевшем. О том, от чего все устали, но не знают, как от этого отдохнуть. О том, от чего люди уже просто присытились, но не перестают лакомиться. Потому что слова наушника – как лакомство. Итак, у нас сегодня беседа о сплетнях. Если бы я попросил сейчас поднять руки тех, кто никогда не сплетничал, то, наверное, рука бы не дернулась даже у глухонемых. Везде, где встречаются в общении хотя бы двое, госпожа сплетня стоит неподалеку и ждет, когда же ее позовут в свой круг. И, как бывший представитель службы занятости, скажу, редко, когда эта госпожа остается безработной. Она любит посидеть за чаем на кухне, она заглядывает во многие спальни. Для нее нетрудно постоять в длинной очереди. В ее подчинении находится большой штат журналистов и телекорреспондентов. Из личного опыта мог бы рассказать яркий пример, и думаю, во второй части я его упомяну. Она, кстати, религиозна, потому что любит ходить в церковь. И ей даже порой дают слово «за кафедрой», даже не подозревая, что там ей совсем не место. Все мы знаем, что сплетничать нехорошо. И все-таки наша афинская жажда новенького, свежего, новостей, неудержимая тяга услышать, что-то пересказать, иногда просто все крушит на своем пути. Все запреты. И мы начинаем себе придумывать какие-то оправдания, которые успокаивают нашу совесть. Просто заглушаем. А некто Роджерс заметил, люди не любят только те сплетни, которые задевают их самих. Но давайте все по порядку и сперва разберемся в понятиях. Для начала я предложу краткий план беседы. Она будет состоять из трех главных частей. Сегодня, в этот вечер, мы рассмотрим первую, самую объемную часть. А следующий вечер мы рассмотрим вторую и третью. В первой части мы будем говорить о самом феномене сплетен, их сущности, природе и даже попробуем проникнуть в тайну происхождения. Мы скажем о той разрушительной работе, которую выполняют сплетни, и о том, какие внутри нас прячутся проблемы, которые нас побуждают сплетничать. Во второй части мы уделим внимание пассивному участию в сплетнях, то есть когда ты сам становишься их потребителем или слушателем, вольным или невольным. Должна ли быть в этом случае какая-то позиция? И в третьей части мы будем говорить о тех ситуациях, когда ты сам становишься жертвой сплетен. Как устоять в таких неприятнейших условиях и даже пережить необычные благословения? Итак, сегодня первая часть – сущность и проблема сплетен. В русской синодальной Библии мы не найдем слова «сплетни» или «сплетничать». Хотя есть производные «сплетчики лжи», «сплетаете ложь», «хитросплетенные басни». В Ветхом Завете в переводе с еврейского языка на русский «сплетник» звучит как «переносчик», «наушник». Сплетни относятся к одной из самых распространенных форм злословия. Яркое место, которое связывает сплетни со злословием, это Псалом 49:19. Мы читаем. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». Кстати, не стоит путать со сквернословием, которое включает в себя нецензурные высказывания. А вот злословить имеется в виду не обзываться, а прежде всего говорить о ком-то информацию, которая несет зло, вред, унижение. При этом злая, непроверенная информация может быть даже полностью правдивой. Некоторые говорят, это не сплетни, это правда. Недоказанная, унижающая и распространяемая правда тоже относится к сплетням. А доказанная, если сплетню не назовешь, то в любом случае это злословие. Иаков говорит, апостол, не злословьте друг друга, братья. Это относится и к сплетням. Злословие или синоним злоречия – это общее название злой речи. Оно имеет в Библии чаще всего два значения. Первое – это праздная болтовня, которая пятнает чужую репутацию. Эта болтовня может даже и не носить дурных намерений, но все-таки от этого она не становится менее вредной. Вот в Писании это соотносится со сплетнями. А второе значение – это намеренное распространение вредных слухов. И там уже есть элемент лжи. Оно называется в Писании клеветой. Так вот, для обоих слов клевета и сплетня используется одно и то же древнее еврейское слово «рахил». Ну, с помощью программы BibleZoom я так услышал это слово. Кто-то называет «ракал». В нашей современной культуре они имеют разные оттенки. Сплетня, она часто носит характер праздной и безответственной болтовни, а клевета – это намеренное распространение дурных вредных слухов. За сплетни нет уголовной ответственности, а вот за клевету предусмотрено. Сплетнями чаще всего оказывается правдоподобная информация, но только с домыслами, добавками или преувеличениями. Как сказал Марк Твен известную фразу «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Давайте возьмем библейский пример. «Для обвинения Христа Синедрион искал кого? Сплетников. И они нашлись». Мы читаем: «И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Но Христос не совсем так сказал. Его цитата была другой. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». «Вы разрушьте, а не я разрушу». Полуправда – сплетня, вырванная из контекста смыслового – сплетня. Они вложили в слова Христа свои понимания и огласили их – сплетня. Я иногда говорю известную мысль. «Я отвечаю за свои слова, но я не отвечаю за ваши толкования моих слов». То есть вы неправильно меня цитируете и не тот смысл вкладываете в мои слова. Итак, если коротко. Сплетничать значит делиться той информацией о другом человеке, которая выставляет его в невыгодном свете, ставит его под удар нареканий или унижает его. Сплетни являются видом злословия. Ушаков, например, в своем толковом словаре определяет злоречие как склонность, привычка говорить дурно, зло о других. Опять же, случай со словами Христа о разрушении храма, но уже на Голгофе. Мы читаем: «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий». В этой насмешке содержатся сплетни, а Евангелие называет это злословием. Грех злословия, как уже я сказал ранее, может быть даже сопряжен с правдой. Например, негодный Симей злословил убегающего царя. «Уходи, кровопийца!» Формально Симей в чем-то говорил правду, но на Давиде было много действительно убийств и врагов, одноплеменников. Вот. И одно даже было весьма мерзким, как вы помните. Вот та ужасная схема убийства Урии в битве для того, чтобы покрыть свой грех. В эпизоде 16 главы 2 царств термин «злословие» упоминается 7 раз в отношении речи Симея. Он как бы говорит правду, но эта правда называется Библией злословием. У евреев даже существует в связи со сплетнями запрет под названием «лашон ара». При этом «лашон ара» — это не лживая, порочащая информация, а правдивая или правдоподобная, которая унижает другого или несет зло. Евреи посчитали, что, произнося лашон ара, человек нарушает целый ряд заповедей Торы, а именно 31 заповедь, из которых 17 запреты, а 14 постановления. И все они прямо или косвенно как-то касаются запрета лашон ара. Представляете, 31 заповедь Моисеева закона запрещает сплетничать. Кстати, как относятся к сплетням в разных культурах и народах? В еврейской традиции этот грех приравнивается к 3 смертным грехам. Какие? Кровопролитие, идолопоклонство и блуд. Это, кстати, согласуется и с учением Нового Завета. Апостол Павел даже запрещает общаться со злоречивыми христианами. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5 глава. Подумать только, если сплетни являются разновидностью злоречия, то со сплетником нельзя вместе есть. Но именно сплетники почему-то становятся зачастую гвоздем программы общения и самым изысканным лакомством вечернего стола. Злоречие здесь стоит в одном ряду с самыми низкими грехами, за которые у нас не отлучают. В буддизме 7-я заповедь буддизма гласит: «Не трать время на пустую болтовню или сплетню». В исламе сплетня рассматривается как форма людоедства, так как считается, что тот, кто обсуждает своего брата по вере, кушает его мясо. У мусульман ранее считалось даже, кто обсуждал своих братьев по вере, был мерзкий запах изо рта. Но сейчас люди настолько погрязли в хуле, что не чувствуют этого запаха. Что говорит закон Моисеев? Известный текст читаю, Левит 19:16. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». И дальше печать: «Я Господь». Что такое восстание на душу? Яркий пример – Каин. Каин восстал на душу брата и убил его. Поразительно, но в характере убийства и сплетен, согласно Библии, одна основа – восстание на душу ближнего. Таким образом, сплетни по своей природной сути объединяются с убийством. В неканонической книге «Премудрости Соломоновых» там так написано: «Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу», то есть жизнь. Но вспомним хотя бы, как ставленники Изавели убили душу Навуфея, подставив его на смерть своей клеветой, или как Стефана побили камнями с подачи клеветников. А теперь давайте послушаем, как умные люди характеризуют сплетни. Я приведу несколько цитат, я себе их выписал, они мне очень понравились. Сплетни – это когда вы слышите то, что вам нравится, а тех, кто вам не нравится. Сплетни – это радио сатаны. Сплетня – это то, что мы слышим, новость – то, что мы говорим. То есть чужие рассказы мы квалифицируем как сплетни, а свои сплетни нам кажутся новостями. Сплетник – это человек, который может сообщить вам 10% фактов и при этом 90% подробностей. Сплетник – это человек, который сообщает вам все, что вы подозревали. Беседа – это когда три женщины останавливаются на углу, чтобы поговорить, а сплетня – когда одна из них уходит. Вот такие выражения. Как-то одного продавца большой компании по производству спецтехники спросили: «Что означает буква «С» на ваших грейдерах?» Тот остроумно ответил почти мгновенно: «Я думаю, «С» значит сплетня, потому что эта машина сгребает сразу много грязи и расталкивает ее по всей трассе». Мы должны теперь сказать, что не является сплетнями. Это следующий пункт. Что не является сплетнями? Например, в церкви брат сделал брачное предложение сестре. При этом скрыл свой грех или физический недостаток, то есть прошлое, которое может обескуражить девушку в семейной жизни или нанести ей травму, или даже разрушить семейные отношения и привести, ну, к ужасному, к разводу. Такие случаи есть в нашем братстве. Если парень сам этого не сделает, то знающие об этом и уполномоченные на то люди, пресвитер, обязаны девушку предупредить об этих фактах. Некоторые из-за боязни оказаться крайними или сплетниками умывают руки от этих неприятных процедур и молчаливо обрекают на мучения вступающих в брак. Итак, есть ситуации, когда просто нельзя молчать о чужих грехах. И даже есть положительные случаи, когда кто-то рассказывает негативное о другом. Опять же, наше основание – Библия. Например, Павел пишет Коринфянам, что от домашних хлойных ему стало известно о распрях в их церкви. Кажется, что так нельзя. Но без домашних хлойных мы не имели бы сегодня послания Коринфянам. Вот в таком совершенном виде. Но здесь есть несколько признаков в защиту хлойной родни. В послании не указываются имена проблемных людей. Кроме того, Павел делает ссылку на источник информации, и, скорее всего, не без их ведома. Очень много значит, когда передающий негативную информацию разрешает ссылаться на его высказывания и упоминать его имя. Есть ситуации, когда нужно срочно решать проблемные, наболевшие вопросы, даже в ущерб дипломатии. Нельзя же было тому Павлу тратить время на переписки, чтобы из самих коринфян выуживать информацию. Действовать нужно было решительно. Итак, слухи, которые принесли домашние хлойны, произвели добрый плод. То же самое можно сказать и в отношении Иосифа. Он доводил до отца худые сведения на братьев. Вот то, что сегодня назвали бы сплетнями или, как говорят подростки, стукачеством, Библия не дает отрицательной оценки действиям Иосифа. Очевидно, что Бог на его стороне. Можно даже предположить, почему Иосиф так делал. На мой личный взгляд, может быть, я ошибаюсь, маленькая деталь проливает немного света. Иосиф не на всех братьев доносил, а на сыновей Валы и Зелфы, то есть служанок. Вполне допускаю, что между ними шли разговоры о своей роли и своем будущем в семье Иакова. А такие разговоры могли служить к расстройству удела семейства патриарха. О таких опасных наклонностях вполне нормально было оповестить отца, чтобы знать, откуда ожидать затаившуюся беду. Теперь поговорим давайте о происхождении греха сплетен. Это будет самый слабый пункт моей проповеди, так как он связан с областью предположений. Читаю из 118 псалма, 69 текст. Здесь сказано: «Гордые сплетают на меня ложь». Сплетни уходят корнями в гордую натуру падшего Люцифера, как предполагаю. В 28 главе Иезекииля известной мы читаем такие слова: «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». В этой главе пророчески представлены две личности. Одна земная, начальник Тира, это с первого стиха, а другая сверхсущество, небесная личность, царь Тира, с 11 стиха. Эти две личности как бы накладываются друг на друга в одном пророчестве. Однако прочитанные стихи явно относятся по тексту именно к Херувиму осеняющему. Меня серьезно здесь заинтересовало слово «торговля», от обширности торговли твоей. Ведь всем понятно, что на небе нет магазинов, рынков, банков, денег. И я решил заняться изучением этого слова «торговля». По-еврейски оно звучит «рехула». Ветхий Завет был написан на иврите и использует 7864 еврейских слова. И вот каждому слову был присвоен условный индекс в алфавитном порядке – симфония Стронга. Так вот, слово «торговля» или «рехула» значится под номером 7404. Я просмотрел на ближайшие еврейские слова с целью обнаружить родственные или однокоренные. И вот я сделал небольшую выписку. Из этой выписки мне стало очевидно, что две темы тесно переплетаются. Это товар и сплетни. Если торговля звучит как «рехула», то сплетня звучит как «рахил». Я не знаю еврейского языка, но нетрудно определить. Одни и те же согласные звуки. Хочу показать, что это не игра слов. Здесь есть определенный смысл. В Новом Завете греческое слово «торговля» может еще быть переведено как «уловление», в смысле «обольщения». В Ветхом Завете слово «переносчик» пришло, кстати, не из медицины, как я раньше думал, типа переносчик инфекции, а именно из сферы торговли. Переносчик отождествляется с рекламным агентом, который ходит по домам и предлагает свой товар. Сплетня по своей сути является ничем иным, как информационным товаром или, как Библия говорит, лакомством. Часто даже говорят: «За что купил, за то продаю». Сплетник словно купец, добывает издалека слухи, распространяет их. Бывает оптом, когда много слушателей, бывает в розницу по секрету. Он продает их за определенную цену. Знаете какую? Внимание слушателей, признание его за осведомленного человека, имидж интересного собеседника, и даже люди платят ему за этот товар. Чем платят? Например, страхом. То есть, если вы ко мне будете плохо относиться, я и о вас тоже могу рассказать много плохого. Есть и другая плата. Например, если я тебе рассказал за кого-то, кто мне неприятен, то и ты тоже должен мне о нем вставить свое негативное мнение. Это действительно товар, который предполагает оплату. Итак, слово «торговля» применимо к тому, как поступает сплетник или клеветник. Другими словами, оно могло описывать кого-то, кто торгует или распространяет и вещи, и сплетни. Допускаю, что это точное описание того, что делал Люцифер. Он ходил посреди сотворенных ангельских существ, возбуждая их и замышляя бунт против Бога. Ну, очевидно, что никто ему кафедры для мятежа на небе не предоставлял. Это была грандиозная, наверное, индивидуальная обработка ангельского мира. Путем каким? Распространение всяких слухов против Творца. Была произведена обширная торговля информационным товаром, сплетнями. Есть даже такое представление, я уже давным-давно его слушал с ранней юности, как Люцифер, мол, говорит ангелам, находящимся под ним, что-то подобное вот этому. «Бог в действительности не ценит вас. Вы имеете положение, которое намного ниже вашего потенциала и намного ниже того, что вы должны бы иметь». Если я получу власть, то я смогу оценить ваши достоинства и вашу ценность, и я возвышу вас. Я дам вам значительно более высокое положение в правлении Вселенной. Позже, во времена Давида, именно такой способ свержения его власти использует сын Авессалом. Он обольщает народ лицемерным участием с использованием сплетен. Мы читаем об этом. «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян». Вот так, возможно, подобным методом действовал Люцифер в Царстве Божьем. Кстати, не последнюю роль мог играть и внешний вид в обоих случаях. Авессалом был самым хвалимым мужчиной, и не было красивее его в царстве Давида. Люцифер был печатью совершенства, полнотой мудрости, венцом красоты. Итак, сплетни вошли во вселенную с мятежом против Бога и восстанием против его управления. Как Авессалом восстал на помазанника Божьего, используя орудия сплетней, вот так же и Люцифер восстал на помазанника Божьего, сына Божьего, используя это же оружие, чтобы увлечь за собой значительную часть ангелов. И в обоих случаях, к сожалению, мятеж состоялся. Дьявол и сегодня называется клеветником братьев наших. Сатана не постеснялся перед лицом святого и всемогущего Бога оклеветать Иова, запустив в ход свои придуманные обвинения. Дьявол равно клеветник. Люцифер стал дьяволом, потому что сплетничал. А кем может стать член Христовой Церкви, когда занимается сплетнями? Сотрудником дьявола. В 1 Тимофею 3.11 приводятся требования к женам диаконов. Одно из них – не клеветницы, а по-гречески, знаете, как звучит? Не дьяволосы. Если ты хочешь стать служителем, твоя жена не должна быть греческим дьяволосом. Давайте сделаем три вывода. Сплетни – древнее человека. Сплетник берет на себя имя дьявола или дьяволоса. Сплетни были эффективным оружием для восстания на небе против Бога, и тем более они являются эффективным оружием дьявола в его разрушительной работе в церкви. Друзья, если сплетни повлияли на падение огромного количества духовных существ, и это в безгрешном мире, то уж тем более они сильны среди уже падшего человечества. Давайте скажем о разрушительной силе сплетней. Сплетня разлучает неразлучное, лучших друзей. Притча 16:28. Если вы выслушали сплетню о вашем друге, это вбило между вами клин, возвело стену подозрений, сомнений. Если же мой друг сообщает мне сплетни о ком-то, я начинаю сомневаться в его верности. Ведь если он сообщает сплетни мне, он может с таким же успехом начать сплетничать и обо мне. Вообще, разрушительная волна сплетней идет по трем направлениям. Каким? Ущерб наносится всем трем сторонам: говорящему сплетню, слушающему и тому, о ком говорят. И вот в этом Бермудском треугольнике пропало без вести много благодати. Даже пассивное участие в сплетнях в виде их выслушивания ведет к духовной деградации и разрушению возрожденного человека. Один пастор рассказывает, как однажды к нему в кабинет пришла одна сестра, которая славилась большим благословением для церкви. Вот. И она пожаловалась, что она потеряла радость в Господе. И она говорит: «Я совершенно разбита». И вот пастор посмотрел прямо в глаза и говорит: «Могу ли я задать вам один вопрос?» «Да, конечно». «Ты участвовала в сплетнях обо мне?» И вот она посмотрела на своего пастора, словно увидела привидение. И он говорит: «Ты хочешь знать, как я узнал об этом?» Она кивает головой. И он говорит: «Я просто знал, кому ты недавно ходила и с кем общалась». Вот. И говорит, что после такого продолжительного общения с этой сестрой ты просто не могла заразиться духом осуждения. И вот этот пастор делает такой вывод, мне прям хочется дословно его процитировать. «Общаясь с людьми, зараженными духом осуждения, вы и сами заражаетесь духом осуждения. Общаясь с теми, кто за все благодарит Бога, вы и сами начнете благодарить Бога. Общаясь с теми, кто любит служителя, вы и сами станете любить его. Общаясь с теми, кто осуждает проповедника, вы и сами научитесь осуждать проповедника. Вы представляете или вскоре будете представлять из себя то, что представляет из себя ваш друг». Насколько же сплетни сильны в разрушении церквей? Есть такой древний тезис «Divide et impera», что значит по-латыни «разделяй и властвуй». Он был известен политикам во все времена. Говорят, что римляне широко применяли этот метод при завоевании очередной территории. Сначала отправляли в какое-нибудь сильное, независимое государство профессиональных сплетников, которые ловко настраивали князей друг против друга, совершали оранжевую революцию. А потом римляне приходили с небольшой армией и поражали разрозненного противника. В одной церкви царила благодать. Верующие каждый день собирались по домам, выезжали на природу, устраивали чаепития в молитвенном доме, размышления над Библией, гитара, костер, мячик, поездки,

что сплетший терновый венок возложил на голову Иисуса Христа, доставляя ему мучения и позор. А вообще, друзья, это действительно позор. Несколько слов об этом позоре. Позор для церкви. Некто сказал: многие члены церкви настолько погрязли в пустой болтовне и последних новостях, что они даже клетками кожи, как антенной сетью, собирают межпространственные сплетни. Как-то один служитель спросил одного представительного человека: «Скажите, а вы являетесь христианином?» Он говорит: «Ну, я так не могу сказать, но я ничем не хуже большинства ваших членов церкви. Например, вчера я ехал в поезде, еду в Чикаго. В купе входит сестра, садится рядом, ваша сестра, член церкви, причем она у вас там занимает какое-то положение. Вот. И она все, что делала в течение 3 часов, это за милую душу рассказывала о своих друзьях и единоверцах. И он говорит: я был сердечно рад убежать от нее. И вопрос пастору: вот почему эта женщина, которая себя называет христианкой, она проводит все свое время в сплетнях и ничего не может рассказать о своем Господе?» Друзья, меня часто удивляет, почему мирские люди порой больше понимают морали, чем христиане. Далеко не всякий уважающий себя неверующий позволит себе говорить то, что позволяют себе некоторые верующие. Как-то я зашел к моему родственнику на обед. Его жена, по характеру волевая женщина, лидер, стала рассказывать какие-то сельские свежие события. И вдруг муж ее обрывает: а ты лично видела? Ты лично там была? Ну, люди видели. Ну вот пусть люди и говорят, а ты не говори. Мораль сработала. Почему в наших кругах она порой где-то на ремонте? Мой неверующий брат, как-то услышав злословие в наш адрес, моей семьи, предупредил мою жену: держитесь подальше от этого человека, много поносит. Жена спрашивает: как так, мы же немало добра сделали этому человеку. Ничего плохого за собой не знаем в отношениях, ничем не обидели. Он говорит: послушайтесь моего совета и держитесь подальше. Там сплошной неадекват. Ну скажи хоть для себя знать, где мы были неправы, за что получили такой ответ на добро, может быть, надо в чем-то извиниться. Но мой брат так и не сказал. При этом он не беспокоился за честь этого человека. Более того, этот человек крайне ему неприятен, и он даже не хочет видеть его. Тогда почему? Он же ничего не теряет. Внимание, правильный ответ. Просто ему не нравится быть переносчиком. Вопрос: неужели мораль мира выше нашей? Тогда это полный позор. Друзья, мне нравится все разоблачать, все плохое. Давайте сейчас поговорим о маскировках сплетен, потому что часто беда маскируется, грех маскируется. Итак, стоит сказать, за какими кустами прячутся сплетни. Некоторые христиане распространяют сплетни, прикрываясь любыми предлогами. Например, длинный рассказ свежих новостей, а потом «духовное» в кавычках подытоживание. Надо молиться за этого человека. Но от этого злословие не становится меньшим грехом. Бывает, что даже в группах Вайбера скидывается непроверенная информация, например, с призывом молиться за страдающих христиан в какой-то местности. Вроде бы безобидное сообщение, никого не унижает. Но отправитель не старается даже перепроверить, лишь бы скорее скинуть его в группы. Вопрос: зачем? Часто за этим стоит не молитвенный настрой, а просто срабатывает жажда внести в общение людей нечто сенсационное. А эта сенсация, оказывается, уже несколько лет покоится в архивах с длиннющей бородой. Часто сплетники оправдывают себя такими словами: «Да я могу ему это в глаза сказать», будто такая смелость и открытость является исключением для сплетней. Но от этого также сплетни не перестают быть сплетнями. Жалкая попытка оправдать свое злословие открытостью характера. Семей, например, вообще открыто злословил Давида, прямо в глаза. Но Бог обрушил это искреннее злословие Семея на его же голову и ему на погибель. Некоторые оправдывают сплетни правдой. Но хам сказал братьям полную правду про своего раздетого отца Ноя. Сим с Иофетом даже поверили этой правде, так как зашли в шатер отца спиной вперед. Однако действия хама, его хамство, информационное унижение
привели к заслуженному проклятию целого потомства.

0: Друзья, давайте сейчас скажем о скрытых источниках сплетни. Что побуждает нас сплетничать? Вот, чтобы глубже понять любое явление, нужно знать, откуда, как говорится, растут ноги. Злоречие коренится там же, где коренится источник всех грехов, в самовозвышении, гордость, самолюбие. Как и любой видимый грех, сплетни имеют свои скрытые источники, а они зарождаются в недрах нашей плотской, изуродованной грехом натуры. Я назову, пожалуй, 8 таких свойств нашей натуры, которая за счет сплетен стремится к самовозвышению. Буду говорить от первого лица «мы», «я», не считая себя достигшим полной непричастности к этому греху. Лично мне есть над чем работать и обуздывать свой собственный язык. Во-первых, нам свойственно любопытство. Мы ищем новостей, слушаем их просто потому, что они нам интересны, занимают. Поэтому частенько, сплетничая, человек рассчитывает на обмен информацией. Как он поуслаждал кого-то лакомным кусочком, так и сам рассказчик рассчитывает на подобный бартер. А если он дополнит своей информацией мою, то картинка становится еще интереснее, как собираемый пазл. Это занимательно. Значит, второй источник сплетен, скрытный. 1 Тимофею 5.13 проливает свет на еще одну первопричину сплетней – праздность. Бездельники склонны к злословию. Говоря об искушениях, которые подстерегают вдов, апостол Павел утверждает, что праздные приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытные и говорят, чего не должно. В наши дни нет даже необходимости ходить из дома в дом. Появился телефон. Нерадивые люди, бездельники, могут легко стать сплетниками. А те же, кто занят своими обязанностями, обычно просто не имеют времени думать об обязанностях других. Значит, в-третьих, сплетня, клевета часто коренятся в желании находиться в центре внимания. Стоит только сказать такие фразы, как «Вы слышали новость?» Если вы обещаете, что это останется между нами, и в вашу сторону задвигаются шейные позвонки. Эти фразы гипнотически привлекают внимание людей. Мы возвышаемся в своих глазах, когда все прислушиваются к нашим словам. Что же происходит на самом деле? Мы, по сути, за счет унижения других привлекаем внимание к себе. Не годится. В-четвертых, нас часто подстегивает желание подняться над ближними. Если я плохо говорю о других, я поднимаюсь в собственных глазах. Я лучше их, или, по крайней мере, не так уж плохо, как они. Как сказал некий Дюрант, говорить плохо о других – бесчестный способ хвалить себя. Серости всегда хочется выглядеть светлее. Поэтому ей нужен фон, контраст. Баркли рассказывал о поездке одного проповедника по Швейцарии. Когда он на поезде летом проезжал мимо домика, то этот домик украшал своей белизной зеленую лужайку. Но когда этот человек возвращался зимой, он обратил внимание, какой серый дом редел на фоне снежной белизны. Это был один и тот же дом. На фоне белого серость видна отчетливее. Но если ее поставить рядом с чернотой, то она выглядит светлой. Так ведут себя серые и заурядные люди. Они не могут достичь общего признания личными качествами и достоинствами. Тогда им приходится прибегать к дешевым приемам, чернить других. Особенно кто лучше их и кого больше хвалят. Пятое. Злоречие иногда коренится в горечи и даже становится орудием мести. Например, кто-то обидел нас, мы не можем его простить и мстим ему. Как? Подставляя его под удар своими высказываниями о нем или антирекламой. А бывает даже, когда горечь или злобу не на ком выместить, мы обращаем их на посторонних людей. Жертвой может даже стать пресвитер, которого все любят и который не уделил мне внимания. В-шестых, мы склонны говорить о плохом, потому что это успокаивает нас. Несчастье любит несчастье. Вот почему плохие вести распространяются гораздо быстрее хороших. Чужой успех раздражает нас, делает собственные неприятности как-то больнее, тяжелее. А вот чужие неприятности, по оценке некоторых психологов, считаются радостью людей под номером один. Не случайно даже такие телепередачи, где промываются кости личной жизни человека, пользуются популярностью. Люди с удовольствием слушают плохие новости о звездах. Страшно, когда подобная похоть входит в церковь. Я не раз слышал такой вопрос: «А что, этого брата ограничили?» Я отвечаю, что ничего не знаю. А мысли при этом проносятся такие: «Да меня это вообще не касается». Вы знаете, мне иногда даже страшно от своего равнодушия, но мне почему-то все равно. Седьмой источник – соперничество. В 1 Тимофею 6:4 содержится еще одна из причин злоречия – состязание, конкуренция, которая также гнездится в нашей гордой натуре. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Почему обвинители Христа так усиленно искали сплетников? Потому что воспринимали его как учителя-конкурента. И последнюю причину назову, первую причину, скрытый источник. Восьмая – это привычка раздавать оценки. Словно дегустаторы вин, сплетники любят раздавать оценки ближним направо и налево. Они находят большое удовольствие сказать метко в адрес другого человека. Вы слышали что-нибудь про плюющуюся кобру? Вот она с нескольких метров попадает своему врагу прямо в глаз. Иногда говорят, не в бровь, а в глаз попал. Но это еще не говорит о меткости, хорошей меткости. Плюющаяся кобра тоже попадает своим ядом не в бровь, а в глаз. Многим просто нравится написать наиболее точный портрет обсуждаемой личности. Кто лучше попадет в цель? Сплетнику очень бы хотелось быть снайпером в своих словесных выстрелах. Друзья, мы обязательно должны сказать и о наказании за сплетни. По радио было выступление проповедника, упрекавшего своих прихожан в том, что они грешат против Христа своими злыми речами. И он сказал такую фразу: «Я могу понять, почему голодный человек может украсть хлеб. Я могу понять мужа, сбежавшего из дома, потому что к нему приехала теща. Но я не понимаю, как христианин может так говорить. Будь я Господом, я послал бы вам рак горла». Конечно, вряд ли это входит в намерения Бога, но есть много способов, которыми Бог может остановить сплетника. Вот мы почему-то грубые грехи определяем как смертные. Если кто-то систематически ворует или пьянствует, мы понимаем, что это погибшее состояние, и такого отлучают. А вот речь, которая содержит зло, это вроде как не такой же страшный грех, неправильное понимание. Мы уже ранее читали 1 Коринфянам 6:10, где сказано: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Воры, конечно, нет. Лихаимцы пусть на земле остаются. Пьяницы, на ни за что. Хищники только в ад. Сплетники, ну, смотря сколько, о ком и до чего. Но они в одном реестре грехов, за которые не пустят в Царство Божие. Сплетни – это злая речь. Если сплетни сопровождают нас по жизни, то не стоит себя обманывать в отношении Царства Божьего. И в заключение, друзья, я должен привести методы борьбы с грехом сплетен. Как я понимаю этот вопрос, чтобы я мог порекомендовать лично себе 4 или даже 5 таких методов, которые бы я посоветовал, во-первых, себе, а во-вторых, вам. Первое. Запомните простое правило. Если вы ничего не скажете о ближнем, то вы точно ничего не потеряете. А вот если скажете, то рискуете потерять много доверия, уважения и даже потерять друзей. С точки зрения бизнеса, это проигрышная инвестиция. Зачем вкладывать туда, где прибыли точно не будет? А риск убытков, ну, весьма велик. Можете даже отнестись к сплетням просто по-деловому. Это невыгодно. Ваши потери превышают прибыль. Работа на минус. Тут все предельно просто. Если я слышу, что кто-то за моей спиной с легкостью высказывается обо мне, Я стараюсь не выяснять с ним отношения, а просто от него дистанцируюсь, даже если он очень хороший человек. Это, конечно, не лучшая, но обычная реакция у многих. Так стоит ли давать волю языку, когда за минутное удовольствие будешь потом прятать глаза годами? Второй совет. Начните молиться за того, о ком периодически хочется посудачить. Заметьте, мы никогда по-настоящему не молимся о тех, о ком сплетничаем. И никогда не сплетничаем о тех, за кого по-настоящему молимся. Хотите поговорить с кем-то об этом человеке? Прекрасно, поговорите о нем с Богом. Много хочется кому-то о нем сказать, замечательно, много говорите о нем с Богом. И в этом случае, скорее всего, вы станете свидетелями большого чуда. Вам не захочется мыть его кости, а сам он может оказаться очень даже неплохим парнем. Третий совет. Во Второзаконии, 13 главе, 12 и 14 тексты, говорится: «Если услышишь, то разыщи, исследуй и хорошо расспроси». И если это точная правда, что случилось, и так далее. Если в народе начинал распространяться слух, что люди в каком-нибудь городе Израиля оставили Бога и обратились к идолам, то прежде чем принимать меры по их наказанию, необходимо было провести тщательное расследование. Это по закону. А по благодати не обязательно. В таком случае это не благодать, а беззаконие. Христиане тоже должны отнестись ко всем слухам и сплетням с не меньшей осторожностью. Они должны все подвергать испытанию. Не слух ли это? Приступил ли я к розыскам? Исследовал ли я? Хорошо ли рассмотрел? Правда ли это? Насколько точна эта правда? Лука не был очевидцем описываемых им евангельских событий. Но он настолько хорошо все расспросил и тщательно исследовал, что написал богодухновенное Евангелие, которое оказало глобальное влияние на миллиарды людей. Бог употребил врача, кстати, с разборчивым почерком, для написания Евангелия. При этом он не был личным свидетелем событий. Как так? Да потому что этот человек тщательно все расследовал. Сколько он провел интервью, собеседований, сколько записей сделал. И все это нужно было вывести в одну историю без противоречий и искажений. И Бог употребил этого человека для высочайшей цели. Четвертый совет. Приучись говорить только правду. Кажется, Марк Твен однажды заметил: когда не знаешь, что сказать, говори правду. Это поразит врагов и друзей. Привычка говорить только правду и только правду убьет на корню привычку говорить непроверенные факты, в том числе и сплетни. И последний совет. Упражняй себя в том, что за спиной говорить доброе об отсутствующем. Христос сказал посланным ученикам Иоанна Крестителя речь, которая как бы обличает Иоанна в сомнениях. «Блажен, кто не соблазнится о мне». Но когда ученики Иоанна ушли, Христос сказал очень приятный отзыв об Иоанне. Даже дал величественную характеристику о нем, что он больше из пророков. Вот такой был разговор Христа за спиной. Давайте будем приучаться говорить хорошее за спинами других.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем наше совместное чтение Евангелия от Луки. Последняя глава, последний отрывок, который заканчивает это повествование, эту благую весть о Господе Иисусе Христе, о Его трудах, о Его страданиях, о Его смерти и о Его воскресении. Продолжением этого Евангелия является книга «Деяния апостолов». Я надеюсь, что мы с вами еще не раз будем встречаться вместе за чтением Священного Писания, а сейчас прочитаем с 36 стиха в 24 главе, где речь идет о встречах Иисуса Христа с учениками. Сперва об одной из первых таких встреч, а затем о других встречах, которые описаны в общих чертах. Продолжались эти встречи 40 дней, о чем мы знаем уже из «Деяний апостолов». Читаем с 36 стиха по 40. «Когда же они говорили об этом, Он Сам явился среди них и сказал им: „Мир вам“. В смятении и страхе они решили, что видят Духа, но Он сказал им: „Что вы так испугались? Почему допустили сомнения в сердце? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это на самом деле я. Прикоснитесь ко мне и посмотрите. Ведь у духа плоти и костей нет, а у меня, как видите, есть“. Сказав это, Он показал им свои руки и ноги». Остановимся здесь и поразмышляем. Тут Господь говорит: «Я не дух. У духа нет плоти и костей, а у меня, как видите, есть». Что это значит? Конечно, в данном случае слово «дух» означает «призрак», «привидение». Мы не будем сейчас говорить о том, действительно ли бывают призраки и привидения, и эти видения означают ли какую-то действительную реальность или это сатанинский обман. На этот счет на самом деле есть разные мнения, но ученики решили, что перед ними привидение. Они не могли поверить в то, что тот, кого они знали и любили, действительно воскрес. И это несмотря на то, что перед этим они говорили как раз об этом. Об этом, то есть о том, кто видел воскресшего Иисуса. Все-таки трудно было ученикам поверить, что это великое чудо победы над смертью произошло. Но дух привидения и дух, как тот, кто не связан с ограничениями, которым подчиняется материя, это разные слова, разные явления. Мы знаем о Боге, что Бог – это Дух. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих. В беседе с самарянкой Иисус сказал: «Бог – это Дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в Духе и истине». Иногда приходится сталкиваться с таким рассуждением: «Бог – это Дух, Дух плоти и костей не имеет, значит, Бог не имеет плоти и костей». В этом рассуждении есть одна ошибка. Дух, который привидение, да, он, по представлениям апостолов, не имел плоти и костей. И Господь Иисус, приспосабливаясь к этим их представлениям, говорит: да, если бы это было привидение, то никакой плоти, никаких костей здесь быть не может. Но Бог, который есть Дух, не связанный с ограничениями, которым подчиняется материя, Бог может однажды, и однажды это произошло, обрести, принять человеческое тело. Собственно, об этом и сказано в первой главе Евангелия от Иоанна. Бог – Слово, которое было с Богом и которое было Бог. Однажды это Слово стало человеком, и Он жил среди нас. Так сказано о Христе в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 14 стихом. Поэтому Бог как Дух бесплотен, но Бог Слово однажды принял на Себя человеческое тело, Слово стало человеком, буквально Слово стало плотью. И этот человек, Иисус Христос, жил среди нас и умер как человек, и воскрес, и имеет новое тело, подобное тому телу, которое будет и у нас, когда мы умрем и в пришествие Господа воскреснем. Поэтому вот это важно иметь в виду, чтобы не было здесь таких богословских недоумений. Да, Дух, который привидение, плоти и костей не имеет. А Дух, который есть Бог, будучи всемогущим Богом, мог однажды уничижить себя, принять образ раба, как сказано в одном из посланий апостола Павла, и стать человеком, подобным нам, во всем, кроме греха. И удивительно, что воскресший Иисус Христос также человек и остается человеком и поныне. Даже будучи вознесенным, пребывая по правую руку Отца Небесного, Иисус Христос остается человеком, подобным нам, правда, не такими, какие мы есть, а такие, какими мы станем однажды, когда во всем уподобимся Ему. Продолжим чтение 41 стиха. «Они удивлялись, и от радости никак не могли поверить этому. Тогда он сказал им, есть ли у вас здесь какая-нибудь пища? Они подали ему кусок печеной рыбы. Он взял его и съел у них на глазах». Здесь остановимся и задумаемся. Это еще одно подтверждение телесности воскресшего Иисуса Христа. Воскресший Иисус – это не галлюцинация и не привидение. И надо сказать, что для апостолов это свидетельство было очень важно. И не случайно апостол Петр вспоминает об этом спустя некоторое время, когда свидетельствует о воскресении в доме римского сотника Корнилия, о чем написано в книге «Деяния апостолов», 10 глава, 41-42 стихи. Прочитаем. Апостол Петр говорит об Иисусе. «Но Бог воскресил его на третий день и дал возможность людям увидеть его, не всему народу, а лишь тем свидетелям, которых Бог заранее избрал, нам, кто ел и пил с ним по воскресении его из мертвых». Обратите внимание на эти слова «ел и пил», чтобы окончательно могли убедиться, даже особо избранные свидетели, которых Бог заранее избрал, то есть апостолы, надо было, чтобы Христос ел и пил с ними, и чтобы они видели, что пища исчезает, как и должно быть. Значит, это не привидение, значит, это человек. Человек – Христос Иисус. И еще обратим внимание на то, что от радости апостолы не могли поверить. Казалось бы, если не верили, то чему здесь радоваться? А если радуются, то значит поверили. Но, очевидно, здесь речь идет о том, что иногда из-за сильных переживаний человек не может вообще разумно рассуждать. Наверное, и у апостолов радость и страх одновременно присутствовали в душах, что привело их в сильное смятение. И нужно было, чтобы они успокоились, для этого Христос и решил доказать им реальность своего присутствия в теле. И вот таким образом апостолы могли, наконец, твердо убедиться, уверовать в смысле твердой, спокойной убежденности. Да, Спаситель теперь с нами. И тут еще одну важную вещь стоит подчеркнуть. Воскресшее тело Иисуса Христа отличается действительно от тела невоскресшего. И мы, когда уподобимся Ему, обретем новые тела, которые уже не будут подвержены смерти. Тело Иисуса Христа, будучи телом, смерти уже не подвержено, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе. И мы давайте прочитаем этот стих о том, что победа Иисуса Христа над смертью окончательная. И воскресение Иисуса Христа отличается от всех других случаев воскресения из мертвых, когда воскресшие имели снова то же тело, подверженное старению и смерти, как, например, воскресение Лазаря. Итак, прочитаем в послании к римлянам 6 главу, 9 стих. «Ведь мы знаем, Христос, воскрешенный из мертвых, уже не умрет. Смерть больше не властна над ним, ибо смерть, которой он умер, явилась последней платой греху, а жизнь, которой он живет, это жизнь для Бога». Конечно, это великая радость для нас, то, что Христос умер и воскрес, и более не умирает. Однажды и мы, те, кто не доживет до пришествия Христова, умрем, но воскреснем, те, кто верует в Него, чтобы больше уже не умирать, потому что смерть побеждена. Теперь прочитаем с 44 по 46 стихи. «И сказал им, вот то, что я говорил вам, еще будучи с вами, должно исполниться все, что написано обо мне в законе Моисея, в псалмах и у пророков. И он помог им понять Писание. Так написано, — сказал он им, — Мессия должен перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых». Остановимся здесь и поразмышляем. Итак, после того, как апостолы успокоились и утвердились в вере, начались библейские уроки. Закон Моисея, пророки и псалмы – это Ветхий Завет в целом. На эти три части делилось Священное Писание, известное к тому времени, которое сейчас мы называем Ветхим Заветом. Закон Моисея – это первые пять книг Библии, пророки и псалмы. На эти две части делились остальные книги, известные нам теперь как Ветхий Завет. Мы знаем, что эти беседы продолжались не один вечер, а целых 40 дней. И это понятно, потому что довольно большой объем изучения. Такое уточнение сроков мы находим в начале книги «Деяния апостолов». Там Лука просто говорит, что Иисус говорил с апостолами о Царстве Божьем. И давайте прочитаем эти первые три стиха в следующей книге евангелиста Луки, книги «Деяний». «В первом моем повествовании я поведал тебе, Феофил, обо всем, что совершал Иисус, и чему учил он с самого начала, вплоть до дня его вознесения, когда избранные им апостолы через Святого Духа получили от него последние повеления. После крестных мук своих Иисус предстал пред ними живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божием. Итак, мы видим, что в Деяниях евангелист Лука приводит срок этих бесед – 40 дней, ну а тему, наоборот, передает очень кратко – о Царстве Божием. Здесь же более подробно сказано как раз о том, о чем говорил Иисус. И ясно, что это не могло продолжаться один только вечер. Здесь вкратце описаны темы их бесед в течение 40 дней. Во-первых, он говорил о себе, о том, что, как и было предсказано, он должен был перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых. И далее мы читаем следующее наставление, 47 по 49 стихи прочитаем. «И во имя Его покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Вы свидетели всему этому, и я пошлю вам обещанное Отцом Моим. Вы же оставайтесь в городе, пока не облечетесь силой свыше». Если первая часть беседы Иисуса о прошлом и о тех писаниях, которые уже исполнились, то дальше речь идет о будущем, о том, что покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима, где и начнется всемирная проповедь Евангелия. Эта проповедь началась, она пока еще не закончена, а когда она будет закончена, ничто не воспрепятствует второму пришествию Иисуса Христа, потому что Господь Иисус Христос сам положил такое ограничение, что прежде должно быть проповедано Евангелие по всей земле во свидетельство всем народам, прежде чем придет конец. И, конечно, такое пророчество, что Евангелие будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам, могло показаться тогда невероятным, с учетом того, что всех тех, кому являлся Господь, было всего-то несколько сот человек. Как они смогут пойти по всей земле? Как они смогут научить все народы? Конечно, это возможно лишь благодаря тому, что будет умножаться число учеников, и в конце концов это движение Духа Святого, движение благовестия охватит весь мир. Сегодня мы видим, что это действительно так, потому что во всех странах мира есть ученики Иисуса Христа, есть христиане, где-то в тайне, потому что там они гонимы и преследуемы, где-то явно, но буквально во всех странах мира. Быть может, еще не во всех народах, потому что народов больше, чем стран. Страна – это явление политическое, а народ – это может быть и племя, может быть, очень небольшой народ. Но мы уже ясно видим, что день этот близок, когда среди каждого народа будет проповедано Евангелие, благая весть. Также Господь предсказал, что обещанное Отцом, то есть сошествие Духа Святого, случится в ближайшие дни после его вознесения, и апостолы должны в Иерусалиме дожидаться этого события. Подробно об этом событии и о том, что последовало за ними, повествует книга «Деяния апостолов». Мы прочитаем теперь последние стихи Евангелия от Луки. «Иисус вывел учеников из города, к окрестностям Вифании, где, подняв руки свои, благословил их, и при этом стал удаляться от них и возноситься на небо. Они, поклонившись ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и постоянно пребывали в храме, прославляя Бога». Дальше было сошествие Духа Святого, проповедь Евангелия и все те события, которые описаны подробно в книге «Деяния апостолов». Мне же остается пожелать вам, дорогие друзья, чтобы и вы постоянно пребывали в присутствии Божьем, постоянно молились, за все благодарили и всегда радовались. Это и заповедь в одном из посланий апостола Павла, это и возможность, которую дает нам Господь Иисус Христос Духом Своим Святым. Да поможет Господь вам всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, и да благословит Господь всех вас, дорогие друзья.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Привет всем мальчикам и девочкам.
4: И от меня привет всем нашим радиослушателям.
3: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Сказать по правде, мне самому не терпится узнать, какую историю тетушка Кэрол расскажет нам сегодня.
4: Целых две истории, дядюшка Дэн. Но сначала ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Какое животное считается лучшим другом человека?
3: О, ну это просто. Я уверен, что все мальчики и девочки скажут тебе сразу, что лучший друг человека – это собака.
4: Я тоже уверена, дядюшка Дэн, что все наши слушатели сразу угадали. И знаешь, много самых невероятных историй рассказывают о верности собак, об их преданности своим хозяевам.
3: Да, это правда, тетушка Кэрол.
4: Как ты уже, наверное, догадался, мои оба сегодняшних рассказа про собак. У собаки в моей первом рассказе не было даже имени. Никто не знал, откуда она взялась и куда девалась. Но давай лучше начнем с самого начала. Мой первый рассказ называется «Свирепый охранник». Джон и Сэра горели жгучим желанием рассказать людям о Боге и о его горячей любви ко всем людям. Поэтому они стали миссионерами в Африке. Их дом находился не в очень хорошем месте. Улицы были плохо освещены, и ночью там было довольно небезопасно. В этом районе было много краж со взломом, при этом жители часто получали телесные повреждения. Но Сэра и Джон верили, что Господь Бог защитит их.
5: Сэра, я должен буду уехать на несколько дней. Мне предстоит важная поездка. Я бы взял тебя с собой, если бы это не было такой трудной, почти невозможной поездкой. Хотя, с другой стороны, мне не очень-то по душе оставлять тебя одну дома.
6: Не беспокойся, Джон. Господь Бог позаботится обо мне. Мы его работники. Мы должны доверять ему. Наша жизнь в его руках.
4: Наступил час отъезда. Джон открыл входную дверь и, выставив свой багаж на веранду, повернулся к Сэре.
5: Послушай меня внимательно, сэр. Закрывай дверь на ночь на запор.
6: Лучше.
5: И окна тоже. И не выходи из дому после заката солнца, обещаешь?
6: Ну, ни о чем не волнуйся. Со мной все будет в порядке. Ты лучше смотри сам, будь осторожна. Не забывай про завтрак.
4: И вдруг сквозь открытую дверь вошел огромный незнакомый пес. Прошел мимо них прямо в комнату и лег под столом.
5: Нет, ты взгляни. Что это такое? Откуда взялась эта собака?
6: Не знаю.
5: Ну, давай, давай. Эй, пошел отсюда вон. Эта собака даже не шевельнется. Она не собирается отсюда уходить.
6: Джон, дорогой, ты опоздаешь на поезд. Да. Не беспокойся об этой собаке.
5: Да пусть опоздаю. Не могу же я оставить тебя дома одну с этим зверем.
6: Джон, у нас на ферме всегда были собаки. Я к ним привыкла. Но я его выведу отсюда после того, как ты уедешь. Не беспокойся об этом. Ты поторопись, Джон.
5: Ну, это довольно странно. Я такого никогда раньше не видал. Но ты, пожалуй, права. Если я не двинусь в путь сейчас же, то наверняка опоздаю на поезд. Береги себя, дорогая. Я скоро вернусь.
6: Угу.
5: Думаю, что в пятницу, в полдень, если будет все в порядке.
6: До свидания, мой родной. Вот что, песик. Джон ушел, и тебе тоже пора двигаться. Ну-ка, давай, шевелись. Ну, шевелись же, ну. Давай, ну давай, двигай. Ну и что? Ты очень упрямое существо. же делать? Я не могу оставить дверь открытой. Кроме того, у меня много дел. Слушай, может, ты решишь уйти немного позже? Ага. Дай мне только знать. Хорошо?
4: Пришло время ложиться спать, но собака по-прежнему не собиралась уходить.
6: Ну что ж, делать нечего. Мне, видимо, придется оставить тебя здесь на ночь.
4: Огромный пес устроился на коврике рядом с Сериной кроватью и так проспал всю ночь. А утром он встал и ушел сам, без принуждения. Сера весь день была очень занята и совсем забыла про своего странного гостя. И вот, около 5 часов вечера...
6: Ну вот опять. Никогда я не ожидала увидеть тебя опять. Так значит, ты вернулся назад, чтобы меня охранять? Ну хорошо. Хорошо. Мы, наверное, не можем изменить твоего характера. Но что мы можем сделать для моего свирепого охранника? Ага, я знаю, что мы можем. Дать ему поужинать что-нибудь. А? Окей. Сиди себе спокойненько под столом. Я быстренько сделаю что-нибудь поесть.
4: Огромный злой пес, казалось, был благодарен Сере за еду и воду. Он затем лениво растянулся под столом и малость прикорнул. Когда пришло время идти спать, он снова последовал за Серой в спальню и лег там на коврике рядом с ее кроватью. И как в прошлый раз, он ушел, едва наступило утро. И снова в 5 часов вечера...
6: Снова здесь. Мой свирепый охранник пришел опять. Ну, здорово, песик. Молодец. Ну так. Ровно в 5 часов. У тебя что, часы внутри, а? Вот видишь, я даже не имею ничего против твоего постоянного рычания. Я очень рада, что ты здесь. Хороший зверь. Откуда ты взялся? А кому ты принадлежишь? Слушай, а кто приводит тебя сюда каждый день ровно в 5 часов?
4: Прошло воскресенье, затем понедельник, вторник, среда и четверг. Остался всего лишь один день до возвращения Джона. Пришло время идти спать, и снова собака устроилась на коврике рядом с кроватью. Они оба спокойно спали, как вдруг...
6: Тихо, Барбос. Уже поздно.
7: Сейчас только попробуй. Мужика дома нет, а денег полно.
6: Что такое? Мужские голоса. Похоже, что они пьяные. Ой, прямо у самого окна в спальню. А закрыла ли я его? Да, я закрыла на задвижку. И окна двери перед тем, как идти спать. Ой, они пытаются силой взломать окно. Что мне делать, Господи Боже мой, помоги мне!
7: Видишь, я все говорил, мы запросто залезем.
8: Хорошо. Пойди посмотри, есть ли у них деньжат. Я хочу еще пропустить рюмашечку. Что там у тебя?
7: Собака.
8: Что?
7: Огромная собака бросается на меня. Берегись, я уматываюсь отсюда. пошла. Пошла вон. Эта собака сожрет меня живьем.
4: Двое пьяных быстренько дали драпака. Сэрин, свирепый охранник, перепугал их насмерть.
6: Молодец, песик. Молодец, Барбос. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты послал мне моего свирепого охранника именно тогда, когда он мне был больше всего нужен.
4: На следующий день, около полудня, Джон вернулся домой. Сэра радостно встретила своего мужа и довольно нетерпеливо слушала его отчет о том, как прошла у него неделя.
5: Ты знаешь, моя поездка была настоящим благословением. Я многое успел, это... Сэра, сэра, да ты, похоже, меня не слушаешь. У меня такое чувство, что ты вот-вот лопнешь, если я не дам тебе высказаться.
6: Очень может быть. Ах, Джон, ты помнишь этого огромного пса, который ворвался к нам в дом как раз в тот момент, когда ты уезжал в прошлое воскресенье?
5: Очень хорошо помню. Я всю эту неделю только и думал, как тебе удалось от него избавиться. Скажи, было трудно его прогнать?
6: Я не смогла его тогда выгнать. Он просто ни за что не хотел уходить.
5: Так.
6: А ночью он пошел за мной в спальню и устроился спать на коврике рядом с моей кроватью.
5: Что?
6: И так он проспал прекраснейшим образом всю ночь. А утром взял и ушел.
5: Да ничего себе!
6: Но ты слушай дальше. Он приходил каждый день, всегда около 5 часов вечера.
5: Сэр, это просто невероятно.
6: А в четверг ночью двое пьяных сломали окно в спальне и залезли в дом.
5: Что?
6: Ты не можешь себе представить, Джон, как я перепугалась. Но мой свирепый охранник напал на них, и они бежали без задних ног.
5: Сэр, Господь Бог послал нам этого пса.
6: О да, Джон.
5: Я в этом абсолютно уверен. Ты говоришь, он приходит сюда около 5?
6: Да, около 5. Ты сам увидишь. Потерпи, Джон, и увидишь.
4: Но Сэрин, свирепый охранник, в тот день не пришел. И с тех пор ни разу больше не появлялся. Никто из соседей его тоже не видел. Это так и осталось неразрешенной загадкой. Но Джон и Сэра твердо верили, что свирепый охранник был послан им Господом Богом.
3: А теперь, тетушка Кэрол, я уверен, что мальчикам и девочкам вместе с другими нашими слушателями не терпится услышать твою вторую историю. В двух словах, о чем она?
4: Хорошо, дядюшка Дэн, в двух словах. Если моя первая история была об огромной собаке, жившей в Африке, моя вторая – о маленькой собачке, жившей в Шотландии. Я назвала мой второй рассказ «Бобик, собачка с кладбища францисканского монастыря». Более 100 лет тому назад в некотором шотландском городке жил старик по имени Старина Джок, продававший всякие мелочи на рынке неподалеку от церковной площади. Каждый день большая пушка на крепостной стене замка отмечала выстрелом полуденный час. И каждый день Старина Джок отправлялся к местечку, именуемом «Трактир Трейлс», чтобы перекусить. Его всегда сопровождал Бобби, маленький шотландский терьер, чей обед состоял из булочки да косточки.
9: Добрый день, старина Джак. Что прикажешь подать?
10: Да уж, как обычно, Кэти Трейлс. И не забудь для моего Бобика его булочку да косточку.
9: Конечно, несу, конечно, старина Джак.
4: Это была всем знакомая картина. Старик, идущий со своей маленькой собачкой через деревню, по пустырю, через церковный двор. Жители деревни часто говорили:
11: «Вон идет старина Джак со своей собачкой, а?»
6: Славная у него эта собачонка.
4: Старина Джак был очень старым и вскоре умер. Его похоронили во дворе церкви францисканского монастыря. Друзья и соседи пришли на его похороны, чтобы отдать ему последнюю дань. Бобик тоже пришел, но никто не обратил на него никакого внимания. И вот 3 дня спустя в трактире Трейлс...
6: Это ведь так печально, Мэг, правда?
12: Что печально, Кэти, любовь моя?
6: Уже почти полдень. Только вот наш старый друг, старина Джак, не придет к нам на обед, как обычно. Никогда уже не придет.
12: Да, что ж, это печально. Но ведь мы все стареем, мы все когда-то умрем. Старина Джак прожил долгую жизнь. Да, старина Джак и его собачонка. Ах, да, это его собачонка. Как ты думаешь, что с ней стало? Никогда даже в голову не приходило.
6: Ах, это его собачонка. Я не видела ее с тех пор, как умер старина Джак. Мне самой интересно, что с ней стало.
12: Ну вот и полдень. Да, ты права, да. Все теперь будет по-иному без старины Джака и его...
6: Послушай, похоже, что... Конечно. Нет, Мэг, ты только посмотри. Ах, мой бедненький. Эй, Мэг, взгляни. Эта собачонка совсем... Боже мой, совсем истощала от голода. Должно быть, ничего не ела с тех пор, как умер старина Джак. Ужасно.
12: Ага. Где ты пропадал, песик? Ну, вот, на. Вот тебе твоя булочка да косточки. Как в прежние времена.
6: Несчастная, одинокая собачка.
4: Собачка схватила зубами свою булочку да косточку, выбежала через открытую дверь и исчезла из виду. А на следующий день, опять в полдень...
12: Кэти, Кэти, девочка моя, похоже, что Бобик снова у дверей.
6: Правда? Я пущу его. Дай ему булочку и косточку. Хороший Бобик. Вот, входи, входи. Хорошая собачка. Хорошая.
12: Молодец, Бобик. Молодец, ты пришел в самое время, минуту в минуту. Вот на, вот твой обед.
6: Схватил свою еду и побежал опять вниз по улице. Интересно знать, Мэг, куда он несет свою булочку и косточку?
12: Да, да, мне тоже любопытно. Он не ест здесь, как раньше. Интересно, а может он... Я пойду за ним, посмотрю, куда он идет.
6: Мэг вернулся. Недолго же ты. Скажи, а куда эта собачонка ходит?
12: Да, это довольно печально. Знаешь, куда эта милая собачонка ходит?
6: Куда?
12: На могилу своего хозяина. Представляешь? Съев свою булочку, она лежит там в тишине и сторожит.
6: Бедная собачка. Какая преданная.
4: Быстро разнеслась вокруг молва, и вскоре вся деревня знала о преданности маленькой собачки, которая оставляла могилу своего хозяина только в полдень. Все беспокоились за нее, так как приближалась зима.
6: Доброе утро, Сет. Как там Мэгги и малыши?
13: Замечательно. Просто замечательно. Младшенький вчера начал ходить.
6: О, как чудно. Это такие драгоценные мгновения.
13: Слушай, Кэти, моя Мэгги мне рассказывала про собачонку старины Джака.
6: Да.
13: Мне кажется, там ей не место. Я хотел спросить, что ты думаешь насчет того, если мы возьмем ее к себе? Дети будут рады иметь собаку.
6: Сет, прекрасная идея. В самом деле, ну почему бы тебе не взять ее к себе домой?
4: И вот этот добросердечный человек пошел на кладбище, взял собачку на руки и отнес к себе домой. Бобик всю дорогу выражал свое недовольство, а ночью скулил и выл. Утром же, когда кто-то из детей открыл дверь, Бобик выскочил наружу и стремглав помчался вниз по улице.
13: Вот он. Побежал обратно на кладбище францисканского монастыря.
6: Ничего из этого не выйдет, Сет. Эта собачка привязана к одному человеку. Она никогда не покинет могилы старины Джака. Она никого ни за что не признает.
13: Похоже, что ты права, Мэгги. Это бесполезно. Она у нас никогда не приживется. Она скучает по старине Джаку. Это точно.
4: И хотя собак не пускали на кладбище, старик-сторож был слишком мягкосердечным, чтобы прогнать Бобика, так что Бобик там оставался день и ночь, охраняя могилу своего хозяина.
14: Собачка, вот ты где. Меня интересовало, куда ты деваешься во время грозы, такой, как сегодня. Ух, да, немного укрытия от этого камня. Ветер уж очень сильный. Бедный Бобик, промок до костей. Пойдем со мной в мою каморку. Давай. Пошли. Думаю, что тебя бесполезно упрашивать. Ты кладбище ни за что не покинешь, да? А? Да. Надо что-нибудь придумать для тебя.
4: И тогда он соорудил небольшую конуру для Бобика прямо рядом с могилой старины Джока. Теперь у Бобика был кров, защищавший его от непогоды. Приблизительно в то же время был принят закон, согласно которому все собаки должны были быть зарегистрированы и носить ошейник. Но Бобик ничего не понимал в законах, и у него не было хозяина, который зарегистрировал бы его и купил бы ему ошейник.
15: Смотри! Бобик! Они взяли Бобика!
6: Они потащили Бобика в суд!
15: Потащили Бобика в суд, и все только из-за того, что он не зарегистрирован.
6: Да, он не зарегистрирован, у него нет ошейника. Его хозяин ведь умер.
15: Потащили Бобика в суд! Это невозможно! Мы не позволим так обращаться с нашим Бобиком!
4: Зал заседания суда был набит битком. Судья уже занял свое место, когда принесли в зал суда Бобика.
16: Тишина в зале.
17: Прошу тишины в зале заседания суда. Насколько я понимаю, вы все пришли сюда, потому что вы обеспокоены судьбой Бобика. Собачки старины Джока. Или, как ее теперь зовут, Бобик с кладбища францисканского монастыря. Эта маленькая собачонка стала широко известна благодаря своей легендарной преданности усопшему хозяину. Однако, как вы все прекрасно знаете, согласно закону, все собаки в Шотландии должны быть зарегистрированы и носить ошейник. И Бобик не является исключением. Прошу тишины. У меня тут есть письмо от мэра города Эдинбург. Я не буду зачитывать всего письма целиком. Одного параграфа вполне хватит в данном случае. В нем сказано следующее. Я почту за честь, если вы позволите мне зарегистрировать Бобика с кладбища францисканского монастыря и приобрести для него ошейник. Я буду рад возобновлять регистрацию ежегодно в течение всей жизни Бобика до самой его смерти. Его верностью и преданностью восторгаются все в Шотландии. Подписано мэр города Эдинбург, и к этому письму приложена плата за регистрацию на один год.
4: Так что Бобик вернулся к могиле, чтобы охранять своего хозяина, и за исключением ежедневной прогулки в таверну Трейлс за своей булочкой да косточкой, оставался там до конца своей жизни. Он был похоронен на том же кладбище, где его хозяин. Итак, 14 лет. Бобик стоял на страже день и ночь, летом и зимой. Вот что преданная собака может сделать из любви к своему хозяину. Его преданность может всем нам служить примером того, как мы должны хранить и наши обеты, данные друг другу, и данные нашему небесному Отцу. Преданность Бобика напоминает мне слова апостола Иоанна –

0: воспоминания об Иисусе вчера и сегодня и вовеки тот же.
1: Я хотел бы прочитать следующий стих из второго послания к Тимофею, глава 4, стих 18. «И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. И это воистину так. В то же время не обещает он безбедной жизни и роскоши. Вспомните жизнь апостолов, особенно Павла, которому пришлось преодолеть множество невзгод, чтобы донести Евангелие до жителей отдаленных уголков земли. Ничто не могло помешать ему исполнить свою священную миссию – рассказать людям о Христе. Он также был примером преданности. В 5 главе Евангелия от Матфея говорится, что гонимым во имя Христа воздастся 100-крат на небесах.
0: Похоже, что нам придется закончить этот разговор в следующий раз, дядюшка Дэн.
1: Окей, нам пора покидать эфир.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: Добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сегодня мы с Алексеем Васильевичем поговорим о таком страшном слове «кредит». Вы как относитесь к кредитам?
1: Я отношусь к кредитам абсолютно негативно. То есть с точки зрения моего отношения к тому, чтобы брать в долг или брать кредит, я отношусь отрицательно и убежден по жизни, что кредитами нужно пользоваться в исключительных случаях, и то, когда этот исключительный случай предполагает в обычной, в здравой ситуации, в спокойной, что вы в состоянии отдавать. Никогда нельзя брать кредиты, если у вас нет гарантии, что вы будете стабильно возвращать долг. Но даже не в этом суть. Суть в самой проблеме, в самом предмете. Кредит никогда не дают во благо кредитополучателю. Кредит фактически всегда благо кредитодателя. Он дает тебе 100 рублей, возвращаешь ты 110. Это в нормальной ситуации. В нашей ситуации нынешней, в нашей стране, я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что он доволен, что взял кредит. Он вынужден был взять или вынужден выплачивать, потому что кредитная ставка в нашей стране у банков настолько высока, что человек непомерный на самом деле берет на себя обязательства. Я буквально 2 дня назад разговаривал с человеком, который тоже хотел взять кредит под строительство своего дома и своим детям. И когда он говорит, я познакомился с политикой кредитной, я понял, что это не просто воровство, это чистейшей воды узаконенный грабеж. Потому что берешь 5 миллионов, а через 25 лет отдаешь 20 миллионов рублей. Представляете, да, какие? Это никакая инфляция не съест такую сумму денег. Потому что у нас очень мало, обычно у нашего населения очень низкая образованность в этом вопросе, в экономических вопросах вообще, и в том числе в кредитах, делах. И часто нам, грубо говоря, даже подсовывают такие условия кабальные. А наш простой человек не привык читать все, ему лень читать все до строчки. Он читает, в общем, куда ему пальцем покажут. Вот здесь, видите, благо для вас, вот здесь классно для вас, здесь все хорошо. Главное, чтобы вы подписали. Поэтому, если вы вынуждены, объективно вынуждены брать кредит, тогда нужно очень внимательно прочитать. А еще лучше взять человека, который хоть немного соображает в этих делах, чтобы вы не оказались заложником собственного вот этого решения взять кредит. Что такое кредит? Зачем его брать? На самом деле, брать кредиты под какую-то чепуху бытовую я бы вообще не рекомендовал. То есть, если у вас есть деньги купить что-то, покупайте. Если нет, зарабатывайте. От того, что вы сегодня или завтра приобретете телевизор или холодильник, ничего в жизни не поменяется. А вот когда вы возьмете кредиты, вдруг обнаружите, что вы за эти деньги могли 2 холодильника купить только через год, тогда вы поймете, насколько это печально может закончиться для вас в жизни. Не говоря уже о случаях, которых огромное количество только в нашей стране, когда люди теряют квартиры, машины, потому что однажды подписав свое согласие получить там радужные 100 тысяч рублей, или 500 000, которые превращаются в ужасную сумму. Немного вы ошиблись с возвратом кредита по датам, немного задержались еще с чем-то, будут расти пени, будут расти штрафы, и ваша сумма будет обрастать непомерным количеством долгов. Поэтому лучше жить по средствам, которые у вас есть. Есть у тебя 50 тысяч рублей зарплата в месяц на семью, вот на них и живи. Удивительно, Христос сказал, что со Слова Божия, вернее, говорит апостол Павел, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Он говорит, я благодушествую, и когда у меня все есть, и когда у меня мало что есть. То есть состояние удовлетворения вот этого, состояние благодарного сердца Богу за то, что ты сегодня имеешь, это очень важная составляющая зрелого верующего. Человек незрелый, он всегда хочет того, что есть у соседа, у соседки, у коллеги по работе. То есть, не соизмеряя свои возможности со своими желаниями, человек попадает в ловушки. Мне регулярно на карту банковскую, куда я получаю зарплату, присылается Сбербанк по своей щедрости. Дорогой Алексей Васильевич, вы настолько уже постоянно клиент, мы настолько вам доверяем, что можем вам дать кредит в один день, приходите, 500 тысяч рублей, всего лишь под 17% годовых. Я никогда не читаю, это я просто знаю уже, поскольку это много раз, я всегда их просто удаляю и все, все эти сообщения. Потому что у меня сначала есть в голове установка не занимать и никогда не брать кредит. Я могу понять человека, у которого бизнес серьезный, и ему не хватает денег для развития бизнеса. Сейчас мы не обсуждаем детали, просто в принципе говоря. Он понимает, что у него бизнес стабильно работает, у него стабильный доход, и что в течение там, года или трех лет ему выгоднее взять сегодня там, 5 миллионов рублей и отдать через 5 лет 12, но ему это все равно выгоднее, потому что он уже сегодня начнет развивать и расширять свои возможности. Это я могу понять. Абсолютно не понимаю, зачем люди берут кредиты, чтобы покупать машину в долг, которую после взятия кредита завтра могут разбить.
0: Или украсть.
1: Или ее украдут, ну и так далее. То есть это то, что подвержено постоянному риску. Я могу понять в какой-то мере, человек взял в кредит какой-то там на кровлю своего дома, чтобы покрыть дом, чтобы можно начать жить, потому что без кровли жить нельзя. Тоже я могу понять. И то я бы делал по-другому. Я бы делал таким образом. Я бы строил поэтапно. Накопил на фундамент, смонтируй фундамент. Накопил на кладку, положи кладку, кирпичный там или деревянный брус. Накрыл, накопил, делай следующий этап. Лучше строить на 3-5 лет дольше, но без кредитов.
0: Но в Москве, к примеру, или в другом большом городе, строить сложно. И чаще всего речь идет о покупке квартиры. Цены такие, что большинство даже подойти к этой сумме не может. И человек вынужден брать ипотечный кредит. Как быть в этой ситуации?
1: Я не специалист в экономике. Я не сказал, что кредиты – это вообще табу и никогда нельзя пользоваться. Я сказал о том, что мы должны, как в Библии написано, прежде чем начать строить, посчитать. Прежде чем идти на войну, посчитать, сможешь ли ты одолеть. Как раз очень мудрая божественная истина. Прежде чем ввязываться во что-то, как минимум, не учитывая даже скрытых от нас будущего времени и обстоятельств и всего прочего, здоровья, что будет с ним через 5 там, или через 20 лет, просто возьми и разумно посчитай. У нас, к сожалению, даже и ипотечный кредит имеет очень высокую ставку. К сожалению, даже такой. Поэтому на самом деле есть страны, где ипотечный кредит, то есть кредиты для строительства дома, там, для обучения настолько минимальны, что это разумно, и это действительно имеет смысл этим пользоваться. Хотя, вот, допустим, я знаю, что многие христиане в Америке, наши русские, понастроили себе домов огромных, взяв деньги в кредит. Там все жестко, там государственная система работает. Если ты задолжал банку или произошло какое-то там явление, пусть даже и форс-мажорное какое-то обстоятельство, банк не будет церемониться. У тебя заберут и дом, и ты еще будешь должен за то, что ты не выплатил. Поэтому очень много людей оказались на улице реально. Поэтому нужно посчитать свои возможности. Простая математика должна быть. Я про глупости, которые часто делают люди, христиане. Я много раз сталкиваюсь, когда подходят в церквах при посещении и говорят, вот я должен там 2 миллиона. Спрашиваю, как они образовались. Ну вот я взял себе на машину, это было всего 500 тысяч. Но я с работы уволился. Он уволился с работы, потому что, видите ли, она ему не понравилась. Думаю, что он завтра устроится на лучшее. Устроиться он уже полгода не может. До этого время наросло и так далее. То есть, если у вас стабильный заработок, и если у вас там совокупный, скажем, доход семьи превышает сумму выплат ежемесячных в 3 раза, можно взять кредит, допустим, да? И то, имея в виду, что мы молимся, что Бог помилует нас от разных катаклизмов природных, Он даст нам здоровье. Потому что очень много примеров, когда человек просто заболел. Банку неинтересно, заболел ты или нет. Выплачивай и выплачивай. Мой отец учил никогда не брать долг и не брать взаймы. Ни у кого давать всем людям в долг, но никогда не брать. Я в своей жизни однажды взял кредит, и то это фактически был не кредит, а беспроцентный заем. Это когда я покупал автомобиль, мне не хватало определенной суммы. Целый год я находился в кабале. Ну, понятно, я не предприниматель, у меня фиксированная зарплата, не самая большая. Мы посчитали с женой, что да, мы сможем. И вот целый год мы находились сами в форс-мажоре, который создали себе сами. То есть, по сути, я мог бы купить машину чуть проще и ездить на ней спокойно. Хотя и это не была такая какая-то особенная машина. Но суть не в машине, а в подходе. И с тех пор, а это уже было, наверное, лет 7 назад, с тех пор я зарекся. Положил себе в сердце. Никогда не брать кредиты. Вот у тебя есть столько, вот на это и располагай.
0: Но все-таки, возвращаясь к ипотеке, это большая ответственность, и человек не знает, что будет завтра. Но жить где-то надо.
1: Нет, я согласен, я же не спорю против этого. Я сказал, что про подход разумный. Нельзя просто, закрыв глаза, кидаться в ипотечный кредит, и а вот
0: само
1: все
0: собой,
1: пройдет.
0: Само собой. Но все-таки вот принципиально-то человек вот попадает в эту ситуацию?
1: Попадает. Поэтому я сказал, христиане должны молиться. Если они женаты и замужние, значит, нужно вместе молиться, получить внутреннее утверждение от Бога, что это их путь, и двигаться. Я не всегда говорю, иногда я прямо говорю, что попытайтесь взять ипотечный кредит, пока вы молоды, вы можете работать, у вас есть сила, и Бог вас может благословить, если вы будете молиться. Я не говорю, что такой вариант невозможен. Наоборот, нужно прикинуть, сколько вы выплатите за 20 лет за съемную квартиру, и вы ту же сумму выплатите и будете в своем жилье. Это, понятно, разные вещи. Я, наоборот, рекомендую в этом случае решать вопрос более радикально, чем просто ничего не делать и платить там по 50 тысяч в месяц за квартиру. Ну, мне, может быть, несколько сложнее говорить, потому что я человек, я практик. Я бы не стал долго жить на съемной квартире и не стал бы брать кредит. Я бы построил себе дом.
0: Но уже где-то в Подмосковье.
1: Это вопрос следующий, потому что это вопрос уже начинается. А я хочу на Красной площади. Да, у меня таких денег нет, но я буду мечтать и буду к этому стремиться. Мы говорим о том, что надо жить. Мы решаем вопрос комфортного проживания для себя и семьи, или решаем вопрос, где именно. У нас в Москве есть жилье, где квадратный метр стоит 2 килограмма золота. Ну, пожалуйста, можно и туда поехать, купить там себе жилье. И всю свою жизнь быть должником и умереть должником. Если, конечно, у вас миллиарды не капают, если у вас зарплата не как у наших министров по 5 миллионов в день, у некоторых, тогда, значит, вам стоит отказаться от этого. Поэтому я говорю так сразу. Ты сам себе ответь на вопрос. Тебе нужно жилье или ты хочешь жилье в определенном месте? Вот эта самая позиция, определенное место, оно и стоит денег. А тебе ответь на вопрос. Оно тебе надо? Люди обеспеченные давно уже, кто могут, уезжают из Москвы. Чтобы они жили не на Красной площади как раз, и даже не в районе там Таганки, а чтобы они жили в ближайшем Подмосковье. Да еще и выбирают себе более-менее экологически чистый район, где мусорной свалки нет под окном и так далее. Поэтому Москва – это не обязательное решение всех житейских проблем. Нормально как раз уехать там, где вы можете спокойно, не беря на себя обузу на всю жизнь, приобрести жилье и там жить. Почему обязательно в Москве-то? Если вы можете, ну, можно работать в Москве, допустим, есть люди из Петербурга ездят сюда на работу. Есть наоборот. Интересно вот на этот счет Ветхий Завет. Бог в Ветхом Завете заповедал иудеям. Он говорил, что ты можешь в рост отдавать кому угодно, только не своим братьям. То есть Бог заповедал, что брат брата в кабалу загонять не должен. И это интересно. То есть Бог учил свой народ, чтобы они не держали друг друга вот в этом состоянии возвращения долгов. Человек должен быть свободен от этого. Даже Бог заповедал юбилейные года, когда должны были все прощать, освобождая душу от этого бремени. Это реальное бремя. Поэтому я уже сказал в самом начале, при крайней необходимости, посчитав все свои издержки и разумно взвесив все за и против, помолившись, принимать решение в отношении кредитования того или другого дела или вопроса.
0: То есть все надо делать с головой.
1: Аминь. И с молитвой.
0: Да. Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья.
2: Двенадцать часов дня по Тихоокеанскому времени.
3: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
4: Те сестры, я прочитаю псалом номер 2. Прочитаю его целиком, 12 стихов, псалом номер 2. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его может возгореться вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Друзья, этот псалом содержит те слова, которые мы читали в начале собрания: «Блаженны все, уповающие на него». Друзья, эти слова написал Давид. И у меня возник вопрос. Давид стихотворец, поет песни или сочиняет песни. Мы знаем очень часто, что люди сочиняют песни из ситуаций, в которых они сами никогда не были. Ну, выдумывают. И в нашей жизни такая ситуация бывает. Вот у нас в сборнике 800 гимнов христианских. И вот мы с вами их поем. Друзья, вот вопрос, когда мы их поем, мы их озвучиваем, мы говорим их своими устами, мы на самом деле переживаем то, что в этих гимнах находится, или нет? В одной церкви один брат предложил спеть гимн «Все тебе я отдаю». Помните такой гимн? И он говорит, давайте мы споем этот гимн. Все спели, дружно, хорошо спели, а потом он говорит, друзья, давайте мы споем еще раз этот гимн, но споем только те, кто действительно так делает, как тут написано. И вы знаете, очень мало людей, которые стали так петь. Ну, наверное, вообще никто не стал петь. Потому что сказать «все тебе я отдаю», наверное, это очень трудно. Есть такой гимн в нашем сборнике, есть такой гимн «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Друзья, мы часто его поем, да, в наших собраниях? Этот гимн известный, и он наполняет нас какой-то надеждой. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознание это мне дает покой». Друзья, недавно я узнал историю этого гимна. И он писала одна девушка, совсем молодая, ей было около 20 с чем-то лет, и звали ее Едрига фон Редерн, такое сложное имя, немецкое. Это в конце 19 века, друзья, она очень любила своего отца. В 10 лет, когда ей было 10 лет, отец ей подарил Библию, где подписал моей любимой дочери для ежедневного чтения. И они жили, вот семья, это душа в душу с отцом, матери у них, по-моему, не было. И вот, друзья, ей, когда исполняется около 20 лет, отец заболевает и умирает. Друзья, в это время, буквально через некоторое время, короткое время, они были богатыми людьми, ее имение, которому было 500 лет, этому имению, такой дом очень большой, сгорает дотла. Она остается без отца, без родителей, она остается полностью на улице, и более того, в конце жизни у отца были трудные финансовые положения, она еще остается без гроша денег. И вот женщина или девушка, воспитывающаяся в аристократичной, может, семье, не приученная к каким-то таким трудным физическим профессиям, она остается совершенно одна, совершенно без всего. Друзья, и вы знаете, вот она в дневнике своем пишет такие слова: «Все рухнуло, мир стал холодным». Потом она пишет: «Любовь Божья? Нет. Он не любит меня. Он преследует и уничтожает меня». Вот такие слова в ее жизни посетили, понимаете? Вот такие искушения. Друзья, но в ее жизни борьба. Та Библия, которую подарил ей отец в 10 лет, она была действительно ее ежедневным чтением. И она читала, даже в этих трудных обстоятельствах читала, и вдруг она поняла эту мысль, что Бог ничего не делает напрасно. Она кается пред Богом, получает возрождение, и не меняясь обстоятельств, она также в нищете, она также без дома, также без отца, но она обретает упование на Отца Небесного и пишет гимн. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться?» И, друзья, вот когда мы, может быть, немножко поймем эту женщину, эту девушку, когда мы станем чуть-чуть ею самою, друзья, скажите, что по-другому звучат эти слова, да? Совершенно по-другому. Когда мы поем, у нас все хорошо, дома, у нас и здоровье, может быть, есть, и более-менее финансовая обеспеченность, и все хорошо, и мы поем, не задумываясь, ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Или она на грани жизни, когда она пишет, что мир стал холодным и все рухнуло, она пишет эти слова. Да совершенно все по-другому. Друзья, вот Давид сказал такие слова. «Блаженны все, уповающие на Него». Друзья, вот мне интересно, вот эти слова произнес поэт ради красивого слова, или это произнес человек, переживший в своей жизни это блаженство, понявший на самом деле, что человек, уповающий на Бога, возложивший свое упование на Бога, именно он блажен. Друзья, мы видим, что Давид действительно пережил множество испытаний в своей жизни, множество искушений в своей жизни, много беды в своей жизни пережил. И он вывел закон, утверждающий в этом псалме, блаженно уповающий на него. Друзья, этот псалом можно разделить на три части. Первая часть – это первые три стиха, в котором очень четко прослеживается возмущение против Давида. Посмотрите, псалом Давида, первый стих. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Друзья, почти у любого псалма, небольшое отступление, чтобы просто было понятно, почти у любого псалма есть три таких вот пласта или три среза, три уровня. Первый уровень – это исторический, как это было на самом деле в то время. Второй уровень – это мессианский, то есть пророчество об Иисусе Христе. И третий уровень – это наша с вами жизнь, то есть мы себя можем найти вот в этом псалме. Друзья, и вот давайте мы сейчас посмотрим на исторический фон. Вот то, когда Давид писал эти слова. Он говорит, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Друзья, кого имеется в виду под словом помазанник его? Сам Давид. Его помазали на царство. Друзья, вопрос, как вы считаете, много ли людей было против этого помазания? Конечно, очень много. Друзья, не все люди с удовольствием восприняли то, что теперь Давид будет царем. Кстати, немножко отвлекаясь чуть позже, мы это будем говорить в одной из сред, когда будем говорить о книге Судей, то мы скажем о том, что когда народ израильский был в пленении у египтян, то эта земля обетованная, вот около Иордана, эта земля, она не пустовала. Ее заняли филистимляне. Такой огромный народ, который обладал секретом. Вот историки свидетельствуют, что на тот момент времени этим секретом не обладал никто из живущих вокруг. Ни египтяне, ни израильтяне, ни другие какие-то народы. А только вот они, филистимляне, обладали этим секретом. Секрет выплавки стали. Они имели железное оружие, стальное, стальные колесницы и стальные различные, ну, приборы. И поэтому, когда первый раз народ израильский пришел в землю обетованную, и Саглядатаев туда отправил, они говорят, мы не можем ничего сделать, там железные колесницы. Друзья, и вот этот народ, он заполнил эту страну, и даже вот эту землю, ее стали называть земля филистимской. Ее до сих пор так называют, Палестина, филистимская земля, она так и переводится, Палестина, это оттуда идет речь. Друзья, и вот этот народ приходит теперь, народ Божий приходит теперь в эту землю обетованную, чтобы ее завоевать. Друзья, как вы считаете, хотели ли филистимляне отдать эту землю или нет? Конечно, нет. Но кроме них были еще амореи, были еще масса других народов. Друзья, и эти люди тоже восставали против Божьего народа. Друзья, и Давид как раз попал в то время, когда еще было очень много врагов. Саул еще сопротивлялся, воевал с филистимлянами, и Давиду пришлось тоже это делать. Друзья, посмотрите, он говорит, народы метутся. Племена замышляют, Восстают цари земли, князья совещаются. Против кого? Против Господа. То есть они не хотят, чтобы Господь пришел со своими законами на эту землю. Они не хотят, чтобы Господь утверждал свое могущество здесь. Чтобы Божьи заповеди утверждались в этой земле. Они не хотят этого. Они против Господа совещаются. И против его помазанника, против царя. Друзья, но это небольшой исторический фон. Но не только филистимляне против Давида возмущались. Я могу вам привести примеры. Первая книга Царств, 30 глава, 1 стих. Написано: «Амаликитяне напали на Сикилаг». Амаликитяне возмущались против Давида. Но не только амаликитяне. Первая книга Царств, 19 глава. «И говорил Саул и Ионнафану, и всем слугам своим, как бы умертвить Давида». Друзья, Саул узнал, что помазанник Давид, у него сначала были добрые отношения, потом они испортились, потому что он стал ему завидовать. Он понял, что это царь, помазанный Богом. И Саул, царь израильский, начинает возмущаться, как здесь написано. Восстают цари земли восстают, он царь Саул. Князья совершаются против Давида. Итак, смотрите, народы, амаликитяне, филистимляне и так далее, они против Давида. Царь израильский против Давида возмущается. Дальше кто еще против Давида, друзья? Но вот про филистимлян написано. Филистимляне собрали войско для войны. Тоже. Друзья, внутри дома Давидова, вторая книга Царств, Авессалом восстает против Давида. Тоже не хочет, чтобы он был царем израильским. Сын Давида восстает против Давида. Тоже не хочет, чтобы он был царем израильским. Посмотрите, казалось бы, Давид на протяжении своей жизни постоянно сталкиваться с теми людьми, с теми народами, с теми могущественными личностями, которые не желают, чтобы он, во-первых, сам царствовал, а во-вторых, чтобы он утверждал Божье царство на земле. Друзья, в отличие от многих других царей, Давид был царем, желающим установить теократическое правление. Что такое теократическое правление? Это правление не его, а Бога. Он желает, чтобы вот в Израиле все подчинялось Божьим заповедям. Он сам говорит: о законе я размышляю постоянно. Он сам говорит, что моя воля только в законе Божьем. Он желает, чтобы воля Божия распространялась везде. И поэтому, куда бы он ни пришел, он уничтожает язычество, идолопоклонство и утверждает Божие. Друзья, многим это не нравится. Но многие, может быть, и хотели бы, чтобы Давид был царем, потому что он мудрый человек, он сильный, он может освободить от врагов, но чтобы он не вмешивался в их жизнь и дал им свободу совести, как это любят сейчас говорят. Но Давид не был таким. Давид был человеком сам царем и еще утверждал Божье царство вокруг себя. И мы видим, друзья, что и в этом псалме, и в истории мы находим, что было масса людей, которые обладали силой, которые обладали могуществом, обладали властью, и они причиняли Давиду много проблем, они не желали, чтобы он царствовал. Друзья, в конце Давид говорит: «Блаженны все уповающие на него». Вот в этих обстоятельствах, когда амореи, филистимляне, Саул, Авессалом и другие люди восставали на него, друзья, в чем находил Давид утешение свое? У Давида было очень большое войско. Но он в этом псалме не пишет. Смотрите, он мог бы написать так: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». И он бы написал: «Войско, которое у меня огромное, посмеется над ними. Солдаты, которых я воспитал, они покажут свою силу». Друзья, у Давида действительно было войско, но он не уповал на него. Даже более того, когда у него была власть это войско применить, он этого не делал. Однажды он идет, и был человек, который его сильно очень притеснял, его клевету на него всякую говорил, и военнослужащие вокруг него возмутились и говорят: что делает этот человек, давай мы ему отсечем голову, потому что, ну как он царя нашего так вот на него клевещет. Давид, друзья, воспользовался силой, которая у него была рядом? Нет. Друзья, у Давида, у него удивительное было упование на Бога. Удивительно. Он не говорит еще раз, что я могу заключить союз с каким-то царем, с которым я дружен, или у меня свое войско достаточно. Посмотрите, когда он слышит эти слова: «Расторгнем узы их, свергнем себя оковы их». когда он слышит эти угрозы в свой адрес против себя и против Господа, 4 стих, друзья, это вторая часть этого псалма, это ответ Давида на эти угрозы, ответ Давида на все эти возмущения. Он говорит: «Живущий на небесах». Друзья, ну, живущий на небесах посмеется, и Господь поругается. Удивительно, Давид, первый свой взгляд, который он направляет в ответ на все угрозы, он этот взгляд направляет на небо. Друзья, недавно я читал этот, ну, псалмы, я сейчас читаю псалмы довольно много, и вот есть такой псалом, написано: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя», да? Друзья, вот очень интересно читать не только вот синодальный перевод, но и смотреть переводы других языков или так далее. И вот в английском переводе там интересно: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Но в конце вот этой фразы «откуда придет помощь моя» не точка стоит, а знак вопроса. То есть смотрите: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя?» Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Друзья, то есть, если ну, как бы вот утвердить точку в этом слове, то можно предположить, что вот я возвожу очи горам, и вот с гор оттуда придет помощь. Оттуда, с гор. А он, там другой смысл немножко. Я возвожу очи к моим горам. А откуда придет помощь моя? Где мне взять помощи? Вот самые высокие горы, и тот помощи нет. И он говорит: помощь моя от Господа. Друзья, и вот Давид это понимал всегда. И здесь, когда на него вот это восстают эти люди, восстают, он говорит: но есть же живущий на небесах. Есть тот, который на небесах живет, который обозревает всю землю, который придет ко мне, который помощь моя от Господа. Почему Давид спокоен? Почему он так легко, возможно, относится ко всем этим нападкам? Потому что, друзья, у него есть три основания. Вот на эти трех основания я хотел остановиться. Первое основание, почему он уповает на Господа, потому что он уверен, что Господь, живущий на небесах, есть. Друзья, в нашей жизни очень часто происходят ситуации, когда мы не знаем, или когда наше сердце начинает сомневаться, а вот Бог, живущий на небесах, он с нами или нет? Вот у нас был недавно такой случай в лагере. Очень простой пример. Такой даже простой-простой. Собрались на собрание. Дети, второй поток. Или первый, или второй поток. Я не помню. И вот идет собрание, около 600 детей. А собрание идет в лесном доме молитвы. У нас в лагере есть большая палатка для собраний. Но там жарко. Если дождика нет, и если нет холода, то там жарко собираться. Поэтому собираемся в лесу. Лавочки ставят. И в лесу тенечек, и ветерок, и хорошо. И вот идет собрание. И собрание очень нужное и очень важное. Да, это второй детский поток. На этом собрании мы хотим детям открыть очень важную тему. И я смотрю, собрание идет очень хорошо. И тема раскрывается хорошо. И первая проповедь хорошая. И вторая должна быть, ну, такая важная проповедь. Я знаю это. И вдруг начинается дождь. Начинается дождь. Крапает дождь и усиливается. И я представляю, если сейчас остановить собрание и переносить все это в лесной дом молитвы, в палатку, то мы с вами, мы потеряем собрание. Потому что, во-первых, дети маленькие, они не успеют это все перенести. Пока не перенесут, они потеряют как бы вот это настроение собрания, уже мысли. Собрание хоть заново проводи. И я понимаю, что собрание пропало. Мы не сможем им донести то, что мы хотим донести. И мысль такая: Бог, живущий на небесах, можно же ему помолиться. И думаю, сейчас встану и скажу: дети, давайте мы Богу помолимся, чтобы дождь прекратился. А потом думаю мысль: а вдруг дождь не прекратится? Тогда что будет? Вот дождь не прекратится, а дети скажут: вот, братья, Богу помолились, а дождь не прекратился. И у них вера ослабнет. И еще и на нас поношение будет, что мы вот такие вот молимся, а Бог нам не отвечает. Вы знаете, и я с братом одним советую. Вот он говорит, я говорю: помолиться? Он говорит: надо помолиться. И такая мысль у кого-то из нас: а может быть, в сторону братьям отойди и помолиться, чтобы дети... Вот сработает хорошо, скажем, мы братьями молились. Не сработает, ну как бы и не скажем, что мы молились. Вот такая, значит, у нас это. И вот мы сидим и думаем, а дождь начинает крапать. И вот уже видно, что он вот-вот и пойдет сильно. Ну и в конце концов, знаете, вот такая мысль. Вот действительно, а я как раз читал псалмы вот эти: «Живущие на небесах». Стою и говорю: дети, давайте мы с вами помолимся, чтобы дождь прекратился. Мы встали, помолились. И дождь прекратился во время молитвы. То есть мы помолились, и дождь прекратился. И вот я сел и думаю, по милости Божией, но я вот верующий 20 лет, и все равно у меня есть переживания, все равно сомнения. Друзья, но это всего лишь маленький дождь. Друзья, в жизни Давида у него искушения были куда сильнее. У него не дождь, у него бури были. Бури были, друзья, на него восставали народы, его с царства сгоняли, его на него хотели убить, в его царь копьем кидал, друзья, бури были. А он говорит, что метутся народы? Зачем племена замышляют тщетно? Живущие на небесах. Ведь Бог же, он же над ними посмеется. Друзья, обратите внимание, он здесь говорит в будущем времени, все в будущем времени. Он ни слова не сказал, посмеялся, и уже, друзья, у нас очень часто происходит так, что когда мы видим действование Божие, мы можем потом сказать, посмотрите, как Бог действует. А Давид еще не видел действование Божие. Он был уверен, что они будут, эти действования Божие. Он говорит, посмеется, поругается, будет это. Откуда такая уверенность? Друзья, первое, я уже сказал, живущий на небесах. Давид верил, что Бог живущий, что Он живой, что Он на небесах, что Он все видит и что у Него есть сила. Друзья, второе, очень-очень трогательное такое основание уверенности в Боге. Блаженны все, уповающие на Него. Основание уверенности в Боге Давида кроется вот в чем. Бог говорит, это цитата, это прямая речь самого Бога по отношению к Давиду. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горе мою, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Друзья, Давид не сомневается ни на секунду, что он сын Божий, что Бог его отец. Готовясь к этой проповеди, я думал, какой бы пример привести, чтобы ярче, наглядно это показать. И вдруг вспомнил одну книгу. Я думаю, что дети эту книгу читали на школьной программе, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Эта книга «Принц и нищий» называется. И в этой книге родились два мальчика, очень похожи. Один сын царя, один нищий. И вот они встретились, ради игры поменялись одеждой. А потом получилось так, что король в одежде нищего, он попадает в Лондон, в трущобы, его принимают за нищего, его бьют, его всячески притесняют, он голодает, а нищий в одежде короля его принимают за принца, и он живет во дворце. И вот, друзья, я вспомнил эту историю, почему? Вот этот нищий, точнее, бывший король, бывший принц, будущий король, нищий, находясь вот в этих трущобах, которому им помыкали, его били и оскорбляли. Кто эту книгу читал, вы помните, может быть, как он постоянно говорил? «Мой отец король, он меня не оставит. Будет время, придет время, когда я буду королем. Мой отец король». Над ним все смеялись, над ним все издевались. Какой ты король? Было даже такое время, когда мальчишки его окружили, и он сказал «Мой отец король». И что они сделали? Они стали ему поклоняться. «О, король!» И стали издеваться над ним, стали бить его. «Где твоя армия?» и так далее. А он сказал, «Будет время, когда я буду королем, и вы все еще увидите меня так и так далее». Друзья, он был уверен, что он хоть и нищий, но он был уверен, что он отец у него есть. Вы знаете, этот пример я вспомнил, потому что он очень похож на наше время. Давид, ну вот, он испытывает очень большие переживания. Бог помазал его над царем. Смотри, над Израилем царем. Есть Саул царь, Давид юноша, пастух, которого даже в дом не позвали, когда пришел пророк. Пришел важный пророк Самуил. Это было явление, ну как вот к нам президент домой приедет, вот примерно такая же, да? Самуил приходит в дом, весь народ собрался, все собрались, а Давида даже не позвали. Он там остался пасти этих овец. И когда ему говорят, отцу, есть у тебя еще сыновья? Он говорит, да есть там один где-то в поле. Вот, понимаете, он даже его ни во что ставил. И теперь его помазывают на царя. Ну как насмешка какая-то. Ну помазали в цари, но ничего не изменилось. Он не стал царем. Никаких почестей, никаких фанфар. Саул как царство, так и царствует. И более того, когда Саул узнал, что теперь это царь, он решал этого убить. Друзья, но Давид вот это помазание воспринял как откровение. Он сказал, Бог мне сказал, я поставил тебя царем. И ему говорят, да ты же юноша пасешь овец. Ты кто такой? Бог мне сказал, я буду царем. Он мне сказал, я сын, ты сын мой, я ныне родил тебя. Он мне сказал, я отец твой. Ничего мне не страшно. Друзья, второе упование Давида заключалось в том, что он уверовал вот в это обетование. Я отец твой, ты сын мой, я помазал тебя. И он смотрит на этих народы, которые метутся, на племена, которые замышляют, на царей, которые восстают, на все эти проблемы. Он говорит, зачем все это? Ведь Бог сказал мне, значит, я и буду. Ведь Он же мой Отец, живущий на небесах. Разве мне можно переживать? Зачем мне переживать об этом? Бог как-нибудь позаботится о том, чтобы все было хорошо. Друзья, вы знаете, упование Давида заключалось в том, что он уверовал в свое сыновство. Он был убежден в том, что Бог Отец его. Даже хоть и ситуация сейчас, ну, как будто бы не такая. Друзья, в послании к Римлянам, в 9 главе, в 8 точнее главе, есть удивительные слова. Апостол Павел, призывая братьев, римских братьев, жить по вере, жить по духу, он смотрит на их состояние, он смотрит на их положение, что они во многом оставили свою духовную жизнь, во многом они поддались искушениям плоти, во многом у них появились вот эти плотские проявления, как это было раньше. И он им говорит, братья, не надо жить по плоти. Зачем вам вот эти народы, которые восстают на душу вашу, ну если на духовное переводить, вот эти плотские помышления, которые восстают на вас, зачем вам им порабощаться? И дальше, друзья, в качестве аргумента, который он приводит, чтобы народ усилился, чтобы братья опять стали на борьбу против греха, чтобы братья опять воодушевились вот этой победой духовной, в качестве аргумента он говорит, Бог за нас, кто против нас? Если Христос умер и воскрес и оправдывает, то кто будет обвинять? И он говорит, я уверен, что никто... Смотрите, он говорит, дальше он, друзья, дальше он говорит те же самые мысли, что Давид. «За тебя умышляют нас всякий день, считают нас завет обреченных на заклание». То есть вот это возмущение против верующих. А дальше? «Но все преодолеваем силу возлюбившего нас». И дальше. «Ибо я уверен». Друзья, как Давид уверен, как Павел уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина – никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Он говорит, если, братья, то есть там такая мысль в начале главы, если вы будете с Ним, если вы сами не уйдете, если вы прилепитесь к Нему и поверите в Него, то кто сможет вас отлучить? Давид в это уверовал, и он говорит, мне Бог сказал, ты сын мой. А раз я сын, а он мой отец, зачем мне переживать? Друзья, второе основание уверенности Давида в Боге заключается в том, что он никогда не терял вот этого знания, вот этой уверенности, что я сын, а Бог мой отец. И третье, друзья, о чем я хотел отметить, он говорит, мне Бог сказал, проси у меня и дам

сейчас, но в будущем обязательно будут. Обязательно будет то, что он сказал. Друзья, удивительна вера Давида. Против его веры восставало все то, что сейчас происходит в его жизни. Обстоятельства, чувства, близкие люди. Все это против его веры. Друзья, но он верил точно и 100%, что раз Бог обещал, так и будет. Друзья, в нашей жизни очень часто мы ищем подкрепление обетованием Божьим в нашей практической жизни. Но бывает, что их нет. И наша вера ослабевает. Друзья, но сильная вера должна быть строиться на том, что это обязательно будет. Раз так Бог сказал, Бог не может обманывать. Бог не бывает, чтобы Бог ошибся. Не бывает, чтобы Бог сказал, а потом передумал. Бог сказал, что так будет, и я знаю, что так будет. Я уверен, что так будет. Я 100% убежден, что так будет, потому что Бог так сказал. Друзья, уверенность Давида, его спокойствие, его блаженство, его упование заключалось в том, что он не сомневался в исполнении Божьих заповедей. Друзья, и в конечном итоге он говорит такие слова. Итак, если все так, если Бог на небе живет, если этот живой Бог сказал мне, что Он мой отец, а я его сын, если Он мне дал вот такие обетования, и я просто жду, когда они исполнятся, а они обязательно исполнятся, то что? Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вот и все, что остается. И в конце он говорит, блаженны все, уповающие на Него. Братья и сестры, я имел целью этой проповеди укрепить наше упование на Бога. Потому что в нашей жизни бывают ситуации, когда мы можем сказать, метутся народы, племена замышляют тщетное. Мы можем сказать, что восстают цари земли. Мы можем сказать, что князья совершаются вместе против помазанника и против Господа. Может быть, и в нашей жизни. В маленькой мере, допустим, это касается какой-то конкретной ситуации. Или в большой мере, когда действительно гонение большого масштаба и переживание большого масштаба. Друзья, во всех этих и в маленьких, и в больших проявлениях, друзья, у нас один и тот же рецепт. Живущий на небесах, мы дети Его. Он обещание свое дал, и Он обязательно его исполнит. Поэтому будем служить Господу со страхом и радоваться с трепетом. И блаженны все, уповающие на Него. Давайте мы встанем и помолимся Богу нашему. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: 5. Явление Иисуса при море Тивериадском. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 25 стих. А. Чудесный улов. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стих.
3: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 1 по 3. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
2: После своего воскресения Иисус повелел ученикам идти в родную Галилею, расположенную у Тивериадского моря. Он сам, как добрый пастырь, обещал прежде них прийти туда и встретить их там. Но из любви к ученикам он явился им уже в Иерусалиме, чтобы утешить их и избавить от страха. В воскресенье после Пасхи Иисус приветствовал их миром Божьим и послал благовествовать этот мир другим. Евангелие от Марка, 16 глава, 7 стих, и Евангелие от Матфея, 28 глава, 10 стих. Как отреагировали ученики на призыв Христа быть ловцами человеков? Изменило ли воскресение Христа их мышление, и поспешили ли они благовествовать миру вечную жизнь во Христе? К сожалению, нет. Они вернулись

0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 4 по 6. «А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Они отвечали ему: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы».
1: Иисус не оставляет своих учеников, даже если они уклоняются от верного пути. В то утро Он стоял на берегу, ожидая их возвращения. Ему легко было направить рыбу в их сети, но Он хотел преподать им урок, достучаться до их сердец, чтобы они поняли, что после Его жертвы на кресте они не могут больше делать то, что им вздумается, и возвращаться к прежним занятиям. Они согласились вступить с Ним в завет. Он стал их Господом, а они Его соработниками. Но они предались житейским заботам и забыли о Нем, поступая так, будто Его вовсе нет или Он далеко от них. Иисус обратился к Своим последователям не как к апостолам или ученикам, а как к малым детям. Они забыли многое из того, чему Он учил их, и не исполнили того, что Он им заповедал. Но даже несмотря на столь неправильное поведение, Иисус снизошел к ним и не упрекнул их, а просто попросил у них немного еды. Им пришлось признаться, что они ничего не поймали, потому что Бога не было с ними. Так они невольно исповедали свой грех. Иисус пришел к ним на рассвете, когда ночь уже отступила за горизонт. Над ними восходила заря новой надежды. Иисус не сказал им: «Не расстраивайтесь, что у вас не было улова», или «Попытайтесь еще раз, может быть, получится». Он повелел им, как царь: «Закиньте сеть по правую сторону лодки, и вы поймаете много рыбы». Хотя они уже подплыли близко к берегу, где было мелко и где крупная рыба не водилась, они все же поступили по слову Иисуса и закинули сеть по правую сторону. Иисус видел всех рыб и знал, где они. Так и сегодня. Он знает, где жаждущие Его и стремящиеся внимать Его слово люди. К таким людям Он посылает тебя. Он не велит тебе ловить в свою сеть всех без разбора, но говорит: «Закинь сеть Евангелия туда, куда хочу я, и ты увидишь чудесное действие моего слова». Ученики выполнили это странное повеление. Они еще не узнали Иисуса, потому что Он выглядел как простой человек. Может быть, Он приветствовал их как обычный рыбак, но Его слова звучали так убедительно, что они невольно повиновались Ему и, несмотря на усталость, закинули сеть туда, куда Он велел им. И тогда их сеть наполнилась рыбой. Так и церковь или миссия, которая рыбачит в том месте, куда направляет ее Господь, получает обильный улов и часто даже не может сама вытянуть сеть, но зовет на помощь верных помощников, готовых с любовью поддержать ее. Молитва. Господь Иисус Христос, прости нас, если мы заботимся о своей жизни больше, чем о приобретении душ для Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел к нам, хотя мы и совратились с пути истины. Ты побуждаешь нас исповедовать наши грехи. Научи нас послушно исполнять Твое слово. Веди нас к тем, кто жаждет слышать о Тебе, и направь их в сеть Твоего Евангелия, чтобы они навеки стали Твоими. Вопрос 130. Почему ученикам стало стыдно, когда их сеть наполнилась рыбой?
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 7 по 8 стихи. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей

0: около 200, таща сеть с рыбою.
1: Евангелист Иоанн, находившийся среди рыбаков в лодке, понял, что этот обильный улов не случайен, и что человек на берегу — сам Иисус. Иоанн не произнес имени Иисуса. Он с благоговением промолвил: «Это Господь!» Эти слова сильно взволновали Петра. Он понял, что Иисус уже во второй раз преподносит ему урок через ловлю рыбы. Он поспешил одеться, ибо не хотел приступить к Господу нагим. Ему было стыдно осознавать, что Господь знает все его прегрешения и отчаяния. Но Петр так жаждал увидеть Господа, что смог побороть в себе чувство стыда. Он бросился в воду и поплыл. В тот миг он оставил лодку, товарищей и весь улов. Он забыл обо всем на свете, так как его сердце принадлежало одному Иисусу. Иоанн остался в лодке, хотя и любил Иисуса не меньше Петра. Он вместе с товарищами плыл к берегу, до которого оставалось около 100 метров. Наконец они добрались, бережно удерживая обильный улов.
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 9 по 11 стихи. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть».
1: Подплыв к берегу, ученики увидели Иисуса, сидящим у костра, на котором пеклась рыба. Откуда взялись эти горящие угли, рыба и хлеб? Несколько минут тому назад Иисус еще был один на берегу и спрашивал, есть ли у них какая пища. Но, приблизившись к берегу, они увидели у Иисуса испеченную рыбу. Он звал их обедать. Он — Господь и хозяин пира. Он любезно поделился с ними едой и позволил им испечь пойманную ими рыбу на его углях, чтобы они вместе с ним участвовали в умножении пищи. Наш Господь не диктует свою волю, а делает нас соучастниками своих дел и своего улова. И если бы ученики не послушались его совета, то они ничего не поймали бы в то утро. Но вот он приглашает их разделить с ним трапезу. Удивительно, что хотя Господь и не нуждался в земной пище, он сошел со своей небесной высоты на их земной уровень ради общения с ними. Только одного ученика не было рядом — Петра. Он бросился в воду, чтобы приплыть к Иисусу первым, но тяжелая одежда мешала ему, и он плыл так медленно, что лодка достигла берега раньше него. Все его плотское усердие оказалось напрасным. Первый из апостолов стал последним. Этот случай еще раз сокрушил гордость Петра. Он подошел к огню и молча встал возле него. Что касается числа рыб 153, то по древнему толкованию оно соответствовало общему числу известных в то время видов рыб. Этим чудом Иисус как будто говорил им: «Не ловите только один вид людей, но принесите мне улов из всех народов и сословий. Все призваны в Царство Божие, и как сеть не рвется от давления и тяжести, так и истинная Церковь не порвется и не потеряет единство во Святом Духе, даже если некоторые ее члены упрямо продолжают оставаться эгоистами и не живут в любви друг с другом. Мы верим, что их гордость сокрушится. Они станут Христовыми и будут жить с Ним вечно».
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 12 по 14. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
1: Иисус собрал учеников у огня Своей любви. Никто не смел заговорить с Ним, поскольку все знали, что этот незнакомец — сам Господь. Им так хотелось броситься ему на шею, обнять и целовать его, но страх и благоговение сдерживали их. Тишину нарушили слова благословения Иисуса, когда он преломил хлеб и начал раздавать его ученикам. Этим действием он вновь показал им, что прощает грехи своих учеников и утверждает их как братьев. Ученики Христа на земле живут от постоянного прощения их Господа. Без его верности завету они непременно погибли бы, так как слишком медленно возрастают в вере и надежде. Господь не сказал им ни единого слова упрека, а подкрепил своей чудесной пищей. Так и тебя Он призывает нести людям благую весть, несмотря на твои грехи и медлительность, ибо Он сам укрепляет тебя своей любовью и благословениями. Вот какие чудеса творит Иисус после своего воскресения из мертвых. Б. Иисус утверждает Петра в пастырском служении. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стих.
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих».
1: Уже при своем первом явлении воскресным вечером на Пасху Иисус приветствовал учеников словами «Мир вам», давая понять, что простил им все их грехи, в том числе и отречение Петра. Однако это отречение было особым событием, которое нельзя было обойти молчанием. В словах Господа сердцеведца проявилась великая любовь и участие к Петру. Ни слова не говоря об его отречении, Иисус предоставил ему возможность самому испытать и осудить себя. Он обратился к своему избранному ученику не с почетным именем Петр, а с его старым именем — Симон, сын Ионин. Ведь Петр вел себя не как дитя Божье, славящее небесного Отца, а как обыкновенный грешник, вернувшийся к своему прежнему образу жизни. Ныне Иисус спрашивает тебя, «Любишь ли ты меня? Хранишь ли мои слова, веришь ли моим обещаниям? Познал ли меня лично, приблизился ли ко мне? Посвятил ли себя мне, пожертвовал ли всем своим богатством, временем и силою ради меня? Думаешь ли ты обо мне постоянно? Един ли со мной? Воздаешь ли мне честь своей жизнью?» Так Иисус спросил Петра, «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Петр не понял, что Иисус подводил его к смиренному исповеданию. «Нет, Господи, я не лучше других, ведь я трижды отрекся от Тебя». К сожалению, Петр по-прежнему был уверен в себе и гордо ответил, «Да». Он полагался на свои чувства и поэтому говорил о любви, переведенной греческим словом «филео», означающим дружественную любовь или привязанность. Иисус же, задавая ему вопрос «любишь ли ты меня?», употребил другое слово «агапи», означающее божественную любовь, исходящую от Духа Святого и чистой веры. Петр знал, что Господь может читать его мысли. Он сознавал, что питает искренние дружеские чувства Господу и проявляет почтение к Нему. «А можешь ли ты, дорогой брат, ответить Иисусу так же, как Петр? Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус не упрекнул Петра за его свидетельство, повелев ему на деле проявлять эту любовь в заботе о его последователях. Господь утвердил падшего ученика служение, попечение о верующих, которые начинают свой путь во Христе. Агнец Божий, Иисус, ценой своей крови приобрел себе овец. Готов ли ты служить этим овцам терпеливо нести их на своих плечах и направлять их, ожидая, пока они достигнут зрелости? Или ты требуешь от них большего, чем они могут вынести, оставляешь на произвол и позволяешь им удалиться от стада и погибнуть? Иисус в первую очередь повелевал Петру заботиться о новообращенных верующих. Его слова указывают на то, как Божья любовь должна на деле проявляться в церкви.
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 16 стих. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих».
1: Иисус не отпускал Петра, пока не утвердил его в любви и служении. Он во второй раз обратился к нему, вновь употребив его старое имя и тем самым обличая человеческую природу Петра, полную гордыни и самоуверенности, как бы спрашивая его: «Петр, не поспешен ли твой ответ? Совершенна ли твоя любовь? Любишь ли ты меня на самом деле, или же только прикрываешь этими словами свое самолюбие? Основана ли твоя любовь на Божьей любви? И готов ли ты повиноваться Духу Божьему? Не покоится ли твоя любовь на чувствах, которые завтра рассеются как дым?» Вопрос Иисуса затронул сердце Петра, и он смиренно ответил: «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь мои слабые и сильные стороны. Моя любовь не сокрыта от тебя. Я воистину люблю тебя и готов отдать свою жизнь за тебя. Я знаю, что упал и еще буду падать, но твоя любовь зажгла в моем сердце непереходящую любовь. Я люблю тебя вечной любовью». Иисус не отрицал любви Петра, но и не хвалил его за нее, а объявил ему: «Если ты и вправду любишь меня, то люби и мою возлюбленную церковь». Заботиться о ней нелегко. Многие верующие в ней самолюбивы, не утверждены в истине и ходят кривыми путями. Готов ли ты носить на плечах этих тяжелых овец? Это утомительный труд, но я делаю тебя ответственным за мое стадо.
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих».
1: Как Петр трижды отрекся от Господа, так Иисус трижды стучал в дверь его сердца, испытывая искренность его любви. Господь говорил не о плотской любви, исходящей из человеческого сердца. Он убеждал Петра в необходимости божественной любви, исходящей от Духа Святого. Такой любви Петр в себе не находил. Он получил ее только в славный день Пятидесятницы, когда на него сошел Святой Дух. Господь продолжал испытующе спрашивать Петра: «Вправду ли ты привязан ко мне больше других? Готов ли ты посвятить жизнь свою на дело спасения мира?» Петр посмотрел Господу прямо в глаза и в печали и стыде ответил ему в третий раз, но теперь он не сказал: «Я уверен в том, что люблю тебя». Вместо этого он сказал: «Господи, ты знаешь, что мое сердце принадлежит тебе. Ты знаешь борьбу в моей душе между искусителем и утешителем. Я уповаю на тебя, Господи». Петр признал, что Иисус был прав, когда предсказал его троекратное отречение, и что Иисус знает все, что в сердце человеческом. Таким образом, Петр исповедал Христа истинным Богом, знающим сокровенные мысли человека. а Иисус доверил Петру пастырское служение и отдал всех своих овец ему на попечение. Бодрствуешь ли ты, как пастырь над своими овцами? Видишь ли приближающихся лютых волков и злых духов? Они учат человеческой праведности и представляют Иисуса простым человеком. Не будем забывать, что все мы грешники, и только через крест Христа обретаем право быть частью Божьего стада. Вне всяких сомнений, пастыри в большей мере нуждаются в прощении, чем овцы, потому что часто пренебрегают своими великими обязанностями. Молитва. Господь Иисус Христос, мой добрый пастырь, Ты призвал меня пасти Твое стадо, хотя я не достоин этого высокого звания. Я осознаю, что не следую за Тобой как должно, но Ты поручаешь мне своих возлюбленных овец. Я приношу их к Твоим ногам и молю, чтобы Ты позаботился о них и даровал им жизнь вечную. Держи их в своей руке, чтобы никто не похитил их. Освети своих овец и дай мне терпение, веру, смирение и надежду, чтобы пребывать в Твоей любви. Вопрос 131. Что из разговора Иисуса с Петром произвело на тебя особое впечатление?

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня мы поговорим об очень известном образе Библии Марии Магдалине. Как мы уже знаем, имя Марии означает «возвышенное», «превознесенное». У Голгофского креста стояли три Марии, три прекраснейшие превознесенные женщины, оправдавшие этим мужественным верным поступком свое замечательное имя. По рождению наша героиня была из Магдалы, небольшого города на восточном берегу Галилейского моря, близ Капернаума, отчего и получила приставку к своему имени Магдалина. Образ Марии Магдалины мы встречаем в Священном Писании в трех местах. Впервые в Евангелии от Луки, главе 8, где сказано, что за Иисусом следовали некоторые женщины, исцеленные им от злых духов. Среди них была и Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал 7 бесов. Быть одержимой 7 бесами — это страшный жребий. Из Евангелия от Марка, 5 главы, мы ясно видим, как ужасны были страдания одержимого. Мы читаем там о таком несчастном, который не мог жить с другими людьми и находил себе жилище в гробах. Все попытки связать и сковать его были напрасны. Всякий раз он разрывал цепи и уходил вновь в расселины гробов. Он находился там днем и ночью. Его крик, вернее, ужасный рев, можно было слышать еще издали. Притом он побивал себя камнями, нанося себе страшные раны. Так Библия описывает одного из жалких одержимых. Вероятно, нечто подобное было и с Марией Магдалиной. Если она и не была такой, как этот несчастный из страны Гадаринской, одержимый легионом бесов, но и ютить в себе 7 бесов было чрезвычайно скверно. Злые духи буквально овладевали человеком, так что, собственно, не сам человек говорил и действовал, а злой дух, владевший им, делал это через него. Одержимые были в полном рабстве, кабале и зависимости от злой силы, которая жила в них. Некоторые же богословы считают, что 7 бесов — это 7 больших грехов, в которых Мария была повинна. Когда 7 бесов оставили Марию Магдалину, повинуясь властному слову Иисуса Христа, жизнь ее совершенно изменилась. Она так прилепилась к своему Спасителю и Освободителю, что не могла расстаться с Ним. Возможно, сначала Мария боялась, что вдали от Него может снова оказаться во власти бесов, от которых только что избавилась. Она следовала за Иисусом всюду, как Его 12 учеников и некоторые другие, которых Он исцелил. Слова, сказанные Руфью, своей свекрови Наимине, как эхо звучали в ее сердце. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду». У Марии Магдалины не было семьи, которая предъявила бы к ней претензии и права. Она свободно могла служить своему любимому учителю. Мария Магдалина стала его ученицей и следовала за Иисусом всюду, куда бы он ни шел. Она служила ему своим имением, как и некоторые другие женщины. Численность последователей, о которых Иисус должен был заботиться, росла, и нужны были руки, готовые служить ему. Нужно было преодолевать постоянные неудобства, лишения, утомление во время пути, ночевка, где придется, забота о том, где и как приготовить пищу Иисусу, ученикам, себе и даже тем людям, которые ходили за Ним следом. Все это ложилось на плечи женщин, учениц Иисуса. Магдалина принимала живейшее участие в этом служении и была бесконечно жертвенна. В дальнейшем мы встречаем Магдалину у креста Голгофы, где Иисус умирал в тяжких мучениях.
Об этом рассказывает нам евангелист Иоанн. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Необходимы были верность и мужество, чтобы в этот день остаться при нем. Враги могли схватить последователей осужденного, чтобы их предать той же участи. Но у Марии не было страха. Она так была предана своему учителю и так любила его, что не могла оставить в такой страшный час. Мария Магдалина следовала за телом Иисуса до могилы после того, как он умер и его сняли с креста. Когда Иосиф Аримафейский с Никодимом полагали его тело в гроб, то есть в пещеру, она вместе с другими женщинами присутствовала при погребении. При таких обстоятельствах Мария не потеряла духовной ясности и силы. Она знала, что сейчас надо делать. Невыразимо скорбела она, но не пряталась, не сидела сложа руки, а готовилась к тому, чтобы рано утром на следующий после субботы день прийти в сад Иосифа и довершить помазание тела Спасителя, начатое Иосифом и Никодимом. Для этого нужно было купить благовоние и приготовить елей, что и делает Мария. В дни печали, дни гонений, за святыню убеждений, новой веры правоту, умирал Спаситель света, плотник, житель Назарета, пригвожденный ко кресту. И сказал он: «Совершилось». И чело его склонилось, и остался мертвый лик, как при жизни тих и ясен, так же благостью прекрасен, так же помыслом велик. Солнце мирно пред закатом, над зеленым мягким скатом и гранитами хребта шло в пути златоподобном, и, блестя на месте лобном, озаряло три креста, двух воров с Христом распятых, палача в железных латах, грозном шлеме и с копьем, и людей, на казнь взиравших, и трех женщин, близ стоявших, в безутешии своем. Две старухи, мать рыдала, и сестра ее шептала, что вот распят наш Христос. Третья с ними молодая стала взор на крест вперяя, неподвижно и без слез, с опущенными руками, с распущенными волосами, бледным ужасом лица, вся безмолвное рыдание и немое изваянье скорби, скорби без конца. К ночи площадь опустела, и два друга сняли тело. Мать с сестрой была при них и прощалась с трупом сына, и Мария Магдалина для лобзанья уст святых наклонилась и припала, сердце мягче биться стало, и заплакала она, и лились, и орошали слезы тихие печали, мертвый лик и рамена. Труп покрыли пеленою, двое медленной стопою на носилках понесли, без напевов погребальных, и три женщины печальных за покойником пошли. Шла она и вспоминала, что подобных не бывало в этом мире никогда. Вспоминала все былое, быстро ей пережитое в эти краткие года, как у ног его садилась и внимала, и молилась, не сводя с него зениц, очищалась покаянием, вырастала пониманием и любила без границ. Близ олив, в саду тенистом, под утесом каменистым, с фонарем во тьме ночной, тело в гроб они сложили, к гробу камень привалили и, скорбя, пошли домой.
Но чуть ранняя прохлада пронеслась по листьям сада перед брежущей зарей, а Мария шла из дома, хоть бы к камню гробовому преклониться головой. По прошествии субботы, которая была для Магдалины днем уединения и печали, она в день воскресный встала весьма рано, когда рассвет едва брезжил, и поспешила ко гробу Господа. Она хотела исполнить свое последнее служение. Начинало светать, когда Мария вошла в сад Иосифа, и тут она мгновенно увидела, что камень отвален и гроб пуст. Это было для нее сильнейшим потрясением. Враги не оставили ей даже тело любимого учителя. Они украли его. С этим невозможно смириться. Нужно рассказать об этом другим ученикам. И так она бежит обратно в город, приходит к Симону Петру и Иоанну и сообщает печальную весть. Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Читаем мы в Евангелии от Иоанна. Эта весть поразила обоих учеников. Они поспешили за Марией. Иоанн первый прибежал ко гробу и заглянул в пещеру. Гроб был пуст. За ним следом появился и Петр. Он не стал, подобно Иоанну, стоять вне гроба, а вошел в него и осмотрел все подробно. Там лежали пелены и плат, который был на голове его. Плат был не с пеленами, но особо свитый, лежащий на другом месте. Все выглядело так, как будто любящие руки заботливо разложили все по местам. Тут ничего не было похожего на кражу. Тогда бы здесь все выглядело совсем иначе. Нет, произошло нечто другое, о чем говорил им учитель. Когда же ученики поспешили в город, Мария осталась у гроба, заливаясь слезами. Начинался прекрасный день. Золотое солнце освещало тихий сад. Крупные росинки светились и блистали в его лучах. Птицы проснулись и приветствовали начинающийся день. Видит гроб отверстый снова. Голос точно у живого звал по имени ее. Оглянулась. Сон блаженный, это сам он, вожделенный, навестил дитя свое. И она его узнала. Перед ним она стояла в обожании немом, и он рек, благословляя: «Им скажи, душа родная, о видении твоем. Светлый образ, дух привета потонул в лучах рассвета, и она на сход друзей в путь пошла благоговея и едва поверить смея, что он есть».

Путь Иисуса не был еще завершен. Теперь ему должно вознестись в Царство Небесное, откуда он снисходил. Поэтому Иисус не позволил Марии прикоснуться к нему, когда та хотела обнять его ноги и целовать их. Он сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему и к отцу вашему». Придя к ученикам, она объявила, что видела Господа. Так женщина стала первой провозвестницей и свидетельницей воскресения Иисуса Христа. Наша передача подошла к концу. В ней прозвучало стихотворение Николая Огарева. Программу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом!

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, друзья радиослушатели! Да, сегодня снова наша программа «В ритме времени». Как мы ее всегда называем, молодежная, музыкальная. Но я думаю, что все вы, независимо от возраста, независимо от призвания вашего, то ли вы музыкант, то ли певец, то ли нет, но вы любите эту программу, потому что много писем приходит с отзывами, что передача очень хорошая и нужная. Итак, сегодня вы услышите песни в исполнении группы славянских евангельских певцов из города Сейлем, штат Орегон. Я думаю, что снова эти песни вам понравятся. И в конце передачи мы дадим наш адрес, по которому вы можете написать то, что вы думаете о передаче и о песнях. Итак, песни.

Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. В ней принимали участие певцы из группы славянских евангельских певцов из города Орегон, города Сейлем, штата Орегон. И я думаю, что эти песни вам понравились. И если вы имеете что-то нам сказать, напишите письмо и отправьте его по следующему адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. А мы прощаемся с вами. Если Господь продлит нашу жизнь, через неделю в это же время мы снова встретимся с вами и с новыми песнями. До свидания. Храни вас Господь.

здоровья и будущего малыша. Я не была исключением. Долгие зимние вечера мы проводили в фойе, обсуждали волнующие нас вопросы. В основном, конечно, говорили о нашем положении и будущих детях. Иногда шутили по этому поводу. Как-то раз наш разговор начался с вопроса, который, как я поняла позже, волновал многих. «А вы курили до беременности?» Кроме меня и еще одной молодой женщины, все ответили утвердительно. Началась оживленная беседа. «А вы не боитесь, что в будущем это отразится на вашем ребенке?» Не успокаивалась все та же женщина. Было видно, что уже долгое время она носила эти страхи в себе и не могла ни с кем поделиться. Кто-то, как и она, боялся плохих последствий. Другие же не боялись покуривать даже во время беременности и не могли дождаться родов, чтобы скорее вернуться к своей любимой привычке. Так и не придя к общему мнению, не найдя ответы на все вопросы, мы разошлись по палатам. В тот вечер я долго не могла уснуть. Думала о тысячах таких же матерей, о их детях, и благодарила Бога, что Он сохранил меня от этой зависимости и ее страшных последствий. Итак, чем же угрожает курение? Вредит ли оно здоровью будущего ребенка? Поговорим об этом, а также о том, как освободиться от этой вредной привычки. Оставайтесь на нашей волне.

Итак, вредит ли курение будущему ребенку? В одной газете прочитала комментарий специалиста. Курить во время беременности просто недопустимо, ведь от этого рождаются слабенькие дети. Весят они мало, болеют часто. Об этом знают все. А не так давно ученые доказали, что ребенок, еще в животе матери, привыкший к никотину, рискует стать толстым курящим психом с преступными наклонностями и волчьей пастью. Конец цитаты. Как ни парадоксально, о вреде курения человечество узнало только в 50-х годах 20 века. А до этого даже врачи были на 100% уверены, что табак абсолютно безвреден. Впрочем, смутное подозрение, что детям лучше все-таки не злоупотреблять никотином, закрадывалось. Не зря в середине 20-х годов молодое советское правительство выпустило агитационный плакат с предупреждением: «Курящие школьники учатся хуже некурящих». Отношение к курению резко ухудшилось лишь в 1956 году, когда 40 тысяч врачей из разных стран сопоставили истории болезни своих пациентов. Тут-то и выяснилось, что заядлые курильщики во много раз чаще некурящих болеют сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также раком легких. «Каких еще бед ждать от табака?» – испугались ученые и в спешном порядке занялись изучением влияния никотина на живые организмы. Эксперименты на животных доказали, что звери от табака гибнут. Видимо, именно тогда возникло выражение: «капля никотина убивает лошадь». Постепенно ученым открывались все новые факты и о действии сигарет на человеческий организм. Оказалось, что от курения страдают не только легкие, бронхи и сердце, но и ухудшается работа желез внутренней секреции, нарушается пищеварение, портится характер и зубы, снижается потенция. Однако самый большой вред курение наносит нерожденным детям. Весь никотин, угарный газ, бензопирен и даже некоторые радиоактивные вещества из сигарет, попадая в организм беременной женщины, после первой же затяжки моментально проникают сквозь плаценту к ребенку. Причем концентрация всех этих веществ в организме плода гораздо выше, чем в крови матери. Что происходит дальше, можно легко себе представить. От никотина возникает спазм сосудов плаценты, и у ребенка возникает кислородное голодание. Ядовитые вещества действуют на все его нежные органы, мешают малышу нормально развиваться. В результате большинство детей, рожденных курильщицами, появляются на свет с малым весом, часто болеют, развиваются медленнее, чем их сверстники, чаще умирают в детстве. Статистика показывает: курение, независимо от количества выкуриваемых сигарет во время беременности, увеличивает риск ее неблагоприятного завершения почти в два раза. Курящие беременные женщины на 20% повышают возможность выкидыша и подвергают потомство значительному риску заболеваний нервной системы. Курение необратимо повреждает аппарат наследственности и отрицательно действует на деторождение. Вещества табака накапливаются в женских яйцеклетках, отравляя их. Способствуют бесплодию, которая у курящих встречается вдвое чаще, чем у некурящих. Затрудняется закрепление зародыша в стенке матки. Способствует гибели эмбрионов на ранних стадиях развития. Повреждает нервную и сердечно-сосудистую систему эмбрионов, что проявится потом у детей в виде снижения интеллекта и отставания в развитии. Замедляется формирование костей. Редкое периодическое курение также сильно разрушает плод. После того, как ученые опубликовали эти шокирующие данные, стало ясно: бросить курить еще до начала беременности – единственный способ родить здорового ребенка. Однако даже тогда, когда об опасности сигарет стало известно всем будущим мамам, многие женщины так и не смогли на 9 месяцев отказаться от дурной привычки.
Предостережение о недостаточности веса и загадочной задержке внутриутробного развития звучали абстрактно, а психическая и физическая никотиновая зависимость были реальной. Бросить курить не помогали ни позитивный настрой, ни никотиновые пластыри и жвачки, ни сеансы психотерапии и иглоукалывания. Примерно 25% всех беременных женщин продолжали курить.

О чем же еще говорят самые свежие данные? Дети женщин, куривших во время беременности, на треть чаще, чем все остальные, рискуют к 16 годам заполучить диабет или ожирение. К концу 20 века новые данные о влиянии курения на беременность потрясли медицинский мир. Выяснилось, что никотин плохо действует не только на физическое, но и на психическое состояие будущего ребенка. Немецкие ученые доказали, что для детей, курящих матерей, уже в раннем возрасте характерны невнимательность, импульсивность и бесполезная сверхактивность. Даже уровень умственного развития у них ниже среднего. Чаще всего развивается и так называемый синдром непоседы Фила. Эти дети, как правило, агрессивны и склонны к обману. Английские врачи пришли к выводу, что у детей, чьи матери курили во время беременности, на 40% повышается риск развития аутизма – психической болезни, при которой человек не может контактировать с окружающей действительностью и ориентируется на мир собственных переживаний. Пытаясь объяснить полученный факт, ученые предположили, что во всем виновато недостаточное снабжение мозга зародыша кислородом. Кроме того, не исключено, что никотин влияет на особые гены, отвечающие за психомоторные функции. Международная группа исследователей из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, обнаружила связь между курением беременных и последующей склонностью детей к преступности. Они обобщили сведения о 4000 мужчин, родившихся в Копенгагене с сентября 1951 года по декабрь 1961, а также истории их арестов к 34 годам. Оказалось, что те мужчины, чьи матери курили во время беременности, в 1,6 раза чаще оказывались в тюрьме за ненасильственные преступления – и в два раза чаще за насильственные. Но на этом пугающие открытия не закончились. В 2003 году британские ученые выявили взаимосвязь между курением на раннем этапе беременности и рождением ребенка с расщелиной лица. По словам автора проведенного исследования Питера Мосси, формирование неба происходит на 6-8 неделе беременности, и курение будущей мамы в этот период может проявиться в виде волчьей пасти или заячьей губы у ребенка. Дополнительные исследования подтвердили догадку. 42% матерей, дети которых родились с дефектом лица, курили, будучи беременными. Эти открытия подтверждают христианскую точку зрения. Человек может передать только то, что имеет. Грех курения истощает основную фундаментальную энергию человека, потому он и не может передать своим потомкам достаточный запас жизненности. И падут грехи их на детей, и на детей детей их. July 27, 2004 года. Опубликованный в штате Западная Австралия доклад, подсчитывая ущерб от табака, констатируют, что оцененные авторами связанные с курением потери равняются половине бюджета системы здравоохранения. Наиболее поразительным выводом доклада стало то, что среди всех, кто погиб от пассивного курения, половину составили дети до 15 лет и не родившиеся дети. В докладе также показано, что 96% всех расходов, связанных с госпитализацией из-за пассивного курения, касаются пациентов моложе 14 лет. Большинство расходов здравоохранения, связанных с этой возрастной группой, имели отношение к таким состояниям, как синдром внезапной детской смерти, астма и другие респираторные заболевания. Авторы исследования рассчитывают, что полученные ими результаты произведут впечатление на родителей. Западноавстралийское отделение Австралийской медицинской ассоциации призвало к немедленному ужесточению законодательства об ограничении курения. Все родители желают видеть своих детей здоровыми, красивыми и самыми умными на свете –
Но курящие мамы и папы, бабушки и дедушки из защитников могут превратиться во врагов своих детей и внуков. И страдают не только те дети, которые находятся еще в утробе матери. Курение наносит огромный вред всем детям. В Иордании произошел случай, о котором писали все газеты. Грудной ребенок заболел и умер от рака легких. Виновником его смерти был родной отец. Он убил его табачным дымом. Конечно, он не хотел этого, но убил. И это не единичный случай. В российской медицинской литературе описаны случаи беспричинной смерти грудных детей, находящихся в задымленном помещении. Дети расплачиваются за невежество и бессердечие родителей иногда своим здоровьем, а иногда своим будущим. Родители, если вы курите, если вы давно глотаете табачный дым, вы прекрасно знаете все прелести этого занятия. Вы любите своих детей. Вы хотите, чтобы они были здоровыми. Тогда помогите им. Не курите. Мамы с коляской с сигаретой в зубах. Знаете, смертельный для вашего ребенка дым попадает в его легкие. Сомневаетесь? Тогда спросите некурящего человека, за сколько метров от вас он чувствует, что воздух отравлен. Папа с младенцем на руках. Если вы курите, вы травите самого любимого человека, который беззащитен и доверился вам. Бабушки и дедушки, вы сидите на лавочке, курите, а рядом бегают ваши внуки. Какое будущее вы готовите им? Вы для них самые добрые, самые красивые. Они будут подражать вам во всем, и в хорошем, и в плохом. Каждый из нас знает, что курение вредно. К сожалению, очень часто это все, что мы знаем о курении. Поэтому люди относятся к этой фразе легкомысленно. Сегодня вы услышали много доводов вреда курения для детей, и я очень надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к этому. Дорогие слушатели, не передавайте привычку травиться табаком своему сыну или дочери, а если доживете, то и внукам, став для них самой эффективной и самой убедительной табачной рекламой. 31 мая – Международный день отказа от табака, напоминает нам календарная страница. Пусть этот день будет действительно для вас и ваших детей праздником, днем отказа от табака навсегда.

0: Итак, курение однозначно разрушает тело курильщика и вредит окружающим. Оно также гибельно для человека, как открытый газовый кран на кухне. Каждый курильщик совершает самоубийство, а зачастую и убийство тоже. А Слово Божье говорит: «Не делай себе никакого зла» и «Не убей». Курение не пища. Это смрадная, убийственная привычка. Это зло в очах Божьих. А за всякое зло, которое делает человек, Бог будет судить его. Но это не так просто бросить курить, скажете вы. Я много раз пробовал, и ничего не получается. Как же освободиться от курения? То же самое может сказать о себе и наш сегодняшний гость Борис, но как о прошлом. 10 лет назад он попросил Бога о помощи в этой борьбе и победил. Я приглашаю Бориса к микрофону. Вот каким был ваш путь к освобождению от курения?
1: Курить я начал еще в армии. Стал своим, оказался в такой же зависимости, как и все. По мере того, как стаж курильщика рос, зависимость прогрессировала. То есть уже 1,5 пачки мне не хватало. Последняя пачка к вечеру остается, уже я нервничаю. Как это так, я же без сигарет останусь. Заботился, чтобы вовремя были сигареты. Если таковых не оказывалось, приходилось и просить у кого-то. Со временем почувствовал, что идет навязчивая мысль. Пробовал бросать своими силами. Не получалось. Пробовал автотренинг, внушал себе, записывал на магнитофон слова: «У меня есть сила воли, я заставлю себя бросить курить». Не помогало. Были моменты, шла сильная борьба, чтобы не закурить. Я включал телевизор, чтобы уйти от этой мысли. По телевизору показывают застолье, и сидят клубы дыма, и смачные затяжки, они затягиваются. Выключил телевизор в тот момент, бежал на улицу, чтобы там уйти от этой мысли. А там навстречу идет сосед, который никогда в жизни не угощал сигаретами. И он протягивает пачку: «Угощайся, Боря». Через эти обстоятельства я почувствовал, что есть личность, которая заинтересована, чтобы я курил, чтобы я губил свой организм. Через время почувствовал, идет борьба мыслей. Мысли одна подходит: «Закури от моего имени, я хочу курить». А другие мысли: «Ну неужели тебе не жалко себя? Ты же губишь себя, у тебя язва обостряется, у тебя задышка, ты не можешь по лестнице на 7-й этаж подняться, задыхайся. Пробежишь 20 метров до трамвая, дышать нечем, тело трусится от усталости». В семье были проблемы, потому как ребенок был маленький, жена: «Что ты накурился? Ребенок маленький, это противно, это вредно для ребенка». Почувствовал, что от этого надо освобождаться, потому как я ухожу в тупиковое состояние. Я чувствую, что те мысли, которые подходят, та личность, которая всячески стремится меня держать в этой зависимости, она же держала меня и в других грехах. И надо было освобождаться. А вариантов я не видел. И в тот период была возможность общаться с верующими людьми. Они мне рассказывали об Иисусе Христе, о том, что спасение только в Нем, и только Он освобождает человека от всех грехов.
0: Как вы поняли, что курение – это грех?
1: Я осознавал, что это грех. Был момент, когда врач, мой лечащий, у меня язвенная болезнь, и он мне сказал: «Если будешь продолжать курить, ты умрешь». И при этой мысли мне становилось страшно и даже обидно, что я могу умереть из-за никотиновой зависимости. А еще были мысли, что вот ты куришь, и ничего удивительного, если ты завтра проверишься, а у тебя рак легких, и ты будешь умирать. И только потому, что когда надо было тебе оставить это, ты не оставил.
0: Как вы все-таки освободились от этого? Как это произошло?
1: Я начал осмысливать все, что мне верующие рассказывали, и стал анализировать свою прожитую жизнь. Я увидел, что пустота. Прожитая жизнь – пустота. И чем дальше ко Христу, тем больше я стал вникать. Начал читать Новый Завет. Я стал молиться. Я до покаяния 3 месяца на коленях просил, чтобы Бог меня освободил от курева, освободил от других грехов и даровал покаяние. Настал день, когда я решил покаяться, и я пригласил неверующего товарища с супругой. И мы по дороге шли, а перед этим я скурил последнюю сигарету, растоптал и сказал: «Сатана, ты сегодня сильно огорчись, а ты потерял своего раба». По дороге они еще останавливались, покурили, но я уже не курил. Я вышел на покаяние, покаялся, с плеч тяжелый груз упал. Я вышел после служения свободный, свободный от страха, от неопределенности, от всего этого, что меня давило.
0: Сигарета ушла. Что взамен пришло?
1: Я получаю радость от чтения Священного Писания, от общения с верующими людьми, от молитвы, от пения. Я получаю радость. Я имею на сегодняшний день здоровый образ жизни. Первое условие – нужно возненавидеть грех. Я вспоминаю, как я мучился, и у меня появилась ненависть к куреву. Я понимал, что это враг все делает, чтобы я не был свободен. Нужно возненавидеть зло. И следующий момент – не своими силами, не на себя полагаться, а обратиться к Иисусу Христу, и Он освободит от всего ненужного человеку, от всего недоброго, от греха.
0: Дорогой слушатель, если вы курите, но желаете оставить курение и уже пробовали своими человеческими силами бросить и не могли, то примите совет. Отдайте ваше сердце Господу и попросите Его, чтобы Он удалил эту пагубную привычку из вашей жизни. Бог любит вас и готов прийти на помощь в любой момент. Ответьте на Его любовь покаянием. Наше время в эфире подошло к концу. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Приглашаем всех, кто желает изучать Библию, пройти обучение в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. С пометкой «Заочная библейская школа». До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну программы «Новая жизнь». И с радостью говорим всем «Мир дому вашему». Уважаемые друзья, мы напоминаем, телефон в радиостудии 97-47-05-77. Уважаемые радиослушатели, вы, наверное, помните, что 7 сентября Австралия отмечает праздник «День Отца». И наша радиопрограмма поздравляет всех своих радиослушателей, кто удостоился чести носить имя «Отец» с их праздником. И первая наша песня звучит для вас –

0: Задумывались ли отцы, каждый ли их ребенок может с гордостью сказать: «Это мой отец»? Или в воспоминаниях детей останется просто слово «Он»? Большая радость мужу стать папой,
1: но великое достоинство быть отцом.
0: Так как в Библии сказано:
1: «Жене глава муж, мужу глава Христос, а Христу глава Бог». Вот кого предваряет земной отец, Отца Небесного. И многие говорят: кто имел заботливого, нежного, любящего земного отца, тому легче понять и принять Отца Небесного. Еще раз с праздником, дорогие отцы! А теперь, уважаемые радиослушатели, мы предлагаем послушать беседу, какое предназначение родителям и особенно отцам определил Бог. –

Бог рассматривает детей не иначе, как наших духовных преемников, последователей, учеников. Дети – это будущее церкви. Дети – это завтрашний день пробуждения. Как важно, чтобы Бог Авраама стал Богом Исаака, а Бог Исаака стал Богом Иакова, а Бог Иакова стал Богом 12 патриархов, чтобы из рода в род, из поколения в поколение возвещалась слава Господня. Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Бесплодие – это проклятие, это оборванная песнь, это недостроенная башня, это застывшая гамма, это базальт, это смерть. Плодородие всегда являлось печатью благословения, жизни, развития и совершенства. Господь желает, чтобы церкви плодились и размножались, наполняли землю и обладали ею. Он готов прилагать спасаемых к церкви каждый день, безгранично распространяя пределы своего владычества. Без крепких и сильных семей никогда не будет сильных и крепких церквей. Какова семья, такова и церковь. Потенциал семьи определяет потенциал церкви. Слушайте, что говорит Библия. Вот наследие от Господа – дети. Награда от Него – плод чрева. Если Господь обещал благословлять нас до тысячного рода, да будет так. Пусть спасение принадлежит нам и детям нашим, и детям детей наших. Верующими дети становятся не по наследству. Автоматически вера никогда не перейдет от родителей к детям. Вера всегда приходит от слышания Слова Божия. Для того, чтобы дети стали верующими, они должны слышать Слово Божие от своих родителей, видеть их доброе поведение. Родители должны стать примером, достойным подражания. Пусть в твоем доме будет атмосфера Царства Божия, пусть звучат библейские и евангельские истории и песни. Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою. Родители – первые благовестники, евангелисты своего дома, своих детей. Знаете, преступниками не рождаются, ими становятся. Равно и помазанными служителями никто не рождается. Их взращивают, воспитывают, готовят. Дети должны знать предысторию. Знать библейского Бога, который сотворил небо и землю, и человека по образу и подобию своему, который послал Иисуса Христа на землю для спасения людей от греха и от адских мучений. Дети должны знать, что из-за их спасения заплачена полная цена на Голгофском кресте, что и они имеют на небесах доброго Отца, который любит и заботится о них. Хотим этого или не хотим, но мы, как родители, просто обязаны стать первыми учителями и духовными наставниками своих детей. Это устав в Иакове, это устав в Израиле, это первая необходимость в церкви. Грош цена нашему христианству, если влияние улицы или школы будет преобладать и вытеснять духовный авторитет родителей. Нет. Не веселые друзья и не случайные подруги, не телевизионные программы и рок-концерты должны формировать сознание ребенка. Мы, родители, должны помочь детям научиться правильно воспринимать мир, научить их отличать добро от зла, называть вещи своими именами и заложить здравый библейский фундамент их христианского мышления. Пусть наши дети будут всегда с нами. Как трогательно Иисус делится своими родительскими чувствами. Слушайте. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей своих, как птица собирает птенцов под свои крылья». Бог дал родителям серьезное поручение – нести полную ответственность за судьбу своих детей. Слушайте, что сказал Господь. «Да будут слова сии, которые я заповедую вам сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая.

Господь серьезно предупреждал израильских родителей: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Книга Левит, 18 глава, 21 стих. Оберегай их глаза, оберегай их уши от чуждых картин, от чуждых учений. Защити их от разрушающего влияния этого мира. Душа ребенка как чистый сосуд. Постарайся не опоздать. Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи, 22 глава, 6 стих. Отец, не будь дезертиром, не сваливай ответственность на чужие плечи, не проходи мимо проблем, займи свое место, место священника в своем доме, служи своим детям, воспитывай их в учении Господнем, ходатайствуй о каждом из них и смело веди их к Иисусу. О чем говорят твои дети? О чем мечтают? Какие вопросы их волнуют? Ты знаешь? Я верю в ангелов Божьих, которые охраняют моих детей. Знаете, играть в крещение, в вечерю Господню, в церковь, как они подражают нам, взрослым, это гораздо лучше, чем изображать в своих играх секс, убийство, карате, вампиров или зомби. Следи за сердечной гигиеной своего ребенка, что он смотрит, чем пропитывается, во что играет. Сначала игры, а потом жизнь. Будь начеку, чтобы кто-нибудь не опередил тебя. Апостол Павел пишет Тимофею: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. А что ты можешь сказать о твоей семье? Уверен ли ты, что равнодрагоценная вера обитает в твоих сыновьях и дочерях? Общение с детьми — это служение детям». Итак, в Ханаане произошла серьезная трагедия. Откроем несколько мест Священного Писания. Колоссянам, 3 глава, 20 и 21 стихи. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стихи. Закон Библии звучит так: Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам, 6 глава, 7 стих. Посеешь ветер — пожнешь бурю, посеешь обездоленное детство — пожнешь одинокую старость. Можно разжигать великие споры по поводу искалеченной судьбы ребенка, выясняя, кто прав, кто виноват. Далеко не всегда в своих неудачах и не сложившейся судьбе повинны сами дети, хотя и такое бывает в нашей жизни. В своей исковерканной судьбе блудный сын ни в чем не мог упрекнуть отца. Родителям свойственно обвинять детей, детям винить родителей. Но кроме частных ситуаций существуют фундаментальные, объективные Божьи законы. Мы никогда их не избежим. Мы никогда их не обойдем. Господь возлагает всю ответственность за судьбу детей на родителей. Однажды Бог послал священнику Илию строгое послание, в котором он взыскивал не с его детей, а с него, как с отца семейства. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не опутствовал их. И посему клянусь домом Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Первая книга Царств, 3 глава, 13 стих. Обуздывать, исправлять, воспитывать – это не право выбора. Это серьезное требование Отца Небесного ко всем земным отцам. Мы в ответе за наших детей. Родители, отец, в ваших руках ключи и судьба в будущем.

0: Сегодня, наши уважаемые радиослушатели, мы завершаем разговор о личности Антихриста. И хотя наша программа не окончена, сегодня мы обобщим многое из того, что вы уже слышали в наших программах, чтобы у вас было более четкое представление о тех событиях, о которых мы уже говорили. И сейчас, слушая этот материал автора, которого уже нет в живых, который он написал более 12 лет назад, и сравнивая с тем, что вы слышали в предыдущих наших программах, написанных буквально пару лет назад, мы определенно видим те события, которые еще не происходили в нашем мире. И это все подтверждает истинность пророчеств, которые сделаны были тысячелетия назад. Для того, чтобы вы лучше поняли происходящее, нам бы хотелось обратить ваше внимание на то, что эти пророчества имеют характерные черты, одинаково относящиеся и к личности Антихриста, и к мировой империи с ее политической системой. Об этом мы уже говорили ранее. К примеру, мы говорили о раненой голове зверя, как предполагаемым империям, которые были, а потом разрушились. Да и само слово «зверь» этим словом можно называть как систему политического мира, так же и саму мировую империю, и этим словом называют Антихриста. Такое впечатление, что Бог хочет нас просто запутать. Наоборот, Бог хочет показать, что система этого мира, водима духом сатаны, о котором сам Христос говорил, что он князь этого мира. Многим из нас, конечно, трудно поверить, почему Господь допустит такое испытание даже для своих избранных детей. А ответ может быть в том, что Бог хочет проверить нашу верность Ему, как мы исполняем самую главную первую заповедь, которую Он оставил для нас. Дело в том, что если мы поклонимся образу зверя и примем его знак, значит, мы отвергли Бога, потому что Его первая заповедь гласит, вы помните? «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Может быть, ради этого. Ну а теперь мы продолжаем говорить о личности Антихриста и событиях, происходящих в этом отрезке времени.
1: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
2: Мы продолжаем разбирать 13 главу Откровения, 8 стих. «И поклонились ему все живущие на земле, те, которых имена не записаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира. Поклоняясь зверю, они поклонились сатане. А кто не поклонится зверю? Те, чьи имена были записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Другими словами, Бог сохранит своих избранных. Итак, стихи 9 и 10. Здесь говорится, кто имеет ухо, да слышит. Кому суждено пойти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит мечом. Звучит как какой-то фатализм. Кому в плен, тот пойдет в плен. Кому на смерть, тому на смерть. И следующее предложение объясняет, для чего все это нужно. Это произведет терпение и верность в святых. Независимо от того, что будет происходить, как к вам будут относиться, как все будет плохо, Бог будет ожидать от вас терпения и верности. Терпению можно научиться только тогда, когда терпишь. Бог поместил некоторых из вас в обстоятельства, которые вы не понимаете и которые вам не нравятся, но Он знает, что для того, чтобы вы выжили, в будущем вам нужно научиться терпению. Он готовит вас к тому времени, когда вам нужно будет терпеть намного больше, чем сейчас. А, поверьте, мне действительно жаль. Нет, правда, я бы не посмел разочаровать вас, поколебать вашу надежду и нагнать на вас уныние. Дальше, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Земля в этом стихе, как я считаю, это символ религии. То есть перед нами религиозная фигура. Не забывайте, что религия играет важнейшую роль в сознании человечества. Религия сильнее атеизма и материализма. Поэтому для достижения полного господства над человечеством сатане понадобится человек, обладающий религиозной властью. Антихрист будет использовать религию как средство установления своего полного господства. В 11 стихе говорится, что «тот зверь имел два рога, подобных агнчим, и говорил как дракон». Под овечьей шкурой будет скрываться натура дракона. Он будет называть себя учеником Иисуса, но в нем не будет Духа Христова. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Заметьте, что все это делается для того, чтобы поклонение досталось зверю. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. О какой опасности здесь говорится? Об обольщении чудесами и знамениями ложными. Не каждое чудо подтверждает истинность Божьего Слова, потому что некоторые чудеса

будет так просто и примитивно. Кто из вас видел в Диснейленде говорящий образ Авраама Линкольна, произносящего свою речь? Я просто хочу показать вам, куда двигается человеческая мысль. Но я думаю, что здесь речь идет о чем-то намного более искусном. При современных достижениях радиоэлектроники и это не проблема. И кто не поклонится образу зверя, будет убит. Другой альтернативы не будет. Перед нами описание сатанинской троицы. Вы не задумывались об этом? Дракон, сатана, занимает место Бога Отца. Зверь, антихрист, становится на место сына. И лжепророк вместо Святого Духа. А идол, которого они произведут на свет, будет подделкой церкви. Сатана не способен на изобретение чего-то нового. У него нет способности к творчеству. Все, что он может, это копировать у Бога. Давайте вернемся к стихам, 16 стих. «И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. У вас будет выбор отказаться, но это скажется на том, что вы не сможете ни продавать, ни покупать. То есть вы будете отрезаны от общества». Многие пытаются найти разгадку числа имени зверя. В 18 стихе объясняется, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. В греческом алфавите и в иврите каждая буква имеет свое число. У евреев первые 10 букв соответствуют первым 10 числам. Следующие буквы оценятся уже десятками, 20, 30 и так далее. Дальше уже идут сотни, 200, 300, 400 и так далее. И в зависимости от количества букв в алфавите, например, в иврите последнее число 400, а в греческом больше. Это не предположение, это факт. Мне было интересно подсчитать число имени Иисуса, как оно звучит на греческом языке, на котором были написаны Евангелия. Я пишу это имя в столбик. Напротив каждой буквы записываю ее цифровое значение, все приплюсовываю, и знаете, что у меня получается? 888. Число Антихриста 666, а число истинного Христа 888. И я верю, что это не случайно. Возможно, однажды вам придется сосчитать чье-то имя. И если окажется, что его имя имеет число 666, то вам лучше поскорее собраться и уехать куда-то подальше. Вы смеетесь, но я не шучу. Теперь давайте откроем 17 главу Откровения, стихи 12 и 13. Помните, что у зверя было 10 рогов. В 12 стихе говорится, «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю». Окончательным проявлением языческого правительства будет правление этих 10 царей, или лучше сказать, сообщество царей. И теперь давайте вернемся к Ветхому Завету, книге пророка Даниила, потому что книга Откровения очень тесно переплетается с тем, о чем писал Даниил. Если вы не поймете смысл книги Даниила, то вы мало что поймете в Откровениях. Мы читаем Даниила 2 главу. «Тебе, царь, было такое видение». «Вот какой-то большой истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана была голова из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, а чрево его и бедра его медные. Голени его железные, ноги его частью железные и частью глиняные». Бог выражает свою точку зрения. Это Божья оценка языческой власти, неподчиненной власти Божьей. Во внешности истукана мы видим нисходящую прогрессию от головы к ногам. Если голова была сделана из золота, то руки и грудь уже были сделаны из серебра, еще ниже была медь, и дальше железо и глина. Это Божий взгляд на историю языческих народов. Мы часто слышим о прогрессе, и в чем-то действительно мы достигли прогресса. Но мало кто замечает, что идет деградация. И в этой иллюстрации очень четко показана деградация человечества. Оно катится вниз, его ценности падают, и в конце концов оно рассыпется и развеется, как прах.
Давайте порассуждаем.

0: Рассуждаем над значением частей тела этого истукана. Значение головы записано в Библии. Это Вавилон в лице царя Навуходоносора. История говорит о том, что на смену Вавилону пришла империя Медян и Персов, изображенная в виде рук и груди, вылитых из серебра. И любопытно, что две руки символизируют две части империи. Одна Медян, а другая Персов. Затем была Греческая империя, основанная Александром Великим. Она представлена в виде чрева и бедер. Любопытно, что чрево и бедра символизируют детородную функцию. Из всех этих четырех империй, именно Греция, Греческая империя, оставила нам богатое духовное наследие. Греция — это колыбель демократии, гуманизма и западной философии, которую я когда-то прилежно изучал. Именно оттуда появилась теория относительности. Протагорас был самым ранним из известных нам греческих философов. Именно ему принадлежит высказывание о том, что человек — мерило всего. На этом построен весь современный гуманизм. Именно он сказал, невозможно дважды войти в одну и ту же реку, потому что вода постоянно движется. Он превратил реальность в относительность. Посмотрите на культуру современных европейских государств, включая Великобританию. На ней стоит печать греческого наследия. Познание в греческой философии, в греческой поэзии. Это оставило заметный след на нашей культуре. Я говорю об этом для того, чтобы еще раз показать вам, насколько непогрешимо точно Божье Слово. Теперь мы дошли до четвертой империи, представленной в виде железных ног. Это Римская империя. Почти все толкователи Библии согласны с таким объяснением. Ног две, так же, как и рук, что говорит нам о каком-то разделении. И эту деталь очень важно правильно толковать. Римская империя зародилась как единое целое, но в IV веке она разделилась на Западную и Восточную империи. При правлении Константина столицей Западной империи был Рим, а столицей Восточной империи был Константинополь. Вот вам и две ноги. На ногах есть пальцы. Это всем известно. И ни у кого из людей не бывает так, что на одной ноге 9 пальцев, а на другой 1. На каждой ноге должно быть по 5 пальцев. Теперь давайте посмотрим на следующую иллюстрацию. Две ноги, ступни которых сделаны частично из железа и глины. Пальцы правой ноги стоят на Риме, а пальцы левой ноги на Константинополе. Если я прав, то однажды возникнет содружество 10 царей. Сегодня многие считают, что это говорится о Европейском Союзе, но я с этим абсолютно не согласен, потому что тогда получится, что на одной ноге 9 пальцев, а на другой 1. Тем более, что в Европейский Союз входит уже более чем 10 государств. Я верю, что Европейский Союз — это что-то вроде демонстрации того, как будут развиваться события, но это еще не то, о чем говорит Библия. Сейчас я хотел бы предложить вам несколько мыслей, которые вам нужно воспринимать как допущение, а не как непогрешимую доктрину. Моя цель не в том, чтобы открыть вам окончательную истину, а в том, чтобы натолкнуть вас на правильную мысль, чтобы в дальнейшем вы смогли рассуждать о вещах в правильном контексте. 5 пальцев на правой ноге представляют страны Западной Римской империи. Эти страны объединяет то, что все они римокатолики, и каждая из них в свое время имела империю. Я могу сказать только одно. Германия, леопард не может убрать пятен со своей шкуры. В конечном итоге эти факторы сыграют решающее значение в судьбе этих народов. А теперь перейдем к Восточной империи, к левой ноге, которая, скорее всего, состоит из Греции, Турции, Сирии, Израиля, Палестины и Египта. Не забывайте, что это только предположение, но, по крайней мере, у нас на каждой ноге получается по 5 пальцев, как это и должно быть. После последней, окончательной битвы, место, где произойдут эти события, находится не в Европе, а на Ближнем Востоке. Поэтому это должно как-то затрагивать интересы Ближнего Востока. Это только мысль, я ни в коем случае не утверждаю, что все будет именно так, но мне это кажется более вероятным, чем разговоры о том, что все это говорится о Европейском Союзе. Все мы, оказывается, самососредоточены, и все мы вроде бы европейцы, и мы склонны думать, что все это написано о нас. Но истина заключается в том, что огромная часть библейского откровения относится к Ближнему Востоку. Именно там должна будет произойти развязка событий. И я верю, что никто, кроме самого Антихриста, не сможет установить новый мировой порядок. А пока еще у нас есть время. Правда, мы не знаем, сколько его осталось, чтобы исполнить то, к чему нас призвал Бог. Вы говорите, как это все произойдет? Я думаю, что нужно прочитать дальше. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю». Это образное описание пришествия Иисуса и установления Его Царства. Когда явится Иисус, то первое, что Он сделает, ударит в ноги истукана, из-за чего истукан рассыпется и исчезнет, как прах. Что другое, как не религия, сможет объединить страны от Испании до Египта? Что другое сможет объединить их в одно единое содружество? Это смогли бы сделать 3 религии, объединенные в одну. Я говорю об иудаизме, христианстве и исламе. У них троих много общего. Но есть одно препятствие, которое мешает им слиться в одну мировую религию. Одно единственное препятствие — историческая личность по имени Иисус. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому самое первое, что понадобится Антихристу для исполнения своих планов, это убрать Иисуса. День и ночь сатана неустанно трудится над этим. Поэтому и получается, что Папа Римский идет на богослужение в церковь, где почему-то прославление проводят индусы, мусульмане и тому подобное. То же самое делает и королева. О чем это все говорит? Если нам мешает Иисус, давайте от Него избавимся во имя единства во всем мире. Мы создадим единое мировое правительство. Боюсь, что все так и будет. Но я этого не хочу. Но я верю, что это произойдет, потому что Бог сказал, что это произойдет. И я не хочу навязывать вам свое мнение, но я хочу заставить вас размышлять в правильном направлении. В 8 главе пророка Даниила записано пророчество о 2 империях. Здесь говорится об овне, символизирующем Персию, и козле, символизирующем Грецию. Какие удачные и красноречивые сравнения! Первопроходцем во всем этом был Александр Великий. Именно он изменил систему мироправления. Он стал предпосылкой для возникновения 4 более мелких империй. Наверное, будет лучше, если мы прочитаем это в 8 главе Даниила. Даниил, 8 глава, 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился», это говорится о Греции, «но когда он усилился, то сломился большой рог», имеется в виду Александр, «и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных». Но у них не было столько же силы, сколько было у Александра. История не оставила нас в догадках по поводу этих 4 империй. Первая — это Македония, занимавшая территорию Северной Греции. Вторая — Перская империя, бывшая на территории Турции. Третья — Сирия. 4 Египет. В Даниила 8 главе 9 и 11 стиха говорится, что в последние времена из одной из этих восстанет Антихрист. Седьмая и восьмая главы Даниила посвящены в основном пришествию Антихриста, притом указываются некоторые исторические и географические ориентиры, с помощью которых мы можем получить дополнительную информацию. С 9 по 11 стихи 8 главы Даниила говорится, «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и он вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего». Это говорится об Антихристе. Он ставит себя на один уровень с Иисусом. Из какой же из четырех империй он происходит? В Даниила 8 главе 9 стихе говорится, что он чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Если он разросся к ним, значит, он не вырос из них. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, откуда же тогда он вырос? На юге Египет, на востоке Сирия, а прекрасная страна — это, конечно же, Израиль. Они расположены на юго-востоке Средиземноморья. Откуда тогда сможет возникнуть Антихрист? Мой ответ — из Турции. Я лично верю, что там он будет находиться, хотя он может прийти не из Турции, из другого места, но он обоснуется в одном конкретном городе, и этот город называется Пергем. Многие из вас, возможно, даже не слышали о таком городе, но это один из городов, о котором упоминается в послании семи церквям в книге Откровения. Если он должен находиться в Пергаме, к которому мы еще вернемся, Откровение 7 глава 20 стих говорится, «И о 10 рогах, которые были на голове его», это то же самое, что и 10 пальцев, символизирующих 10 царей, о которых мы говорили ранее, «и в другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три». Имеется в виду Антихрист, маленький рог, перед которым выпали три. Если я прав, то три выпавшие рога — это Сирия, Палестина и Египет. Должна появиться некая политическая сила, которая будет контролировать юго-восток Средиземноморья, где и разыграется решающая битва. Запомните это. Теперь откроем Откровение 2.13. В послании Пергамской церкви говорится, в 13 стихе тут говорит, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Где престол сатаны? Пергаме. В Откровении 13 главе, во 2 стихе, мы читаем о том, что зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон, сатана, силу свою и престол свой и великую власть. Пергам — это очень любопытное место. За последние два столетия до пришествия Иисуса он неимоверно разросся, почти сравнившись с Александрией. Пергам был центром поклонения Зевсу. Как вы знаете, Зевс считался отцом остальных богов в греческой мифологии, римо-греческой культуры. Юпитер — это тот же самый Зевс, только на латыни. Я верю и знаю, что многие из вас согласятся со мной, что языческие боги — это не что иное, как начальство и власти, о которых Павел писал в послании к Ефесянам. Это сатанинские власти в Поднебесье, стремящиеся установить свое господство над землей. И Зевс был их предводителем. В Пергаме находился храм Зевса и жертвенник, имевший 42 метра в длину, 30 метров в ширину, и высота его была 12 метров. Его украшали фрески, изображающие битвы богов и гигантов, описанные в греческой мифологии. В конце 19-го столетия немецкие археологи раскопали этот жертвенник, разобрали его на части, перевезли в Берлин и снова восстановили. И сейчас он находится в Берлинском музее. Хотя я не могу этого доказать, но мне известно, что когда русские захватили Берлин, они сделали точную копию этого жертвенника и отправили его в Москву. И впоследствии эта копия занимала очень важное место в мероприятиях, проводимых коммунистической партией. Но на самом деле это не что иное, как жертвенник сатаны. Жители Пергама сейчас добиваются возвращения жертвенника назад из Берлина, говоря, что немцы не имели права забирать его в Германию. Еще Пергам примечателен тем, что он также был центром поклонения богу Эскулапу, греческому богу исцеления. Поклонение римскому императору возникло именно из поклонения Эскулапу. История говорит о том, что вначале императоры приравнивались к божествам только после своей смерти. Но впоследствии они стали принимать божественный титул еще при жизни. Так правитель империи превратился в Бога. Другими словами, перед нами модель пришествия Антихриста. Я не утверждаю, что все это произойдет именно так, но, насколько я понимаю, и мировая ситуация, и библейские пророчества свидетельствуют в пользу этой версии. Время покажет, насколько я был прав. Я надеюсь, что у меня получилось убедить вас в том, что это все не сказки, это реальность, которая уже не за горами. Это произойдет не когда-то с нашими потомками, это уже происходит, и мы не имеем права закрывать на это глаза. И нам нужно уметь правильно реагировать на сатанинские козни. И не забывайте о том, что Бог позволит Антихристу действовать в течение 3,5 лет. Я не говорю о том, что сатана победит, но я верю, что настанет время, которое в Матфея 24 главе названо «великой скорбью», и мы не сможем этого изменить. Некоторые христиане верят, что великая скорбь наступит после восхищения церкви, другие верят, что мы будем забраны в самом конце скорби. Но я считаю, что нам нужно быть готовыми ко всему и не строить никаких предварительных прогнозов. Апостол Петр говорит, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Такой настрой делает нас вооруженными. Так мы сможем выжить. Но если вы не будете иметь такого настроя, то это все равно, что идти на войну невооруженным. Я верю в полную победу Иисуса. Но я верю, что кое-что должно произойти, и многое должно измениться в церкви, потому что она еще не подготовилась к своему божественному предназначению. Давайте вернемся ко 2 Фессалоникийцам, 2 главе. И на этом месте мы закончим. 10 стих говорит, что сатана будет действовать со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Любовь к истине — это единственный гарант безопасности. Верите ли вы в истинного Христа? Если вы верите в другого Иисуса, то вы приняли не то Евангелие и не тот Дух. Сегодня в церкви можно встретить разные варианты Иисуса. Например, один из них — это Иисус в образе революционера-марксиста и так называемая теология освобождения, захлестнувшая Южную Америку и даже католиков. Следующий вариант — это Иисус в виде талантливого гуру, друга Будды и всех прочих. Я хочу сказать вам, что Иисус — это не гуру, это Божий Сын, Творец всей Вселенной. Если вы относитесь к Иисусу как к гуру, то вы Его еще не познали. Вы приняли не то Евангелие и открылись не для того Духа. И еще один вариант Иисуса — это Иисус в образе рождественского Деда Мороза, который гладит всех по головке и говорит, что все будет хорошо, все будет благополучно. Его очи как пламень огненный, и в устах Его меч обоюдоострый. Хотя Иоанн очень близко знал Иисуса во времена его земной жизни, но когда он встретился с воскресшим Иисусом, он пал ниц, как мертвый. Этому Христу мы служим, и этому Христу мы поклоняемся. Поэтому примите любовь к истине и отрекитесь от всякой лжи.
1: Вы слышали программу
2: «Скажи нам, когда это будет?»
1: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами, благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы, или посетите библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Прощаюсь с вами. Мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок «Воскресной школы для детей», и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Страдания Христа». В начале этой темы я прочитаю книгу пророка Исаии, 53 главу с 3 по 9 стих. Итак, Исаия, 53 глава с 3 по 9 стих. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него свое лицо. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца был он веден на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ведь он оторгнут от земли живых, за преступление моего народа претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 9 стих. Что мы видим в этом тексте? Мы видим здесь описание страданий Христа. Страдания Христа, которые для нас, для грешников, проложили дорогу к вечности. Благодаря страданиям Христа, благодаря Его жертве, мы имеем эту жизнь, наполненную смыслом. Это веру, этот Новый Завет, который основан на крови Христа. Посмотрите в этот текст Исаия, 53 глава. Сколько здесь написано, что претерпел Христос. Презрен, умолен. Взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Извязлен был. Истязуем был, страдал. Что Иисус Христос, имея огромнейшую власть, Иисус Христос, через которого было все создано, Слово, которое было в начале, что Он сделал для нас, для тех, кто был врагом? Он претерпел все это. Он за нас, за грешных, страдал. Если мы читаем Исаия 53 главу, мы видим, сколько он пережил. Кого из вас избивали до полусмерти? Кого? Ну, может быть, кого-то и избивали до полусмерти, но если вы слушаете нас сегодня, значит, с вами все в порядке. Иисус Христос был избит до полусмерти, За что? За что он перенес такие издевательства? Почему он был причтен к злодеям? За что? Он не сделал никакого греха. Это Исаия сказал. За 700 лет до рождения Христа. И не было лжи в устах его, вы про какого-то другого. Так сказать, можете. Вы знаете таковых? Я лично нет. Он не сделал греха. Это только о Христе. Он не говорил ложь. А что он говорил? Он говорил только правду. Он говорил только правду. А кому она нравится? Никому. Об этом же сам Иисус говорит. Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе твоего брата, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или скажешь брату твоему, да, я выну сучок из твоего глаза, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Иисус Христос, провозглашавший правду, будучи сам словом, не сделал никакого греха. Но он был предан смерти. Кем? Завистниками. Этими представителями иудейской знати, которые завидовали, которые не могли сами в Царство Божье войти, да и другим воспрещали. А Иисус пришел утвердить закон. Закон, который ко времени Иисуса Христа приобрел форму отторжения от Бога. Он пришел его утвердить. Он провозглашал правду, но был предан на смерть. Знаете, что интересно? Что смерть может быть разной. Она может быть мгновенной, может быть долгой и мучительной. Разные виды смерти. А какую смерть испытал Иисус Христос? Мучительную, долгую, ценой издевательств, побоев, избиения до полусмерти. Кто из нас хотел бы там оказаться на месте Христа? Какой человек? А никто не хотел. Да Иисус сам-то не хотел, как человек, но как? Пришедший Бог во плоти. Он знал, что эта чаша приготовлена для него. Казнь Христа самым ужасным способом избили до полусмерти, а потом распяли на кресте. Говоря о распятии, наступал ли кто-то из вас хоть раз на гвоздь, например? Почему я об этом говорю? Потому что я сам один раз наступил на гвоздь. Знаете, сколько после этого я не мог наступить на ногу? Ну, пару дней точно. Может, неделя даже. А что ждало Иисуса Христа? Он не наступал на гвоздь. Его избили. Его покалечили. А потом пригвоздили. Огромными гвоздями. Распяв на кресте. Страдания Христа. Это то, что не укладывается даже в голове. Что пережил Иисус? Это сущность страданий Его. Где вы можете читать о них в Слове Божьем? Зачем вы будете читать об этом? Чтобы понимать, чего стоит ваше спасение. страдания Христа. И о них можно говорить очень долго. Читать об этом мучительно больно, согласитесь, дорогие друзья. Читать о том, как издевались над Иисусом Христом. А самое главное, за что над ним так издевались? Ведь он не сделал ничего плохого. Ведь Иисус исцелял. Он прощал грехи. Он кормил. Он делал добро. Но он претерпел мучительную смерть. Был распят. Был распят наравне с разбойниками, которые были по правую и левую сторону от креста Иисуса Христа. Это сущность страданий, сущность ужасно пережитого Иисусом за нас, за грешных. Почему Иисус должен был это сделать? Какова причина страданий? В чем заключалась она? А причина была в нашей действительности, которая наполнена грехом, в которой грех царствовал со времен Адама. Иисус решил главную проблему человечества. Римлянам 5 глава, стих 12. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Представляете, человек, родившись в этом мире, он рождается уже грешником. Он не сделал ничего, он только родился. Но почему? Из-за греха Адама. Первородный грех, как ДНК первого человека, передался на все другие поколения людей. Бог смотрел на это. Но он не мог оставить это без разрешения вопроса. Потому что Бог любит людей. Мы читаем Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос являлся тем самым решением, которое кроме Него больше сделать никто не мог. Никак по-другому эту проблему человечества решить было нельзя. Хотя были попытки решения этой проблемы. Жертвоприношения. О, сколько о жертвоприношениях мы можем прочитать на страницах Ветхого Завета. Каких только жертвоприношений не было. Козлы, бараны, тельцы, голуби, хлеб и так далее. Каких только их не было. Но есть одно но. Все это не могло решить эту проблему. Потому что ее мог решить только Иисус Христос. Письмо Евреям 10 глава с 3 по 6 стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Поэтому Христос, ходя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Главная проблема человечества. Сколько жертв не переноси. А что это? Жертвами каждогодно напоминается о грехах. Напоминание о грехах. и жертва не могла уничтожить грехи. Никак не могла уничтожить грехи. Поэтому Иисус, ходя мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Этими словами Иисус отменяет все эти жертвоприношения. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Богу это не нужно, потому что Его Сын Иисус Христос пострадал за наши грехи, как мы уже прочитали, как Он пострадал за нас. Друзья, мы продолжим говорить о страдании Христа, об этой важнейшей теме нашей веры в следующей программе. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.
1: Всем привет, ребята! Ну и вот, наконец-то пришло время урока. Наши часики. Тик-так, тик-так. Начинается урок. Тихо сядем, ручки сложим. Мы учителю поможем. Хорошо в воскресной школе научаться Божьей воле. Привет, ребята, всем! Сегодня, ребята, мы начинаем цикл тем «Библейские герои». Ну и сегодня у нас библейский герой Ной. Но перед началом мы помолимся с вами, а также прославим Господа. Господь, спасибо тебе, что мы можем собираться, что мы можем пребывать на этом уроке. Благослови, чтобы мы все поняли. Благослови эту тему, чтобы она прошла хорошо. А также урок. Прибудь с нами. Аминь. А сейчас прославим Господа. Подпевайте вместе со мной!

0: как же хорошо прославлять Господа! Как же я люблю это делать! Но, ребята, я хочу вас задать один вопрос. Вы слушаетесь папу всегда? Ну, когда даже он говорит, вы считаете, что он говорит что-то неправильное, или вам это не нравится, вы слушаетесь его? Да, я тоже не всегда. Я тоже человек. Я не всегда слушаюсь папу, потому что мне кажется, это неправильно. Но вы знаете, в Библии есть история. Давайте ее прочитаем.
1: Ноев ковчег. Давным-давно на земле было много-много людей. И все делали, что хотели, не обращая внимания друг на друга. Они любили только себя, и им дела не было до других.
2: Вот я и говорю. Эй, отдай мою дыню, я за нее заплатил.
1: Бог очень расстроился, потому что все забыли его заповеди. Все, кроме Ноя и его семьи, которые много работали, и в душе они чтили все Божьи заветы. У Ноя с семьей была трудная жизнь, но они очень любили друг друга и еду делили поровну. Ной никогда не забывал, что все в мире дело рук Божьих.
3: Благодарю тебя, Господи, за все, что ты дал мне и моей семье. Спасибо за силы для тяжелой работы и за поля для хорошего урожая, и за пищу на нашем столе. Аминь.
4: Аминь. Аминь.
1: Как-то вечером после ужина все пожелали Ною спокойной ночи и пошли спать. Но Ной не лег спать. Его вдруг охватило какое-то предчувствие.
3: А, ты совсем сонная, дорогая. Почему ты не ложишься?
5: А ты идешь?
3: Скоро приду. Я еще не устал. Пойду выйду, погляжу на звезды.
1: Ной вышел из дома, сам не зная почему. Он испытывал чувство, которое не мог объяснить. Он не знал, что это Бог ведет его.
3: О, что это такое?
6: Ной!
3: О, Господи, это ты?
6: Да, Ной. Пожалуйста, послушай меня. Я должен тебе сказать что-то важное. Ной, люди не любят друг друга, как это следует делать. Поэтому я решил смыть всех с земли потопом и начать все сначала.
3: Это ужасная новость.
6: Не бойся, Ной. Я говорю тебе это потому, что ты единственный человек, который чтит меня в душе своей. Я выбрал тебя и твою семью для того, чтобы помочь мне начать все снова. Послушай внимательно. Я хочу, чтобы ты построил ковчег, Ной.
3: Так много работы. Я должен позвать моих мальчиков на помощь. Проснитесь, мне нужна ваша помощь в важном деле.

я говорю серьезно. Ковчег. Большой ковчег. Ну ладно, смейтесь. Сами убедитесь.

Это поле вполне подойдет.

Построй его из свежего смолистого дерева. ...450 футов в длину, 75 футов в ширину и 45 футов в высоту.

0: внутри построй верхнюю, среднюю и нижнюю палубы.
1: Привет, отец!
0: Под верхней палубой сделай отверстие вокруг всего ковчега. И последнее. Сделай сбоку большую дверь, чтобы в нее прошли самые крупные животные земли. Потом возьми с собой в ковчег по паре каждого животного на земле.

0: Это же зебра.
1: Ной с семьей упорно трудились.
2: Отец, мы закончили!
3: Ура!
4: Мы поработали хорошо.
5: Где этот сумасшедший, который говорит, что наступит потоп? Дайте мне с ним потолковать.
2: Мой отец не сумасшедший.
5: Только идиот может построить такой корабль посреди поля. Сейчас мы его осмотрим. Ты действительно безумец, старик. И любой, кто сделает такое...
4: Тебе бы следовало послушать, что я говорю. Бог поведал мне, что надвигается ужасный потоп. Еще так много работы и так мало времени.
2: Отец!
4: Их надо предупредить, Сим.
5: Предупредить о чем? Что потопа никогда не будет? Ладно, пошли отсюда. Оставим в покое этого старого чудака.
2: Пошли по домам.
4: Так-так, спасибо за помощь. Похоже, мы нашли друзей, и, кажется, у нас есть первые пассажиры. Если бы я мог придумать, как собрать остальных животных со всей земли.
6: Тихо, успокойтесь. Вы же видите, что он думает.
2: Отец, посмотри туда.
4: Свершилось чудо!
1: И это действительно было чудо, и его совершил Бог. Он привел к ковчегу по паре каждого животного, и вели они себя мирно. Даже львы лежали вместе с ягнятами.
4: Тигры! Хорошо! Антилопы гну! Зебры! О-о-о! Бог всех нас защитит. Ну вот, теперь все в сборе.
2: Что нам теперь делать, отец?
4: Ждать дождя, сын.
2: Похоже, ждать его осталось недолго, отец. Смотри.
1: Неожиданно стали собираться тучи. Подул холодный ветер.

0: пришло время забрать твою семью и всех животных на ковчег. Скоро начнется дождь.
1: Пошли!
2: Деньги!

0: не беспокойся, моя дорогая. О! Бог защитит нас всех.
1: И на землю хлынули потоки дождя. Даже самые высокие горы исчезли под водой.

0: кроме животных и людей в ковчеге, на земле не осталось никого. Во время своего долгого плавания Ной и его семья подружились со всеми животными.
1: Сурки прячутся, обезьяны карабкаются, кролики скачут по всему ковчегу. Я чувствую, что с такой командой скучать не придется.
2: Гиены смеются над жирафом за его длинную шею и тонкие ноги. А жабы соревнуются с кенгуру, устроив скачки по палубе.
1: Ной и его плавучий зоопарк. Плывите по океану. Мы все, от слонов до крошечных муравьев, друзья в этом плавучем зоопарке.
2: Совы ухают, коровы мычат, даже собаки подвывают. Только шимпанзе поют не в лад нашу счастливую песенку.

0: его плавучий зоопарк. Плывите по океану. Мы все, от слонов до крошечных муравьев, друзья в этом плавучем зоопарке.
1: И все это время Ной ждал, когда же закончится дождь, но он все лил и лил. Казалось, что дождь никогда не закончится. Он лил месяц и еще неделю.

0: потом, спустя 40 дней и 40 ночей, дождь прекратился. Ной был так взволнован, что призвал к себе всю семью.
1: Я позвал вас сюда, чтобы сообщить приятную новость. Дождь, наконец, прекратился.
2: Что? Вот это сюрприз!
3: Мне просто не верится, когда мы выйдем.
1: Если все будет в порядке, земля покажется примерно через 6 месяцев, если все будет в порядке.
0: Все были разочарованы словами Ноя. Хотя они любили друг друга, но ковчег им порядком надоел. Они терпеливо ждали.

0: Ну что там? Что ты видишь? Что ты видишь?
1: То, что обычно. Только вода.
2: Мы до конца жизни не сойдем с этого ковчега. Как мы вообще узнаем, где Земля? Как мы узнаем, что приближаемся к Земле?
1: Это безнадежно.
3: Что это за разговоры? Разве не вы помогли мне построить ковчег? Разве Бог не хранил нас все это время?
2: Отец прав. Но, может быть, нам самим попробовать найти сушу?
4: Ной задумался. И, наконец, его осенило. Он взял одного из воронов, поднес его к окну и выпустил. Он полагал, что если ворон найдет землю, он принесет что-нибудь с собой.

0: Но когда ворон вернулся, он не принес ничего. Тогда Ной решил выпустить голубя.
1: Удачи тебе!
0: Но голубь также ничего не принес. Однако Ной знал, что Бог не оставил их. Он еще подождал немного и выпустил голубку.

0: На этот раз голубка вернулась с оливковой ветвью в клюве.
1: Отец, это означает, что мы рядом с сушей.
2: Да, сын мой, если веришь в Бога, он тебя спасет.
3: И защитит от всех.

0: И действительно, вскоре ковчег добрался до вершины высокой горы. Когда пришло время выходить, Бог снова заговорил с Ноем.
1: Ной, теперь ты можешь выходить с семьей и со всеми животными. Земля высохла, выходите, рожайте много детей и рассказывайте им обо мне. –

0: А для того, чтобы вы знали, что я больше никогда не пошлю потопа, я оставлю вам радугу на небе, которая будет появляться после дождя. Она будет напоминать вам о моем обещании.
1: Ребята, какой мы мультик с вами посмотрели? Ноль такое путешествие совершил. Но заметьте, он был послушен в этой ситуации Господу. А сейчас мы с вами откроем Библию. Открывайте от Иоанна 15:14. Выучим с вами стих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Повторим еще раз. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Надеюсь, вы этот стих хорошо-хорошо запомните. Ребята, ну вот, Библия нам рассказала реальную историю, которая была давно-давно. Ребята, Библия – это не сказка, запомните. И послушны Господу будьте, как Ной. Если в Библии написано, будьте послушны родителям, слушайтесь Господа. Если в Библии написано, не воздавайте злом за зло, слушайтесь Господа. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе, урок. Мы благодарим тебя за то, что ты пребывал на нем, за то, что он был такой полезный. Господь, благослови, чтобы мы больше и больше слушались Тебя. Аминь. Ребята, желаю вам всем-всем, чтобы вы всегда слушались Иисуса. А сейчас всем пока! Рада так была с вами быть на уроке. Пока-пока!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Материнские слезы – жемчужины. Мамы часто роняют тайком от того, что сердце простужено равнодушием или грубым словцом. Мамы часто роняют жемчужины, когда сердце терзает боль, когда детям порой ненужная, когда стынет сыновья любовь, когда туча бедой свинцовою и ребенок страдает ее. Мама, вынести все готовое, став в проломе за чадо свое. Мама сильная, мама выдержит, ободрит и подставит плечо. Но бывает от слез сердце выжжено, только видит их редко кто. Мама плачет и к Богу молится о заблудших сынах, дочерях, и до смерти не успокоится, их несет на молитвы руках. Материнские слезы – жемчужины, мамы часто роняют тайком. Нет, не людям, но Господу нужные. Собирает он жемчуг в ладонь. Перед Богом слезинки, жемчужины, из сердечной текут глубины. О, Господь, пусть же будут услышаны драгоценные мамы земли.
2: Не могуществом и не силою. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и сил. 1 Коринфянам 2:4. Если, проповедуя Евангелие, вы заменяете ясностью знания пути спасения свою уверенность в силе Евангелия, вы мешаете людям приходить в познание Бога. Вы должны позаботиться о том, чтобы, возвещая знание пути спасения, вы сами были укоренены и утверждены в вере в Бога. Никогда не полагайтесь на ясность своего изложения, но давая его, смотрите, чтобы вы полагались на Духа Святого. Полагайтесь на несомненность Божьей искупительной силы, и Бог будет творить свою жизнь в других душах. Когда вы укоренитесь в нем, ничто не поколеблет вас. Если ваше упование будет на опыт и на переживание, любое происшествие может поколебать вас. Но ничто никогда не сможет поколебать Бога или всемогущую действительность искупления. Положите это в основание вашей веры, и вы будете так же вечно непоколебимы, как сам Бог. Войдя однажды в личный контакт со Христом, вы уже не сдвинетесь с места. В этом и состоит суть освящения. Бог не одобряет человеческое переживание. Если мы начинаем считать освящение только переживанием и забываем, что и само освящение нуждается в освящении, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Иоанна 17:19. Я должен намеренно передать мою освященную жизнь Богу на его служение, чтобы он мог пользоваться мною, как своими руками и ногами. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы как читатели устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. То есть такой 9-метровый лист –